0: настрой людей на то, что уже у людей как бы эта идея, она зарождалась, и она вот нужна, чтобы она была, чтобы она родилась уже, в принципе, как бы вышла наружу. И это вот проявилось в таком как бы где-то радикальном взгляде.
1: Вы знаете, у нас, вот посмотрите, у нас в обществе какие-то такие серьезные трансформации не происходят. Просто так вот в рамках, вот мы сели, поговорили, договорились, да, и все. Отныне мы будем жить по-другому. И здесь, кстати, вот в продолжении мысли хочу сказать, что нам, мужчинам, наверное, надо взять ответственность за это. Потому что мы не шибко-то пускали женщин в мужской мир, скажем так. И мы не давали им права на то, чтобы быть равными. И вот мы держались за свою позицию, да, как за священную корову. И женщины иногда были вынуждены вот действовать таким радикальным образом.
2: Здесь хочется сказать, есть психология треугольник Карпмана, когда женщина была жертвой, а потом она пошла вот в эту вот стадию агрессора и такого. То есть все на самом деле потеряли вот эту ответственность и здравый смысл. И как это принято обычно почему-то, не решать проблему, а просто вот бунтом брать и делать то, что в принципе ну, не нужно было бы. Хотелось бы то есть решить и по-здравому.
0: Получается, мы понимаем, как правильно решить ситуацию. Нужно сесть, договориться за круглый стол. Но в большинстве случаев мы просто не идем на это. И что мы делаем? Мы хотим вызвать внимание на себя, встать, хлопнуть дверью и уйти. И в принципе как бы теория, ну не теория, как бы версия с Коко Шанель, как бы, да, всем этим, да, унисексом, оно, в принципе, как бы так это и показало, проявило себя. Феминистское движение, да, и другие моменты.
3: Но то это было давно, скажем так, и уже как, можно сказать, что отчасти проехали, потому что сейчас у нас другая проблема, у нас сейчас уже пошли не только унисекс в одежде,
2: да, мы дошли
3: до унигендера. Вот у нас сейчас уже люди выбирают, какого они пола будут, а не какую одежду они будут носить. И одежда уже настолько вторична.
0: Так вот, думала ли Коко Шанель тогда о том, что вот это все этим может закончиться, и как бы к этому прийти?
2: Мне кажется, или у нее внутренний был такой вот сильный посыл, что она, мне кажется, вообще уже ни о чем не думала. То есть это просто бомбануло.
1: Ну, тема все-таки нетрадиционной сексуальности, она начинает появляться вот в общественном дискурсе позже, не во времена Коко Шанель. Во времена Коко Шанель был один простой вопрос. Женщина, ее статус, кто я, где я. Вот. А вот тема ассоциирования себя с каким-то полом, она гораздо позже пришла. Кстати, если говорить
0: о... одежда породила как бы эту мысль, то есть как бы это было результатом, продуктом этого...
1: Не одежда породила. Мне кажется, что не одежда породила, вот, скажем так, вот это увеличивающееся количество гендерных, да, вариаций, а именно какая-то такая внутренняя сломленность человека. И вот здесь вот мне хотелось бы сделать отсылку к Библии. Третья глава книги «Бытие», да, начало, когда человечество потерпело самую большую катастрофу. Вот, когда человек решил, что он мера всех вещей, да, будете как боги, знающие добро и зло. Вот здесь вот началась наша большая проблема, когда мы начали искать себя. Вот.
3: То есть какие-то правила, устои, и человек решил выйти за рамки этих устоев, решил все поломать и сказать, а я сделаю по-другому. Вот. И когда ему это позволили сделать, или общество позволило, или вопрос кто, да?
0: Да он сам себе право
3: дал. Он сам себе право дал и сам его реализовал. Да. То потом ему захотелось больше. И сейчас он реализовал одеваться во что хочет, а завтра он реализует пол себе менять.
1: А вы знаете, очень, очень серьезный вопрос. А кто хозяин моей жизни? Это очень важно.
3: Здесь
1: вопрос.
3: Можно цепануть тогда и общество, и детей, и родителей. А кто хозяин? Ребенок, он чей? Он родительский? Или он свой собственный?
1: Или государственный.
0: Ну, это в прошлом, эпохе в прошлой было такое. Сейчас уже, конечно, больше.
3: Ну, а почему?
1: Ну, сейчас как раз тенденции наоборот, в сторону дети больше государственные. Вот сейчас такие тенденции.
0: Ювенальная юстиция, да?
1: Да.
0: Вот очень важный момент, который Александр проговорил сейчас. То есть, что послужило причиной? То есть, творение, оно, свой взгляд, оторвало от Творца. Это главный момент, который уже сегодня, в принципе, как бы в любое время не позволяет человеку понять свою идентичность, как бы заложенную, задуманную Богом изначально, а сам начинает придумывать другие варианты, так скажем, своего бытия, так скажем, да, своей сущности в этой жизни.
1: Смотрите, интересно, сейчас вспомнил из истории вот как раз унисекса как стиля. Если Коко Шанель, к примеру, да, вот, она делает все, чтобы женщину поставить на один уровень с мужчиной, вот один шаг, то в 2000-х, вот интересно, 2000-е охарактеризованы были вот в плане одежды, стиля унисекса в сторону метросексуальности. То есть, когда, наоборот, вот феминность, да, вот женственность, что называется, она транслировалась на мужчины. И мы помним, да, 2000-е очень... Ну, так было популярно, чтобы мальчики там вот, выглядели приблизительно как девочки, вот, носили модные аксессуары и так далее. То есть посмотрите, к чему я это говорю, посмотрите, как человека шатает из одной крайности в другую крайность. Сейчас вот, современная тенденция унисекса — это все-таки больше стирание граней. И прочитал одно исследование недавно, там очень красивый такой философский вывод делается, что сейчас вот тенденция в унисекс-стиле предполагает уход от акцента на внешность, а наоборот, как бы, чтобы раскрылись твои внутренние качества. Смотрите, как красиво, да, звучит?
3: Уже без разницы, как ты выглядишь.
2: Да, тут уже проявление какого-то внутреннего состояния, да. но мы же все равно как-то выражаемся через одежду. То есть вот опять же встает вопрос о том, как выглядеть, как одеваться. Как и что нужно делать. Это тоже, конечно, очень интересно.
3: И когда смотришь на этот, вы затронули библейский взгляд, в Библии, вот, особенно в частности в Откровении, говорится о противостоянии Бога и Божьего народа некому Вавилону. Если учесть, что Вавилона как такового сейчас не существует, ни города, ни страны, ничего подобного, приходится обращаться вот к истории Вавилона и понимаешь, что речь идет о смешении языков в свое время. Да? Можно ли сказать, что сейчас происходит вот этот вот Вавилон, просто какая-то каша в головах у людей? Вы сказали, что вот людей шатает то в одну крайность, то в другую крайность. Они сами не знают, чего они хотят, по большому счету.
2: Мне кажется, однозначно. Потому что если рассматривать вот сейчас, особенно у молодежи, да, когда вот мы выходим из школы, особенно сейчас это популярно, человек не знает, что он из себя представляет, хоть и к этому стремится. Сейчас мы стали более свободными, появилось очень много ресурсов, появился интернет, ну, интернет появился достаточно давно, да, где тебе рассказывают, что можно, вообще о тебе можно все, можно узнать все, что угодно, ты можешь быть и таким, и таким, и таким, и от этого многообразия, в принципе, человек, особенно подросток, да, не установившийся еще как личность, он теряется. Да, вроде бы, с одной стороны, появляется возможность попробовать себя во всех там сферах, а с другой стороны, вот эта большая возможность не дает ему вот этих рамок, где он может определиться и вот найти себя точно, что вот 100% я там личность, я связан с Творцом, у него есть власть над всем. А, как говорится, деньги и власть — это очень большое зло.
1: В 50-х годах, когда... к сожалению, забыл имя психиатра, который это сделал, когда он отделил биологический пол и ввел понятие гендера, вот, началась такая очень большая скорость деления вообще на вот гендерные разные вариации. Вот. И если раньше, ну, скажем так, лет 10-20 назад мы знали, что есть традиционная ориентация, есть нетрадиционная ориентация, да, есть
3: вопрос, что такое традиция, да?
1: Мужчина, женщина, вот, потом стали появляться гендерные вариации очень, и они стали просто умножаться просто какой-то космической скоростью. Facebook при регистрации дает 56 вариантов твоего пола. Tumblr более 300. То есть вы понимаете, да, о чем речь? Это про что? Это не про одежду. Это про то, что происходит внутри глубоко внутри нас.
3: Ты по большому счету уже не знаешь, кто ты.
2: Вот, да, есть
1: такой гендер, кстати, когда у тебя свой собственный гендер, вот просто вот твой уникальный. Вот ни у кого такого нет, твой собственный.
3: Раз мы тогда дошли до того, что это выливается у нас в серьезнейшую проблему самоидентификации, кто ты, и не только кто ты, а еще и чей ты, и зачем ты, и все остальное, и мы понимаем, что еще и возраст вот этих вопросов снижается. То есть приходится, если раньше приходилось на эти вопросы отвечать уже более-менее в сознательном возрасте, то сейчас на эти вопросы приходится отвечать не то, что подросткам, приходится отвечать детям.
1: Конечно.
3: Но дети-то не готовы к этим вопросам. Они не могут со всей ответственностью на них ответить. А у нас чуть ли не обществом диктуется уже требование с детей ответить на эти вопросы, которые определят их на всю их жизнь. Не просто на ближайшее будущее, а реально на всю жизнь. И даже если им скажут, да ладно, ты завтра можешь передумать, ничего страшного, ты-то завтра можешь передумать, но до завтра ты себе искалечишь эту жизнь.
0: Получается, что главная проблема поиска своей самоидентичности, да, своей идентичности, впадать в другую проблему. То есть ты можешь так себя и не найти. Если такое большое, огромное многообразие вот этих гендерных, так скажем, вариаций, то никто не обещает тебе, что ты себя найдешь, что ты сможешь себя найти.
3: Взрослые да. путаются, а дети...
2: А ребенок
3: что,
2: тем более.
1: Я хочу здесь сказать о том, что у нас есть определенная возможность проверить это временем, да, вот эти все тенденции. И если говорить о трансгендерах, о людях, которые сменили свой пол, то очень многие из них находятся в состоянии просто жутких депрессий, потому что они осознали, что, в принципе, их пол биологический, изначальный, да, их устраивал, а вернуть назад уже ничего нельзя. И поэтому
3: об этом очень мало говорится.
1: Об этом почти не говорится. Об этом даже запрещено, скажем так, негласно запрещено говорить, потому что это нарушает политкорректность, да, и как бы это нетолерантно так говорить.
3: Депрессию личности выводишь на общий план, поэтому лучше не будем.
2: Да, или как так, ты уже принял это, а все, теперь поменять как бы нельзя, поэтому живи с этим. И еще вот, может быть, депрессия связана с тем, вот у таких людей, что их не принимает общество. Ты хочешь вроде бы быть таким, но тебя общество не принимает, а то вот этой вот непринятости от того, что вот тебя как бы так не любят таким, какой ты есть, начинается
0: каким
2: вот это вот... Да, каким ты стал. Да, не каким ты есть, да, каким ты стал. То получается, что начинается и депрессия. И тому
0: получается подобное. Проблема. Говорили, у тебя вначале было все плохо, ты занялся поиском своей идентичности. Вроде бы себя нашел. И себя, так скажем, да, трансгендер изменил свою, так скажем, гендерную принадлежность, вот, стало опять, так скажем, плохо. Вот что делать? То есть получается, когда мы говорим о втором варианте, и возврат невозможен или очень сложен, как бы, да, об этой депрессии, что это плохо, и об этом не нужно говорить. А вот когда в первом случае была ситуация, как бы, так скажем, депрессии, о своем биологическом, так скажем, как бы состоянии, тут принято как бы говорить.
2: А вот вопрос, а нашел ли ты себя, если твоя депрессия так же и продолжается? Ведь, как говорится, если ты находишься в этом же состоянии и счастлив не стал, то, получается, ты просто копнул не туда.
0: У тебя просто еще будет 300 других еще вариантов, вариаций.
2: Это не ты такой, какой ты есть, ты не выражаешь себя, ты просто находишь вот эту вот какую-то...
3: А это не кроссовки с джинсами сменить-то, это уже гораздо серьезнее. То есть ты поменял, и все. Да, у нас тема получается бесконечная. Я смотрю, время так к концу летит. Я понимаю, что нам нужно просто взять и вот по порядку начать эти темы разбирать с нашими вот последующими встречами. Начать, вот как мы поняли, начинается все с одежды. Вот начать с одежды и вот пройтись вот бульдозером через эти все темы, остановившись на каждой как следует. Вот, иначе это будет, поговорили ни о чем. И дать какую-то оценку вот этому с точки зрения, может быть, христианства, с точки зрения современного какого-то общества, с точки зрения детей, молодежи и вот семейных ценностей. Поэтому приглашаю вас на следующие встречи.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Пит-стоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – «Как пережить измену».
4: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
5: Если это случается второй раз, то все, как бы до свидания.
4: Ну а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77
5: раз. Ну простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 77 раз или сколько.
3: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть измены на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного, да. То есть не все, так скажем, разрывают
4: все
3: отношения
4: раскрылись.
3: После этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
4: Неверность. Человеку.
6: А если человек, ну, это, есть же физическая измена, также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
4: Восполняет.
6: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека? Там.
3: То есть измена эмоциональный вот характер такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявляет их другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
4: Больше времени проводит с тем человеком, допустим. Больше интерес у него к этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
5: Все, что ты должен давать этому человеку,
4: да,
5: ты даешь
4: другому.
5: Да, ты
4: как бы у него забираешь и отдаешь другому.
5: Но, в принципе, как бы, если это... ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
4: Много достаточно.
5: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
4: Ну да.
5: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
3: То есть я так понял, исходя из ваших точек зрения, не, физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
5: Нет, это тоже, если она не знает,
3: это уже край
5: это,
3: пропасть,
5: это просто
3: да?
5: Финиш.
4: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
6: Это самая страшная измена.
4: Да.
3: Нет, я
6: к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
3: именно
6: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там, ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях, и это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою возобновить.
4: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает, то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
3: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействуют, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда

0: Как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака, мы сейчас говорим. Просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
1: Наташа. Встречается с двумя, короче.
0: Да, допустим, встречается с двумя.
1: Негодяй.
2: Ну, в плане, он любит и того, типа.
0: Ну, типа. Ну, человек любит.
2: Потому
3: так
2: что
3: можно разве?
2: Нет, бывает, что, типа, он как бы, ну, одного, один его прям официальный партнер, а с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
1: Ну, послушайте, это же измена.
0: Это не измена.
1: Все-таки измена это более глубокая. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
3: Со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то, и там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы, и уже будет и физическая измена, по сути.
1: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они, как бы, ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот, я, прости, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она как бы его поймет, и она может его простить, но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и как бы вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
0: Давайте не будем говорить, они, вот если они такие, если они такие, вы что бы сделали?
3: Я бы вот один раз бы, я, мне кажется, простил, вот, но...
0: Даже физическую измену?
3: Ну, да.
1: Мне кажется, просто это
3: очень
1: сложно.
3: Я не пережил это. Поэтому... Но, в принципе, мне свойственно немножко вживаться очень-то хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы, меня как вообще, как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно, меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать, вот. Но если это, ну, предупредить, как бы, второй раз, как бы, нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
1: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз мне прощать? Он говорит, до 70 раз.
3: Ну, простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 70, там, 7 раз или сколько.
2: Мне кажется, что... Если произошло, ну, до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
0: Стоит разойтись.
2: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
1: Сомнения.
2: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще сформироваться в личность,
0: да?
2: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то, потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения, это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать, и зачем вот это надо? Ну, я считаю, что
3: я
2: если
3: согласен,
2: это произошло до брака, это даже хорошо. Это показывает, какие у вас отношения, на самом
3: деле. У меня вот у знакомого история была, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы, девушка красавица, а он сам тоже. И однажды, короче говоря, она ему изменила, он прям застукал за этим всем делом их, вот. И он, ну, я удивился, конечно, он ее простил, просто простил, но после этого уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы, уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
0: Да, то есть, в принципе, вот здесь, да, вот вопрос, стоит ли продолжать отношения?
3: Я думаю, стоит попробовать.
0: С вот этим
3: потому
0: отпечатком
3: что, а может быть, получится,
0: сердце.
3: А может быть, все, ну, сложится. А если оно, ну, как бы, не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
2: Да, я бы не смогла продолжить.
1: Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну, в чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное.

0: Доверие. Вот, ну, как бы они, в принципе, на этом и держатся, да. Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу. Это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
1: Я согласен, конечно. 100%.
0: Не надо мне такого человека. Я бы тоже, ну, как бы, дурак. Это предательство.
2: Сначала.
3: Знаете, перед тем, как перейти к другому, к другой стадии измены в браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы. То есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего, чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это, в любом случае, это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены. Там написано,
0: были обручены, но не спали.
3: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило, если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого, вам бы сказали так, да, твоя жена Духа Святого родила, будет, родит. Он хотел ее отпустить тайно, то есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо, ангел ему сказал, что это от Духа Святого, и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы это оставить тайно и просто разойтись с ним? Захотите ли вы простить его и жить дальше, да, доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а да, на небесах. Как вы подступите?
0: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
2: Да, это...
0: Но тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
2: А если еще у вас дети, то
0: да,
2: это
3: вот вопрос.
2: Намного хуже.
3: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
2: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что да, стоит, может быть, дать второй шанс.
0: Потом, попробовать.
2: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
1: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное. Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то придавать ли это огласки и позорить ли человека, да, ну, там, ну, я бы не стал бы, наверное, потому что...
2: отношение к нему.
1: Ну, как бы, ну, вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил.
0: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека – это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что он, Бог, он единственный, кто может простить так, что он просто об этом больше не вспоминает. Он, ну, он не напоминает, он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он, и действительно, он на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и он создал нас, и он, правда, может помочь в этом.
3: А, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. В законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например, встреча в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измену. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
0: А в сердце своем уже согрешили.
3: И в сердце своем уже согрешили, потому что Христос говорит, что сердце, грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
1: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
0: развивать, да,
1: развивать. В таком случае ты же имеешь
3: в виду. Да, я имею в виду, потому что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
0: Ну, не только взглянул, но и подумал. Как.
1: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколешь, что ли?
0: Да.
3: Нет, я имею в виду, что вот здесь.
0: Написано, выколешь, соблазняй.
2: Руки отрежь там, если надо.
3: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия. Есть грех, который идет свои большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что сказать, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех пред Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы ему не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, дай вам Бог мудрости принять правильное решение и анализировать свои отношения, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот, а может, вам стоит и разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали. Вам желаем мудрости. Если у вас случилось это в вашей жизни, пусть вас Господь благословит принять правильные решения. Мы будем за вас молиться. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Мы будем очень рады вам помочь и ответить. Пока.
4: Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Камнев.
1: Как в книге Откровения используется этот образ белых одежд? Когда мы говорим о людях, убиенных за Слово Божье, скажите, пожалуйста, что мы обычно с вами вспоминаем? А может быть, души-то они бессмертные, да? Я могу обрести прощение, я могу получить очищение. А есть такие грехи, которые вы просто не можете вспомнить. Сегодня очень многие христиане воспринимают грех как какую-то конфетку, что-то такое приятное. И сегодня мы с вами будем размышлять над следующей темой. Темой, может быть, вопроса, да? Тот, кто получит белые одежды. Тот, кто получит белые одежды. Скажите, пожалуйста, а вы хотите получить белые одежды? Хотите? Вы знаете, что это значит, да? Белые одежды. Помните, как в свое время пророк Исаия сказал, что мы издревле грешим, и как же нам спастись? Вся наша праведность, как запачканная одежда. И мы с вами прекрасно знаем, что белые одежды – это символ праведности Иисуса Христа. И вот давайте с вами посмотрим, как в книге Откровения, давайте внимание на следующий слайдик, как в книге Откровения используется этот образ белых одежд. Посмотрите, например, когда идет весть к Сардийской церкви, то 3 глава, 5 стих, высказывается такая мысль, что побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его пред отцом моим и пред ангелами его. Облечется в белые одежды. Скажите, пожалуйста, какой это образ? Смотрите, не изглажу его из книги жизни. Скажите, пожалуйста, обличься в белой одежды, это означает спасение, да? Давайте дальше посмотрим. Еще где у нас в книге Откровения используется образ белых одежд. Помните престол Бога на небе, который показан апостолу Иоанну, как который видит его, и вот написано, смотрите, 4 стих, «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевший 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Облечены в белые одежды, на головах золотые венцы, и они славят Бога, благодарят Его за спасение. Ну, давайте, у нас неоднократно в книге Откровения используется этот образ. Давайте еще посмотрим. Еще один слайдик. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом, пред агнцем в белых одеждах, в белых одеждах с пальмами, ветвями в руках». Посмотрите, образ белой одежды означает спасение, оправдание от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И я сегодня хочу, чтобы мы поразмышляли вот над таким текстом. Посмотрите, это пятая печать. Чем она так привлекательна для нас? Это у нас шестая глава. Шестая глава нам повествует о печатях, да, которые начал снимать Агнец с книги, которая была в руке, со свитка, который был в руке сидящего на престоле, то есть Бога Отца. И мы с вами видели, как прошло четыре печати, да, это образ проповеди Евангелия по всей земле, когда используется образ у пророка Захарии, когда идут колесницы, чтобы обойти землю. Первый конь у нас белый, на нем всадник, чтобы побеждать с луком. Второй конь у нас рыжий, третий конь у нас вороной, ну и четвертый конь у нас, к сожалению, бледный конь, да, и на нем всадник, имя которому смерть и ад следовал за ним. И мы знаем, что это время Средневековья, а вот так проповедовалась у нас Евангелие, Первоапостольская Церковь проповедовала Евангелие в его библейской истине, но все закончилось темным Средневековьем. И вот мы с вами имеем пятую печать, когда Агнец срывает. Давайте с вами почитаем, что там происходит. Смотрите. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Давайте дальше посмотрим, что дальше написано. Смотрите. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, из братьев их, которые будут убиты, как они дополнят число их». Вот давайте с вами сейчас на этом поразмышляем. Белые одежды. Пророк Исаия говорит, ну как же нам можно спастись, мы грешники все, у наша праведность запачкана одежда. Как же наши грехи могут прощены быть? Давайте посмотрим, что эти за люди. Эти люди, о них написано, что они убиенные за Слово Божье. Да? Знаете, посмотрим, что это за слово «убиенное». Если мы обратимся к оригиналу, здесь у нас, к сожалению, нет шрифта греческого, там используется слово «сфадзо». Да? «Сфадзо» буквально означает «закалывать». То есть, когда мы говорим о людях, убиенных за Слово Божье, скажите, пожалуйста, что мы обычно с вами вспоминаем? Костры средневековые, правда? Что там еще? Дыбы, инквизиция, повешение, что там может быть еще? Ну, любая мученическая смерть за Иисуса Христа, да? А здесь мы видим слово «сфадзо», то есть «заколотые». И мы с вами давайте посмотрим, что так очень интересно получается, что здесь... мы видим души под жертвенником, они вопиют, они заколотые и под жертвенником. То есть здесь явно используется мотив святилища. Да? Жертвенник у нас находится во святилище, души находятся под жертвенником, и они закованы. Ну вот, скажите, пожалуйста, тут сразу такая крамольная мысль возникает. А может быть, души-то они бессмертные, да? Может быть, они... живут каким-то образом, да, после смерти человека. Давайте сейчас с вами порассуждаем над тем, что такое душа. И на следующем слайдике у нас давайте мы с вами обратимся никуда иначе, как в книгу Левит, где у нас описывается, дается буквально определение, что такое душа. И там Моисей повелевает в 10 стихе, говорит, что «если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать душу вашу, ибо кровь сия душу очищает». Душа человека находится в крови, душа животного находится в крови. А в 14 стихе так и сказано, чтобы «ибо душа всякого тела есть кровь его». Есть кровь его. А что такое кровь? Какую функцию кровь выполняет в нашем организме? Давайте подумаем. Скажите, пожалуйста, вообще, вот признак клинической смерти, самый основной, знает кто-нибудь? Ну как можно сказать, человек мертв или жив? Что нужно сделать? Что? Сердце перестало биться. Ну как определить, вот вы подходите к человеку, жив он или мертв? Пульс пощупать. Ну, дышит он или нет, да? Зеркало поднести. Если зеркало запотевает, то человек дышит, он живой. А если зеркало не запотевает, то человек мертв. Кровеносные сосуды захватывают кислород из атмосферного воздуха, да, и этот кислород начинает циркулировать по кровеносной системе, попадая в органы, в каждую клеточку, где происходят окислительно-восстановительные реакции для того, чтобы жил наш организм. Если человеку не дать дышать, если его погрузить в воду, что с ним произойдет? Сколько он сможет прожить? 2-3 минуты. Ну, кто-то, может быть, 5 из тренированных людей, да, какие-нибудь ныряльщики за каким-нибудь жемчугом, да, которые ныряют, могут дольше прожить, но так или иначе, и рыбы под водой, да, используют свои жабры, чтобы получить кислород. Вы попробуйте в аквариум не закрыть его. Рыба умрет, потому что не будет кислорода. Еще одно определение души дано у нас в книге «Бытие», когда Господь говорит: «И сотворил Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою». Какое? Живою. Дыхание жизни, душа живая. Это кровь. Это кровь. Вы говорили, перестает биться сердце, да. Мы говорим часто, что человек умирает тогда, когда перестает биться его сердце. И очень часто, когда объявляют, что умер кто-то знаменитый, говорят, перестало биться сердце такого-то, такого-то человека. Мы очень об этом скорбим. То есть, смотрите, фактически мы получаем картину святилища. Жертвенник, под ним души, кровь. Да? Жертвенник, кровь – это картина святилища. А на жертвеннике приносятся, помогите мне, жертвы, конечно. На жертвеннике приносятся жертвы. Очень интересную картину. Ведь вы знаете, апостол Иоанн в своем откровении не просто нам что-то там такое повествует, показывает. Он использует образы Ветхого Завета. И нам с вами остается найти ту жертву, которая, может быть, здесь описана. Кровь и жертвенник. Давайте посмотрим. Очень интересно. Ну, давайте вспомним, а какие жертвы у нас приносились во святилище. Первая и самая, наверное, знаменитая жертва – это жертва ола, да, означает восходящая, а у нас она описывается как жертва всесожжения. Посмотрите, давайте с вами немножко ускоряться. Мы не будем зачитывать тексты, да, но здесь написано так, что грешник кладет руку на жертву всесожжения, закалывает ее, потому что передает ей свой грех этой жертве, и жертва становится грешна, а наказание за грех – это смерть. То есть она становится виновным в преступлениях этого человека. И человек закалывает эту жертву. Да, тоже, кстати, если мы возьмем с вами такую книжку, которая называется «Септуагинта», что означает перевод 70, и является древнейшим переводом Библии на греческий язык, то мы там также под словом «заковает» увидим глагол «сфазо», тот самый глагол, который мы так пристали в самом начале, когда мы эту пятую печать разбираем, «сфазо», да, то есть закалывает ее. И значит, эту кровь берет священник и окропляет жертвенник вокруг со всех сторон. Да? То есть эта жертва нам не подходит, потому что кровь льется не под жертвенник, а на жертвенник. Давайте следующую жертву с вами посмотрим. Значит, есть такие жертвы, как мирная, да? Значит, называются они шламим. когда у вас все хорошо, когда обычно они приносили с жертвами все сожжения. Когда вы заключили завет или обновили завет, и у вас все хорошо с Господом, вы уладили все свои с Ним дела, все с ближним, все хорошо, вы приносите жертву мирную, и смотрим, опять она заковается на том же месте, на том же, на северной стороне жертвенника, где заковались все жертвоприношения. Именно мы даже можем вспомнить, почему Манассия сделал такой грех в храме, потому что он на северной стороне поставил от алтаря, от жертвенника, поставил идол Астарты, и жертвоприношения были вообще, в принципе, невозможны. Но, значит, здесь мы с вами видим, что эта жертва, также кровь от нее бралась, и священник кропил опять на, значит, на жертвенник. Ну, что у нас еще есть? Есть у нас жертва, которая означает вина, ашам, да? Эта жертва означает, то есть у нас она переведена в русском синодальном переводе как жертва повинности. Если вы знаете, что вы грешите, и вы нарочно делаете этот грех, не просто так, случайно, а именно нарочно, то тогда вам нужно принести жертву повинности. И в описании этой жертвы мы с вами тоже видим, смотрите на слайдик, тоже священник берет кровь от этой жертвы и кропит, куда там написано? На жертвенник. Но давайте дальше с вами исследовать, проявим настойчивость и увидим, что есть такая жертва. Они очень часто говорят, и пророки, и апостол Павел, и сам Иисус очень часто о ней говорит. Это жертва за грех. Хатат. Причем слово хатат означает как и саму жертву, так и само понятие грех. Да? То есть, когда мы приносим грех во святилище, то есть да, на языке оригинала сразу понятно, что мы делаем во святилище. Мы приносим свой туда грех. Если я согрешил в чем-нибудь, давайте с вами почитаем. Здесь эта жертва отличается от жертвы повинности тем, что я ненамеренно грешу, я совершаю ненамеренный грех. Но когда этот грех будет мной узнан, я иду куда? Все молчат. Я иду в стадо, беру животное, самое лучшее, без порока, которое символизирует Иисуса Христа. Образ, да, такой дается нам, значит, в Библии. Я знакомлюсь со Христом и иду с Ним на к жертвеннику, к Голгофе. Там я его заковаю, и мне... Давайте дальше посмотрим. Вот эта жертва хатат. Вот мы с вами сейчас нашли эту кровь. Священник забирает этот грех с меня, снимает, значит, берет кровь, смотрите, перстом своим кладет часть крови на роги жертвенника. Это действие, кстати, означает, что да, я виноват, но я согрешил ненамеренно, поэтому кровь Иисуса Христа омывает меня от этого греха ненамеренного, случайного, омывает меня. И роги жертвенника говорит о том, что Господь берет меня под свою защиту, но остальную кровь вылит к подножью жертвенника. Вот как кровь может попасть под жертвенник. Вы знаете, у жертвенников были специальные такие сделаны поддоны, куда скапливалась вот эта многочисленная кровь, которую можно было потом удалять. Вот смотрите, кровь жертвы хатат, жертва за грех, она как раз находилась под жертвенником. То есть, другими словами, мы с вами видим, что здесь нам описываются люди, значит, то есть вот эти люди, кровь выпьет из-под жертвенника и требует какого-то отомщения, каких-то судов. Это с одной стороны, мы с вами определили, что это за жертва, но скажите, пожалуйста, каждая жертва символизировала во святилище кого? Иисуса Христа. Причем здесь эти люди? Давайте с вами дальше разбираться. Поможет нам в этом, как всегда, апостол Павел. Давайте с вами посмотрим послание к римлянам, 6 главу. В 5 главе написано, что да, конечно, Господь являет нам благодать, и что преступлениями одного мы, конечно, стали грешниками, но преступлениями одного мы и очистились, и когда стал преизобиловать грех, стал преизбыточествовать благодать. Но он здесь задается вопросом, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать, и говорит, никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть его крестились. Посмотрите, фраза «крестились» — это понятие «крестились», опять в оригинале «баптиза» означает «погружение». То есть каждый заключившийся завет с Господом погрузился буквально в его смерть. Смотрите, что дальше написано. «Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Давайте дальше посмотрим. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И на следующем слайдике у нас написано, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, да, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Дорогие братья и сестры, что здесь нам такое рисуется за образ? Помните, говорят, я сораспялся Христу, говорит апостол Павел. Кто эти люди? Эти люди, сораспявшиеся Иисусу Христу, эти люди, заключившие завет с Господом, эти люди умирают за Слово Божье, они умирают в Иисусе Христе. Их грехи омыты. Их грехи омыты. Давайте с вами вспомним, у нас совсем мало времени, вспомним систему жертвоприношения. Если я в чем-то виноват, я нахожусь в завете с Господом, у меня есть преимущество. Я могу прийти во святилище и принести туда свой грех, отдать его священнику, и каждый раз, когда я согрешаю, я могу обрести прощение, я могу получить очищение от своего греха. Но ежегодно заканчивалась система приношением одним днем. И мы с вами прекрасно узнаем, этот день называется Йом-Кипур. Йом-Кипур. И в конце Йом-Кипура всегда была одна и та же жертва. Одна и та же жертва. Апостол Павел потом в послании к евреям скажет, а за завесу заходит один раз в год священник с кровью за грехи, неведение. Это, братья и сестры, была жертва за грех. Когда по жребию перед священником выбирался козел для Азазеля, то есть для сатаны, и козел для Яхвы. Козел для Яхвы приносился, это была последняя жертва во святилище в этом году. И в этот момент грехи с народа убирались, потому что в тот момент, когда бралась жертва, посмотрите на слайдик, вот этого козла, жертва, кровь его, вот кровь именно этого козла попадала во святое святых. Ни одна кровь, ни с одной жертвы не попадала во святое святых. Вот кровь именно этого животного, последняя жертва, священник берет голия, кладет в кадильницу, дабы ему не умереть, чтобы было облако дыма, идет, открывает завесу, входит во святое святых, где между херувимами на крышке ковчега, который символизирует его престол, находится слава Божья, шекина, да, и туда с перста своего кропит кровью этой жертвы. И если до этого момента кровь означала, несла себе вот символ греха, то в тот момент, когда кровь достигает престола Отца, тогда эта кровь превращается в очищающую кровь. Вот посмотрите на следующем слайдике. Написано, что в этот самый момент ни один человек не должен находиться во святилище. В этот самый момент описывается нам в 15 главе Откровение таким образом, что когда ангелы выходят из святилища, и, значит, скиния наполняется дымом, и никто не мог войти во святилище. Это момент завершения, как мы говорим, время благодати. Это завершение работы небесного святилища. Здесь последней жертвой священник омывает грехи неведения за народ. Что это за грехи? Ну, представьте себе, вы ежегодно каетесь, приносите Господу покаяние, а есть такие грехи, которые вы просто не можете вспомнить или не знаете, что они совершены вами. Но все это должно быть урегулировано, и вот именно этот козел приносится в жертву за вот эти наши грехи неведения. Если мы не внесли свой грех, если мы не покаялись перед Господом, не передали нашему священнику наш грех, значит, этот грех остается вместе с нами. Куда же деваются все оставшиеся грехи? Все оставшиеся грехи, когда священник с этой кровью, уже со священной кровью, выходит, очищает жертвенник благовонных курений, очищает, освящает, значит, минору, светильник и так далее, выходит во двор, освящает медный жертвенник, который суть Голгофа, и тогда он обоими руками возлагает на козла, который остался жив, и передает, исповедует ему все грехи народа Божьего. Вот куда девается грех. Что же мы с вами получаем? Да, нас сатана соблазняет, да, мы падаем в искушениях. Этот грех становится нашим грехом. Мы грешны. Мы приносим свой грех и отдаем его нашему первосвященнику Иисусу Христу. Вот смотрите, что у нас делал ветхозаветный священник. Смотрите, каждая жертва, вот здесь я взял жертву за грех, каждая жертва заканчивалась одними и тем же словами. Смотрите, итак, очистит его священник от греха, который он согрешил, и прощено будет ему. Что делает священник? Очищает и прощает. Но тут не священник, здесь написано «прощено». А про Иисуса Христа в первом послании Иоанна написано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Задача Иисуса Христа точно такая же, как у священника ветхозаветного святилища. Не только простить, но и что сделать? Очистить от всякого греха. И вот вы подумайте только, если вы какой-нибудь грешок, вот что писала Елена Вайт, что если у нас останется какой-нибудь лелеемый грешок, сатана передает нам грех, и мы заражаемся им, мы становимся грешниками, и мы должны его отдать Иисусу Христу. Понимаете, там даже используется глагол «кипер», который означает передачу. Мы должны передать, отдать, прийти с ним к Богу, отдать. Но если мы, он нам нравится, и мы оставляем его у себя, тогда он не попадает ко священнику. Понимаете? Мы остаемся непрощенными. И он, и вот этот вот жертва этого козла с нами не работает, потому что у нас, кроме тех грехов, которых мы не знаем, остается еще лелеемый грех, с которым мы не захотели расстаться. Вот в чем дело. И тогда не произойдет этот круговорот, когда священник выходит в день очищения и возвращает этот грех на голову этого козла, который символизирует сатану, истинного виновника всех наших обольщений, истинного виновника всех наших преступлений, который был убийца изначально, который соблазнял нас в каждом из них, а нам понравился этот грех. Как это страшно. Грех остается у нас. И вот все, что происходило во святилище, для нас фактически не сработает. Давайте с вами посмотрим то, что написал апостол Павел. Да, благодать Иисуса Христа нас меняет. Да, апостол Павел здесь посланием евреям, там чуть выше здесь не написано, цитирует 31 главу из пророка Иеремии, где написано, что заключу с домом Израилева и с домом Иуды новый завет и напишу на сердцах их закон мой. Да, это делает благодать Иисуса Христа. Дальше написано, приступаем с искренним и открытым сердцем к престолу милости и благодати, очистившись кровью Иисуса Христа. Написано в 10 главе послания апостола Павла к римлянам. Приступаем, но смотрите, что написано. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Вы понимаете, если мы нарочно грешим, если этот грех нам нравится, и мы не хотим отдать нашему первосвященнику, не хотим с ним расстаться, с этим грехом, этот грех остается с нами, и он не пройдет через святилище, и не будет возвращен дьяволу и сатане. Вот в чем проблема. Сегодня очень многие христиане воспринимают грех как какую-то конфетку, что-то такое приятное, что-то такое возможное, что можно делать. И забывают, насколько это действительно страшно. С каждым не может нам нравиться грех. Мы должны быть такими, как апостол Павел, которые признают себя грешниками, первыми грешниками. Да. «Я люблю закон, — говорит апостол Павел, — но внутри меня буйствует моя плоть. Я ненавижу ее, но не могу сдержаться. Но внутри меня находится человек, который любит закон и страдает от этого». И вот следующая печать, как раз шестая, нам и говорит о запечатлении избранных, который является образом из пророка Иезекииля, когда печать ставится писцом, который имеет печать, на чела тех людей, которые скорбят и воздыхают о том, что происходило тогда в Иерусалиме. Печать будет ставиться на тех людей, которые скорбят и воздыхают о том, о своих грехах. Время скорби в Великой Борьбе описано так, что даже не гонение, не возможность какого-то наказания будут печалить избранных людей, на которых стоит уже печать от Господа, а возможность, что они забыли какой-то грех исповедовать нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Но их грехи прощены, написано у Елены Уайт, и они не могут вспомнить о них, потому что Иисус, вот эта жертва, последний козел, которая жертва за грехи, за ненамеренные преступления, которые мы даже не осознаем, она принесена. И наши грехи прощены пред Господом. Что же здесь написано? «Если, отвергшись закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». И вот я вам еще такой слайдик. Следующий стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще. Господь будет судить народ свой. Страшно попасть в руки Бога живого». Мы сейчас будем заканчивать. Я надеюсь, я вас не сильно напугал. Хочу вас ободрить словами из Откровения. Не переживайте и не печальтесь. Апостол Иоанн видит спасенных. Смотрите. И начав речь, 13 стих, 7 глава. И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Зато они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Не переживайте, дорогие братья и сестры, дорогие зрители нашей телетрансляции. Святилище работает, Иисус простирает нам свои руки и говорит нам: дорогой брат, дорогая сестра, не задерживай этот грех у себя, отдай его мне, и я очищу тебя от него, и я прощу тебе его, только отдай. Давайте помолимся. Дорогой наш великий Отец, мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за все то, что происходит сейчас во святилище, в небесном святилище. И мы с Вами прекрасно знаем, и, Господи, Ты нам открываешь, что сейчас идет суд над мертвыми, которые получают белые одежды свои. Скоро, а может быть, уже скоро начнется, может быть, уже что-то происходит, начнется суд и над живыми. Господи, Ты все так же простираешь к нам руки, Ты все так же ненавидишь грех в грешнике, но любишь грешника, Ты все так же хочешь у нас его забрать, очистить нас и обновить наше сердце, наш разум. И вместо всего этого, что было у нас, вместо всей мерзости, которая находилась в нашем сердце, Ты туда напишешь свой закон и говоришь каждому из нас: только отдай, только не удерживай, и я очищу тебя, и прощу тебя, и дарую тебе вечную жизнь. Во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, наша молитва. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что значит крещение Господне? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, собрались сегодня, чтобы поговорить об очень важной теме, которая освещается в Священном Писании. Для чего верующие люди принимают крещение? Что означает для нас, для всего человечества, для всего рода людского крещение Господне? Коль тебе слово, как всегда, ты у нас специалист.

0: В греческом мире было крещение?
1: Ну, там были омовения, да, которые можно было называть крещениями, наверное, потому что крещение – это погружение, по-гречески звучит, баптиза, по-еврейски я не знаю как, а вот в греческом, да, были частые омовения у иудеев.
0: Ритуальные?
1: Да.
0: То есть, которые носили характер именно религиозный?
1: Это этим считалось, что ты смываешь нечистоты там какие-то или... физически или духовном плане тоже. И если ты совершил грех, тебе нужно было омыть. Вот некоторые ритуалы так включали, вот это вот омовение одежд.
0: Водой.
1: Водой самого человека, может быть, каких-то частей рук, например. И это было в порядке вещей. И даже приветствовалось, чем больше омовения, тем ты как бы ближе к Богу. Да. Меньше грехов, что ли, на тебе, меньше нечистот. А значит, ты праведней становишься.
0: А Христос новый свет пролил на это? Или, в принципе, это была преемственность? То есть вот такие ритуальные омовения, просто Христос вот еще раз придал этому, ну, какую-то вот форму?
1: Ну, то, что сделал Христос, это, конечно, ну, необычное было омовение, как вот делали иудеи. Христос вложил здесь смысл более глубокий, чем это было ранее, до Него. Этим самым, погрузившись полностью в воду, он произнес как бы такое, ну не произнес, а совершил такое обещание своего рода, что отныне он полностью будет посвящен делу спасения. Вот с этого момента он полностью посвящает свою жизнь делу спасения человека и всего человечества. Этому он посвящает все, вплоть до смерти, смерти крестной. Вот этой цели. И таким образом он как бы вот это обещание вот такое своеобразное он принес и Богу, и, наверное, ну, людям тоже.
2: Вот интересно, в Евангелии от Матфея, да, когда Иисус пришел креститься, да, то Иоанн, вот написано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Это интересное такое вот свидетельство Матфея, да, что Иоанн сначала его удерживал. Ну, то есть Иоанн ведь начал призывать людей к крещению, да, покайтесь, да креститься, да. И в это время Иисус приходит к нему. И Иоанн его удерживает.
1: Ну, покаяние, это вот крещение покаяния, Иоанн к этому призывал. И омовения иудейские, они были очень схожи, потому что по омовениям иудейским я говорю, что я смываю нечистоту, в том
2: греха,
1: числе
2: да?
1: греха, да, ритуал такой. И здесь то же самое, омойтесь, очиститесь, и вот, сколько мы раз читаем об этом в Ветхом Завете, призывы пророков были. И Иоанн призывал к этому. Долгое время пророков не было в Израиле, и тут вдруг раздается призыв людей: пора вам изменяться. Пора вам оставлять свои грехи, свои пороки, свой порочный образ жизни.
0: Этот призыв был от Иоанна Крестителя, да?
1: Этот призыв был от Иоанна, который проповедовал в пустыне. Казалось бы, глаз вопиющий в пустыне, но в пустыне, в пустынные места, в том в месте, где было много воды. Иоанн подчеркивает, евангелист. И вот туда приходит Христос. Там уже было не пустынное место, там было уже много народу.
0: Ну, может быть, кстати, это вот такое, ну, фигуральное выражение, его тоже можно рассматривать как, ну, как образное. Глаз вопиющего в пустыне, то есть Господь-то он к нам вопиет, он обращается к нам все время, да, а на самом деле вот встречает пустыню.
1: А мы ее отвергаем, этот призыв, да. как бы. Угу. И получается, что, как мы русские говорим, об стенку горох, то есть говоришь, да. и толку мало. Угу. Вот, наверное, в этом смысле это глаз вопиющего в пустыне. Угу. Пустыне народов, вот где-то есть такой даже образ у пророков.
0: Глаз вопиющего в пустыне народов. Но это был глаз Иоанна, крестителя, который говорил, обращался к народу, говорил: покайтесь, ибо приблизилось царство.
1: Но Христос, он ведь был без греха, ему не нужны были ни крещение покаяния, ни прощение грехов.
2: Ну, наверное, по этой причине Иоанн и удерживал его, да?
1: Да, именно по этой. То есть он считал, что Христос достаточно свят и чист, и ему нет нужды вот таких ритуальных омовений, там какую-то нечистоту смывать себе, он своей святостью и так все как бы поглощает всякую нечистоту и всякие грехи.
2: Но это значит, наверное,

0: как пример нам всем, да?
1: Да.
0: То есть он отвечает, да, исполнить всякую правду. То есть Иисус как наш пример, что он принимал крещение, и мы должны принимать крещение. И он, ну, как бы не отделяет себя от от нас, людей. Да. Да, он, наоборот, пришел для того, чтобы стать одним из нас.
2: То есть Христос сказал, что Иоанну, когда Иоанн противился, ему говорил, что разве тебе, святому, безгрешному, нужно принимать крещение покаяния? А Иисус сказал, оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Правду, да? Mm-hmm. То есть в этом правда.
1: Точнее, праведность. Mm-hmm. Правда и, всегда переводится почему-то у нас в синодальном «правда», mm-hmm. а на самом деле там праведность. Лучше переводить mm-hmm. «праведность». Потому что этим человек праведности достигает, оставляя свои грехи, и вот таким вот символом как бы омовения, то есть был грязный, стал после воды чистым, вот это символ же. Буквально грехи не смываются, конечно, таким образом.
2: То есть что-то еще, кроме вот просто погружения в воду, за крещением стоит, да?
1: Конечно, конечно. Крещение – это только, во-первых, это… И конец, и одновременно и начало. Вот можно так рассматривать крещение.
2: А конец чего и начало чего?
1: А вот конец чего? Давайте текст прочитаем 1 Петра 3, где говорится вот как раз о крещении, в 3 главе.
2: Еще раз, какой это текст?
1: Это первое послание апостола Петра, 3 глава, из 15. Вот, я боюсь, слишком большой отрывок, но как бы смысл будет понятен лучше, если его прочитать весь.
2: Хотя Петра довольно-таки сложно воспринимать, да?
1: Ну, так же, как и Павла.
0: Да, да. У них есть свои особенности.
1: Один говорит про другого, что трудно понимать, а Павла, а Петра мы понимаем, да, как же он так написал. Уж больно, что-то витиевато, больно сложно.
2: Ну, дай нам, Господь, сейчас Духа Святого разобраться, что же такое.
1: Ну, вот давайте с 15 почитаем. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслоит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ну, вроде бы ничего тут непонятного-то нет, да?
2: Да, все понятно.
1: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И вот дальше. «Которым он, находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидающим их Божьим долготерпению, в одни Ноя». Здесь нас Петр отправляет во времена потопа, когда был Ноев ковчег построен. И дальше. «Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И вот самое главное, 21-22. «Так и нас, ныне, подобные всему образу крещения, то есть потопу».
2: Крещение подобно всемирному потопу.
1: Подобно, да, всему образу. И он выше говорит о потопе. «И вот всему образу крещения не плотская нечистота омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
2: Угу. Вот не плотской нечистоты омытия, то да. есть вот это не купание в реке в гигиенических целях, да?
1: Нет.
2: Но обещание Богу
1: доброй совести. Я должен подойти к крещению с каким-то планом, что ли, или с какой-то целью, или с каким-то состоянием духовным, когда я его совершаю. Потому что здесь говорится про обещание даже. Ну, с обещанием мы немножко попозже поговорим об этом. Доброй совести. То есть человек теперь хочет жить по-другому.
2: По
1: доброй совести, да. И не желает быть осужденным за жизнь прошлую. Потому что...
2: За жизнь прошлую, которая у него была до крещения.
1: Которая у него была до этого, да, до омовения.
2: То есть, когда он просто жил, но еще вот не понимая, что он греховен, да?
1: Да, но тут получается, что Петр сравнивает вот это омовение наше в крещении сравнивает с всемирным потопом. Вот это что-то такое, вот, как бы несравнимое. Во время потопа погибли все, кроме 8 душ, как он тут пишет.
2: А почему погибли? Вообще, почему Бог навел потоп на землю?
1: Потоп был вызван состоянием духовным человечества, которое делало одно зло только. Бог, там написано в книге «Бытие», что зло во всякое время творилось. Ничего доброго. Уже полностью настолько разложилось общество, что оно бы само себя уничтожило, если бы дать ему вот еще время. И эти бы 8 душ тоже наверняка бы погибли в этом обществе. И поэтому Бог, он спасал вот именно тех, кто пожелал спастись. Ведь в ковчег Ноя вошло только 8 человек.
2: Они вошли туда добровольно, по доброй воле?
1: Ну да, конечно, их никто туда не заставлял.
2: А остальные люди, которые жили на земле, они были приглашены войти в ковчег? Они были приглашены покаяться?
1: Конечно, потому что Бог никогда не действует, вот, не дав весть пророкам или как-то еще каким-то образом. То есть Адаму тоже были даны вести перед тем, как... Ну, то есть после того, как дерево было посажено и было предупреждение,
2: дерево что познания добра и зла.
1: Дерево познания добра и зла, то не прикасайся, не вкушай, будет плохо, это смерть влечет. То же самое было проповедано во время Ноя, самим же Ноем. Грядет потоп, Бог мне дал весть, что будет все уничтожено здесь на земле. В результате греха это. И от греха спастись невозможно другому. И поэтому есть средства для того, чтобы вам можно было спастись от потопа. Вера ваша. Если вы поверите, войдете
2: еще
1: в ковчег.
2: Раз. Есть средства для того, чтобы спастись от уничтожения вот, потопом в данном случае. Но вообще, наверное, от уничтожения. Это вера.
1: Вера, да. И кто поверил, тот вошел в ковчег. И оказалось всего-то 8 их.
2: То есть из всего человечества, я не знаю, вот есть ли какие-то у нас данные исторические, может быть, ну, предположительные, конечно, сколько народу было на Земле в то время?
1: В общем, есть, конечно, кто-то считает, но я не помню, сколько.
0: Ну, это не такое большое количество, потому что, ну, там 1600 лет, да, прошло со времени Адама, да, и до этого времени, ну, как бы не очень много. Там же жили люди по 1000 лет.
1: Ну, да, но сколько у них потомков за эту 1000 лет?
0: Ну, во всяком случае, вот тот ковчег, который построил Ной, все могли войти.
2: Вот, то есть он был таких размеров?
0: Да, все и живущие вот в то прямо... время могли войти в это.
1: В ну да, ковчег. Если животный мир весь убрался, там каждый вид по две особи, то наверняка еще оставалось место для людей. То есть вполне всем хватило бы места.
2: Ну, да. И, кстати, вот то описание Ноева ковчега, которое имеется в Священном Писании, люди, когда его анализируют, то вот Елена Валентиновна говорит именно на основании этого, да. Что все люди тогда имели возможность покаяться и войти в ковчег. И ковчег – это такое плавучее, судно, закрытое да. со всех сторон судно, которого бы ну, никакие воды не могли потопить. И не могли
0: и
2: на самом
0: деле. И не потопили.
2: И не потопили. То есть все могли туда войти.
1: Интересно, что когда люди вошли туда, в этот ковчег, то там не было света, там же не было... Это не корабль, там какой-то лайнер, да. там не круизный. Не было даже окон там. Единственное окно было наверху, и то оно было закрыто. И там был полный мрак. Это как вот Иона в очреве кита вспоминается. Да, это тоже еще одна история библейская.
0: И ведь в течение... 8 дней, да, не было дождя?
1: Да, еще была проверка, а потом пошел ливень. Вот как написано в книге «Бытие», разверзлись все источники бездны, и окна небесные отворились. И 40 дней шел вот этот вот дождь. А потом еще и бездны.
2: То есть подземные
1: воды. Вот, то есть все вот это вот вся вода. Но если, однако, мы не будем сегодня о ней говорить, откуда взялась столько воды. Но вот, тем не менее, весь земной шар был покрыт водой. Угу. Тамошный мир. Ни одна душа не спаслась из этой воды. Ни животное, ни человек. Кроме тех, кто был в ковчеге. Ну вот, давайте представим себе вот этот ковчег.
2: Ну и водоплавающих животных, наверное.
1: Ну да. Да, рыб, водоплавающих птиц. Полностью во мрак погруженные люди. Все их, вот, что там творилось с этим ковчегом, это, ну, это что-то некое подобие смерти вообще-то. Mm-hmm. Что, там фактически смерть. Здесь тебе подобие этой смерти.
2: И вообще... То есть за стенами ковчега, за стенами этого судна на самом деле смерть. То есть если вода покрыла... вообще всю поверхность земли, в включая все эти горы, которые были к тому времени, то, конечно, все живое погибло. Но внутри тоже подобие смерти.
1: Внутри тоже, да. Потому что, да, потоп – это не омовение. Как вот Петр хоть сравнивает эти два, как сказать, два события – крещение в воде и потоп, но это и там смерть, по сути. То есть человек внутри этого ковчега должен быть испытывать что-то подобное, похожее, подобие смерти какое-то. В полном мраке, и сам-то он находился в каком состоянии, человек, все гибнет, и я могу тоже, я вот-вот-вот, я на краю гибели вообще, и в этом еще, в этой тьме. Если уж говорится здесь вот о смытии какой-то плоской нечистоты, то смысл вот омовения, крещения, это смывает все последствия греха, как во время потопа.
2: То есть вот такой силы должно быть, вот что-то, да, вот омовение, оно должно быть такой силы, как потоп, чтобы смыть последствия греха.
1: Подобие смерти что-то.
2: Вот да, крещение подобие смерти, не просто потоп.
1: Потому что, вот опять же, смывались все последствия греха с земли. Там ничего не осталось же. Все было, и все, кто с грехом не расстался, тоже были, ну, умершлены, погибли.
2: Угу. То есть только смерть может избавить от греха, так?
1: И в этом было спасение. Вот то, что
2: Петр, в этом было и спасение.
1: Петр пишет тут, некогда проповедовал ожидавшим Божьего долготерпения одни дни во время строения ковчега, в котором 8 душ спаслись от воды. Вообще правильнее было бы привести спастись посредством воды или водой, что ли.
2: То есть это в языке оригинала такой предлог стоит,
1: как-то,
2: да?
1: Тут, да, он такой оборот здесь. Не от воды, а благодаря воде, может быть, даже.
2: Да.
1: То есть вода являлась как спасительным Божьим средством от развития греха. Вот
2: на
1: так
2: земле.
1: Еще можно рассматривать это событие. Это не гибель, не только гибель людей, это еще и гибель греха и спасение тех 8 душ, которые пожелали от греха избавиться. По сути дела, спасительное средство, вода, явилось тоже, в то же время, одновременно. Вот мы поэтому говорим, что крещение – это как бы одновременно и конец жизни прошлой, и одновременно и начало жизни новой.
2: То есть конец греха?
1: Да, конец греха. Я теперь не ответственен, вернее, несу ответственность за те грехи, которые я совершил. Они прощены благодаря моему покаянию и крещению последующему.
2: Этим вот такую параллель.
1: Это как бы точку я ставлю. Да, вот я на этой жизни ставлю крест.
2: То есть так же, как потоп поставил точку греховной жизни на земле.
1: Да, вот, наверное, поэтому
2: Петр так. Так же и крещение, еще раз, Коль.
1: Да, так же крещение ставит мне точку на моей греховной жизни. Жизнь во грехе, что ли.
0: Ну, а вот мы к крещению именно подходим вот с такой позиции, или все-таки, ну, вот даже наше крещение, если вспомнить, вот сейчас, ну, вот такой глубокий смысл я вот в то время не вкладывала.
1: Ну, тем не менее, крещение, оно сродни катастрофе какой-то. Вот сродни той,
0: но это
1: тому потопу.
0: Да, да,
2: Лен, а ты какой смысл вкладывала?
0: Но я вкладывала, да, изменение жизни – это точно. Потому что я вот, ну, вспоминаю, хотя это было, конечно, очень давно, 30 лет назад, но я вспоминаю, что для меня сначала, когда я узнала весть библейскую о библейском крещении, для меня было, ну, это как бы заключить завет с Богом. Вот заключить завет с Богом.
2: А что значит заключить завет?
0: Ну, то есть пообещать Богу нечто, что я буду жить другой жизнью, что та жизнь, которая, да, она была, но вот так вот, чтобы со смертью это связать и потом с воскресением, да, для новой жизни, ну, как бы вот такого глубокого смысла я вот тогда не вкладывала. Ну, на протяжении вот 30 лет я как бы читаю Священное Писание, и я, да, все больше и больше понимаю, что Господь, ну, во-первых, сделал для нас, для нашего спасения, да, и какое отношение мы должны иметь к этому, ко всему. Вот, и поэтому я сначала думала, что я не буду принимать крещение, пока я не изменюсь. вот, ну, было во мне нечто, угу. что меня не удовлетворяло. Вот, и я думаю, что сначала нужно измениться и только потом принять крещение.
2: А ведь вот так очень многие люди считают, да, что да. Я недостоин крещения, я недостоин Бога, я недостоин церкви. Я должен сначала измениться, я должен сначала преодолеть свои там, привычки какие-то или особенности, или какие-то черты характера. И только после этого... Ну, Бог меня примет, только после этого я могу принимать крещение.
0: А это ведь заблуждение и очень большое. Ведь только Бог нас может именно очистить от всего угу. того, что мешает нам самим и мешает Ему в наших отношениях с Ним.
2: Ну да. То есть пока мы с Ним не в завете, пока мы с Ним не в связи, то мы и не преодолеем ничего своими силами. Да? Это бесполезно, наши усилия.
0: Да, ну поэтому, если Бог кого призывает принимать крещение, то бегите к Нему, не останавливайтесь.
1: Мы сейчас посмотрим, почему это нужно делать, вот именно бежать. Вот опять же, проведя параллель вот с Петром, можно найти у Павла такие тексты в 6 главе послания к римлянам. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. А вот дальше. Мы умерли для греха.
2: Ага, Лен, вот видишь, в Священном Писании.
1: Как нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что... А вот конкретный текст. Мы, крестившись в Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Тут, по-моему, вот полная параллель вот здесь между тем, что описывает Петр, такую иллюстрацию с потопом, и то, что говорит нам Павел.
2: В смерть Его крестились. Параллель-то, может быть, есть, но как-то вот смысла этого не очень-то легко увидеть.
1: Ну, дело в том, что Петр нам пишет еще в другом месте о том, что миру придет конец, близок всему конец. И там он говорит об огне, что мир будет уничтожен огнем. Придет же день Господень, как тать ночью, когда все разгоревшие стихии разрушатся, и все дела на ней сгорят, на земле. Вот такие вещи он пишет нам. Тот же
2: это
1: Петр.
2: То, что еще ждет нашу землю впереди, да?
1: Да, то есть потоп только огненный уже в таком вот виде. И если я думаю, что этот мир ждет конец, да, к чему мы идем? К чему? Вот на что мы теперь, вот на что мне надеяться? Мир этот рухнет однажды. Ну, так говорит Священное Писание. Так я узнаю, когда читаю об этом.
2: Ну да, вот у Петра мы прочитаем. И не только.
1: И поэтому я думаю, что как же мне тогда, это, если он погибнет, если я доживу до этого, и все тогда.
2: Я сгорю вместе с этим миром, так же, как в водах потопа погибли.
1: Точно так же, да. И точно так же мне дает весь спасение. Мне дает надежду, что вот во Христа крестившись, я этого избегаю. Я спасаюсь.
2: Как?
1: Благодаря смерти Христа. И благодаря тому, что я умираю этой смертью тоже в Иордане. Образным, конечно, языком говоря.
2: Вот давайте еще раз. Мне кажется, что это вообще очень существенное утверждение, что вот когда умирает Христос, когда умер Христос на кресте, то мы умираем вместе с Ним. И крещение как раз вот и является символом этого. То есть ведь вот ты сказал, что было погружение полное в воду. Вот когда человек полностью погружен в воду, он же не может дышать. Да? То есть это является таким...
1: Во тьме находится.
2: Да, он во тьме, у него закрыты глаза. Вот. Давай продолжим. Ну,
1: некое подобие смерти. Mm-hmm. То есть происходит катастрофа. Старый мир рушится, но он рушится там, в воде. А теперь я из воды встаю оттуда. Mm-hmm. Это символ воскресения уже для новой жизни.
2: То есть мой старый мир рушится под водой, потому что в этот момент я верой... Ну, может быть, я и не понимаю даже этого, или не полностью это понимаю, как вот Елена Валентиновна говорит, но в это время я верой оказываюсь со Христом на кресте. То есть я участник Его смерти на кресте.
1: Так говорит нам Павел, что вы в смерть Его крестились.
0: Но в то же время, вот как мы говорим, но для нас и надежда, если мы далее читаем 6 главу послания к римлянам, да, то там написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть».
2: Со Христом.
0: Да. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
2: Вот. То есть из воды-то мы поднимаемся, нас там никто насильно не удерживает.
1: Ну, просто воздуха не хватает. Так хочется вырваться оттуда, да. из этой могилы. Угу. Это естественное желание человека – жить. И Бог дает жить. Он, да, все, вставай оттуда.
0: Но это вот благодаря все Христу. Потому что далее, да, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
2: на кресте.
0: То, да, то должны угу. быть соединены и подобием воскресения. Угу. То есть вот здесь вот, ну, это одновременно происходит, да, и смерть, угу. и воскресение для новой жизни.
1: Ну да, отсюда
0: во
1: понятно
0: Христе,
1: теперь,
0: что кто во Христе, тот новое творение, да?
1: Да.
0: Это вообще чудо, конечно, совершает Господь.
2: Ну, да. Это сверхъестественное?
0: Это, да, это сверхъестественное.
1: Вот это такой глубокий символ погружения в воду и выход из воды.
2: Еще раз, погружение в воду – это я погребен вместе со Христом в Его смерть.
1: Кончается жизнь
2: То есть,
1: во грехе.
2: А как я? Ну, ведь, что значит, я погребен со Христом на кресте или умер? Ну как же, я же не умер, я же ведь живой. Но даже когда я в водной могиле, я же все равно живой. То есть через что происходит-то вот это вот, что я погребен? Откуда у меня это берется?
1: Опять же, это символ. Это вера, крещение – это символ, это не буквально.
2: Да, это символ, но в этот ну, в это надо
0: верить.
2: Верить.
1: Да, мы в этот символ вкладываем то, что Христос умер за мои грехи.
2: То есть это мы верой вкладываем?
1: Конечно.
2: То есть вот я верой, я верой, вот будучи здесь, в 21 веке, в своем теле, ну или я тоже крещение в 20 веке еще приняла, так что у нас с тобой уже, хотя лет не так много, но уже опыт вековой. Вот, то есть я, находясь здесь, опускаясь в воды крещения, я верой погребаю, умираю со Христом на кресте. Вот я верю в это. Я в это время перенеслась, что ли, Коль? Или это я фантазирую?
1: Ну, нет, это не фантазия, потому что у Павла так и написано. Угу. Вы погрузились. А как мы еще можем, кроме как верой, быть сопричастниками смерти Христа?
2: Угу. То есть сначала мы верой сопричастники смерти, потому что смерть Христа, она уносит все грехи. Ведь правильно, да?
1: Да.
2: То есть он же ведь умер, неся на себе все грехи всех людей всего мира, когда-либо живших или которые будут жить. То есть все, он на кресте, эти все грехи, а значит и мои тоже, он своей смертью все их забрал на себя, да ведь?
1: Да. То есть наступает конец света, то есть, вернее, конец тьмы. Вот все, тьмы больше нет, я теперь для света восстаю.
2: То есть конец тьмы, вот я когда опустился в воду, то я был во тьме. Когда я поднялся из воды крещения, то все, я к свету вернулся.
1: Да,
2: вот. И опять же, я верой, вот, Лен, ты подняла этот вопрос, то есть я верой совоскрес со Христом, да? И к чему я совоскрес-то? К какой жизни? Он-то ведь воскрес, уже он не нес на себе грехи мира, эти все грехи там остались, они все на кресте остались.
0: Да, и вот дальше вот как раз текст Павла в 6 главе послания к римлянам, он прям очень чудесно вот так это подводит, да? «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним», то есть со Христом, вот то, о чем ты говорила, да, «чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И если мы умерли со Христом, то веруем что и жить будем с Ним.
1: Все понятно.
2: А жить-то будем уже в безгрешном состоянии. Ведь Христос жив, мы же ведь знаем, что Он жив.
1: Ну, не в безгрешном состоянии только.
0: Да,
1: вот мы остаемся все-таки греховными. Мы для безгрешной жизни воскресаем.
0: Христом.
1: Мы не хотим больше в грехах жить. Это наша воля уже, это наше желание. Но мы греховное тело стоит. Павел говорит, бедный я человек, но все-таки вот хочу, а не делаю, не хочу, а делаю.
2: Грех
1: вот
2: влечет.
1: Грех все равно, остатки там, тело-то греховное осталось. Мы же не обновились телом, и оно не стало безгрешным. Но вот для жизни теперь все зависит от моей веры.
2: Вот, вот
0: да,
2: это вот главное.
0: Да, да, да.
2: То есть если я верю, что я совоскрес со Христом, а Христос без греха. Просто проблема-то в том, что эта вера, она, вот, ну, как я считаю, она то приходит, то уходит. Мы, конечно, верующие. Это не значит, что мы то верующие, то неверующие. Но вот эта вот связь с Богом, она то приходит, то уходит. И вот, Коль, я не знаю, могу я быть неправа или нет, но мне кажется, что когда мы в связи с Богом, то мы безгрешны. Потому что Он не даст нам грешить в это время. То есть когда я в состоянии молитвы, когда я в состоянии, ну вот, в Святом Духе, что ли, проникаюсь Его Словом, Его волей. Я не могу грешить в это время. Вот мне так кажется, что подняться из вод крещения со воскресшим, со Христом, это означает, что когда я с Ним в связи, то я без греха.
1: Петр об этом и пишет. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. То есть безгрешный, что ли?
2: Ну да.
1: Хотя святой остается и грешным народом, но тем не менее вот...
0: Отделенным от
1: греха. Он свят как раз вот, вот о том, то, о чем ты говоришь, в связи с Богом.
2: Да.
1: Исключительно его праведностью свят.
2: Да.
1: И его святостью.
2: Да. Но ведь мы не всегда в связи с Богом. Вот именно наша греховная тело, вот наша плоть, наш ветхий человек, вот именно этим и отличается, что ну, ему нужно прилагать, человеку нужно прилагать осознанные усилия, чтобы быть в связи с Богом. И это ведь ну, не всегда с нами.
1: Ну, насчет усилий тут тоже вопрос, потому что, ну, я же что, усилиями должен себя на колени заставлять молиться, вставать, или там псалом в церкви петь через силу, там, ну, нет, все-таки я вот хорошо поступаю, надо мне петь псалом, я, ну, ну это, я не считаю, что вот это правильно.
2: Если то есть не усилиями,
1: тут
2: а желаниями.
1: Усилием человек не спасается. Желаниями, да, вот я должен, просто у меня другие желания возникают. Я хочу во Христе быть чистым, я желаю этого всем сердцем, я стремлюсь к этому, я хочу все для этого сделать. Ну, может быть, да, какие-то усилия прилагаю для этого, но это усилия в борьбе с грехом, вот я с ним усилия применяю, вот, вот с ним мне надо разделаться, вот с ним, вот с этими моими остатками, вот этими нехорошими качествами характера.
2: Ну, да.
1: Вот это да. Но, опять же, вот Петр тут пишет об обещании, а что мы обещаем Богу?
0: Добрую совесть.
1: Доброй совести. Вот.
2: То есть, еще раз, крещение – это не плоское нечистоты, а омытие, но обещание Богу доброй вот совести. Нашем... Ко крещению возвращаемся.
1: И вот, опять же, наш синодальный перевод нас немного тут дезориентирует.
2: Но вообще, в целом, надо сказать, что очень хороший синодальный
1: я
2: перевод.
1: Я очень, да, согласен с этим, потому что прекрасный перевод. Отдельные тексты, да, требуют переосмысления, может быть, перевести их надо поглубже, повдумчивее. И вот один из таких текстов вот тут как раз... Одних слов даже, от одного слова. Слово имеет вот это обещание, с греческого переведет, переведено не очень корректно. Правильнее перевести вопрос, обращение, просьба, требование. Вот это основной перевод вот этого слова.
2: То есть там было обещание Богу доброй совести, это то, как в синодальном переводе переведено, а на самом деле это слово переводится как?
1: А вот давайте я другой перевод прочитаю. Перевод Института перевода Библии из Заокска. Тут прообраз того крещения, через которое и вы теперь спасаетесь. Не в том здесь, конечно, дело, чтобы смыть грязь с тела, но в готовности с чистой совестью. То есть вот тут переведено как готовность. А вот другой международный английский перевод NIV называется. New International Version. Эта вода символизирует крещение, которое сегодня также спасает нас. Не удаление грязи с тела, но мольба о доброй совести.
2: То есть крещение, как в этом переводе сказано, это мольба, просьба к Богу о доброй совести.
0: Это наша мольба, да?
2: Да.
1: То есть мы крещением это выражаем просьбу. Господи, сделай меня чистым. Омой мою совесть.
2: То есть я этого хочу.
1: Я это прошу у Бога, потому что я понимаю, что я сам этого не смогу сделать. Я вот когда принимал крещение, вспоминаю, у меня... Вот, не, я не помню, что я что-то обещал, что говорил, да, отныне я покончу вот с моими, со всеми грехами, там, со всеми там, порочным образом жизни. Но у меня было другое. У меня было страстное желание покончить с той греховной жизнью, которую я вел раньше, и изменить мой характер. И я чувствовал, что мне вот без крещения сейчас вот не жить просто. Вот мне надо сделать сейчас, вот всю минуту, вот сейчас, чтобы освободиться от вот этих всех грехов и пороков. Вот это меня побуждало. Но обещать, я ничего не обещал. Даже больше скажу. После крещения у меня даже было, Господи, а вот это вот я никогда не оставлю. Вот это не могу я оставить просто. И Господь делал так, что со временем это доходило, и ты думаешь, Господи, а как же это? Зачем это мне нужно было вообще? То есть приходят другие желания. Они вместо вот моих, тех старых желаний, они приходят другие совсем.
2: То есть когда вот эта просьба у Бога доброй совести,
1: да.
2: То есть благодаря нашей просьбе он начинает действовать. Он не действует насильно. хотя он многое в нас делает, даже того, чего мы не понимаем. Но все-таки он не действует насильно, а когда мы просим, то вот он освобождает от грехов.
1: И он дает нам права при этом. Мы понимаем, что теперь вход в Царствие Божие для меня открыт, что имя мое там в другом месте Библии написано, записано на небесах. Теперь Господь меня ведет, Он гарантирует, что я буду спасен, Он дает гарантию.
2: Это когда происходит? Как это связано с крещением?
1: Это как раз во время крещения Он дает залог Святого Духа, как вот Павел также написал. И мы это залог, то есть гарантию Святого Духа, что Он будет с вами до скончания века, как и Христос обещал. «Се, я буду с вами до скончания века». Оставил заместителя, вот, Духа Святого. Он с вами прибудет и будет вас научать и поступать так, как нужно, по тому пути идти правильному в Царстве Божие. То есть все это дело рук Божьих, не мое. Я сам себя спасти не в состоянии.
0: Но это чудо вообще, которое совершает, конечно, только Господь. Только Он может такие чудеса совершать над людьми, когда мы, привязанные ко греху, да, желаем жить без греха. Потому что Господь нам это обещает, и это чудное.
1: Это скорее Его обещание.
0: Да, это Его обещание нам.
1: Да. Он нам, да, если Он сказал, Он сделает. Обещание Его всегда выполняется.
0: Да.
1: А вот то, что обещает человек, к сожалению, не всегда.
2: Ну, зато сегодня очень так вот прозвучало ободряюще то, что не обещает человек, а то, что просит человек у Бога. Так что, дорогие друзья, давайте мы все будем просить у Бога доброй совести. Пусть наша связь с Ним будет постоянной, пусть Он постоянно очищает нас от греха. И в это время, когда мы размышляем о крещении Господнем, пусть Он нам даст все более глубокое осознание того, что с нами уже произошло, а с кем-то, может быть, еще не произошло и должно произойти. Обязательно должно это произойти с каждым. Огромное спасибо, Елена Валентиновна поделилась своим личным опытом. Николай Генрихович рассказал и о своем пути, и главное, о своем видении Священного Писания, как крещение связано с новым потопом. Очень-очень интересно. И я также благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами это время. Благослови вас, Господь, каждое мгновение вашей жизни. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существуют многочисленные споры между лингвистами о том, как переводить специфичные слова из древних манускриптов. И для того, чтобы в этом разобраться, мы в студию пригласили эксперта в области древнееврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: И вопрос, который напрашивается сам собой, почему, собственно говоря, эти споры существуют? Почему нет единого мнения о том, как переводить вот те или иные специфичные слова, древние слова?
2: Ну, дело в том, что прежде всего мы сталкиваемся с двумя проблемами. Когда мы говорим о специфичных профессиональных словах, эти слова употреблялись левитами при служении в древнем ветхозаветном святилище, которого сейчас нет. И поэтому эти слова просто вышли из употребления в иврите.
1: Да, мы об этом говорили в нашей прошлой программе. Что есть профессиональные слова, и даже сегодня, если послушать представителей той или иной профессии, бывает очень сложно понять, о чем они говорят.
2: Ну да, да, тут фактически на современном иврите уже эти слова полностью не употребляются.
1: А можете какой-то пример привести?
2: Вообще, если говорить о развитии современного иврита, да, то он, в общем-то, развился из библейского иврита. В какой-то мере сам язык иврит, это его отличает, кстати, от древнегреческого, который полностью вышел из употребления и преобразовался под влиянием там турецкого и других исторических процессов. То иврит фактически, который существовал в первом веке нашей эры, он, если так образно говорить, он законсервировался просто. На нем только молились и читали Тору, пока не образовалось движение евреев за возвращение на историческую родину, это в конце 19 века.
1: И фактически... Это движение, которое сионизм, да?
2: Да, это сионизм. Это идея того, что все евреи должны вернуться на историческую родину, страны, которые они находятся, они просто гости. И поэтому такое вот движение возникло среди молодежи европейской, еврейской. И люди начали возвращаться. И тогда выяснилось, что евреи друг друга не понимают.
1: То есть к концу 19 века сложилась такая ситуация, что еврейский язык сильно видоизменился, да?
2: Ну да, дело в том, что евреи Германии, евреи Российской империи разговаривали на разных диалектах идиша. А, например, евреи Марокко, евреи Алжира разговаривали на так называемом иудео-арабском диалекте, а евреи бухарские вообще на диалекте таджикского языка. То есть надо был какой-то общий знаменатель, и этот общий знаменатель это был иврит. И тогда был так...
1: который был сохранен в книгах Моисея.
2: В книгах Библии. Книгах Моисея, книгах пророка, конечно, не совсем Моисеевая версия, это уже была более современная версия, так как язык, в общем-то, жил и развивался до первого века нашей эры, но потом он законсервировался, и вот его начали воскрешать. И когда его начали воскрешать, был такой человек, его называют отцом современного иврита, он был родом из Пинска, его звали, он себя назвал...
1: Это Белоруссия.
2: Да, да, да. Он себя назвал Лейзер бен Йехуда. И он фактически начал вводить разговорный вот этот язык библейский в разговор. Это было очень тяжело. И много слов, которых не существовало. Вот интересно.
1: Вы имеете в виду, которыми уже не пользовались евреи, да?
2: Да наоборот. Дело в том, что, например, как сказать на библейском иврите электричество?
1: А, новые слова появились, которых не было раньше.
2: Ну да, допустим. И вот он, недолго думая, открывает книгу Иезекииль, 5 глава, и там рассказывается о престоле Божьем, и написано, а из середины его как бы свет пламени, употребляется слово «ашмаль». И вот этот свет божественного пламени – плавно в современном иврите приобрел значение электричество.
1: То есть сегодня в Израиле, когда говорят электричество, то употребляют вот это древнее слово.
2: Вот это вот древнее слово, которое совершенно с другим значением употребляется. Вот, то есть поэтому сегодня, ну, в принципе, если я знаю точно, я проводил эксперименты на израильтянах, современных, которые закончили в Израиле школу, пошли в институт, то есть это не просто там какие-нибудь необразованные люди, а вот именно образованные профессионально люди, ну и они не все могут понять в Танахе, это на иврите Ветхий Завет, называют, и у них есть даже такой толковый Танах, когда вот книга пророка Исаии или что-то, и употребляется какое-то слово, у них с носочкой на современном иврите им объясняется, что это за слово.
1: Александр, а есть ли еще какие-то интересные такие слова, которые сегодня, собственно говоря, не употребляются? И, может быть, даже читая Ветхий Завет, мы можем неправильно интерпретировать их. Если я просто думаю о чем? Я думаю, если израильтяне, которые учат, собственно говоря, библейский иврит, да, я правильно понимаю?
2: Ну да, они учат они, специально.
1: Да, вот, и им нужен там словарь.
2: Да, им нужен словарь.
1: Им нужен словарь. То, мне кажется, наверное, есть кое-где и проблемы относительно специфичных слов, которые переведены на разные языки мира, и на русский в том числе.
2: Ну, кстати,
1: можете пример?
2: Вот я скажу, одно из таких слов — это глагол. Он сложный глагол, он состоит из самой глагольной основы и также такого небольшого предлога. Это глагол «кипер» и предлог после него «аль». Они как бы вместе так вот живут, потому что этот глагол без предлога последующего не существует. Там еще парочка других предлогов употребляется после него. Но вот этот «аль», он самый такой важный предлог.
1: Какая особенность у этого глагола? Чем он так?
2: А его очень сложно перевести. Вот фактически от него образовывается отглагольное существительное «кипур». Угу. И те, наверное, наши телезрители, которые немножко знакомы с иудаизмом и иудейской традицией, наверное, слышали такое понятие «йом-кипур».
1: Это праздник, если я не ошибаюсь.
2: Ну, это не совсем так вот, по большому счету, праздник. Угу. Но если его переводят, говорят «судный день».
1: «Судный день».
2: Да, это в иудаизме современном это день поста. Вот. И иудеи в этот день просят, воздерживаются от еды, они просят друг у друга прощения, потому что они верят, что их Бог в этот день судит и запечатлевает для книги жизни.
1: То есть этот глагол, он переводится как «судить», да?
2: Нет, это так переводят его, так в традиции сегодня воспринимается.
1: В традиции израильской, да, или библейской?
2: Ну, в традиции средневекового иудаизма. А. Почему традиция средневекового иудаизма? Потому что само понятие «кипур», вот, и соответствующий глагол «кипер аль», они уходят к древности, к служению первосвященника, а в средние века.
1: Вы имеете в виду служение в храме?
2: Естественно, естественно, первосвященника в храме.
1: Александр, а можно в двух словах буквально? Я помню, одну вашу лекцию слушал, где вы говорили о том, что понятие «древнее» храма и понятие сегодняшнего храма, они отличаются между собой. Вот какие существенные такие отличия?
2: Ну, прежде всего, да, сегодня вообще понятие храма, оно стало таким общеупотребительным. Любое церковное здание люди называют храм. Кстати, да, интересно, да, что есть на Западе такая ветвь иудаизма, прогрессивный иудаизм или реформаторский иудаизм, они синагоги свои тоже храмами называют. Угу. Но
1: как это неверно, да?
2: Это, конечно, неверно. Угу. Потому что храм – это место, где непосредственно пребывала слава Божья.
1: Что там происходило, то есть что там делали?
2: Храм, храм состоял из трех отделений, из внешнего двора и из скинии, которая состояла из святого и святого святых.
1: Скиния – это что?
2: Скиния – это фактически такое вот греческое слово. Оно переводит, в общем-то, еврейское слово «шакан». «Шакан» – это значит «быть соседом». То есть место, буквально если так взять, даже отсюда происходит слово «шахина», угу, тоже еврейское.
1: Это о чем вы говорили в прошлой передаче.
2: Да, да, да. То есть однокоренные слова. Вот все это уходит в слово «шакан». Угу. «Шакан» сегодня, если репатрианты из разных стран, из, вот, когда из бывшего Советского Союза были, угу, была большая алия в Израиль, репатриация, то приезжали, слово сразу узнавали. «Шхуна» – это микрорайон.
1: Угу.
2: Вот. Почему?
1: Однокоренное.
2: Да, да, да, это однокоренное. Потому что глагол «шакан» – это быть соседом,
1: быть соседом.
2: Пребывать по соседству. Вот когда Бог, книга Исход, 25 глава, 8 стих, Бог говорит Моисею, пусть построят мне святилище.
1: И как раз это слово употребляется.
2: А там употребляется слово «мишкан».
1: А что, что оно значит?
2: А вот это вот обиталище, вот это вот, чтобы я пребывал в русском языке,
1: да,
2: так,
1: да,
2: русский синодальный перевод, сказано так, чтобы пусть построят мне святилище, чтобы я пребывал с ними и буду пребывать с ними. Но вот полное значение этого слова, чтобы я был ихним соседом.
1: Интересно.
2: Но интересно, что Бог, он, в общем-то, соседом быть, в принципе, не так очень хорошо может, потому что с грешным человеком, грешному человеку будет сложно по соседству пребывать у Бога. Поэтому была создана вот такая скиния, в которой Бог пребывает за завесой, и туда никто не мог войти.
1: Александр, ну, насколько я понимаю, классическая традиция христианская, она так и гласит, что есть алтарная часть, где пребывает Бог, а там какая-то основная часть, где куда...
2: Ну, в общем-то, в какой...
1: по этому же принципу, да, это все построено?
2: Да, если мы говорим, вот такой Александр Мень, известный,
1: да,
2: теолог и священник, он как раз аргументирует этот момент, он говорит, вот есть как бы алтарная часть, но тут все перепутано получается. Алтарь – это жертвенник. Жертвенник стоял снаружи, во дворе.
1: Снаружи.
2: Да, на нем приходил, туда приходил грешник.
1: То есть еще раз в двух словах устройство, значит, это, вы говорите, был такой...
2: Да, то есть был внешний двор.
1: Внешний двор.
2: Да, он... во дворе, так, во дворе находился жертвенник.
1: Жертвенник.
2: Туда, вот это был жертвенник, если мы возьмем книгу Левит, первая глава, это был вход в скинию собрания.
1: Скиния – это что?
2: Вот скиния –
1: это обиталище.
2: Быть соси, да, это там, да, где Бог обитает по соседству с человеком.
1: Да, да, понятно.
2: Да, то есть это вход в скинию собрания. То есть туда, к этому входу, грешник приносил жертвоприношение.
1: Угу.
2: То есть поэтому здесь не совсем соответствует. Когда сегодня говорится о храме и говорится об алтарной части, то получается как бы вывернутая наизнанку структура, потому что она как раз получается скрыта от людей. А в древнем ветхозаветном храме она была, алтарь, жертвенник был как раз открыт.
1: То есть он, вы говорите, как раз был на внешней части.
2: Да, да, да.
1: А что было во внутренней?
2: А во внутренней было святое отделение. Туда могли заходить только священники.
1: Так.
2: И там во святом отделении находилась минора, это семисвечник.
1: Похоже, как современная, да?
2: Ну да, в принципе, то же самое, да, семисвечник. Ну, а потом находился стол, на который полагали хлебы.
1: А, вы говорили в прошлый раз.
2: Да, которые священники каждую субботу приносили новые и съедали старые.
1: Угу.
2: Вот, и находился небольшой жертвенник благовонных курений, который перед второй завесой. Там были две завесы. Была завеса, которая заграждала вход в саму скинию, а потом вторая завеса, которая заграждала, преграждала вход в святое святых. Во святом святых находился ковчег. Угу. Внутри ковчега находились скрижали с десятисловным законом. Угу. А над ковчегом находились два херувима. И вот на этих херувимах обитал Всевышний, угу. Шхина, говорится. Шхина на иврите, то есть это вот Божье присутствие. Да? И туда зайти было нельзя. Вот этим тоже отличается от храма. Туда даже первосвященник не мог зайти.
1: Что происходило? То есть, что являлось основным, что было как основная работа, что ли? Что делали священники? Ну, что делали люди там? То есть, вы говорите, что есть большая разница между тем, что есть сегодня и было тогда.
2: Ну, во-первых, если мы поговорим о функции, да, то заметить следует, что храм в то время не был местом богослужений. Угу. Он был местом ритуалов.
1: То есть в той форме, как сейчас, не было службы такой, да? То есть не читали Писание, да?
2: Ну, фактически нет. Было, в общем-то, в храме было такое вот расписание ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное. Угу. И даже чуть подальше. Ежедневное служение начиналось с вечерней жертвы. Это была вечерняя жертва всесожжения. Мы говорили на прошлой лекции Ола. То есть это была жертва, ритуал всесожжения. Вот, и мы говорили, что Ола, вот мы немножко упоминали, если мы посмотрим в Библии, вот когда приносилась Ола, то всегда это приносилось, когда народ или человек хотел либо заключить завет с Богом, либо обновить завет с Богом. Вот если мы возьмем, например, принесение Ола, жертвоприношение Ноем. Ной по выходу из ковчега, он приносит Ола.
1: Так.
2: Фактически... Когда Бог... Ола заканчивается, книга Левит, первая глава, ну, девятый стих, как один из примеров, когда вся туша животного превращается

0: по истории, занес только нож. Ангел Господень его остановил. Угу. И после этого история заканчивается 13 стихом 22 главы книги Бытия, когда Авраам видит овна, в чаще запутавшегося рогами. Он берет этого овна, приносит его в жертву всесожжение вместо Исаака. И Бог опять говорит: я заключаю с тобой завет, то есть обновление завет. То есть на этих и других примерах мы видим, что Ола – это жертва, которая символизировала завет между Богом и Израилем. Поэтому каждое утро и каждый вечер, да, вернее, начинается с вечера день, вечерняя Ола, и утренняя Ола – это Ола Тамид. Тамид – это тоже постоянно. Это все вот эти слова, которые я употребляю, это все лексика профессиональная, храмовая, священническая.
1: То есть она уже вышла из употребления.
0: Да, сегодня совершенно по-другому. Александр... Хотя слово «тамид» употребляется в иврите, просто когда Давид, «тамид» говорится, это постоянное. А вот в смысле храмовом тамид – это то, что делается ежедневно, циклично, ежедневно, каждый день.
1: Да.
0: И вот от этой жертвы каждый день, да, кстати, еще кроме этой жертвы, еще тамид есть. Даже интересно, когда в современном иврите тамид – это просто как обычная, ну, часть речи, наречие. Вот, типа, если я говорю, ты мне постоянно что-то мешаешь, ты мне тамид мешаешь.
1: Так.
0: Как в древнем иврите так нет. Тамид, даже в Мишне, это, сбор, это сборник фарисейского законодательства, устной традиции, там есть такой трактат, тамид, о том, как должны были совершаться утренние жертвоприношения, потом... Тамид, ежедневное служение, это зажигание семисвечника, миноры. Это должен делать регулярно, чтобы свет не погас. То есть огонь на жертвеннике должен быть тамид, постоянно. Он не имеет права погасать. Свет в храме, вот эти вот масла должно постоянно подливаться. Это задача первосвященника. Угу. Потом, вернее, священник, который совершает этот тамид, не только первосвященник, он должен воскурять благовонное курение на жертвеннике каждый день, тамид. А после этого он еще, сам первосвященник, его служение тамид, он надевает такой ефод, и нагрудник, наперстник, и вот на нем 12 камней по числу колен Израиля, и он должен перед лицом Господа их носить, имена сынов Израиля. Вот это вот такое было храмовое служение.
1: Да. Александр, смотрите, я смотрю, конечно, есть действительно огромная разница между тем, что было тогда, и тем, что в храме. И тем, что происходит в храме сегодня. И вы вообще говорите о том, что, скорее всего, что это нужно называть разными словами, да?
0: Абсолютно разными. Дело в том, что то, что сегодня, вот когда мы говорим о богослужении, то в Ветхом Завете четко описана богослужебная традиция публичного чтения закона Моисеева, которая не в храме происходила.
1: Ну, получается, соответственно, вот того, что вы говорите, что то, что было вот в храме, оно уже прекратило свое существование, этого нет сейчас.
0: Естественно, этого быть не может. Храм был разрушен, и, во-первых, ну, даже вот если говорить с точки зрения иудаизма, иудеи сегодня говорят, вот у нас 613 заповедей в Торе, ну, так вот они считают, если взять, перечитать, там, отметить карандашиком каждое повеление, вот можно так насчитать. Но они говорят так: мы реально можем исполнить, потому что храма нет, и государства Израиль теократического нет. Мы реально можем исполнить только 238 заповедей.
1: Так.
0: Вот, с точки зрения христиан, которые читают послание Павла, Очень четко написано послание евреям, первая глава.

0: слова, что храмовое служение с жертвоприношениями, с первосвященником, с этим священством, это является как раз Ветхим Заветом. Вот люди часто не понимают, люди считают, что Ветхий Завет – это коллекция книг, написанных на еврейском языке. Да, есть такая коллекция, 39 книг. Если мы посмотрим, как Иисус их называл, Евангелие от Луки 24:44, то он их называл, в общем-то, еврейскими терминами. Он говорил, ибо так надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом, так, в пророках, так, и псалмах. То есть он указывает на трехчастный канон еврейских священных писаний. Поэтому, как евреи сокращенно на иудеи, на иврите, это называют Танах. Тора, пятикнижие, Невиим, пророки, и Кетувим, писание. Uh-huh. Вот. А Ветхий Завет – это не книга. Ветхий Завет – это как раз, согласно посланию евреям,
1: так,
0: 9 глава, Павел говорит, это система храмовых ритуалов, которые даны были, как написано, до времени исправления. А что сейчас? Дальше Павел пишет. А сейчас Христос, первосвященник будущих благ, пришел с небесною, нерукотворенною скинией, то есть небесный храм.
1: Ну, то есть, как раз-таки то, что традиционно мы видим, вот эта алтарная часть, она и есть неким символом, да, храма? Или я неправильно понимаю?
0: Вот если мы говорим о современной традиции алтарной, да, части, то там никакого вообще взаимосвязи с храмом нет.
1: Почему?
0: Ну, дело в том, что внутри алтарной части сегодня находятся, в общем-то, мощи святых.
1: Угу.
0: Вот, мощи – это, ну, грубо говоря, останки.
1: Угу.
0: Естественно, в храм ветхозаветний, чтобы кто-то внес хоть какой-то элемент. Да, если, да, закон говорит о том, что если человек на похороны пришел, то он не имеет неделю права, не имеет входить в храм. Угу. То есть никаким образом присутствие Божье,
1: угу,
0: не может находиться вместе с присутствием смерти. Поэтому получается совершенно обратная картина. Вот эта структура, которую сегодня называют храмом, она выработалась совершенно по-другому. Она никакой взаимосвязи с храмом не существовало вообще библейской. Взаимосвязь была совершенно другой. Если посмотреть исторически, взаимосвязи, корни этих традиций, что вот находятся там мощи в алтарной части, и там на мощах делается Евхаристия, это все, когда в катакомбах церковь скрывалась, там умирали братья, и вот на их могилах там проводились вот такие вещи. То есть это чисто исторически, традиционно никакого отношения к Библии не имеет. Сегодня храма как такового ветхозаветнего не существует и не может существовать.
1: Александр, спасибо большое. Есть по этой теме у меня еще масса к вам вопросов, и я надеюсь, у зрителей, потому что очень нетрадиционные вещи вы говорите. Дорогие друзья, мы приглашаем вас смотреть продолжение наших программ вместе с Александром Болотниковым для того, чтобы узнать, какие же еще загадки есть в древних манускриптах. Всего вам доброго. До свидания.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы разобрали основные потребности женщин. Сейчас мы разберем основные потребности мужчин. И поможет нам разобраться в этом вопросе священный служитель и психолог Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Виталий, какие же есть потребности у мужчин? Расскажите, пожалуйста.
4: Ну, наверное, мы разберем потребности, которые есть очень много рассказов, мечтаний, там, анекдотов. И мы поговорим о потребности мужчины сексуальной. На первом месте у мужчины, так считается, так признано считать, что стоит сексуальная потребность. С одной стороны, может быть, это так, но я попытаюсь это, ну, не развенчать, но, по крайней мере, найти золотую середину в этом вопросе. Вообще вопрос сексуальных отношений, и мы с вами уже об этом говорили, но я хочу повторить, он в Библии освящен очень широко. И вопросу сексуальных отношений посвящена целая книга. Она находится примерно посредине Библии, эта книга называется «Песни песней». Я хочу буквально вам прочитать несколько слов из этой книги, чтобы вы могли видеть, как Библия описывает сексуальность, как она описывает сексуальные отношения. «Песни песней», 6 глава, с 3 стиха. Женщина говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Это уже он говорит. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящие с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни». То есть он говорит женщине: отведи от меня твой взгляд, он меня волнует. Да? То есть, и речь идет как раз о том, что люди переживают какие-то определенные эмоциональные, да, именно страсти, да, влечения определенные. Библия конкретно говорит о сексуальных потребностях людей. И основная потребность мужчины признана считать, что сексуальная. Давайте мы с вами поговорим, почему это признано считать. Угу. Остановимся вот мы на чем, что нет такого понятия там, мужчина сексуальный, женщина не сексуальна. И женщины, и мужчины, они сексуальны. И у женщины, и у мужчины есть сексуальные потребности. И мы уже говорили с вами, что существует три типа сексуальности. То есть есть сильная сексуальность, есть средняя сексуальность, есть слабая сексуальность мужчин. Откуда же взялся вот этот гипермиф о том, что мужчина имеет сексуальную потребность? Я думаю, что дело все в тестостероне, в гармонии мужском. И когда мужчина, молодой юноша, формируется как личность, когда у него зашкаливает гормоны тестостерон, а именно этот гормон отвечает за сексуальную активность, да, или удовлетворение этой сексуальной потребности, вот, то он достигает пика в возрасте, о каком мы говорили, я сказал, от 17, ну там, от 17 до 25, ладно, я прикидываю, больше даже даю, от
3: 17. Но может варьироваться этот возраст,
4: может,
3: да?
4: Да, вот. Так как наша программа рассчитана на мужей и жен, и хорошо, если вы только начали свои семейные отношения, да, и да, еще есть эта сексуальная активность у мужчины. Опять же, эту сексуальную активность или сексуальное влечение нам представлено неправильно средствами массовой информации. То есть все не так, как пытается нам навязать вот эта секс-индустрия. На самом деле это не то, что людей удовлетворяет, и не то, что людям приносит счастье и удовольствие. Счастье и удовольствие приносят взаимоотношения между мужем и женой.
3: То есть я правильно понимаю, например, вот эта вот индустрия, которая с детства преследует человека, mm-hmm. и он питается этим, собственно, от этого никуда не деться. Это соцсети, это телевизор, mm-hmm. это какие-то плакаты, всевозможные календари и прочее. И мужчина уже или женщина, основываясь на этом, создает свою вот эту сексуальную потребность.
4: Образ, определенный, да,
3: образ. И у него этот образ вырисовывается, и даже иногда он этот образ, соответственно, воплощает в своей жене, в своем избраннике, да, по-другому, если говорить. Это вообще вот норма так жить?
4: Дело в том, что люди не будут получать сексуального удовлетворения. Или они не будут получать сексуальной удовлетворенности от того, что им навязывается. И человеку нужно выстраивать правильно сексуальные отношения между мужчинами и женщиной, между мужем и женой, а не такие, которые представлены в этой порной индустрии. Хорошо, идем мы дальше с вами об сексуальной потребности. Откуда она еще появляется? Дело в том, что гормон тестостерон, он не только отвечает за сексуальное желание, да, или угу. сексуальную активность, он еще и отвечает за лидерские качества, да, то есть как бы, хотели бы мы этого или нет, мужчинам свойственно соперничество. В хорошем смысле этого слова, да, то есть не поймите меня неправильно, соперничество.
3: Вот и... раскройте соперничество с другим мужчиной или с кем он соперничает все время хочет.
4: И с мужчинами, допустим, вот когда мужчина себя считает, вот я нормальный мужчина, когда кто-то там рассказывает, я там мачо такой, я успешный, и он тут же начинает себя накручивать, он думает, что если он не мачо, значит он не успешен. А чтобы быть мачо, значит я должен делать то же самое, что делает вот этот человек, да, или что мне пытаются навязать. Хотя это ему не свойственно, потому что я сказал, что есть три типа сексуальности. То есть, mm-hmm. допустим, у него вообще слабая сексуальность, да, сексуальная активность, и это ему не нужно, но он начинает это делать, потому что он думает, что таким образом он становится вот таким суперменом. Угу. И для мужчины это очень важно, для самоосознания, да, для того, чтобы он чувствовал, что он что-то может, что он чего-то достигает. Поэтому создается вот такой миф, иллюзия. Но, тем не менее, для мужчины очень важно иметь гармоничную сексуальную жизнь, точно так же, как и для женщин. Поэтому мы сегодня будем говорить о гармоничной сексуальной жизни, о том, как, не о том, как ее иметь, а как ее продлить. То есть что нужно для того, чтобы мужчина оставался сексуально активным человеком на протяжении всей своей жизни. Если говорить о мужчине, то мы с вами знаем, да, там, что есть три возраста. 17 до 25 – это сексуальная активность, потом у него идет с 25 до 40 mm-hmm. – это уравновешивание такая, ну, горизонтальная, прямая сексуальных отношений. Mm-hmm. И с 40 и дальше идет спад сексуальной активности.
3: Вот интересный момент, ведь зачастую можно услышать, особенно часто в семьях такое случается, что где-то на пике 40 лет с мужчинами что-то происходит, они вдруг, зачастую даже молодых женщин себе находят там в качестве жены, и действительно так происходит, что, то есть они разводятся со своей супругой и находят молодых себе женщин.
4: Точно так же, как женщина нуждается, вот когда мы говорили о любви и о слышать о том, что она самая красивая, она единственная, неповторимая, угу. она желанная. Точно так же мужчина нуждается в каком-то внутреннем доказательстве самому себе, что он еще на что-то способен.
3: А, то есть это как доказательство?
4: Да, это как вот такой...
3: Самоутверждение.
4: Заметили вот такой период возрастной, да, когда не то, что там пик сексуальной активности, а когда именно наоборот идет спад сексуальной активности.
3: И он напрямую связан... эмоционально он начинает искать уже что-то, какую-то поддержку эмоциональную здесь в данном случае?
4: Нет, он, понимаете, вот представьте, что человек сталкивается с определенной вещью. Гормональный фон у него уменьшается, да, угу. именно гормона тестостерона. Гормона тестостерона становится меньше. Он начинает думать, что у него нет желания сексуальных близостей со своей женой. Угу. Он думает, что причина в жене, причина в том, что они живут вместе. И он начинает искать ощущения на стороне. Тем самым он как бы хочет подтвердить, что проблема не в нем, а проблема вот именно вот в этих отношениях. Для того, чтобы, я не знаю, может, на уровне своего подсознания, там, на уровне своего сознания продлить свою вот именно мужскую молодость. Продлить, так называемую, потенцию, да, то есть угу. вот я еще что-то могу. Вот. Чтобы этого не было, да, то есть теперь мы говорим Мы говорили о потребностях женщин, мы учили мужчин. Угу. Теперь я хочу учить женщин, чтобы восполнять эту потребность мужа, чтобы он не, чтобы у него не появлялось вот этого...
3: Желание на стороне, как говорится, да.
4: Да, и... бежать на сторону. Угу. То есть, во-первых, нужно заботиться о гормональном фоне своего избранника. То есть нужно понимать, что влияет на выработку в организме гормона тестостерона. В первую очередь, как вот вы считаете, что влияет?
3: Образ жизни. Чего?
4: Ну да, образ жизни. А именно, что в образе жизни более всего влияет на снижение гормона тестостерона?
3: Ну, это вот когда, к примеру, мужчина перестает активный образ жизни вести, там, заниматься спортом, неправильно питаться, да?
4: Да, если да, он... ну, не торопимся, ну... да, смотри, то есть первое. Давайте так, начнем, что есть такое, вы сказали, все болезни от нервов. Ну, я утрирую, конечно, но мы должны понимать, что мы живем в обществе не стрессоустойчивом, а наоборот, в обществе, в котором постоянный стресс. Мы живем в обществе экономической нестабильности, экономического... там постоянное экономическое изменение какого-то. И мы говорили о том, что Бог таким образом сотворил мужчину, что он глава, и хотим мы того или нет, в нем заложена вот именно вот эта ответственность. Почему он глава? Потому что он отвечает за вот эти все жизненные трудности и ситуации, которые происходят в жизни. И он как вот этот буфер принимает все на себя. Поэтому мужчина как лидер, живущий в этом мире, находится более всего под давлением стресса. А стресс, хотите вы того или нет, именно он в первую очередь бьет в нашу гормональную систему. И уровень тестостерона напрямую зависит от уровня стресса, в котором человек находится. Посмотрите на своего мужа, да, посмотрите на своего избранника, в каком состоянии он находится, да, то есть в стрессовом или не в стрессовом. Помогите ему, да, то есть, опять же, мы говорили о том, что мужчина, есть такое, в украинском языке, по-моему, есть такое пословица, муж голова, а жена шея, да, куда шея повернула, туда голова и повернулась.
3: Есть еще библейский текст. Суть в этом есть, действительно.
4: Помните, там в притчах написано, мудрая жена устраивает дом, не муж устраивает, а мудрая жена. А глупая жена разрушает дом своими собственными руками. То есть вы должны увидеть, в стрессе находится ваш муж или нет. Видите, что в стрессе, что вы можете сделать?
3: Ну, как мы уже с вами говорили, когда он действительно в каких-то стрессах, да, иногда нужно его оставить, но если удалось с ним все-таки заговорить, я думаю, что важно пообщаться и выявить проблемы, что за проблемы у него возникла. А также, кроме общения, я думаю, что совместное пребывание с мужем, то есть детей можно, к примеру, к бабушке пока временно отдать и с ним провести время, то есть уехать куда-то. Уехать из этого места, где, к примеру, событие какое-то неприятное для него случилось. То есть ему нужно переключиться, ему важно переключаться.
4: Аня, мы с вами говорили, помните, о функции семьи эмоциональной и духовной. Да, стресс и восстановление эмоциональное, они напрямую зависят. Да? То есть стресс разрушает наш эмоциональный фон, да, взаимное понимание в плане именно эмоциональном, да, оно помогает человеку восстановиться.
3: Да.
4: И вы правильно говорите, что даете человеку побыть в одиночестве, то есть не напрягаете его. Женщинам свойственно эмоционально там высказывать какие-то вещи.
3: Да,
4: я
3: порой
4: фильм,
3: не остановить.
4: Знаешь, такой, «Бриллиантовая рука». И он такой кричит, «Шеф, все пропало!» Все пропало. Нет, от женщины тоже порой требуется, чтобы женщина могла сказать слова, которые его поддерживают. Да,
3: да, это
4: у
3: важно.
4: У нас все получится. Да. Да, мы не в таких там переделках бывали. Все да. будет классно, все будет круто. Потом, помните, мы говорили о том, что женщина нуждается в словах любви, я тебя люблю, ты нам такая самая для меня ценная. Мужчина тоже нуждается в определенных словах. Каких?
3: Ты умничка.
4: Ну пусть, да, хорошо.
3: Очень мудрый.
4: Каждая жена должна подобрать для своего мужа определенные там красивые какие-то фразы, красивые эпитеты. Мужу не обязательно слышать, жена ему говорит, там, дорогой, я тебя люблю. Вот это ему не очень интересно. Ему интересно услышать, что он неповторим, что он крут, что он со всем справится, что он властелин там, вашего сердца и так далее и тому подобное. То есть вот эти вещи, которые они помогают эмоционально восстановиться и выйти из стрессовой ситуации. Вторая причина или второе, что делает мужчину долгожителем в сексуальном плане да, и возвращает ему вот эти мачо такое, я мачо, это здоровый образ жизни. Вот о чем ты говоришь. Вы должны следить за весом своего мужа. А это напрямую связано с тем, что... А кто готовит? Кто дома готовит? Да?
5: Чем кормите? Как у меня муж говорит.
4: Это напрямую связано с тем, что вы готовите. Можно готовить полезную еду и вкусную. То есть, понимаете, можно готовить полезную, но невкусную еду. Я тебе полезненькое что-нибудь там, иди покушай, я тебе приготовила полезненькое. А он такой думает, лучше ты что-нибудь приготовила вкусненькое. Да? Помните, есть такое высказывание, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Еда – это очень важно. То есть жена, если вы хотите, а вы это ну, уже на ваших плечах восполнять его эту сексуальную функцию, поэтому вы должны следить за тем, что он кушает. Вы должны следить за его излишним весом. Потом мы живем с вами, во-первых, в этом мире скоростей, да, и часто бывают, и мужья, и айтишники, допустим, там сидит за компьютером, единственное, что он делает, там, он идет, этот Бермудский треугольник, поход от компьютера до холодильника, от холодильника до туалета, и от туалета до опять компьютера, да, это единственная его физическая нагрузка. Поэтому ваша задача, на вас она лежит, мужчины, они безответственны в этом плане. Ну, поговори с ним, давай спортом займемся, давай вместе будем ходить, давай там пойдем в спортзал или еще куда-то. Ну, лучше, конечно, брать абонемент в спортзал. То есть заботиться нужно о физическом состоянии и эмоциональном состоянии своего мужа. Таким образом, вы продлите его сексуальность. Продлевая его сексуальность, у него не будет в голове вот этих там я слаб, у меня ничего не получится, пойду-ка я испытаю себя на стороне, и так далее и тому подобное. То есть вы, восполняя эту функцию, вы себе делаете хорошо. То есть он будет сексуален, и он будет с вами строить отношения. Вы не будете говорить, какой-то ты тряпка у меня, да? То есть, ну, допустим, вы этих слов не сказали. Вы думаете, вот там, о, Коля, там вот такой мужик-то, она мой вот такой какой-то. Это... в ваших руках.
5: Да, и я вот думаю, что еще здесь важные аспекты такие, да, относительно даже эмоционально-духовного, да, когда у мужчины какая-то проблема, очень помогает, во всяком случае, вот у меня такой пример есть, когда совместные молитвы происходят, когда мужчина и женщина совместно обращаются к Богу, и все вопросы, и все вот эти вот, да, свои переживания выливают Богу, и, соответственно, они оба в этом растут, то есть вместе со своей женой. И вот также на своем примере могу сказать относительно мужчины, важно, чтобы он тоже захотел сам изменить свой образ жизни, потому что бывает, что женщина говорит, даже порой готовит правильное блюдо, но пока мужчина сам не переосмыслил, что да, пора что-то менять, и относительно своего лишнего веса, да, то есть здесь важно самому захотеть.
4: Мы с вами, помните, говорили о основной функции семьи, это сексуальные отношения, да, и здесь прямые слова, да, вот о чем мы говорили, что женщина может быть более сексуально активна, и по возрасту, да, она будет его активнее сексуально, поэтому она должна ему прямо говорить в своей потребности в сексуальных взаимоотношениях и подсказывать ему, да, что нужно делать для того, чтобы быть там сексуальным до гробовой доски.
5: Хорошо. Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что вы раскрыли истинные потребности мужчин. Дорогие друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Обратите внимание, какие необходимо восполнять потребности мужчинам. Женщины, возьмите на заметку эти ценные советы. Пишите нам. Будем рады ответить на все ваши вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами продолжаем сегодня ту важную и очень неоднозначную тему, которую начали в прошлой нашей программе, о войнах, убийствах, нарушениях заповеди «Не убей», и является ли убийцей тот, кто приводит, например, справедливый приговор суда о смертной казни в исполнении, либо тот, кто убивает на войне. Конечно, это вопросы сложные, неоднозначные. И мы уже пришли к выводу о том, что не любое отнятие жизни человека является убийством, виновным. Да? То есть не в любом случае, когда человек вынужден, либо он исполняет обязанности палача, да, либо на войне он совершает, защищая свою страну и родину, какое-то вот действие, которое приводит к тому, что умирает противник, это не является нарушением заповеди «не убей» на бытовом уровне. То есть, может быть, он нарушает заповедь и отнимает жизнь человека, но он не виновен в этом.
2: А вот если люди погибли не за что, как вот у нас случай был, за один преступник женщин потрошил 25 женщин, даже около 40, наверное, 16 человек.
1: И мы говорим о том, что нужно гуманно к нему отнестись и 16, дать ему там 25 лет.
2: 16 человек были осуждены абсолютно.
1: Ни за что.
2: Ни за что. И один из них повесился прямо в камере.
1: К сожалению, такое бывает тоже.
2: Вот тут как? А если бы привели мы смертную казнь, всех 16 бы, значит, расстреляли там или другому виду казни подвергли.
1: А с другой стороны, не приводя...
2: Как это?
1: А с другой стороны, отпуская на свободу преступников, да, вот таких отъявленных рецидивистов, которых жизнь человеческая ничто не стоит. Ему вот человека зарезать, как он свинью, еще даже проще, может быть, тоже как быть. И если Библия говорит о том, что есть случаи определенные, при которых необходимо лишать жизни человека, вот такое лишение жизни человека, которое судом, да, приговор вынесен, оно не является нарушением заповеди «не убей». Так же, как убийство, защищая свою жену, свою мать, там, свою семью,
2: к тебе вторгнуться. Можно же не убить,
1: можно.
2: Обезвредить.
1: Если можно, пожалуйста, если вы
2: вот
1: владеете такими видами боевого искусства, что вы можете человека нейтрализовать, обезвредить и не убить его, то да. Но, к сожалению...
2: Из того же оружия можно нейтрализовать, а не убить.
1: Можно.
2: Ранить в ногу, например. То есть обезвредить. Mm-hmm. Я сторонник вот такой позиции. Mm-hmm. Я не убил, и защитил, и обезвредил. И заповедь не нарушил.
1: В идеале лучше бы, конечно, проповедь ему сказать, чтобы он тут же покаялся, принял крещение, стал читать Библию.
2: Вы уже утрируете.
1: Ну да, я утрирую. Так я говорю, но бывают такие ситуации, когда приходится совершить отнятие жизни у человека. Я нарочно не называю это убийством. Именно отнятие жизни у человека. И не любое отнятие жизни у человека является убийством.
2: Мне, как священнослужителю, трудно об этом говорить. Трудно. Но работая с заключенными, я хочу сказать, что они все такие отъявленные мерзавцы.
1: Ну, конечно, поэтому
2: среди них есть
1: у нас и мораторий на смертную казнь
2: хорошие
1: наложен.
2: Хорошие люди.
1: Мы надеемся, что они исправятся.
2: Да, которые освобождаются и ведут нормальный образ жизни. Освобождаются даже в колониях и от чефира, и от вредных привычек.
1: Ну, так,
2: табак, там, сквернословие и так далее. Такие примеры есть. То есть люди, убийцы. Я не говорю там о каких-то мелких там жуликах, а убийцы, они освобождаются, они оставляют, они каются, даже принимают крещение, меняют жизнь. Так что лучше? Все же сохранить жизнь.
1: Конечно.
2: И даже такому.
1: Конечно, конечно.
2: И он покаялся.
1: Конечно. Бог желает, вот, чтобы все люди пришли к покаянию,
2: да,
1: и достичь каждого человека. Но мы знаем, к сожалению, пророческим словом записано это в Священном Писании, что, к сожалению, очень многие люди будут ввержены в озеро Огненное.
2: Тем более...
1: И при желании спасти всех, Бог многих вынужден будет потерять. К сожалению, в нашем мире происходит то же самое. Конечно же, хотелось бы, чтобы все покаялись, обратились, и все бы вели нравственный, правильный образ жизни. Но, к сожалению, общество время от времени вынуждено избавляться от, вот как от гангрены, вырезая, да, ампутируя этот загнивший элемент для того, чтобы спасти окружающих, спасти остальных.
2: В Новом Завете все-таки планка эта приподнята еще выше об убийстве. Угу. Христос конкретно, определенно говорит на горной проповеди, вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб, смерть за смерть, да? Можно дальше прокомментировать. А я говорю вам, благословляйте.
1: Ну, на личном уровне мы всегда должны благословлять.
2: Вот. Речь ведь не о... Планка поднята очень высоко.
1: Вы не путайте, Виталий Семенович. Речь здесь идет не о личных, взаимоотношениях. А речь идет о приговоре суда.
2: О врагах в том числе.
1: Вот.
2: Об убийцах.
1: И в то же самое время сказано, начальник Божий слуга.
2: Верно.
1: И он не напрасно носит меч. Почему?
2: Правда.
1: Потому что он вправе его применить, голову твою буйную за твое непослушание отсечь, и ему за это ничего не будет. Почему?
2: Слава.
1: А потому что он Божий слуга.
2: Слава Богу, что я не являюсь таким слугой.
1: Вот. Ну, кто-то и должен.
2: Вот.
1: Конечно, нам ручки пачкаться не хочется.
2: Тяжелые, да.
1: Нам ручки пачкаться не хочется, но кто-то
2: любой ценой, да. Общество защитить от таких людей, конечно, нужно. Это правильно. Потому что иначе нельзя.
1: И армию взять. Да, допустим, мы с вами сегодня не служим по контракту. Это не наша профессия с вами, да?
2: Ну, да.
1: Армия. Но есть люди, чья профессия защищать Родину, да, как в фильме «Офицеры». Есть такая профессия – Родину защищать. Когда воины подошли к Иоанну Крестителю и сказали, что нам делать, он же им не сказал, идите, подайте рапорт об увольнении с военной службы.
2: Нет, не сказал.
1: Он не сказал. Он
2: им
1: что сказал?
2: Никого не обижайте.
1: Раз.
2: Не обижайте. Дальше.
1: Обижать – это что значит? Напрасно. Пользуясь своей силой, обижать беззащитного.
2: Не обижайте. Да. Раз. Дальше. Не требуйте сверхположенного жалования. Так, и довольствуйся своим положением.
1: Да, то есть он им не сказал увольняйтесь, он сказал служите,
2: сказал.
1: Продолжайте исполнять свою эту профессиональную обязанность как военнослужащий.
2: В гвардии
1: но
2: претарианцев
1: при этом...
2: были христиане, в дни Нерона, императора, это правда, да?
1: Да.
2: И вместе с тем, фильмы, которые мы смотрим, тот же фильм, скажем, «Кама Гридеши», вот, когда этот Вениций, он абсолютно изменился полностью, изменил образ жизни, стал христианином. Он уже не стал воином. Он отправился вместе с этой девушкой, как ее звали?
1: Я не помню.
2: Да, отправился на острова и начал совершенно другую жизнь. Все-таки он оставил это. Вот, ну, в конечном итоге христианин, настоящий христианин, для него трудно отнять жизнь.
1: Конечно. Тяжело. Так Богу трудно отнять жизнь. Я представляю, как Бог с какой скорбью будет видеть людей, которые вынуждены будут погибнуть. С какой скорбью он смотрел на Содом и Гоморру, когда он уничтожал эти города. Но, тем не менее, это непреложный закон. Существует мера, превысив которую, да, переполнив которую, человек не может уже дальше существовать. В рамках вот, закона Божия, в рамках тех правил, по которым существует вся несогрешившая вселенная.
2: И пусть бы Господь сподобил нас, как написано в Священном Писании, только бы кто из вас не пострадал, как вор или убийца, или как посягающий на чужое, но если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.
1: Ну, да.
2: Только бы кто из вас не пострадал, все ж таки. Даже на автомобиле нечаянное убийство совершающих, только бы кто из вас не пострадал.
1: Но это будет убийство
2: Павел,
1: нечаянное.
2: И вместе с тем. Даже нечаянное убийство. Только бы кто из вас так не
1: так
2: пострадал.
1: Так вот, нечаянное убийство и отнятие жизни у врага на войне – это разные вещи. За нечаянное убийство нужно было бежать в город-убежище до смерти первосвященника, там скрываться. А на войне, если ты врага своего вынужден был убить, это даже и убийством-то не называется.
2: Тяжелый этот вопрос. Простые немецкие солдаты, если уже говорить о Второй мировой войне, мой отец рассказывал, он прошел всю войну от А до Я, как говорится, и даже участвовал еще в Японии после 45-го года 9 мая. Вместо того, чтобы поехать домой к своей семье, он еще отправился на Дальний Восток на поезде. Там заварушка началась, японцы поднялись, он туда еще поехал. Вот. И он рассказывал, как простые немецкие солдаты выходили через брусьфер и пили вместе чай с русскими солдатами. Потому что фашизм для них был так же страшен, настолько же страшен, как и нам.
1: Конечно.
2: Идеология фашизма, вот что страшно. Они простые солдаты.
1: Естественно.
2: Не простые, а фашизм. Идеология эта разрушительного характера, характера завоевательного, она страшна сама по себе, но не простые солдаты. Поэтому нужно делать тоже разницу между одним и другим. Как, скажем, в средние века была система страшная, узурпирующая власть Бога. Мы сегодня тоже можем сказать текстом открытым. Вот. Политика религиозной системы, которая ввела индульгенции, которая ввела и крестовые походы, и инквизицию ввела. Вот. Это то же самое. Страшная вещь. Страшная вещь. Сама система. На люди, скажем, те же правоверные христиане, католики, Они замечательные. Мать Тереза, например, да, сколько добра она принесла миру в целом, да? Вот. Но система, вот она ужасна сама по себе, как и фашистская система, как и другая идеология, которая носит характер захватывающий.
1: Ну вот смотрите, если бы Гитлер не покончил жизнь самоубийством, как он это сделал, да, а попал бы в руки правосудия, и над ним совершен был бы суд, вынесен был бы приговор, смертный приговор, я уверен, mm-hmm. да, как и большинству как бы чиновников высшей СС и прочих, вынесен был бы смертный приговор, вот, то тогда что произошло бы? Тот человек, который привел бы в исполнение этот смертный приговор, он был бы нарушителем заповеди «не убей»?
2: Есть вопросы, на которые не так-то просто ответить.
1: Да вы мне всю программу про это говорите. Вы скажете, это будет нарушение заповеди «не убей» или не будет?
2: Не знаю. Могу сказать так?
1: Ну, а я вам скажу, что если бы, допустим, Бог не призывал к смертной казни и не установил определенные критерии, нарушив которые человек подвержен смертной казни, то он бы не подталкивал тогда этих людей, которые вынуждены, те же самые свидетели, которых сказали привести в исполнение этот приговор, он бы их не толкал бы на нарушение заповеди «не убей».
2: Но мы находим единственный пример вот такого убийства, побиения камнями.
1: За субботу.
2: За субботу.
1: Когда человек пошел в субботу собирать.
2: И больше примеров мы в Библии не находим. Что интересно, единственный случай.
1: Но это не значит, что их не было.
2: А, наверное, и не было.
1: Ну, может быть, но в законе
2: до сих пор, кстати, в еврейском народе послушание родителям является священным.
1: Значит, действенно это норма.
2: А потому что...
1: Потому что санкция потому соответствующая.
2: Потому что...
1: Чем выше санкция, тем сложнее
2: потому
1: нарушить
2: что
1: норму
2: воспитание
1: права.
2: Соответствующее такое. И все берет начало с воспитания. И маленькие дети с малых лет, читая Тору, это видят. И никому не приходит в голову расправиться со своими родителями или унижать достоинство и честь их. Поэтому... И никто не пострадал таким образом. Не находим мы в Священном Писании, по крайней мере.
1: Да там много чего не записано. Там же не велось исчисление всех, кто был когда-либо умер и убит и так далее. Но даже если это был единственный случай, предположить это очень хорошо. Значит, этот закон настолько, видимо, влияние оказывал на сознание людей, что они старались его не нарушать, потому что санкция определенная была, и очень строгая санкция, лишение жизни. Вот. И если в страны, в которых существует смертная казнь, да, то по статистике и преступность там гораздо меньше. Потому что люди понимают, что тебя не просто там посадят на несколько лет в тюрьму и будут тебя за счет государства кормить, поить, обувать, одевать и так далее, содержать в тепле, а просто лишат жизни и все.
2: Ну, Соединенных Штатах тоже высокая преступность.
1: Конечно, я не представляю, что
2: при
1: это
2: говорит. Там нет.
1: А у нас получается, если человек совершил преступление, и чем больше он совершил преступление, тем больше за наши налоги его содержат в тюрьме. Вот ваш принцип гуманизма. А хорошо ли это? Почему мы должны за наши налоги, вместо того, чтобы там больных людей, больных детей лечить, содержать преступников, которых у нас сейчас уже сидит больше миллиона человек в тюрьмах?
2: Ну нет, меньше.
1: Ну, были ситуации, когда и больше было.
2: 860 тысяч.
1: Ну, почти что миллион человек, да, сидит в тюрьмах сегодня. И мы их с вами содержим за свой счет.
2: Но кормим, еще раз поем. Повторюсь, если из них обратиться ко Христу хотя бы 5%, ради этого стоит их кормить.
1: Конечно. Ну и не все этого. Достойны смертной вот. Казни. Конечно, не вот. Все достойны смертной
2: 5%.
1: Казни. Если мы о расстрельных статьях поговорим, так их, конечно, меньше, не 800 тысяч. Дай бог там наберется несколько сотен, может, человек, которые под расстрельной статьей находятся.
2: Вопросы эти непростые, сложные они. Но Евангелие все же нас учит быть милосердными,
1: к врагам, на межличностном уровне,
2: прощать прогрешения всякие, вину прощать человеку
1: против вас, который
2: своему.
1: Совершил сосед. Вот это да. А когда вашу границу враг пересек, а вы скажете, ручки кверху поднимете и скажете, я вас
2: почему?
1: Всех прощаю.
2: Ну вот фильм Мела Гибсона, например.
1: Ну.
2: О Дезмонде Доссе.
1: И что?
2: Он пошел на войну?
1: Пошел.
2: Пошел.
1: Так вот.
2: Но
1: это
2: он совершил великий подвиг, не убив никого, а наоборот спасая.
1: Так он один был. Вот в этой огромной...
2: И вместе с тем. 75 человек он вынес с одного такого поля боя.
1: Угу.
2: Это совершил величайший подвиг. Не убив никого, даже оружие в руки не брал.
1: И но это вошел... его личные убеждения были.
2: Я понимаю,
1: если бы он взял оружие и кого-нибудь убил, было бы ли это нарушение воли Божьей?
2: Я не знаю, но он не взял.
1: Он не взял. Это было его личное убеждение.
2: И получил медаль почета.
1: Отлично.
2: От самого Трумана, кажется, да?
1: Я не помню.
2: Да, медаль почета. Это самая высшая награда. Как хотите, вот здесь все же таки спасти намного ценнее выше, дороже, чем отнять.
1: Согласен.
2: Спасти. Сделать все возможное, чтобы спасти. И Бог, наш Небесный Отец, Он ведь тоже одним росчерком пера мог перечеркнуть всю нацию человеческого рода и создать себе совершенно других людей.
1: Ну, во время потопа так и сделал.
2: Ну, он во время потопа, я тут с вами не соглашусь, он предоставил каждому человеку возможность спастись. Люди не воспользовались этим спасением. Он никого не убивал во время потопа. Никого. Никого жизни он не отнял. Ни у одного жителя шумерской цивилизации. Они сами отказались, как вот тот...
1: допотопная цивилизация.
2: Да, тот, который сел на крыше дома и ждал лодку. Угу. Вот. И у них нечто подобное вышло. Они не зашли просто в ковчег даже. Это разные вещи. Никого. А именно... предложил возможность спасения, они не воспользовались. Так же произойдет при втором пришествии Христа. История та же, она повторится. Mm-hmm. Люди не воспользовались планом спасения, и они погибнут. И в этом нет вины Бога, потому что они сами избрали добровольно смерть. Mm-hmm. Вот в этом весь, наверное, смысл жизни на земле. Бог отдал себя на смерть и позор. Бог, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, и не убивали, и не крали, и не лжесвидетельствовали, и почитали отца и мать, и любили Бога, вот, и чтили субботний день, как день Господом, Богом провозглашенный, и так далее.
1: И все эти законы относятся к нашему отношению к Богу и к нашему отношению к ближнему. Они не касаются законов государственного устройства, которые перечислили, они не касаются законов кодексов уголовного, гражданского и прочего. Когда мы дальше читаем с вами и доходим до законов государственного устройства, там мы видим, что совершил это преступление, такая-то санкция, совершил это преступление, такая-то санкция, в том числе и смертная казнь.
2: Каким-то образом нужно сдерживать зло. Все правильно? Это верно, все зло нужно сдерживать.
1: Спасибо, Виталий Семенович. Подходит к концу время нашей программы. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами узнали о том, что не любое отнятие жизни у человека является нарушением заповеди «не убей». К сожалению, в нашем мире мы сталкиваемся с преступлениями, границы которых переходят рамки. И если суд принимает справедливое решение, либо о пожизненном заключении, либо в некоторых странах, где нет моратория на смертную казнь, принимает решение об отнятии жизни человека, то такое решение не противоречит Священному Писанию. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем готовить суп. Не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А для бульона.
2: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотел еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
2: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читал, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь. Но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем. Потому что от сахара у тебя все зубы почернеют. А потом начнут выпадать один за другим.

0: вопрос, но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек.
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: А, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда.
1: Что?
0: Так.

0: год.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай споем песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай мы будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока. Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Альбом «Льется песня» поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Землетрясение в Турции показало очень серьезные проблемы, которые возникают сегодня в обществе, среди людей, среди вроде бы с виду благовидных, хороших, спокойных, обеспеченных людей. Что-то происходит такое страшное, о чем сегодня даже, знаете, так в камеру и не скажешь. Написано в Библии, что будут войны в последнее время, уныние, недоумение и так далее. Но что самое интересное, сказано, что войны – это еще не конец, это начало конца. Таким образом, наличие и присутствие военных столкновений – это еще не конец, будет что-то похуже. А что может быть похуже? Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и все, кому не безразлично все, что происходит вокруг и что об этом говорит наше драгоценное Священное Писание. Хочу сказать, что сегодня, когда мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас, а именно последние потрясающие события, потрясающие до глубины души, это такое очень мощное разрушительное землетрясение в Турции и в Сирии. О чем оно говорит? Оно показывает, что все непросто. Люди очень серьезно поменялись. И у нас есть один родственник, который живет в Турции, и он поделился о том, что стало очень много злых людей. Люди из тех разрушенных районов переехали в другие районы. Моментально поднялся уровень криминала, воровства. То есть там, где никогда не было воровства и хищения, сегодня оно имеет место быть. Люди агрессивны. Кто-то сошел с ума, потому что потерял всю свою семью, потерял детей. Много детей погибло. Ну, представьте, если уже официально 37 тысяч погибших. А что такое неофициально? Это, ну, может быть, даже в два раза быть, плюс-минус. Но вы представляете, что это город. Это целый город, город Железноводск, 30 тысяч жителей. Так вот, что интересно, эта трагедия, она не проходит бесследно, она не проходит просто так. И важно обратить внимание вот на что, что это было Богом предсказано. Давайте об этом прочитаем, и тогда мы увидим еще целый ряд важных таких судьбоносных деталей, которые мы, может быть, даже никогда и не обращали. Будем читать 21 главу Евангелия от Луки. Это пророческая глава, она говорит о разрушении Иерусалима и о пришествии Иисуса Христа. Это двойственное параллельное пророчество. Давайте читать с 5 стиха. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет и какой признак, когда это должно произойти?» Что такое для учеников Иисуса услышать, что от храма не останется камня на камне, то есть будет голое пустое место? Это значит конец, потому что храм – это средоточие Божьего присутствия. И что будет, если нет храма, если нет Бога с нами? Конец – это значит конец всему. И Христос, очень интересно, видя, что они восхищаются этими камнями, этим величием, а я вам хочу сказать, действительно, такие храмы, соборы, хоть взять, например, храм Христа Спасителя, хоть в Италии, в Ватикане, например, вот этот храм, собор Святого Петра, это величественнейшие храмы, это дорогущие, такие же сегодня есть мечети. Знаете, там, где, ну, все роскошно, белый мрамор, золото, много всего. И вот, конечно, Иерусалимский храм был тоже очень величествен. Люди восхищались, и ученики восхитились и показали Иисусу, смотри, какое величие, смотри, да, да это на века, этому никогда не бывать в развалинах. И Христос, используя этот момент, он говорит, подожди, дайте я вам кое-что скажу. И вот тут прозвучала очень интересная ситуация или вопрос. Какой признак, когда это должно произойти? И с 8 стиха Христос начинает приоткрывать занавес и показывать такие события, которые только Он предвидел своим пророческим глазом. А именно, Он говорит, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Вы слышите, он не говорит: бойтесь за свою жизнь. О, так это важно. Уходите в какие-нибудь места, где вам не будет грозить никакая проблема, там, землетрясение или еще что-то. Нет, он говорит: берегитесь, чтобы вас никто не обманул, не ввел в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и в это время, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Поэтому войны, они будут, но это не конец. Войны – это начало конца. То есть мы входим, знаете, как вот у гонщиков есть, например, финальный круг, последний круг. И вот там, в этом финальном круге, что-то должно произойти, там, нагнать какие-то секунды или еще что-то. Вот точно так же он и сейчас говорит. Все это сегодня, оно идет к концу. Но когда будут войны, это уже как раз показатель того, что конец близок. А хочу сказать, что сегодня, если вы откроете интернет, обязательно это сделайте. Посмотрите, как возросло количество войн. Я знаю, что есть голоса, которые говорят: ну, послушайте, всегда были войны, всегда люди дрались, всегда боролись, всегда нападали друг на друга. Это так. Но посмотрите, что сегодня происходит. Это раз. И второе, какие войны сегодня происходят? Какой характер войн? Я помню, когда-то был в Грузии. И там посетили мы одну крепость, такая очень интересная историческое место. И вот там, я уже сейчас не помню детали, но гид рассказывал, что очень долго ее удерживали, не могли ее взять, неприступная крепость. Там такие узкие бойницы, знаете, когда изнутри туда и туда видно, а внутрь попасть стрелой, ну, очень тяжело. И вот мы так смотрели, ну, вот эта крепость такая, она большая достаточно. Если бы сегодня речь шла о такой крепости, согласитесь, один прилет какого-нибудь, не знаю, беспилотника, вертолета, от этой крепости бы ничего не осталось. Все поменялось. Масштабы меняются. Характер меняется. И это говорит о том, что такого раньше никогда не было. Дальше только хуже. Потому что если, например, этих дронов всевозможных, беспилотников, еще чего-то будет больше, тебе некуда спрятаться. Это не как раньше встретились в долине, например, да, два войска, выстроились в боевой порядок друг перед другом, вышли, сразились. Сейчас такого нету. Ты можешь спать, и за 100, 200, 300, 500 километров может прилететь ракета, и она тебя просто разрушит до мельчайших частиц. Как жить? И вот это он говорит, это еще не конец, это начало конца. И обратите внимание, когда мы смотрим дальше, в 9 стихе он говорит, что это не конец. «Не ужасайтесь, ибо надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Для нас важно услышать эту фразу, которую Христос говорит здесь. «Не ужасайтесь». Ну, страшно ведь. Он говорит: «Я знаю, но ты не бойся». Вы знаете, да, что в любом деле, везде, где есть начинающий и есть инструктор, эта фраза самая популярная. «Не бойся». Человек сел за руль. «Ой, мне страшно». «Не бойся». «Давай, нажимай, включай, поехали, поворачивай». «Не бойся». Так будет сказано везде. Врач и практикант учится делать уколы. Да, первая операция. Он говорит: «Не бойся, давай, будь смелее». Так везде будет. В шитье, да, там надо вырезать какую-то... «Ой, страшно, вдруг испорчу». «Не бойся». Везде, где есть старший, опытный, мудрый, разумный и есть молодой начинающий, всегда звучит фраза «не бойся», потому что ситуация под контролем. Вот почему Христос говорит нам с вами: «Не бойся, не ужасайся». Да, мы признаем ужас того происходящего, но у нас нет вот этого внутреннего страха, что я пропал, мне конец. Вы понимаете, это все, ну, просто беда бедой. А он говорит: «Не бойся». Почему? Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство». Кстати, в оригинале написано: «Восстанет этнос на этнос». То есть одна этническая группа восстанет на другую этническую группу. И будут войны. И будут большие землетрясения по местам. И глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Давайте здесь сделаем маленькую паузу. На что хочу обратить внимание, друзья. Когда мы смотрим на землетрясения, которые происходят вокруг, во-первых, очень сильно поднялась, скажем, вот этот график, кривая, показывающая количество землетрясений. И вот это землетрясение в Турции проявило нечто очень-очень важное и страшное. Почему? Потому что, оказывается, сегодня ученые тоже бьют тревогу о глобальном потеплении. Но есть уже новое видение, и это разные ученые, они сходятся во мнении, что не столько идет потепление от парниковых газов, которые мы, как продукт жизнедеятельности человека, там заводы и прочее, сколько изнутри. А почему? А потому что в середине Земли есть ядро, и оно раскаленное. И они констатируют утончение вот этой, скажем, полости, корочки Земли. И есть опасения, что там, где сегодня находится Марианская впадина, 11 с лишним километров, то там до вот этого магмы, до ядра, там всего лишь 5 километров вот этот, скажем, прослой остался. И периодически мы видим, что сейчас, вот, например, да, землетрясение не просто потрусило, а люди свидетельствуют, что там на 3 метра, на 200 метров там произошли раздвижения неких пластов, континенты двигаются. Море уходит на 15 метров, на 30 метров отступ. Море, вы слышите, это не просто, там, не знаю, стул передвинули, это море. Это говорится о чем-то очень-очень серьезном. И поэтому Христос говорит, будут большие землетрясения, когда целый город, только не тот старый город, знаете, как раньше были города маленькие, они не были большие. Любую раскопку посмотрите, они не были большие. Их было много, но маленькие. Потому что все люди жили локально. А сегодня большие города, и посмотрите, полностью практически стертые с лица земли. И вот это и есть признаки того, что что-то происходит, и Христос уже должен скоро прийти. Позвольте прочитать одну выдержку, интересную цитату из книги «Великая борьба», 334 страница, 2 раздел. «Таким образом, произошло одно из тех последних знамений Его пришествия, относительно которых Иисус наставлял своих учеников: когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях. После этих знамений Иоанн видел, что небо свернулось, как свиток, произошло великое землетрясение, горы и острова сдвинулись с места, и безбожники в ужасе попытались укрыться от лица сидящего на престоле». То есть, это начало конца войны, землетрясения, но будет еще самое мощное землетрясение – перед самым пришествием Иисуса Христа. Я посмотрел один интересный доклад ученых, которые говорят, ну, смоделировали, как может произойти трагедия, откуда мы не ждем, если там в Марианской впадине прорвется магма раскаленная в ледяную воду. И буквально там делали эксперимент, в ванну, да, заливали вот этот раскаленный металл, все взлетало. И они там спроектировали компьютерно, что когда это произойдет, и если это произойдет, а они вообще пророчат, что это очень скоро произойдет, то вот эта атмосфера наша, она начнет заворачиваться. То есть, это люди не с Библией, понимаете, не какие-то, как кто-то бы сказал, о, это какая-то церковь, какая-то религия. Нет, это просто физика, химия, геология и вот все, что с этим связано. Они говорят, будет именно так. Но ведь книга Откровения предсказывает, что так должно быть. До этих ученых Христос предупредил через Иоанна, и что, говорит, всякий остров убежал, гор не стало, небо свилось, как свиток. Солнце померкло. То есть, такие события произойдут, которые страшно себе представить. А теперь давайте немножечко как бы представим другую ситуацию. Бог говорит о земле, на которой мы с вами живем, что ей конец. Она чем-то напоминает, я не знаю, что сравнить. Ну, например, старый дом, старый какой-то дрындулет, если можно так назвать, да, в котором вроде он едет еще. Но вот-вот отвалится колесо, вот-вот что-то заглохнет там, вот-вот отлетит что-то, там то не работает, это не работает, дверь недозакрытая. И мы с вами, живя на этой земле, или как в старом доме, да, крыша уже вот-вот подтекает, там уже где-то отопление, прохудились трубы, уже там свищ появился, течет водичка, там розетка не работает уже, это еще работает, это уже что-то не контачит. То есть, и вот мы, живя в этом старом доме, вот в этой рухляде, да, мы вопием к Богу, знаете о чем? Господи, мне нужна розетка, сделай мне, пожалуйста, вот эту новую розетку. Бог говорит, тут надо все сносить, этот дом надо сносить, эту машину невозможно отремонтировать. просто невозможно. Это надо все менять, все. От кузова, сиденья, двигателя, там, ходовой части, трансмиссии, все надо менять. Поэтому написано «Земля и все дела на ней сгорят». Что говорит Иисус фактически вот в этих предзнаменованиях? Он говорит, земля идет к своему концу. Так Бог определил. И у нас есть много пророчеств, что 7000 лет будет на небе. Почему? Потому что 6000 лет – это как вот сообразно с Божьими заповедями. 6 дней работай, суббота, 7-й отдохни. Точно так же по пророчествам мы находим, что 7000 лет, она уже, земля, будет отдыхать от греха и грешников. Таким образом, мы уже на грани этого исчисления. Но что происходит? Христос говорит, даже если я бы вот вам пытался что-то помочь, земля изнутри уже утончает вот этот слой. И, кстати, эти же ученые свидетельствуют, что в Антарктиде вода в океане внизу теплее, чем наверху. То есть магма, получается, поднимается ближе и изнутри. А ну-ка, нагрейте океан воды. Это сколько должно быть энергии? И поэтому, когда люди думают, а я бункер сделал. Какой бункер, если написано «Земля и все дела на ней сгорят». То есть не то, что на земле, что горит, может сгореть, а земля сгорит. Потому как мы видим вот последние события на Гавайях, когда этот вулкан фонтанировал, там целый остров появился из вот этой магмы. Но это же не плодородие, это же жить на ней невозможно, на вот этой лаве застывшей. Поэтому земля идет к своему концу, она идет на обречение. А вот это все признаки. И что мы фактически находим здесь? Второе, о чем Христос говорит, это уже духовная сторона. Вот в эти события будут происходить еще кое-какие события. Давайте прочитаем. 12 стих. «Прежде же всего того возложат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоги, в темницы, поведут перед царей, правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Я хочу вот здесь, чтобы мы сейчас сделали паузу. «Некоторых из вас умертвят». Но 18 стих, он говорит так, давайте прочитаем дальше. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Итак, непонятно. Некоторых умертвят, волос не упадет. Это тоже очень интересно, потому что здесь есть очень важная такая деталь, потому что, когда мы читаем, что на вас возложат руки, поставят перед царей, пред правителей, и это будет вам для свидетельства. Вот я не мог понять, как это может быть, что значит для свидетельства. Оказывается, когда мы читаем в другом переводе этот же стих, там написано, это даст вам возможность свидетельствовать. И поверьте, мы сегодня, как христиане, сопереживаем нашим друзьям, соседям, да, скажем, тем, кто пострадали в Турции. Да, они мусульмане. Какая разница? Вопрос в том, что люди гибнут, у людей теряют кровь, теряют средства, теряют возможности. Конечно, они сходят с ума не просто так. Это страшнейшая катастрофа вообще из когда-то происходящих. Но вот что интересно, он говорит, у вас будет возможность засвидетельствовать, но знайте, вас будут ненавидеть. То есть, когда человек, специалист, говорит о машине или о доме старом, как вот мы говорим, то, конечно, он понимает, какие будут проблемы. Но что важно, что Христос говорит, вы не пропадете. Даже если вы умрете, некоторых из вас умертвят, то вы не пропадете. Грубо говоря, вот старый дом, все рушится, или машина, да, вот это старое, старье. Ну, не смог ты вот эти еще дожить какие-то там дни, часы или годы в этом старье. Что ты потерял? Ничего, если ты все равно воскрес. Это очень важно понять. Поэтому, когда мы пытаемся на этой земле корни пустить и просить Бога настаивать, чтобы благослови, сохрани, дай мне 100 лет жизни, все, что было хорошо, то мы иногда не понимаем всей картины. мы только вот локально, да, вот тут мне хочу, чтобы было хорошо. А Бог говорит, оно невозможно, потому что земля разрушается, грех ее разрушает, изнутри разрушает. Посмотрите, что сделал человек вообще с землей. Как мы, как люди, разрушили экосистему. Мы залезли в недра земли. А что такое добыча нефти, миллионы баррелей там в сутки? Оттуда забрали нефть. А что туда затекло? Там что, пусто теперь? Нет, туда вода уходит. А какая вода? Говорят, питьевая. Тогда что ждет нас? Ждет очень большой кризис и нехватка питьевой воды. Понимаете, все происходит, дисбаланс. Устанавливаются огромные, возьмите в Китае, большие ГЭС, гидроэлектростанции. Кто-то даже там подсчитывал, что она может изменить вес земли, там, потому что очень большое скопление воды. Плюс ко всему, мы видим, что ось сместилась после прошлого цунами, которое было в 2004 году на Пхукете. Таким образом, мы как люди влезли во все. Эту землю невозможно. Целый ряд видов животных исчезли навсегда. Все, их просто нет. Помните, как в Китае однажды они решили истребить всех воробьев? Ну и что? Ровно буквально через короткое время весь урожай начали съедать гусеницы. Они снова начали завозить воробьев, чтобы воробьи ели гусениц, чтобы не пропал урожай. Таким образом, когда ты влазишь в то, в чем ты не владеешь или не можешь понять, происходит очень сильная разрегулировка, плюс загрязнение. Поэтому земля обречена. И нам нужно приготовиться к встрече со Христом, и поэтому он говорит, я дам вам премудрость, я дам вам все необходимое, но у вас волос с головы не упадет. Это означает, что вы останетесь живы, целы, глобально. Но некоторые умрут. Вы слышите, да? То есть он говорит, не переживайте, что это вам конец полностью. Нет. Потому что даже если кто-то и умирает, даже если это случается в силу какой-то онкологии или еще какое-то событие, землетрясение, если ты знаешь все события и ты говоришь, Господи, я живу в этом разрушенном почти доме. Ну, вроде вот вчера было все цело. Сегодня, надо же, вот прорвало воду, затопило нас. Надо же, отключилось отопление. Надо же, крыша провалилась там или потолок упал. То если я до чего-то не дожил из этих событий, это не проблема, потому что очень скоро написано, что все откроется, могилы откроются и все выйдут. И поэтому он говорит, терпением вашим спасайте души ваши. И вот если читать дальше, смотрите, к чему мы приходим. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей». И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Эти события, особенно у 27-28 стих, когда мы читаем, «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Итак, что мы здесь видим? Если посмотреть на книгу Откровения, это будет шестая печать, шестая труба, это будет седьмая язва. То есть это уже самое завершение. Вот почему я говорю, что это двойственное пророчество. Тут Иерусалим, тут пришествие Христа. Очень похожее смятение, которое происходило там, будет происходить здесь. Но давайте прочитаем еще 2 Тимофея 3:12. Это очень тоже хороший текст для нас. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. Он говорит здесь, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вот интересно, То есть мир перед пришествием будет зло. И не просто так люди в Турции сегодня обозленные, потому что когда будут все события сбываться, люди будут искать виноватых, крайних. Это не просто будет разговор, это уже будут очень суровые действия. Земля рушится. И получается, что сегодня какой может взять христианин себе девиз? Христос говорит: не ужасайтесь, не бойтесь. Вот это важная истина для нас с вами. Мы знаем, что это должно произойти. И знаете, когда вот ты знаешь какое-то состояние чего-то, там машины, например, или еще, и вот мастер говорит: ну, очень скоро у тебя должно вот здесь потечет или поломается. И потом он тебя встречает через время и спрашивает: ну что, ты еще ездишь или поломалось? Человек говорит: ты знаешь, вот буквально вчера. Ну, все, он улыбается. Почему? Потому что он знал, что ну не вчера, завтра, ну не завтра, послезавтра, но нету года туда или года туда. Ни в коем случае. Вот так точно и здесь. Добрая весть заключается в том, что нам просто это время надо пройти. Просто пройти. Даже если с нами что-то и произойдет, не надо отчаиваться, потому что написано, что в другом месте Христос говорит, в Нагорной проповеди, что у вас волосы на голове все сочтены. И посмотрите, как об этом говорит тоже в книге «Путь ко Христу», страница 100. «Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения. Вы не утомите и не обремените Его этим. Тот, кто способен сосчитать каждый волос на вашей голове, не может быть безразличным к нуждам своих детей». Не может. Вот это и есть как раз-таки ответ на нашу с вами проблему. Потому что нам кажется, что земля вечна. Вот только убрать бы вот это, или выгнать этих, или ввести закон и запрет на это. Но нет, эта земля уже обречена. Она загрязнена. И, как говорит Писание, Бог будет губить губивших землю. Ну и позвольте еще одну прочитать интересную, на мой взгляд, тоже и цитату, и сначала библейский текст в завершение. Это Ефесянам 6 глава, где апостол Павел, очень вдохновенный Божий пророк, он говорит следующие слова. 6 глава с 10 стиха. Вот он здесь говорит так: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Там написано в оригинале: «Будьте сильны в Господе, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И там сказано: молитесь, как Дух вас побуждает молиться. И вот что интересно, есть одно интересное видение, в котором есть такие слова: «Вскоре я услышала голос Божий, поколебавший небо и землю. Произошло сильное землетрясение. Здания рушились со всех сторон. Затем я услышала торжествующий крик победы, громкий и мелодичный и ясный. Я взглянула на людей, которые совсем недавно пребывали в сильном смятении духа и подавленном состоянии. Теперь они избавились от плена, и славный свет озарил их. Как прекрасны были они в этом свете! На их лицах не осталось следа страданий и переживаний. Они светились красотой и здоровьем. Их враги, язычники, окружавшие их, пали замертво, ибо не могли вынести света, который озарял избавленных святых. Этот свет и слава пребывали на них, пока Иисус не показался на облаках небесных. И в этот миг верные, испытанные дети Божьи изменились во мгновение ока от славы в славу. Могилы отверзлись. Святые, облеченные в бессмертие, вышли из них с радостными восклицаниями: «Победа над смертью и могилой! вместе с живыми святыми. Они были восхищены на встретение Господу на воздухе, и со всякого бессмертного языка срывались мелодичные звучные возгласы победы и прославления». Мы очень близки к этим событиям. Пусть Господь нас благословит не бояться, но делиться мир, быть готовым и обутым в готовность благовествовать мир и рассказывать людям о том, что Христос скоро придет, а вместе с Ним придет и наше с вами избавление. И мы будем переселены в новый, неубитый, красивый, абсолютно современный дом, который Он приготовил для своих детей. Помолимся об этом. Боже Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за то, что даешь нам надежду, но и вместе с этим предупреждаешь нас о том, что нас ждет. И чтобы мы не ужасались, когда мы видим, что эта колымага разваливается, эта бедная многострадальная земля, которая пролила столько невинной крови, она уже сегодня готова к тому, чтобы свернуться и исчезнуть. Но мы, Боже, просим, помоги нам приготовиться к Твоему пришествию. Помоги иметь мир в сердце, спокойствие, радость, для того, чтобы знать, что все под контролем. Ты своих детей не бросишь, не забудешь и не допустишь, чтобы кто-то из них пострадал. Да будет Тебе за все слава и честь, хвала и поклонение нашему великому Спасителю и Богу. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Ибо прежнее прошло.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это полезно для здоровья и кошелька. Так что же такое квас? Квасом называют напиток, полученный в результате естественного брожения. Он хорошо утоляет жажду и при этом содержит немного калорий. Перебродивший сахар не приводит к прибавке в весе. Такой квас богат магнием, калием и кальцием. Поэтому он полезен для сердца, сосудов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом квас, правда, совсем недолго хранится – несколько дней, а пастеризованный – максимум 3 недели. Если продукт приготовлен без брожения на сусле и сахарозаменителях, это квасной напиток, а не квас. На перебродивший оригинал он не очень-то похож даже по вкусу. И для здоровья не полезен. Из-за всевозможных красителей и добавок этот народный напиток превратился в газировку. Так на этикетке может быть крупно написано «квас» и указан состав обычной газировки. Рецепт этой жидкости не имеет никакого отношения к квасу. Потому что это вода очищенная, двуокись углерода, кислота лимонная, вкусоароматическая основа, подсластители, бензоат натрия. От такого напитка пользы никакой, один вред. Сочетание химикатов только загрязняет организм и нарушает его нормальное функционирование. На этикетке настоящего кваса должно быть написано «напиток брожения». Они же указаны те самые продукты, из которых получают квас – ржаная мука, ячменный солод, сахар. Квас может быть как светлым, так и темным, в зависимости от того, из каких продуктов он изготовлен. А вот на пузырьки в квасе стоит обратить внимание. Если в напитке их чересчур много, то, вероятнее всего, производитель добавил в продукт дополнительные углекислоты. У настоящего кваса есть один недостаток. Поскольку он является продуктом брожения, то содержит спирт. Содержание его не может превышать 1,5%. Обычно спирта там бывает в 1,5-2 раза меньше. Но все же лучше не давать его детям. Итак, будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесы Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады» и «Одиссей» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду» действительно писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила в реку, ну, просмоленные корзинки, которые нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простертой. Но как евреи Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на бытие в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, история книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последней, как раз в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об этой, эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык, да. То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит, было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш. История Иосифа Прекрасного, последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в

0: Тем так, да, сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
1: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение. Так что не вы послали меня сюда, а Бог».
0: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
1: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
0: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
1: «К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал».
0: В этих же главах описывается грехопадение в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение. Это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Вот таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчество об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчисления и причисления. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности».

0: А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди в главе 35. Один из 12 сыновей Якова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего Валы. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о седьмой заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
1: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“
0: Спать чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкий и английский перевод отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
1: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть“».
0: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как вам попало в русский язык. Скиния или святилище?
1: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка – шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
0: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт». Потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий». Потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в Институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи». «Шатер откровения». Сам исход был знаменем сил этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, несгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес, или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
1: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: „Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилю по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилева из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
0: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня будет туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга Левит. Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
1: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
0: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от Него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения – символически указывал на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня же жертва не приносится, да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение, отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
1: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей ветхозаветней церкви в дни Моисея. Тесно примыкая к исходу, книга чисел посвящена судьбе церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
0: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареев, о второй Пасхе после исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордане в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями – хороший и плохой. Мы были в земле, которую ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал, однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все не поверившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они стали в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест. И есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю Ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит, да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается Второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. Яхве похоронил его. Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, и всеми силами своими.
0: Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все Пятикнижие Моисеева.
2: Не тем Господь могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет. Сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется. Кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. И ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать. С улыбкой бесстрастия ты жизнь благослови. Не нужно нам для счастья ни славы, ни любви, но почки благовонные нужны, и небеса, и дымкой опушенные прозрачные леса. Над первыми цветочками жужжание первых пчел, и с клейкими листочками березой тонкий ствол. Вся мудрость в том, чтоб радостно во славу Бога петь. Равно да будет сладостно и жить, и умереть.
1: Духовное наследие.
0: Бойся жизни, говорят мне, в том веление Христово. Нет, неправда, это голос не Христа. В Христе была живая красота. Он любил, Он вечность влил в одно мгновение, дал нам хлеб и дал вино, и дал забвенье, боль украсил, смерть убил, призвав на суд. Будем жить и будем пить вино минут. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, верна ли предпосылка многих богословов и проповедников о том, что земля северная, которая упоминается в книге пророка Иеремии неоднократно, является Советским Союзом? Давайте внимательно посмотрим, где еще один раз встречается у пророка Иеремии слова о северной земле или северных народах. Посмотрите, например, 25 главу. Вот что сказано. «Всему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю вавилонскому, рабу моему, и приведу на их, на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением, и прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жернова и свет светильника». О чем говорят эти слова, друзья мои? 25 глава книги пророка Иеремии однозначно говорит о Вавилонском нашествии. Здесь прямо сказано, называется по имени царь Нововавилонской империи Навуходоносор, который придет с северными племенами, чтобы разрушить Иуду и Иерусалим. Кстати говоря, у кого-то может возникнуть вопрос: так это же 25 глава, а ты нам читал только что 16 главу. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на последнее предложение, записанное в этом отрывке, только что процитировал, где говорится о прекращении голоса жениха и голоса невесты. Посмотрите, как, оказывается, схожи между собой эти стихи. Вот у нас Иеремия 16 глава. И вот здесь у нас тоже сказано: «Я прекращу на месте сём в глазах ваших, в дни ваши, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты». А вот дальше 13 стих говорит: «За это я выброшу вас из земли, в которой не знали ни вы, в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь». Друзья мои, это однозначно говорится о вавилонском пленении. 25 глава и 16-я. Слова очень похожи. Посмотрите, то же самое: «Прекращу голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты. Земля будет пустыней, ужасом, да? А народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. То есть здесь другого не может быть. Не идет здесь речь о том, что Бог рассеял евреев где-то в Советский Союз. Тут все понятно. Это очень важно, когда мы читаем пророческие книги Библии в их историческом контексте, а не пытаемся в каких-то отдельных словах что-то там выловить такое, что может ассоциативно напоминать сегодняшние события. Очень важен исторический контекст. Что такое страна Северная? Очень хорошо понятно вот на этой карте. Перед вами Неовавилонская империя. Вот вы видите, как она нарисована бордовым цветом. И я уже упоминал вам о том, что вот эта территория севера Аравийского полуострова, она это непроходимая пустыня ненаселенная. Поэтому все торговые пути, ведущие из Вавилона по направлению к Египту, они идут вот таким вот формой серпа или так называемый плодородный полумесяц. Поэтому, естественно, вот у нас Иудея, вот куда пойдет Вавилонская армия, и вот относительно Иерусалима, откуда она придет. Она придет с севера. Кстати говоря, Мессия, он приходит с востока. И если вы вчитаетесь в слова книги пророка Исаии 41 главе, то там говорится «голос вопиющего». Сразу я слышу в пустыне, голос вопиющего в пустыне. Нет, в пустыне никто не вопиет. Голос вопиет, запятая. В пустыне приготовьте путь Господу. То есть Господь приходит с востока, а на востоке пустыня. Поэтому Иоанн Креститель находился там, где была пустыня, и приготавливал пути Господу. То есть это своего рода география, которая была там. Вы знаете, это иногда сложно себе представить, когда попадаешь в незнакомый город, ну, я лично всегда пытаюсь сориентироваться, где у меня север, где у меня запад, где у меня восток. И вы знаете, иногда вот как переехал, вот побыл на каком-то месте и переехал, довольно далекий переезд на жительство в другое место. И сразу смотришь, небо звездное не то, дороги не так идут, все не так, да? Потому что в каждом месте есть ориентиры. Вот, Нижний Новгород – это свой ориентир. Это буква «Т» – слияние Оки и Волги. И, конечно же, а вот у израилитов, у иудеев, соответственно, мы уже Израиль сегодня, то есть это уже не израилиты, это уже иудеи, да? Тут уже у нас другой ориентир – с юга – опасность от египтян, С севера враги из Месопотамии, а вот с востока приходит Мессия. Поэтому, видите, на этих фотографиях очень хорошо показан, как уводили в вавилонский плен и ассирийский, да? Вот эта стрелочка ассирийский плен, вот это вавилонский, видите, куда уходят? На север идет дорога. Вот еще такой карте видно. То есть однозначно, друзья мои, книга пророка Иеремии, 16 глава, где говорится о возвращении из страны северной, явно не имеется здесь в виду Советский Союз, а конкретно говорится о Вавилоне. Но тут, конечно же, возникает очень важный и серьезный вопрос. А может быть, это пророчество имеет двойное исполнение? Почему об этом речь идет? Ну, посмотрите. С одной стороны, вавилонский царь, все понятно, 70 лет. Навуходоносор разрушил храм, но ведь после того, как храм снова отстроили, он снова был разрушен. Вот эти слова «выброшу вас из всей земли в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши». Вот эти слова, может быть, они имели два раза исполнились. Первый раз – это Вавилон, а второй раз, может быть, это ситуация, связанная с разрушением храма в 70-м году. Знаете, Библия – удивительная книга. И я вам хочу сказать, есть много людей, которые исследуют Библию тематически, не текстуально. И это, ну, бывает зачастую палка о двух концах. Потому что при тематическом исследовании Библии у нас стих там, стих здесь, стих еще в третьей книге. Тот, кто пытается рассуждения свои нам предоставить по вот так разным стихам, он эти стихи сводит все воедино и дает свою интерпретацию. Правильная она или неправильная, вот это вопрос. Если мы постоянно исследуем Библию по стихам, мы перестаем видеть как контекст, так и взаимосвязь, которую есть, которую нам дают авторы библейских книг и в пророки в частности. Для меня исследование трех пророков – Иеремии, Иезекииля и Даниила является большим вдохновением, потому что на примере этих трех мужей, которые жили в разных местах, но в один и тот же период времени, можно судить о том, что несмотря на разных авторов, которые писали разные книги Библии, в Библии есть один соавтор – это Бог. Посмотрите, вот наш стих. Вот то, о чем говорит нам Иеремия. «Когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и их землю халдейскую сделаю пустыней, совершу над той землей все слова мои, которые произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. А вот посмотрите, что написано в книге Даниила. И здесь вот такие слова. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского». А кто это такой Дарий из рода Медийского? Если мы почитаем шестую главу книги пророка Даниила, то мы увидим там то, как Валтасару, царю Вавилонскому, было написаны слова о том, что он найден легкий, взвешен, будучи на весах, и что царство его отдается персам и медянам, и как он был убит вот, на своей вот этой последней попойке, где они прославляли иных богов. А Даниил все это видит. И вот сменяется власть в халдейском царстве. И Даниил начинает думать, а исполнилось вот это пророчество Иеремии. Да, написано, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, что 70 лет исполнится над опустошением. Вы понимаете, как взаимосвязаны книги Библии? Если мы начнем говорить, это пророчество не конкретное, а его можно применять к любому событию, которое нам кажется, то тогда у нас, естественно, сразу же вся стройная гармония, которую Господь выстроил в Священном Писании, она моментально развалится. Поэтому я вам показываю вот эту вот взаимосвязь. Посмотрите, как много пророков говорят и называют точно по имени людей, которые связаны с избавлением израильского народа из вавилонского плена. Вот посмотрите, Исаия что говорит? Так говорит Господь помазаннику моему Киру. Кто такой Кир? Это царь персидский. Дарий медянин – это его союзник. Они вместе объединились в унию медоперсидскую и завоевали Вавилон. И вот что Исаия пишет. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, сниму пояс из чесл твоих, чтобы отворялись для тебя двери и врата не затворялись ради Якова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». То есть Бог использует царя Кира, язычника, который Бога не знает, для того, чтобы ради Якова Израиля, чтобы вернуть их из вавилонского плена. Вопрос. Исполнилось ли пророчество о том, что все иудеи вернутся из вавилонского плена и будут снова жить на земле своей. Как об этом предсказывает нам в 16 главе пророк Иеремия? Вот здесь-то и хороший вопрос – Вот здесь-то и хороший вопрос. Посмотрите на эту карту. Эти вопросы часто многие христиане не понимают. Перед нами история еврейских диаспор, которые образовались с 4 по 2, с 4 века до нашей эры по 2 век нашей эры. И вот у нас первая диаспора, видите, вавилонская. Из Вавилона не вернулось как минимум 40% тех, кого туда увели. А если вы почитаете внимательно книгу пророка Иеремии, то вы узнаете, что оставшиеся иудеи, которых царь Вавилонский не увел в плен после разрушения храма, восстали и бежали в Египет. Так образовалась вторая община, диаспора, египетская диаспора. А вот вам и Рим, а вот вам и Малая Азия, а вот вам и Киренаика, это восточная Ливия сегодня. Если мы посмотрим статистические данные, на момент первого века нашей эры в римской провинции Иудеи проживали всего лишь 30% еврейского населения. Все остальные проживали за границей, включая, например, такую известную личность, как апостол Павел, который не родился в Иудее, а родился он в Тарсе. Вот он, Тарс. Это Малая Азия, Каппадокия, римская провинция, сегодняшняя Турция. То есть, вот оказывается, как много обстоятельств исторических надо учитывать, прежде чем взять из книги пророка Иеремии 3 стиха и применять их на сегодняшнюю историческую ситуацию. Вы видите, что оно не работает. Не работает. С момента Вавилонского плена евреи не живут и не жили уже более чем 23 столетия. Не жили, даже 24-25 столетий, если так говорить, на территории земли обетованной. Это, конечно, накладывает определенные конкретные изменения на даже того, на то, как применялись в то время законы Торы. Ну, второй момент, который следует посмотреть, важный момент. Разрушение храма. Да, это основной аргумент. Вот посмотрите, был храм, разрушен был Навуходоносором, ушли иудеи в вавилонский плен, опять храм, второй храм, опять разрушен, евреи опять ушли в рассеяние. Может быть, вы видите, не похоже. Уже на момент разрушения второго храма огромное количество иудеев жило в диаспоре. Но похожи ли эти два исторических события? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего задаться таким вопросом. А вообще, что, где Библия вообще говорит нам о разрушении второго храма? И за что был разрушен второй храм? Вот посмотрите 16 главу Иеремии, и здесь мы увидим конкретно, за что был разрушен первый храм. Сказано, Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек Господь на нас это великое бедствие? Какая наша неправда? Какой наш грех, которым согрешили мы перед Господом Богом нашим? Тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и обратите внимание, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. То есть, вот обвинение. Храм Соломонов, первый храм, разрушен. Раз. За то, что иудеи не соблюдали закон. Два. За то, что поклонялись иным богам.

Посмотрите, единственное пророчество, которое говорит о разрушении второго храма, записано в книге Даниила, 9 глава. По истечении 72 седмин будет предан смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Что нам здесь сказано? Нам здесь сказано, первое, будет предан смерти Мессия, а второе, что после смерти Мессии будет разрушен город и святилище. Здесь что-нибудь типа о грехах Израиля говорится? Здесь что-нибудь типа о идолопоклонстве Израиля говорится? Вопрос, самый главный, который нам нужно понять. Было ли разрушение храма второго наказанием еврейскому народу? Потому что традиционно понимание выглядит так. Евреи отвергли Христа, за это Бог разрушил храм. Но у меня вопрос возникает. Хорошо, если бы евреи приняли Христа, неужели бы храм продолжал функционировать? Что, сам бы Иисус там приносил жертвы, что ли? Друзья мои, храм указывал на жертву Иисуса. Вы понимаете, что не мог он остаться целым, когда Иисус пришел со своей миссией и проливал кровь, как истинный агнец. Почему был разрушен храм? Нам апостол дает в послании к евреям однозначный вопрос, ответ. Храм разрушен, потому что ветхозаветное святилище является частью Ветхого Завета. И потому все стареющее и ветшающее близко к уничтожению. Вот почему был разрушен храм. Мы читали с вами уже эти тексты о том, что такое Ветхий Завет. Это послание евреям, 9 глава. Что это было богослужение в святилище земном, которое есть образ настоящего времени. Вот почему Павел говорит, что это богослужение в святилище земном, оно ветшающее, стареющее и близко к уничтожению. Ни слова, ни полслова нам не говорит Библия о том, что разрушение храма является наказанием евреям. Разрушение храма открывает путь нашему великому первосвященнику Иисусу для того, чтобы он приобрел в небесном святилище для нас вечное искупление. Друзья мои, вот о чем говорит нам Библия. В чем смысл тогда пророчества? Посмотрите, о чем говорит нам пророк Иеремия в контексте, и зачем и Иеремия говорит нам о возвращении Израиля из северной земли. Вот еще одна глава, 23 книги пророка Иеремии, и тоже

слова: «Жив Господь, который привел племя дома Израилева из земли северной, будет жить на земле своей». Смотрите его в контексте. В контексте у нас написано: «Соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться, и будут размножаться, поставлю над ними пастырей, которые будут пасти, и не будут бояться, не будут пугаться, не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро». Кто этот царь? Какая это отрасль праведная? Вы понимаете, для чего Господь собирает Израиль? Не для того, чтобы они снова стали той ветхозаветней державой теократической, которая свою роль выполнила, но для того, чтобы они познали Иисуса. Господь хочет вывести Израиль из вавилонского плена для того, чтобы дать им отрасль Давида. Друзья мои, сегодня так много я вижу верующие люди говорят о политике. И вот здесь своя политика. Там, когда начинаешь говорить об Израиле, читаешь эти христианские издания, там своя политика, потому что каждая там ситуация, каждое какое-то политическое событие, каждое конфликт там с палестинцами обсуждается в свете пророчеств Еремии. Друзья мои, евреям не нужна политика, им нужен Христос. А вам? А нам всем? Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Программа «Независимость». Любовь.
1: Я родилась и выросла в семье алкоголика. Папу я практически не помню трезвого. Помню до сих пор папе единственный подарок. На 8 марта, да, это была шерстяная розовая кофта. Я ее очень-очень долго берегла. В семье еще был брат. Брат не алкоголик и не связан, да, он не, ну, как бы созависимый. И все было как бы ничего. Достаточно, ну, как бы закончила школу, я пошла на работу. Карьера складывалась достаточно хорошо. Я закончила учебное заведение, я уже работала, как бы там в начальниках ходила. Вот, но алкоголь был всегда, на всех праздниках. Еще при жизни мужа я уже не работала на хороших работах, да, и я как бы потеряла свою квалификацию. Вот. После смерти мужа как бы вот эти запои пошли чаще. Но на тот момент я как бы пила еще только дома одна. Девочка ходила в школу. Вот. Но все было как бы ничего. Потом у меня как бы так умирает сначала отец, потом мать. И вот с этого момента я стала самой бедной, несчастной женщиной на свете. Я нашла себе первого сожителя, да, и вот с первым сожителем он меня познакомил с таким лечебным учреждением, как ГНД. Вообще вот сегодня я готова сказать спасибо докторам наркологического диспансера, да, за то, что они меня спасали. Вот. Но и, к сожалению, вот как только я оказалась в ГНД, у меня как бы расширился кругозор моего питья. Я перестала пить только дома, я стала ездить по другим районам города, да, и я могла где-то зависнуть. У меня заболела дочка, мне было плохо, нужно было похмелиться, и тоже плохо, температура. Пришлось вызвать скорую, мне не втерпешь, скорая не едет. Я несколько раз выходила на площадку, выходила только за тем, что у соседки было что выпить. Пьяная села в скорую вместе с дочкой, да, там поскандалив с доктором. Я очухалась дня через 3. И не могла вспомнить, да, ну, как бы только там через какое-то время вспомнила, что я девочку отправила в больницу. В моей голове никак не укладывалось, что алкоголизм – это болезнь. Последние 2 года – это был кошмар. Да? Последние 2 года у меня не было имени. Я знаю закон помоек. Я знаю, как там прописывают. Из дома было вынесено все. Да? Только большая мебель осталась. И то только, наверное, потому, что нам не донести ее было. Ну, как бы дочка росла, да, и вот сама она того не ведая, да, у нас был в доме последний скандал, и она от меня ушла. Вот меня одной хватило пить 3 месяца. Ну, как бы однажды проснувшись, да, и оказавшись на полу, не было. Я пыталась забраться на диван, да, и меня какая-то сила скидывала опять на пол. Я поняла, что я никому не нужна. Ни Богу, ни черту, никому. И вот этот страх, да, что меня там очередной любимый спал на диване, я ему тоже была не нужна. Вот эта безысходность, вообще кошмар там, вот это был кошмар такой, да. Страшно стало. Стало страшно. Любимый ушел за очередной порцией льдины. Да, вот последние 2 года я сидела на льдинке. И как бы и не вернулся. И я помню вот этот стыд. Есть нечего, пить нечего, на ноги мне не встать. Я помню, как я ждала, чтобы сосед ушел на работу, да, чтобы выползти на кухню, набрать банку воды из-под крана и заползти обратно в комнату, да, потом обратно выползти с тряпкой, чтобы убрать за собой следы. Страшно было. Было страшно. И, наверное, самое унизительное вот вообще в моей истории, да, это я помню вот этот, когда трезвая ходишь по помойкам, потому что очень хочется жрать. Думаю, есть нечего, тебе уже никто ничего не дает. Я не знаю, где моя девочка, сосед молчит, ничего не говорит, она мне не звонит. Это я уже вышла на улицу. И, вероятно, вот в один из таких моих походов, да, меня вот увидал. Я была в полной уверенности, что меня никто не видит. Увидал муж, приятельница. Она мне позвонила и спросила, плохо совсем? Я сказала, совсем плохо. И она мне дала телефон. Я вообще плохо поняла, что это за телефон. Но мне сказали, что это связано с алкоголизмом. Я позвонила, телефон оказался дома Надежды на горе. И я благодарна сегодня и соседу, да, вот он как бы, ну, не знаю, может, пожалел. Он созвонился с моей дочерью, и, ну, как бы она приехала. Она приехала и, ну, помогла мне туда собраться. Я вообще не знала, зачем я туда еду. У меня в голове было только одно, что меня будут кормить. Кормить бесплатно 3 раза в день. Мне было все равно, что там будут со мной делать. Мои, как бы, ну, друзья-алкоголики, да, мне говорили, что мне там в голову что-то вошьют. Мне было все равно. И вот на тот момент я уже не могла больше пить. Вот. И вот, знаете, вот там, наверное, началось вот это чудо. Меня впервые за 2 года стали называть по имени. Надо мной никто не смеялся. На меня никто не кричал. Я вообще не могла говорить. Да, вот эти 2 года вот в постоянной пьянке, я вообще по-русски не могла говорить, да? У меня там мат один только был. Вот. Здесь я стала что-то говорить. Но я ничего не понимала. Я ничего не понимала, потому что, когда мне говорили не пить один день, я думала, один день я могла не пить. Мне иногда было плохо, я не могла встать. Не каждый день почтовые ящики бросают бесплатные газеты, чтобы их поворовать и потом сдать. Потом бывает, что дождь идет, картон мокрый на помойках, не собрать. Один день я могла не пить. И не понимала, как на тот момент консультант был трезвый 4 года. Я все время ждала, чтобы мне объяснили, как столько лет не пьют. Я прошла курс лечения в доме «Надежда на горе», да, и я очень боялась выходить за этот забор. Да, я очень боялась выходить в свой двор, к себе в квартиру заходить, боялась, да, страх. И вот опять же, да, там, про подарки, про сюрпризы. У меня сюрпризы, да, начались вот в день выхода с дома «Надежды на горе», потому что на выпуск приехала моя дочь. На тот момент она жила с молодым человеком, да, и она сказала, что они меня забирают к себе. Для меня, ну, не знаю, сказка была, да. И потом, когда зам директора сказал, что я в понедельник могу подъехать в ГНД, да, там, ну, как бы решится вопрос с моей работой, потому что ни на какую работу меня не брали. У меня в моей трудовой 2 статьи. Вот, и как бы там на ту же работу уборщицы меня тоже как бы, ну, не брали. Вот, я благодарна, да, я благодарна своей дочери, я благодарна ее молодому человеку, да, они меня взяли к себе, и меня действительно взяли на работу. И сегодня, ну, вместе со мной живет моя дочка, я ей очень благодарна, я ее очень люблю. Для меня вот те годы, да, вот, обострение моей болезни, да, ну, я очень много не додала своему ребенку, чтобы вот сегодня сказать девочке, что я ее люблю.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Вспомним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславле на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома-Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Сегодня с вами снова ваши ведущие. Я Размик, мой коллега Сережа и наш сегодняшний гость Давид. Привет, Давид.
2: Привет, привет, ребята.
3: Привет. Привет. Значит, тема у нас сегодня называется «Принципы». Каждый человек имеет свои принципы, имеет свои жизненные устои, которых он старается придерживаться.
1: Да, Сереж, но есть такие принципы у людей, которые все-таки несерьезные, я бы сказал, и приводят, наоборот, к проблемам. Вот,
3: сегодня мы поговорим как раз с нашим гостем Давидом о том, что такое принципы, о том, кто такой принципиальный человек. И тебе, Давид, вопрос в лоб. Ты считаешь себя принципиальным человеком, и что ты, так скажем, ради своих принципов, чем ты готов жертвовать?
2: Хороший вопрос. Да, я считаю себя принципиальным человеком, но сразу же отвечу, да, тут нужно разграничить принципы, которые человек сам себе придумал, или он откуда-то эти принципы, как говорится, принял, да, его так воспитали, или его религиозные убеждения, да, то есть его вера во что-то там.
3: У тебя есть какие-то принципы, скажи, в твоей жизни, и чем ты ради них пожертвовал?
2: Да, у меня есть принципы, и они обусловлены тем, что я человек верующий, да, и моя вера, то есть она с детства, я рос в ней, меня в ней воспитывали в этих принципах, и мои вот эти жизненные принципы в определенный момент моей жизни, да, где-то 18 лет, я пришел к тому, что мне пришлось отказаться от карьеры. Я с детства занимался футболом, у меня это все хорошо получалось, это был талант, он развивался, и пришло такой момент, пришел, что выбирать. Либо я выбираю свои принципы, свою веру, да, либо я выбираю свою футбольную карьеру.
3: А что тебе карьера твоя сулила?
2: Ну, если вы немножко разбираетесь в спорте, я думаю, вы хорошо разбираетесь в спорте, особенно в футболе. Я думаю, вся страна у нас знает об этом, да, какие гонорары у футболистов. Это на высшем уровне. Но на низшем уровне они тоже очень хорошие достаточно. Я знаю парня, который был в моей команде, который продолжил карьеру, да, от которой я отказался. И за один сезон он буквально купил себе квартиру, да. Если играешь 1-2-3 сезона, то тебе, как говорится, жизнь, как говорится, беззаботная обеспечена. Потому что, ну, наш российский спорт, в него вкладываются очень большие деньги. Если ты зацепился, если ты проявил себя и ты заиграл, у тебя есть контракт, все.
1: То есть даже вот в 18-летнем возрасте, ты говоришь, можно было заработать на квартиру?
2: Да. У меня друг в моей команде, он заработал, то есть у него был талант, он проявил себя.
1: Какой принцип нужно иметь, чтобы отказаться от такого?
3: Вот интересно, как раз я хотел задать вопрос. Скажи, а что ты получил взамен? Ты отказался ради своего принципа от будущего, о котором мечтают многие молодые люди, а тем более футболисты, ребята, которые у нас сегодня сплошь и рядом, ребята, которые занимаются футболом, которым это нравится, и они мечтают о том, от чего ты отказался. Ради чего, Давид?
1: Да, сидел бы сейчас в Испании где-нибудь, там испанские ведущие тебя допрашивали.
3: Режиссеры, корреспонденты.
2: Не в Испании, но где-нибудь бы сидел, да. Ну, что мне это дало? Ну, во-первых, я до сих пор, да, у меня возникает вопрос, да, так, к Богу, потому что я человек верующий, и я его спрашиваю, так, если у меня был же другой жизненный путь, который ты мне приготовил, почему, как говорится, ты меня привел к этому варианту? Ну, я надеюсь, я этот ответ получу на этот вопрос когда-нибудь в жизни. Но сейчас, что мне это дает?
3: Что ты получил взамен, да, когда
2: что
3: выбрал?
2: Взамен? Ну, моя, как говорится, душа спокойна, моя совесть чиста. То есть я выбрал то, что мне действительно в жизни важно, что, чем я жил всю жизнь, да, начиная с детства. То есть моя религия, моя вера, мои принципы и вот мое, как говорится, увлечение футболом, они до определенного момента шли рука об руку, то есть вместе, они друг другу не мешали, а даже в каких-то моментах они, как говорится, друг другу помогали.
3: Поддерживали.
2: Да, поддерживали. И вот наступил момент, когда пришлось от карьеры отказаться. Но вот то, что в меня вложили родители, да, есть такие прекрасные слова в Священном Писании: «Наставь юношу в начале пути его, он не свернется от него, когда он и повзрослеет, да, или даже когда состарится». И вот родители именно в меня вложили с детства, я шел этим путем сам, и вот наступил момент,
3: интересно,
2: когда
3: вот
2: я этого держался.
3: Ты говоришь, родители в меня вложили с детства. Сегодня также у нас есть много молодежи, много парней. У меня друзья есть, которые говорят, что мои родители уже меня, честно говоря, напрягают тем, что родители часто навязывают своим детям какие-то свои принципы, которые были навязаны их родителям, тем их родителям и так далее. То есть часто молодым людям приходится действовать и выбирать то, не на что они сами идут, а что их родители, на что их родители вынуждают идти, или их воспитание. То есть считаешь ли ты, что твой выбор, он именно твой, а не выбор твоих родителей, навязанный тебе? И что ты вот сейчас, может быть, многие думают, что потерял свою карьеру, отказался от всего этого, только чтобы родителям угодить, и что твоя совесть была свободна. Ты сказал, что совесть была спокойна.
2: Хороший вопрос, глубокий. Но скажу так, что как меня воспитали, да, что меня вложили в родители, это одно. Но когда я пришел к этому выбору, уже стоял на распутье, да, там уже я делал выбор осознанно, потому что мне было уже 18 лет, как бы я сам пришел к этому моменту. И за время, которое я шел к этому моменту, моя вера и те жизненные опыты, которые у меня были, да, которые с Богом, да, мне Бог помогал в каких-то жизненных ситуациях, Он был со мной рядом, и я видел это в своей жизни, потому что были такие ситуации, когда, ну, они решались таким способом, которым, ну, чисто с человеческой точки зрения, они не могли решиться. Но они решались, и я прекрасно понимал, что это Господь был рядом со мной, Он мне mm-hmm. помогал. И вот, дойдя до этого момента, я прекрасно понимал, кто такой Бог, да, в кого я верю, насколько важны вот эти принципы для меня и моя карьера. Да, как-то были сомнения, потому что сложно бросить то дело, которым ты занимался всю жизнь, с которым mm-hmm. ты ел, спал, с которым ты жил, ты просыпался, ты учился, там, тренировался, ездил и так далее. Сложно, но я сделал выбор, и, как говорится, сейчас я об этом не жалею, потому что то, что я выбрал, действительно для меня важно. Профессиональным футболистом я мог действительно не стать, да, может, я поиграл бы год, какая-нибудь травма или что-то случилось, и все, моя карьера бы закончилась. Но то, что я выбрал, оно со мной на всю жизнь, то есть mm-hmm. я от этого уже не могу отказаться. Найди
3: свой путь. Вот, а мне вопрос такой интересный. Есть ли разница между принципами обычного человека и верующего человека? Если мы говорим о принципах, только ли это принципы касаемо веры в Бога, или вообще, ну, есть принципы, которые должны быть, и хорошо, если они есть у человека вот, обычного принципа в жизни?
1: Ну да, у всех у нас есть неверующие друзья, но как бы мы знаем, что они тоже могут быть принципиальными. Вот,
3: и в чем это принципиально заключается?
1: Да.
3: Например?
2: Можно, да, я приведу пример.
3: Такой, вопрос, да, да. Может, Давид.
2: Такой может пример. Вот смотрите, как у меня мысль вот пришла, да, то есть принципы, которые человек сам себе придумал, какое-то правило себе взял там. Например. Я ложусь в 9, встаю в 5 и все. И мне не важно, кто там чем занимается, я вот держусь этого принципа, я лег, я встал и так далее. Или там не есть после 6, да, как это сейчас принято у многих там.
3: Здоровый образ
2: жизни. Да, здоровый фигура. Образ жизни, да, фигуры берегут,
3: вот
2: здоровье и так далее. Да,
3: придерживается фигуру, берет.
2: И вот, и есть принципы, которые нам даны Богом, да, если мы говорим о верующих людях, мы верующие люди, которые нам дал Бог эти принципы. Mm-hmm. И вот этих принципов, которые нам дал Бог, мы либо мы их придерживаемся, либо мы не можем называться верующими людьми.
3: А человек может быть неверующий, а он все равно придерживается принципа не обманывать людей. Что мало таких людей, я знаю, и они действительно принципиальны в этом. Или люди, которые принципиально не дают взятки. Хороший, тоже хороший принцип.
2: Хороший принцип.
3: Но
2: хороший.
3: Этот человек не связывает его никак с верой в Бога. Хотя Бог,
1: а может быть, деле, связывает все-таки.
3: А может быть, связывает в своей голове или в сердце. Ну, не знаю.
2: Да. Мы же не знаем, чего человек, какие у него мотивы придерживаться этих принципов. Может, его так воспитали, или он какой-то жизненной ситуации у него была, когда он вступал сначала по одному там, принципу, да, а жизненная ситуация так вот сложилась, что он понял, что он делал там, вступал неправильно, и начал придерживаться вот такого принципа. То есть разные ситуации бывают. Но то, что есть люди принципиальные и есть принципы хорошие у людей, это однозначно, то есть это здорово. Но есть принципы, которые люди сами себе напридумывали, они там даже до смешного mm-hmm. доходят иногда, да?
3: Бывает, что ради этих принципов они, так скажем, идут на многие такие вещи, которые, может быть, не стоило бы делать.
2: Да, и из-за этого они там как говорится, теряют отношения со своими друзьями и так далее, ссорятся, ругаются и так далее.
1: Да, и так, как ты думаешь, есть такие принципы, ну вот серьезные принципы, вот, от которых можно, ну вот, как бы обойти в каких-то ситуациях, допустим, когда решается судьба человека, отказаться от своего принципа.
3: Ну или проявить гибкость в этом,
1: да.
3: В этом случае. Каких-то особых
1: случаев. Может, у тебя
3: случаев.
1: Были такие Если случаи, исключение. Когда отказывался от принципа своего, чтобы повлиять на что-то?
2: Ну, да, конечно, есть такие ситуации. Если мы берем за основание Священное Писание, да, то есть берем жизнь Иисуса Христа, когда Он в субботу исцелял людей и помогал людям, хотя в том обществе, в котором это делал, да, это не было принято, потому что люди себе другие принципы напридумывали, и у них было не принято помочь даже человеку, если он страдает, у них было не принято помогать ему.
3: Потому что, почему? Это особенный день, в субботу.
2: Особенный день был для них, и они там... Ну, вот именно вот здесь уже такая ситуация, что люди сами себе напридумывали вот этих принципов.
1: А Иисус что делал?
2: А Иисус Христос пришел, и Он показал им, как на самом деле нужно поступать. И Он помогал людям, да, если мы берем субботу как святой день, да, для нас, как верующих людей, то Он в этот день и помогал, да, людям, исцелял их. То есть Он показал, что человек, ну, как говорится... Первостепенное значение
3: ценность.
2: Имеет, да, да, совершенно верно, ценность имеет такую, что порой свои принципы, ну, даже, знаете, он не...

0: жизненных, часто надо именно действовать мудро с разумом. Вот Бог нам дал разум, потому что иногда я, честно говоря, встречаю таких людей, которые вот придумали себе принцип, исходя из какой-то ситуации жизненной, ранее с ней случилось. А проходит время, и этот принцип уже не работает, по идее. Принцип надо бы изменить, но он вот нет. Вот четко я стою на этом, и он называет себя принципиальным человеком. Вот. Но я вижу, и все видят со стороны, что вот здесь это не мудро так поступать, здесь бы надо поступить по-другому. То есть этот принцип немножко надо подстроить. Вот. И в таких ситуациях, мне кажется, нужно просто с мудростью всегда, вот с таким вот Бог нам дал ум, чтобы подумать, может быть, стоит здесь проявить гибкость в этой ситуации.
1: Совершенно верно. Гибкость нужно проявлять в определенных ситуациях. Вот пример хочу привести. Знаю человека, давай, который считает себя пунктуальным, угу, и он терпеть не может, вот, когда другие люди не пунктуальны, да, когда опаздывают. И вот ситуация, например, да, договорились там, у него, он водитель, у него есть машина, и вот договорились там со своим другом куда-то ехать, там, все, выезжаем в 9 часов, угу, все, секундная стрелка доходит до 9, все, ровно 9, друг еще не пришел, он завел машину, уехал. Угу. Ему не важно, там, задержался, да. И неважно, вдруг там его друг по дороге, да, там, ну, не знаю, помог бабушке подняться, который упал, да, и сумку ей поднял там на, ну, mm-hmm, на третий этаж. И буквально на две минутки задержался, mm-hmm, а приходит, а его друг уже уехал. А тому неважно, что случилось, да, он даже не удосужился
2: его позвонить. Ну, и как ты это рассудишь?
1: Ну, это, я не вижу в этом.
0: Это как это, Цезарь, да,
1: говорит. Нет, это, конечно же, неправильно в такой ситуации, да, если ты держишься принципа, это хорошо, правильно, ты должен, и, как говорится, вот в такой ситуации пунктуальность, это очень хорошо.
2: Но этого человека можно назвать принципиальным?
1: Ну, нет, он принципиальный, да, можно его назвать, но его принципиальность очень негативна в этой ситуации, то есть она деструктивна.
0: Вот, вот. Я тоже хотел бы, это, так скажем, чтобы мы дали оценку слову принципиальность. Иногда она бывает все-таки позитивной, иногда она помогает людям чего-то добиться, иногда она помогает людям держать там свой этот марку, держать там, скажем, свой это, путь ровно. Но иногда эта принципиальность деструктивна, как ты говоришь, она разрушительна для окружающих людей. Вот, поэтому надо бы подумать о том, наши принципы лично, вот мои, те, кто нас смотрит сегодня, они на самом деле полезны для меня и для людей окружающих, или они иногда, так скажем, просто разрушают отношения иногда и так далее.
1: Конечно, с умом нужно подходить ко всему, даже в такой ситуации.
2: Должны приносить благо, по-твоему?
1: Да, если они приносят вред и тебе, и окружающим, и, как говорится, идет нарушение там отношений, да, вот это вот дисгармония появляется, mm-hmm, то, конечно, тебе нужно пересмотреть, а зачем тебе этот принцип нужен, если он там так негативно влияет на твою жизнь, там, на отношения с твоими друзьями, с родственниками и так далее.
2: Я согласен.
0: Мне интересно, вот под конце услышать все-таки от тебя, Давид. Вот ты нам рассказывал историю, все-таки мы на ней сегодня основываемся, о том, как ты пожертвовал своей карьерой, достатком финансовым,
1: благополучием,
0: можно сказать, просто улет, вот чем ты пожертвовал. Многие сегодня об этом мечтают, ребята молодые. Скажи, ты не жалеешь об этом? Чувствуешь ли ты себя счастливым в этом своем выборе, в том, что ты выбрал веру в Бога и принципы, которые вот Бог нам велит соблюдать? Как ты себя чувствуешь сегодня?
1: Ну, я начну с того, что, конечно же, ностальгия у меня возникает по тем беззаботным годам, да, когда я занимался любимым делом, да, жил этим, участвовал в соревнованиях, поездки. Да, как говорится, ностальгия возникает, но чтобы жалеть, нет. Я не жалею сейчас о своем выборе, потому что вот то, что я выбрал, оно в другой ситуации, да, вот сейчас, которая у меня в жизни сложилась, оно приносит мне огромную радость, да, пользу и так далее. То есть я вспоминаю те годы, но это было в прошлом, и сейчас я живу той жизнью, которая у меня есть, которую Бог мне дал.
0: Хватает тебе достатка, вот ты живешь.
1: Да, Бог, как говорится, я, как говорится, свою
0: конечно,
1: профессию.
0: Конечно, зарплаты не те, да, что были. Не квартиру за сезон.
1: Свой талант я, как говорится, применяю, но так, на любительском уровне с ребятами поиграли, побегали.
0: Я знаю, что ты детей
1: Детей тренирую, да, то есть им вот прививаю вот эти навыки. Mm-hmm. Они это любят, и когда я вижу, как им это нравится, как им, ну, когда они радуются, бегают, играют в футбол, как говорится, я тоже уже начинаю получать удовольствие от этого, когда я их учу, да, этому. Mm-hmm. И уже, то есть я нашел удовлетворение и радость уже в другом. То есть, да, то оставил, пришлось выбрать другой путь жизненный и идти по нему, и получать радость уже от другого пути жизненного.
0: Спасибо.

0: Давид, мне кажется, это ответ просто...
1: На все вопросы?
0: Да.
1: Да, ну,
0: что будем завершать праздник.
1: Подошло время завершить и нашу программу. Угу. Спасибо, Давид, большое, что ты рассказал свою историю, пришел к нам сегодня в гости.
2: Спасибо, что позвали.
1: А с вами, дорогие наши телезрители, мы прощаемся. Смотрите нас в следующих программах, подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх. С вами был я, Размик, Сережа
0: и Давид.
1: И Давид.
0: Пока.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Небо на земле». Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
2: Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным Завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу, то есть жизнь по Его воле и принятие Его воли в качестве Абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижии Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник, и вот с таким мнением посмеяться, задал вопрос: а что, если я приму иудаизм, вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Вот. Ну и ответом было: даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть. То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
1: Да, и при этом, если учесть, понимаете, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
2: Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
1: А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
2: Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона вот таким, сыновья Аарона священника вот этим будут заниматься. То есть даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
1: Ну, а что для тех, кто был священниками? Что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме? Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это была привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько
2: фактически,
1: это было?
2: Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы». Всем говорил Господь. И они в чем-то были правы.
1: Ну, естественно.
2: Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные именитые, они уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа, и в том, как Он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова или не возишь воду, если ты не осуществляешь, там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
1: Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
2: Что касается вот первосвященников, это одна группа, то есть, скажем, это семья Аарона, и его дети – это священники, все потомки, затем левиты. Между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и, в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения ресурсов в данном случае работал. То есть вопрос о том, в каком качестве служить Господу, согласно Божьей воле, не стоял. Главный вопрос стоял в другом. Чтобы служить именно так, как Господь сказал. Чтобы вот выполнять верно свои служебные обязанности.
1: А вот мы как-то говорили, что некоторые из левитов, они совершали служение в других местах, в других районах, то есть, может быть, никогда в Иерусалиме и не были. Ну, в том плане, никогда не совершали служение в храме такого непосредственного. Они совершали служение по месту, в тех городах, где находились.
2: Ну, ситуация какова? Что и священники же тоже жили в разных городах. Были те, которые жили непосредственно у храма, да, то есть в пределах, неподалеку от храма и так далее. Но были те, кто жил подальше. Вопрос тоже заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в одной из книг царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
1: Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
2: Они осуществляют служение, вот, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведение. То есть, снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида. Главная часть, львиная доля времени – обучение, это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
0: Далее в программе.
1: Не слишком ли строго Бог наказал?
2: Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело. Вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
0: Небо на земле.
1: Вы сказали так, что для священника это значило полное повиновение Богу.
2: Да.
1: То есть он не мог проявить какую-то креативность в своем служении? Или мог все-таки?
2: У нас есть вот минимум 2 примера творчества, в кавычках, в богослужении. Это книга Левит, 10 глава, которая описывает, как сыновья Аарона, первосвященника Надав и Авиуд, сказано, внесли огонь чуждый, который Бог им не велел. И реакция была молниеносной, вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, И по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге. Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. Угу. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде. А это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
1: Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести? Ну, пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
2: Ну, давайте приведем иллюстрацию. Вот...
1: Со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
2: Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь, но реакция будет молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали. И Он предупредил. Он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал.
1: Ну, а здесь, получается, Бог им сказал так.
2: А здесь четкие были инструкции. Mm-hmm. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
1: Вот есть один интересный нюанс в плане одежд, одежд первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, да. Все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали, или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
2: Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд, потому что благодаря Уриму и Тумиму можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. Мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не «чтобы он был священником», а «чтобы он священно действовал». То есть, чтобы священно действовать, необходимы одежды. Без одежды священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
1: То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как, неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи?
2: Он,
1: физически
2: он не
1: в принципе, сможет выполнить.
2: Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперстники и так далее, и так далее. Я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая, червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот, вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха, от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески «порфира». «Порфюра». Дальше, вот червленый, так называемый, греческий «кокинос». И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
1: То есть пурпура – это, получается, багряна, это багряница, получается, да?
2: Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
1: интересно,
2: описывает. Да.
1: Интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
2: Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен, растительные, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священническая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то вот себе право присваивает, то его ждала...
1: То есть, получается,
2: опять же,
1: ты
2: как...
1: не имеешь права ни сделать себе такие одежды, или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы,
2: да.
1: Ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может... Божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.
0: Небо на земле.
2: Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить – это вопрос жизни и смерти.
1: А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, по сути, делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, ну, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но вообще какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды, и, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходит с подобным вопросом.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве. В протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда, и все они разные. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню, какой из них соответствует воле Господню?
1: То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы,
2: календарь,
1: которые используются, разные.
2: Да.
1: И если используется фимиам, то и фимиам разный, и все это. Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
2: Верно. К сожалению, пророчества, оставленные Священным Писанием в этом отношении, исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели. Это из апостольских посланий, посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
1: То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
2: Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии. То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, подойди, я покажу тебе судно, великую блудницу, сидящую на водах многих». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Он говорит: «Я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим». Для современного читателя его удивление непонятно.
1: Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника, то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь одеяние священника с перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это одеяние блудницы, это действительно шокирует.
2: В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется. Вот. То есть в данном случае у нас порфира, греческое слово, и второе слово кокинос, которые используются в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется
1: то,
2: снова.
1: То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
2: одежды первосвященника.
1: Одежды первосвященника.
2: Да. И
1: тот
2: более
1: же,
2: того,
1: тот же язык используется.
2: Картина дополняется чем? Золото. и драгоценные камни,
1: да,
2: и чаши золотые. Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической перспективе. То есть, верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
1: Как сильно это все перемешано в современном мире, потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу. И убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
2: И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священники, первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
1: И он совершает... И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
2: В небесном
1: сейчас.
2: Святилище. Да. На земле, согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временем.
1: Мы
2: читали,
1: что уже.
2: Оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны, сказано, вы царственное священство. Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
1: Вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть, чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
2: То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит, когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикийской церкви. То, которое в Ладикии, прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа. Но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом.
0: В следующей программе.
1: Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
2: А на женщине не должно быть мужской одежды.
1: Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
2: Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. В Евангелии от Луки, в 7 главе, записаны такие слова. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Оказывается, что крещение – это воля Божья для всех людей. Что же этот обряд значит? И вот что по этому поводу говорит апостол Павел в своем послании к римлянам. В 6 главе записаны его слова. «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение. Крещение, оказывается, является символом смерти вместе с Иисусом. Но не только смерти. Это еще и символ воскресения с Иисусом. Погружаясь под воду, человек символически как бы умирает для старой греховной жизни. Вставая же из воды, он воскресает для новой жизни, жизни с Богом. Этот обряд сам по себе, дорогие друзья, не имеет никакой магической силы. Но совершающий этот обряд, принимающий, то есть крещение, своим участием заявляет, открыто заявляет небу, заявляет земле, ангелам и людям, что отныне хочет принадлежать только Иисусу. И Бог это свидетельство, это заявление принимает. И в этот момент происходит настоящее чудо, потому что заключается завет, союз между Богом и человеком. Человек обещает хранить впредь свою совесть чистой и неоскверненной. Бог же обещает привести человека к вечной жизни. Может быть, просто не понимая до конца, как это важно и серьезно, а может, наоборот, сознавая всю серьезность этого шага, многие, очень многие люди долго откладывают решение принять крещение. И тем не менее, Дух Святой настойчиво обращается ко всем нам, говоря, что воля Бога в том, чтобы мы заключили с Ним завет. Вот этот путь от сомнения, заключать этот завет с Богом или нет, все-таки к этому шагу, к крещению, вот этот путь описывает Удалова Марианелла Сергеевна из города Кирова. Вот что она пишет. «Мне 62 года. До 48 лет я ни в кого и ни во что не верила. Правда, 10 лет была в рядах компартии, даже была членом политбюро. Грезила в светлое коммунистическое будущее, которое нам тогда обещали. Но за 2 года до перестройки решила выйти из рядов КПСС». Марианелла Сергеевна очень любила в свое время читать местную газету «От буквы до буквы» или, как еще говорят, «От корки до корки». И вот однажды Марианелла Сергеевна прочла в ней маленькую заметку, маленькое объявление. «Кто желает изучать Библию, сердечно приглашаем по такому-то адресу». У самой Марианеллы Сергеевны не было ни малейшего желания к изучению этой книги. Но вот дочке своей она это объявление прочла. И та, не откладывая, пошла туда со своими подружками. Занятия произвели на Ольгу, на дочь Марианеллы Сергеевны, большое впечатление. И через какое-то время Ольга приняла решение принять крещение. А через год, после окончания 10 класса, она поступила в Заокскую духовную семинарию, которую в 1997 году с Божьей помощью закончила. Она закончила, кстати, богословское отделение. Но Мария Нелла Сергеевна вскоре после того, как ее дочь стала посещать собрания, стала посещать богослужения, заинтересовалась. А куда так моя дочь целеустремленно ходит каждую субботу? И вот в одну из суббот, оставив все свои домашние дела, Мария Нелла Сергеевна собралась и пошла на богослужение вместе со своей дочерью. Пришла, видит какой-то домик на окраине города. Но в этом домике ее очень приветливо встретили люди, в основном люди пожилого возраста. Всего богослужение посещало тогда где-то человек 30-40, пишет Мария Нелла Сергеевна. Но сначала она не очень поняла, куда попала. Сначала она не совсем понимала, что происходит вокруг. Думала, что попала на лекции по древней истории, поскольку в ту субботу происходило во время богослужения изучение библейских книг царств, то есть исторических книг. Но Мария Нелла Сергеевна услышала в тот день много молитв, молитв искренних, со слезами на глазах, и вот это-то и тронуло ее сердце. В следующую субботу Мария Нелла Сергеевна пишет, что ее снова потянуло в этот домик на окраине города. И так она стала посещать собрания, стала познавать Библию, потихоньку укреплялась в Слове Божьем, но крещение принимать не торопилась. Было много сомнений, было какое-то даже определенное недоверие к этим людям, богослужения, с которыми она проводила по субботам. Зимой она посещала собрания, а вот летом уезжала трудиться на огород, на даче, на своей. И так прошло полтора года. Мария Нелла Сергеевна признается и пишет, что к этому времени она уже достаточно крепко стояла в вере, то есть верила серьезно, основательно верила, хорошо понимала Библию, знала закон Божий, даже проповедовала людям о Боге. Она даже принимала участие в некоторых видах служения, милосердия, видела, как проходят венчания, похороны, принимала сама участие в этих видах служения. А осенью проходил праздник жатвы. До этого вся семья Марии Неллы Сергеевны каждый год принимала участие в городской выставке «Дары природы». Туда они приносили с огорода свои плоды, им даже вручали грамоты за это. Но то, что Мария Нелла Сергеевна увидела и пережила в церкви, то, что она испытала всем своим сердцем во время этого праздника жатвы, она говорит, этого просто так не опишешь. Действительно, Божье присутствие она ощутила. Ощутила благоговение перед Богом. И особое Божье благословение ощутила в тот день. В собрании во время праздника многое говорилось о том, что Иисус Христос обращается к верующим со словами «Жатвы много, делателей мало». Это цитата из Евангелия от Матфея. Затем же был произнесен призыв. А что вы сделали в своей жизни для Бога? И после этого встал один мужчина и произнес. В ответ на этот призыв я желаю сегодня вступить в завет с Богом. И в этот момент Мария Нелла Сергеевна ощутила необыкновенное чувство. Она пишет, я даже не знаю и не могу рассказать, не описать его. Но Мария Нелла Сергеевна, побуждаемая чем-то, или, скажем прямо, кем-то, встала тоже и открыто выразила желание принять крещение. А после нее встало еще трое человек и тоже откликнулись на этот призыв заключить с Богом завет. Всего в тот день крещение приняло пятеро человек. После, изучая Слово Божье, пишет тут Мария Нелла Сергеевна, я поняла, что пронзивший меня с головы до пят в тот момент был никто иной, как Дух Святой, который усердно трудился над моим разумом, над моим сердцем И Он дал мне силы, поднял меня тогда, укрепил и поддержал. И вот уже на сегодняшний день 12 лет я член Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. И я благодарна Богу, что Он нашел меня в этом грешном мире, что принял меня такой, какая есть, и что сегодня дает мне мир, покой и благодать. С Богом мне очень легко и хорошо. Он Духом Святым возродил меня к новой жизни, помог мне смириться с сердцем, утвердиться в истине, укрепить веру и дал мне новый приток сил служить людям, бороться со злом и стремиться к вечной жизни. Удалова Марианелла Сергеевна, город Киров.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле в Божьем народе использовались различные символы, которые помогали людям воспринимать незримого Бога. Христианская эпоха добавляет ряд символов, которые не использовались в ветхозаветние времена. Итак, говоря о лодке, мы можем сказать, что лодка в древности понималась Израилем как некий намек, аллюзия –

Символы лев и агнец помогают осознать его непостижимость. Однако лодка, как средство спасения, символизирует собою то же, что символизировали дрова на жертвеннике. И дрова на жертвеннике, и лодка на воде символизируют собою крест. Крест – это средство спасения, средство, которое помогает Господу осуществить свою жертву. Есть еще один символ, который древесного происхождения, но Господь использует его для того, чтобы обозначить им себя. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я – дверь овцам». Дверь также сделана из дерева. Дверь обеспечивает доступ, она разграничивает собой пространство на внешнее и внутреннее. Говоря о том, что дверь – это то, что хранит овец, Господь сказал еще не все. Он подразумевает, что дверь, которая делает безопасное внутреннее пространство, помогает овцам выйти во внешнее пространство на злачные пажити. В этом смысле злачные пажити могут символизировать собою вечную жизнь. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, крест и распятый на нем Господь обеспечивают нам доступ к вечности. В раннехристианской символике используется образ рыбаря или рыбака для обозначения Господа Иисуса Христа. Он обещал Петра сделать ловцом человеков, но евангельские повествования изображают Господа как главного рыбака. Ведь когда Петр не может поймать ни одной рыбки, Господь без труда вылавливает такое количество сетью Петра и своим словом, что ученики диву даются, как это не порвалась сеть. В раннехристианской поэзии есть такой удивительный отрывок: «Господь Иисус, пастырь всех живых и рыбарь всех усопших». Этими словами первые христиане пытались передать веру в то, что они в надежных руках. Господь Иисус позаботится о них в течение земной жизни и о том, что будет с ними после смерти. Ни одна лодка не может выйти в путь, если она не оснащена якорем. Вы видите якоря, которые использовались на Генесарецком озере во времена Иисуса Христа. Это обыкновенные камни с просверленными в них отверстиями, которые укреплялись веревками и могли стабилизировать лодку на воде. Якорей было много, их могло быть 5, 6, 7. Их бросали с борта, с носа, с кормы, и судно фиксировалось. У римлян были другие якоря, якоря, напоминающие трезубцы. Римские суда были оснащены значительно лучше, чем оснащены суда на Генесарецком озере. Те примитивные лодочки, которые использовали в районе Генесарета, бросали каменные якоря, и для христиан это тоже было символом стабильности во Христе. Первые христиане идею камня связывали со Христом. Камень краеугольный или скала – это то, что использовалось в отношении обозначения Господа уже в Ветхом Завете. Но, как ни странно, именно римский якорь, якорь-трезубец, а позже обыкновенный якорь, который используется в наши времена, поскольку Рим усовершенствовал технологию изготовления и дизайн якорей, именно такие якоря появляются на надгробьях в III веке. В III веке можно встретить на могилах христиан изображение рыбы, которая как бы стоит на хвосте
и в плавнике

держит якорь о трех зубцах или обыкновенный якорь. Такие начертания говорят о том, что здесь похоронен христианин. Иисус Христос – это не только агнец. Иисус Христос – это не только лев. Иисус Христос мог символизироваться также рыбой. Интересно заметить, что агнец используется для обозначения Иисуса Христа, а овцы используются для обозначения его стада. Но в 21 главе Евангелия от Иоанна Иисус использует слово «агнцы» для обозначения церкви также, когда поручает Петру заботу о церкви. Он говорит: «Паси агнцев моих, паси овец моих». Возможно, в разных переводах этот фрагмент выполнен по-разному, но тем не менее мы видим, что благодаря такому использованию символов Господь делает себя частью стада. Господь делает себя одним из нас, и это подтверждается Его воплощением. То же самое можно сказать и о рыбе. Слово «рыба» по-гречески звучит «ихтус». Вся Палестина использовала греческий язык во времена Иисуса Христа для деловых отношений. В быту они использовали арамейский. В синагогах, кроме арамейского, использовался еще и древнееврейский, потому что на нем читались священные писания. Итак, греческое слово «ихтус» означает «рыба». Это слово ранние христиане использовали как аббревиатуру и расшифровывали следующим образом: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Однако, точно так же, как агнец мог символизировать и члена Церкви, и Господа, рыба использовалась амбивалентно или двунаправленно. Символ рыбы мог использоваться для того, чтобы обозначить Господа, и мог использоваться для обозначения любого члена Церкви. Обозначая членов церкви символом рыбы, ранние христиане в эпоху гонений могли молча начертить этот символ на песке, чтобы дать понять другому человеку, в котором они заподозрили христианина, что они тоже принадлежат к церкви. Если человек не реагировал на это начертание, значит, он не был христианином. Иисус Христос, символизированный рыбой, это мотив многих мозаик и многих гравюр древности. Мы видим мозаику, на которой изображена стопка лепешек или пресных хлебов и две рыбки. Это напоминает историю о том, как Господь Иисус накормил огромное количество людей двумя рыбками и пятью хлебами. Он накормил 5000 человек. Женщины и дети не считались. Евангелисты поясняют, что это было количество мужчин. Итак, поскольку в древности было принято исчислять общество по количеству мужчин, здесь упоминаются именно мужчины. Но людей было значительно больше. Ведь мужчина мог прийти послушать проповедь Иисуса Христа вместе с женой и вместе с детьми. Итак, пять хлебов символизировали для древнего Израиля, а они были очень внимательны к цифрам, символизировали Тору. Тора – это пять книг Моисея, это основа Священного Писания. Иисус символизирует себя хлебом и хочет подсказать идею о том, что о нем говорит Тора. Прямо об этом он говорит в 5 главе Евангелия от Иоанна, когда говорит об исследовании Писаний, и он утверждает, что они свидетельствуют о нем. Число 5 – число Торы, 2 – это число истины. Итак, две рыбки
символизировали собой истинного Господа. Рыба в данном контексте заменяет собой пасхального агнца. Ведь евангелисты дружно упоминают о том, что это событие происходит накануне Пасхи. Во время Пасхи использовалась плоть агнца. Две рыбы, которые используются в насыщении 5000, как бы дублируют идею закланного агнца. Рыба, которую мальчик предложил Иисусу для сотворения этого чуда, обозначена греческим словом «апсарион», не словом «ихтус». «Апсарион» означает «приготовленная рыба», рыба, которую заготовили впрок. Это могла быть вяленая рыба, сушеная рыба, копченая рыба или просто соленая рыба. Ведь люди вокруг озера Генесарет специализировались на том, чтобы готовить рыбу впрок. Они вялили, сушили, они коптили, возможно, эту рыбу. Что еще можно сделать с рыбой, знают только рыбаки. Но во всех селениях по берегам Генесарета стоял плотный рыбный запах. Рыба, приготовленная впрок, символизирует агнца закланного. Таким образом, первые христиане отдавали себе отчет в том, что чудеса Иисуса Христа пророческим образом указывали на Его жертву. Рыба, заготовленная впрок, обеспечила питание такому количеству людей, людей голодных, ведь они уже 3 дня были подле Иисуса и слушали Его Слово. Это великое чудо говорит о том, что жертвы Господа будет достаточно для всего Израиля. Оставшиеся 12 коробов кусков подтверждают эту мысль. Аналогичное чудо Господь сотворил в другом районе Палестины. Это Десятиградия. По другую сторону Генесарецкого озера простирались языческие владения. Область Десятиградия — это языческая область. Там Господь накормил 4000 человек, и осталось 7 корзин. Интересно отметить то, что в первом случае, когда он кормит народ Торы, поблизости от Тевериады остается 12 коробов, но слово, которое используется в оригинале Нового Завета для обозначения коробов или корзин, описывает маленькие туиски, в которые человек в тех краях обычно помещал свой дневной паёк. Их было 12. Вероятно, это были личные туиски для еды апостолов Иисуса Христа. Им нечего было дать народу. Но когда они разыскали и принесли то малое, что нашлось, Иисус умножил настолько, что туиски учеников наполнились. Так бывает со всяким, желающим помогать Господу питать народ. Когда они берут пищу из рук Господа и раздают народу, их пустые туиски в результате непременно будут наполнены. То слово, которое используется для обозначения корзин в другой истории, когда Господь кормит народ в языческой стороне, обозначает большие корзины, и их 7. В библейской символике 7 – это число полноты. Число 4 связывается с обозначением 4 сторон света или пространства всей Земли. Таким образом, чудо насыщения 4000 говорит о том, что Господь пришел послужить не только для Израиля, но в итоге Он должен накормить все человечество, и жертвы Его будет достаточно для язычников также. И когда язычники примкнут к церкви, будет достигнута полнота. Рыба, которая чаще всего встречается в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра.
Наверняка эту рыбу ловили Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, который был также родом из Вифсаиды, и апостол Петр. Рыба, символизирующая собою рассвет христианства, навевает всю романтику и образность той рыбалки, которой Господь обозначил свое великое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, на рассвете, когда борются свет и тьма, у кромки воды, где встречается вода и суша, Господь пересотворяет мир. Он дает грандиозный успех апостолам, которые трудились всю ночь и ничего не поймали. И они помнят всю жизнь, что только вместе с Ним они будут успешными рыбаками. Они смогут помочь человечеству войти в невод спасения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Вы знаете, что эти лекции посвящены не только духовным истинам, но и также тому, как укрепить нашу память. И мы подойдем постепенно к тем правилам, которые помогут нам знать о приемах, позволяющих запоминать очень быстро иностранные слова. Это вам поможет в любой ситуации, потому что иногда знаем грамматику, как пишется, но словарный запас маленький, и мы не можем общаться друг с другом. В наше время открытых границ это хорошо, и хорошо для укрепления памяти, просто для самого себя. Мы будем говорить о причинах, которые мешают нашему семейному счастью, потому что будем основываться на Библии. Сегодня у нас тема, которую раскроет Слово Божие, о духовности, духовности семьи, нации, потому что это уже заложено в конституцию почти каждой страны, духовность нации. Но люди не знают, что это такое. Библия – духовная книга, особо духовная книга, в которой не только человек говорит о Боге и восхищается Его величием, а Бог говорит, и везде почти, на каждой странице написано «Так говорит Господь». А Бог есть Дух. И отсюда есть понятие о духовности. И эта духовность приносит спокойствие, потому что мы сближаемся не с нарисованным Богом, мы сближаемся с тем, который сотворил и художника, который осмеливается Бога рисовать, и сотворил хозяина той же священной коровы, и сотворил эту корову. Вот какому Богу нужно служить. И поэтому очень важно то, что мы слушаем, потому что написано «блаженны слушающие», и читающие слова книги сей, и исполняющие написанное в книге сей, ибо время близко. Книга Откровения, 1 глава, 3 текст. И, конечно, молитва «Отче наш», без нее никак нельзя. И некоторые говорят, о, это молитва христианская, она нам не нужна. Дорогие друзья, а разве Бог не является отцом для мусульман? Для иудеев он же такой отец. И читайте Ветхозаветное Писание. Там тоже написано, что он отец. «Отче наш». Повторял и Авраам, Исаак, и Яков. И вы знаете, что любой человек понимает, особенно человек, потерявший родителей, он знает, что нет никого, кто бы мог помочь, кроме Отца Небесного. И в этой молитве учтены все наши нужды, и духовные, и материальные. И дается утверждение нашей веры, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. И это царство вскоре наступит. Бог творит чудеса сегодня во Вселенной. Астрономы открывают новое и новое в космосе. Ученые здесь нанотехнологии изобретают, но не они же эти законы все вложили. Они только пользуются этим. Бог творит чудеса ежедневно. Это не закоснелая личность, огражденная каким-то таким пространством, ограниченная временем. Это творческая личность, которая каждый день, каждый отрезок времени, а он вне времени и пространства, Он имеет жизнь в себе, дает ее другим. Животворит все кругом живое, все держится под его контролем, под влиянием его духа. Читайте Псалом 138. Невероятные чудеса. Присутствие одной личности везде одновременно. От духа твоего куда пойду? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Пойду ли на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. О, этот закон не изучен. И многие законы мы не знаем, мы только видим, ощущаем, удивляемся. И поэтому какие же там уже у нас проблемы? Разве трудно Богу решить наши проблемы? Пользуйтесь законом веры. Но веры, который закон утверждает, а не отрицает. О, вы увидели себя грешниками. Ну и что? Для этого пришел Сын Божий. Посмотрите, как все гениально и как все просто. И поэтому, дорогие друзья, мы идем и с помощью Божией в том, чтобы укреплять нашу память. Сегодня очень тоже важный закон для того, чтобы нам легче было что-то запоминать. Это закон первоначального впечатления. Это то, чем мы пользуемся. И, может быть, не понимали, что это как бы закон. Это мы так вот здесь вот взяли и сформулировали. Закон интереса, закон осмысления, объема знаний и так далее. Нет, Это на самом деле все есть. Мы просто даем определение. И вот здесь вы видите, есть эмоциональный и рациональный подход к запоминанию. Эмоциональное – это то, что связано с всплеском ваших эмоций. Например, когда вы читаете какое-то стихотворение, и там описывается мороз и снежинки, и вы человек-визуал, и человек таких больших представлений внутри себя, вы, может быть, и строите это запоминание именно на этих эмоциях. И тогда вам легче запоминать, когда вы как бы окунаетесь в эту атмосферу. И рациональный подход – это записать. Многие говорят, вот у меня механическая память. Да, действительно, для многих это присуще. Проговорить, а я еще одно открытие сделала – это пропеть. Однажды мой внук должен был выучить очень интересный такой текст из Священного Писания. Он учится в церковной школе, и там, помимо всех наук, ему еще предложили отрывок из Священного Писания. Он долго не мог заучить. Я сказала: пожалуйста, пропой. А он любит петь. Он начал нараспев петь, а другой любит рисовать. Таким образом происходит процесс запоминания. И у нас останется еще один с вами закон, потом некоторые правила. И самое интересное, когда мы начнем блоками запоминать иностранные слова. Ну а теперь поговорим о том, что несет нам наше счастье. Это духовность. Поверьте, что это самое, наверное, главное. Как и та тема о благословении, она тоже очень важная. Но тем не менее, если отец духовен, о, дорогие друзья, он ни жену не предаст, ни детей. Если мать духовна, она будет самоотвержена для своей семьи. Поэтому иногда молодые люди говорят: теряюсь, как мне выбрать спутницу жизни, чтобы не ошибиться? Присматриваются к фигуре, к кошельку, как состоятельны ее родители. Посмотрите на духовность этой личности. Любит ли она Бога? Как она соблюдает заповеди Божии? Или она так тоже имеет вот это понятие дешевой благодати, тут немножко, там немножко потворствует себе, можно все нарушать, не обязательно все исполнять. Нет духовности. Сегодня мы будем глубже говорить об этом. Это не только знание закона Божьего и его исполнение. Что же поможет нам иметь эту духовность в нашем сердце, в наших семьях и находить молодежи духовных себе партнеров для будущей жизни? Потому что на этом стоит все. Все отсюда вытекает, любовь к ближнему вытекает, наши ежедневные обязанности складываются удачно или неудачно. Итак, знамя Божие, которое будет развиваться при его втором пришествии, это его закон. Хотят люди этого или не хотят? Потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, 24 главе, «Тогда явится знамение Сына Божьего на небе, и увидят Сына Человеческого, сидящего на облаках, грядущего силою и славою великой». Сначала знамя появляется. Эти 10 заповедей, написанных перстом Его, Конституция Его Царства, которое Он идет устанавливать на нашей планете Земля, забирать с этой земли тех, кто любил этот закон. И текст Писания, книга Второзакония, 33 глава, 2 стих, говорит о том будущем. Иногда в Танахе применяется глагол прошедшего времени, указывая на будущее. Он идет с тьмами святых, одесную Его, с правой стороны огонь закона. Вот почему, дорогие друзья, притча о козлах и овцах. Евангелие от Матфея, 25 глава. Козлы пойдут по левую сторону, овцы пойдут по правую сторону. Вот он не будет спрашивать, кто ты по вероисповеданию, какое у тебя образование. Он посмотрит, кто ты по натуре. Мы говорили с вами, как определить для себя своего партнера в образах животных, представленных в Библии. Так вот и здесь Библия представляет вот это население земли только в виде козлов и овец. По этой притче. Да, овцы те, которые добро делали, кормили, поили, нагих одевали. Но еще что-то интересное. Они идут по правую сторону. Один человек мне сказал: а почему не по левую? Ведь сердце с левой стороны. Они должны идти по левую сторону. В те годы я не знала этого текста из книги Второзакония, что с правой стороны будет огонь закона. Я узнала этот текст. И очень вскоре после этого вопроса. И я обрадовалась, потому что я стремлюсь соблюдать этот закон. Да, не получается, да, я снова каюсь. Я хочу, но у меня есть идеал, у меня есть эталон нравственности не моей. Праведности не моей, праведности Божией, к которой я стремлюсь. И я подражаю не людям, я хочу подражать этому эталону. И я каюсь поэтому. Вот почему мне нужно постоянно благодать. Люди, которые заявляют о благодати, очень много о ней говорят, на самом деле не знают цену этой благодати. Как велика эта благодать, как это драгоценно. Именно это Бог предпринял как крайнее средство, как крайнюю меру, показав, что грех убивает. И ты можешь жить, а сын мой идет страдать вместо тебя. Но грех так отвратителен, что ты не захочешь каждый раз распинать Христа, и ты останавливаешься, и ты не грешишь больше. Вот почему наркоманы становятся нормальными людьми, и алкоголики перестают пить. Не потому, что вот под всплеском эмоций они на время это бросили, а потом из-под тишка опять что-то начинают делать. Нет, когда человек осознает все это, благодать и взаимодействие закона и благодати, он больше не захочет грешить. И поэтому, дорогие друзья, когда мы знаем, что огонь закона будет с правой стороны Иисуса Христа, то мы, как овцы, которые любили этот закон, ну не получалось, но мы ж любили, мы говорили людям о нем, мы говорили, смотри, эту заповедь сам Бог написал, и он ее не отменил. Конечно, мы побежим под этот огонь. Мы скажем, как хорошо. Бог явил прямо на небосклоне, при своем явлении на нашу землю, что все правильно. Мы правильно тебе, Господи, служили. А те, которые говорили, закон не нужен, закон отменен, закон упразднен, а эту заповедь вообще выкинуть нужно. А эту заповедь духовно надо понимать. Вы знаете, однажды шла я на улицах Ужгорода, на одной улице, потом на другой, встретила людей верующих, и они говорят, вы знаете, закон духовен, и поэтому заповедь, к примеру, о субботе мы духовно соблюдаем. Я говорю, а как же, почитай родителей, вы тоже только духовно, на духовном уровне, вы им совсем не помогаете. Вы что, не прелюбодействуй тоже только духовно, не кради тоже только духовно, да? А телесно можно сделать что-то. И здесь до них дошло, и они говорят, да-да, мы не правы, надо этот вопрос пересмотреть. Поэтому, дорогие друзья, эти оправдания в тот день будут бесполезными. Весь мир разделится на два класса. Одни идут под знамя Божие, другие идут в другую сторону, потому что они противоречили этому закону, и их жизнь противоречила. И они не смогут выдержать огонь славы, окружающий все эти 10 заповедей Божьих. Итак, дорогие друзья, события эти не за горами. Как первый мир был очищен водою, апостол Петр пишет об этом, так и нынешние небо и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. А суд не может быть без закона. Поэтому очень важная эта тема. И записаны ли эти заповеди в твоих мыслях? Как две скрижали в нашем головном мозге, как и две камеры в сердце. И Господь говорит, напишу в сердце и напишу в разум мои эти 10 заповедей. Подумайте, как вы соблюдаете третью, четвертую заповедь. Моя одна знакомая, она постоянно вспоминает имя Божие. Споткнется, о Господи, и так далее. Когда она познакомилась с законом Божьим, она устрашилась. И она покаялась, и она больше этого не делает. Точно так, когда люди сталкиваются с другими заповедями, совесть их обличает через Дух Святой, и они говорят, все, я больше не хочу грешить. Вы знаете что? Бог работает с нами через электрическую силу нашего разума. И поэтому чем же он заполнен? Чем заполнено наше сердце? Потому что найдется тот, который поставит туда вместо заповедей свои идолы и кумиры. Но вот все заповеди, они прекрасны. И апостол Иаков говорит, кто нарушит одну, виновен во всем. Но одна из них особенная. Однажды на моей лекции присутствовала женщина. Она приходила в зал раньше, уходила позже. И вот через несколько лекций она подходит ко мне и говорит, я хочу вам сказать откровенно, я колдунья. И у меня очень хорошо все это получается. И я прихожу раньше, чтобы у вас сломался компьютер, чтобы у вас лекция не получилась, чтобы вы заболели в конце концов. Вот потому что Я так научена, я не могу уснуть, не сделав кому-то зла. Говорят, есть добрые волшебницы, есть злые. О, дорогие друзья, всех мы можем отличать мерилом, которое оставлено в Священном Писании. Исаия, книга пророка, Исаия, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они, эти люди, обладающие якобы сверхъестественным каким-то даром, не говорят, как это слово, нет в них света. И поэтому и нет добрых волшебниц, потому что кто же из них соблюдает четвертую заповедь, к примеру? Проверьте четвертой заповедью. Этот человек убежит, как ужаленный от вас, и найдет тысячи оправданий, чтобы не соблюдать эту заповедь. Так и в данном случае, тем более эта женщина открыто говорила о своих колдовских способностях. И я ей сказала: «Дорогая, у вас ничего не получится. Вы мне зла не сделаете, потому что я ограждена не только кровью Иисуса Христа, но есть одна заповедь, которая еженедельно ограждает меня и мою семью. И ваши действия, они все напрасны. И даже если по нашей человеческой слабости где-то мы допустили разрушение связи с престолом благодати, и что-то произойдет, а потом мы снова опомнимся и скажем: «О, Господи, вот здесь я сделал немножечко ошибочку и согрешил или подумал, прости меня», снова связь налаживается, и Бог, это зло, которое вы хотите нам сделать, оно превратится в добро. Потому что в послании к римлянам так написано в 8 главе, 26 тексте: «Притом знаем, что любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу». Бог избрал весь мир для спасения. Христос умер за всякого человека. Но вот кто возлюбил его? И поэтому, дорогие друзья, давайте познакомимся, что это за заповедь, которая от проклятия ограждает. Я сама была удивлена. Да, я была хранима этой заповедью, но когда я посмотрела глубже в содержание этой заповеди, и от того момента именно, когда она берет свое начало, взяла свое начало, я поняла, почему бесполезны ухищрения темной силы против избранных Божьих. Почему в отношении кого-то он действует как развязанный нечистый дух, а против кого-то он не может, потому что он связан узами адского мрака. Итак, давайте посмотрим на содержание этой заповеди. Оно в Евангелии, которое проповедует первый ангел, летящий по небу, уже как бы берет свое начало и отражено. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, уважайте Бога, благовейте перед Ним, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь». И вот здесь интересный намек на эту заповедь: «сотворившему небо, землю, море и источники вод». То есть служите Богу живому, которого нарисовать нельзя, изобразить нельзя. И Он дал запрет для изображения самого себя. Да, мы можем пользоваться какими-то картинками, слайдами, но мы не превращаем их в культ поклонения. Потому что если буквально понимать эту заповедь, что касается изображений, тогда, дорогие друзья, мы должны и кружки, и тарелки, где есть всякие цветочки, все это убрать из наших домов. Потому что не делай себе изображения. Смысл этой заповеди не в этом. Смысл в том, чтобы мы не изображали Бога специально для того, чтобы поклоняться изображению, а не живому Богу, да, и не иметь кумира в своем сердце. А вот в какой же день поклоняться Ему? И поэтому давайте обратим внимание, как Бог творил мир. Пожалуйста, рассказывайте своим детям, как Бог творил мир. Пусть ваши дети знают дни творения. Мои дети родились в то время, когда был атеизм, и был вот этот смешной вопрос, что произошло вперед, курица или яйцо, для меня проблемы не было. Я спокойно детям рассказывала, что Бог сотворил и курочку, и петуха во взрослом виде, и у них появилось яичко, и так далее. То есть пусть на простых каких-то детских примерах, но вы рассказываете и верьте в это сами, потому что часто люди говорят: «О, не было солнца и луны, а как же день и ночь были сотворены в первые дни творения, а не было солнца и луны для отделения дня и ночи. И как же капуста могла расти, когда солнца не было?» Сказал Бог: «Да будет свет». Какой свет? Ведь не обязательно солнце и луны. Ученые, может быть, еще не до конца открыли этот свет. Они что-то подозревают, что помимо солнечного света есть еще какой-то не просто дневной свет, а есть разные виды света. И сам Бог есть свет, и Он какой-то свет сотворил особенный. И поэтому, если будут какие-то каверзные вопросы со стороны вашей семьи, детей, родственников, верьте, что так написано. И так это до сих пор и есть в нашем мире. Бог сотворил огромное разнообразие растительного мира, животного мира. И есть о чем нам поговорить, и есть то, чтобы нам восхищаться. И если бы не наступил седьмой день творения, наверное, и так это все бесчисленно, наверное, не было бы конца его творчеству. Но Господь сказал: довольно. Есть определенный отрезок времени, когда должны люди подумать обо мне. И все было прекрасно сотворено. Мужчину и женщину сотворил их. И это необыкновенное единство, которое Господь дал и сказал: двое будут одна плоть, как и они едины. Это таинство единства. Оно настолько едино, что они одно целое, как одна личность. Но их три личности, как и муж и жена, две личности, но они едины. И сотворим человека, ни муж без жены, ни жена без мужа. И поэтому здесь очень тоже интересные события. Господь провел все творение перед Адамом и сказал: выбери себе друга жизни. И Адам был восхищен всем тем, что он увидел. Посмотрите, как прекрасны передачи о природе, не так ли? Как мы восхищаемся этими животными, которые пережили деградацию из-за неправильного климата, отношения людей к ним, и мучаются, может быть, где-то в зверинцах. И все равно дети тянутся к этим зверушкам, к обезьянкам, к всевозможным творениям Божьим, и мы сами. А вначале было все прекрасно. Расскажите о днях творения вашим детям. Может быть, покажите фильм о творчестве Божьем. Есть прекрасные фильмы «Дни творения», и дети ваши, и вы сами будете видеть, как все прекрасно в этом мире. Читайте с ними книгу природы, потому что что-то произошло на седьмой день. В этом-то и секрет, очень интересное, что в седьмой день ничего материального не было сотворено. Было сотворено духовное. «И благословил Бог день субботний и освятил его, и почил». И поэтому в устной форме заповедь о субботе была дана Адаму и Еве. Он показал пример не потому, что он устал. Он сказал: знаете, отведите этот седьмой день для того, чтобы то, что я сотворил для седьмого дня, благословение, освящение, оно как бы окутало вас, и вы были безопасны следующую неделю. Понимаете? Теперь почему я в субботу не работаю? Не бегаю по магазинам, по базарам, не занимаюсь обычными делами, потому что я хочу получить благословение и освящение. Мы будем говорить еще об интересной святыне, которая дает материальные благословения. А вот эта святыня, а день седьмой, суббота Господу Богу твоему, когда уже более подробно Господь своим перстом написал эту заповедь, она дает духовные благословения. Вот попробуйте нарушить эту заповедь. Мир не будет как река, и правда не будет как волны морские. Обязательно будет конфликтная ситуация. Зять выйдет из повиновения, дочка, ближний муж, жена, что-то произойдет, какой-то конфликт. А попробуйте исполнить. Вы представляете? Мир будет как река, правда будет как волны морские, потому что Бог благословил этот день и осветил его. И поэтому, если я благословлена серьезным отношением к субботнему дню, как к четвертой заповеди Бога, где же этой колдуне положить на меня свое проклятие? Некуда. Меня окружает на всю неделю благословение и освящение. Итак, все дни творения, они прекрасны. Но суббота особо прекрасна, потому что здесь уже не материальное, здесь духовное. Мир и правда. Книга пророка Исаии, 48 глава, 18 текст. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские». Мы так нуждаемся в правде. Кругом ложь, кругом предательство. Мир у некоторых держится на волоске. Некоторые матери с замиранием сердца наблюдают за своими дочерьми, не поссорится ли она с зятем. Некоторые наблюдают за сыном, не поссорится ли он с невесткой. Где взять эту реку мира? А река мира в соблюдении заповедей. И родителями, и детьми, конечно. И когда вы об этом им расскажете, они задумаются. И им надоест жить в конфликтных ситуациях. Вы знаете, мудрые мира сего могут утверждать о том, что 6000 лет происходило творчество Божие, что Богу нужны были миллионы лет. Не верьте этому. Потому что на первой странице Библии написано: «И был вечер, и было утро, день один». Я удивлялась этим повторением. А когда столкнулась с таким лжеучением о том, что Бог якобы бессилен, ему нужны были тысячелетия, миллионы лет. Нет, дорогие друзья, за 6 дней мир был сотворен. И Господь говорит: я призываю и вас, простых людей, которые, может быть, малообразованы, но как и образованным, так и вам я даю возможность познавать меня. Библия уникальна, потому что ученый найдет там для себя те моменты, на основании которых он сделает новые открытия и будет удивляться богатству и премудрости, и бездне Божьей благодати и его особых законов. А простой человек будет по-своему воспринимать спасение для себя. Самое главное, когда мы признаем Бога как Творца, что мы не отреклись от Него, а может быть, многие из вас даже в одни атеизма сказали: нет, мы не верим, что мы от обезьяны. Мы признаем Его как Творца, мы становимся под знамя Его, а это, помни, день субботний, чтобы светить Его, это и знамя Божье. Тогда наша страна не будет деградировать. Надо вспомнить свои корни, кто мы, и остановиться. И поэтому в Слове Божьем написано: помни. Ни одна из заповедей так не обращается к нашему разуму, как заповедь о субботе. Помни, вот эта печать Божия начало. И этому зверю, которого сегодня весь мир страшится, зверь – символ власти, этой какой-то загадочной власти Антихриста, будет поставлен предел, потому что у тебя уже есть печать Божия. Помни день субботний, чтобы светить его. И не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Таким образом, вы запечатлены печатью Божией. Вы знаете, и греческие некоторые документы говорят о том, что люди были знакомы с этой заповедью. И когда мы поднимались на гору Блаженств в 2000 году, там была прикреплена такая к ограде церкви табличка металлическая, потом ее сняли. Но у меня есть это отснято на видеокамеру. Там было конкретно написано, что до 350 года нашей эры христиане соблюдали субботу. Потому что Иисус Христос соблюдал субботу, и ученики его, Аристобул и Филон, они все считали, что суббота дана для того, чтобы человек соединялся со Всевышним, чтобы духовно развивался. Потому что вот эта суета, вы посмотрите, как стремителен наш век. Когда человек не имеет времени для того, чтобы порассуждать, кто его Творец, и не просто избрать для себя воскресенье или среду или пятницу. Нет, дорогие друзья, Господь отвел специальный день, и Он назвал это суббота, покой. В переводе «покой» – остановка. Ты должен остановиться и подумать об этом покое. Я купила такой православный карманная библиотечка, как типа небольшого календарика, и там очень интересные слова написаны. Православный календарь, да? Там православные праздники, и там говорится: очень интересно, что суббота – это особый день, который принадлежит человеку не только как день отдыха, а как день познания Бога. И здесь конкретно говорится, что святая церковь наша крепко держится этого. Но пусть каждая церковь и каждый человек проверит правильность этого высказывания. Потому что это установление Господа. Освященный – это отделенный. И вот представьте себе, идет свадьба. Все подруги хороши, 6 дней творения хороши, невеста особая. Знаете почему? Она соединится с Богом. Каждый день мы молимся молитвой «Отче наш», каждый день мы исповедуемся, каждый день мы соединяемся с Господом. Но суббота с утра до вечера, с вечера, вернее, до вечера, потому что библейские сутки начинаются не в 12 ночи, а начинаются от захода солнца. И, конечно же, солнышко садится в пятницу, все в доме приготовлено, и это приучает детей к чистоте, к порядку, потому что они готовятся к субботнему дню, помогают маме приготовить еду на 2 дня, в субботу приглашаются гости. И мне часто говорили: «Так вы что, еврейка?» Нет, дорогие друзья, я русская. Но ведь Слово Божие говорит: «Помни день субботний». И я знала это. И даже тогда, когда был только один выходной, воскресенье, я положила в сердце своем соблюдать субботу. И Бог не оставил меня. Никогда не бойтесь. Вот здесь и есть взаимодействие закона дел и закона веры. Идти со всеми, нарушая закон Божий, или встать против, соблюдая, потому что это закон Божий, а Бог тебе поможет. Вот здесь проявление нашей веры. Итак, все 7 дней творения, они просто прекрасны. Но суббота – это памятник творчества Божьего. Нельзя это разрушать. И памятник искупления, потому что Христос в субботу не воскрес. Он лежал во гробе Иосифа. И памятник счастливой семьи. Вот эти 2 заповеди, против которых сатана сегодня так воюет. Заповедь «не прелюбодействуй», 2 будет 1 плотью. И заповедь «помни день субботний» загрязнены им особенно. Потому что это основа государства, это основа всего. И поэтому, дорогие друзья, не думайте, что суббота куда-то исчезла. Суббота на своем месте. Есть метод библейский, есть метод лингвистический и метод астрономический. Все эти методы говорят о том, что суббота с веками не потерялась. Числа изменились, но суббота нет. Библейский метод очень простой. Здесь говорится словами из Евангелия от Луки. Там говорится: «День был тот, пятница, когда был распят Христос, и наступала суббота. И остались ученики в покое по заповеди». Как же так, что Христос был с ними 3,5 года и не научил их, что, дорогие, я умру, воскресну, все отменю, и вы празднуете воскресенье либо в пятницу, либо в среду? Нет, дорогие друзья, они остались в субботу в покое по заповеди. Не написано из-за страха от фарисеев, которые охраняли гроб и не дали бы им тело Христа помазать. По заповеди. Это библейский метод. Метод лингвистический, что почти на 108 языках мира слово «суббота» – это покой. И однажды я встретила мусульманина, который принял христианство в Бишкеке, и я повела его в телестудию, чтобы взять интервью от него, потому что, оказывается, слово «душанбе» – понедельник, на самом деле это 2-й день после субботы, да? И таким образом, дорогие друзья, календари стран Востока, они правильно говорят, что 1-й день воскресенья, как и Евангелие, на рассвете 1-го дня недели пошли помазать тело Господа, но не нашли его там, да? И астрономический метод – это метод, когда вы можете написать запрос в Гринвичскую обсерваторию, и вам там ответят, что день остался этот на месте. Вот библейский текст. Уже после Вознесения Иисуса Христа, в день же субботний, мы по обыкновению вышли за город к реке, где был молитвенный дом, и, севши, разговаривали там с собравшимися женщинами по обыкновению своему. Но люди опять ухитряются найти себе оправдание. Читают Колоссянам, 2 глава, 16 текст, и говорят: «Никто не осуждает нас за пищу или питье, за какой-нибудь праздник, новомесячие или субботу. Вот я нарушаю субботу, меня пусть никто не осуждает». Но читайте ниже 17 текст. «Это есть тень будущего тела во Христе». Дорогие друзья, простая суббота, которая Божья суббота, является памятником творения, она не есть символ. И пища простая, которую мы едем, она не есть символ на Христа, потому что это есть тень будущего, та какая-то суббота, и о ней записано в книге Левит, потому что было 3 годовых праздника, и некоторые праздники 7-дневные, и падал праздник, например, на понедельник, называлась суббота, и сегодня называется суббота. Не работают предприятия в Израиле. И последний день праздника тоже суббота. Таким образом набегало 7 годовых суббот. Теперь Христос отменил этот церемониальный закон, потому что Он Сам пришел, Он стал воплощением этих праздников. И поэтому пусть меня никто не осуждает, если я субботу, которая была связана с праздниками, выпадавшая на среду или на другой день, я теперь не праздную. Вот о чем речь идет. И поэтому в этой же книге Левит написано: «Кроме суббот Господних». Очень интересно и очень важно. Поэтому суббота остается на месте. Для народа Божия еще остается субботство, пишет апостол Павел. Здесь опять говорят: «О, это послание к евреям». Дорогие друзья, но я-то народ Божий, а вы что, не хотите быть народом Божьим? Остановитесь и подумайте. Если вы народ Божий, для вас еще остается день субботний. И вот текст о том, что суббота есть знамя Божие. Книга пророка Исаии, 20 глава, 20, 12 стих говорит об этом, что это есть знамя, что я верю, что мир сотворен Богом за 6 дней. Я поклоняюсь Ему в этот день, а не в какой-либо. Да, каждый день можете поклоняться, но суббота – это покой от всех ваших дел. Итак, Христос стучит в наше сердце, и Дух Святой обличает. И Господь говорит: не ожесточите сердце ваше, я ведь для вас был распят. Духовность – это не просто, чтобы дети наши хорошо играли на фортепиано и разбирались, какое искусство хорошее, какое нет, а были привязаны к закону Божьему. И запомним, что даже те люди, которые говорят: «Я Духом крещен», это прекрасно быть крещенным Духом. Но Духом Святым писалась заповедь Божья самим Христом. Библия писалась Духом Святым, и поэтому не должно возникнуть противоречия. Если мы крещены Духом Святым, то мы будем покоряться закону Божьему, а не говорить, что он отменен. Да? «Помни день субботний», написал Господь, «чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Подумайте о своих детях. Даже гости, которые в вашем доме, ни скот твой, да? Потому что я за 6 дней сотворил небо, землю, море и источники вод». Вот в честь чего дана суббота. А не в честь израильского народа. Адам и Ева были людьми без национальности. И от вечера до вечера с молитвой встречайте и празднуйте субботу, потому что это есть особый знак Господа. Как соблюдать субботу? Конкретно в Библии говорится. Как бы мы ни хотели соблюдать воскресенье, пятницу, у нас не получится, потому что нет специальных указаний. Есть попытки соблюдать полностью воскресный день, но базары открыты, еще что-то. Даже если будут предприняты всякие законы, в домах вы не уследите, что будут делать люди. А Божий закон, люди понимают, что они имеют дело с Богом. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что если ты удержишь ногу свою от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и мало того, будешь называть субботу отрадою, не будешь пустословить, посмотрите, какие как бы мелочи здесь выделены, и Господь говорит, будешь иметь радость в Господе. Сядьте в метро, сядьте где-то в общественный транспорт, посмотрите на лица людей, нет радости? Может быть, потому что забыли эту заповедь? Нет радости в сердцах, нет радости в домах? Подумайте, как соблюдает ваша семья эту заповедь. И даже сыновей иноплеменников, присоединившихся не к Израилю, а к Господу, соблюдающих субботу, Господь говорит, я приведу на святую гору мою. Итак, духовность – это мировоззрение. В кого вы верите, как вы верите? Да, вы верите, вы знаете всю Библию наизусть, но чувства у вас негативные, а привычки вообще может быть отвратительные. И поэтому это должно все сочетаться. И чтобы наша духовность не была вот как мерцающее маленькое пламя. Мировоззрение, Слово Божие, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот чем нужно формировать свое мировоззрение. Не только философией какой-то или другими священными книгами, нет. Обращайтесь к Библии, потому что это самый древний источник истины, через который открыл себя Господь. Чувства. О, у меня ненависть, я завистливый, я раздражительный. Как изменить их? Молитесь. Есть несколько видов молитв.

какой-то грех непобежденный. Что делать в этом случае? Если смотрим на самих себя, мы отчаиваемся и бросаем вообще заниматься религией и духовностью. Смотрим на соседа, мы говорим: «О, я немножко лучше, чем он». Слово Божие говорит: «Взирайте на начальника и совершителя вашей веры». Смотрите на этот эталон праведности Божией, на все его 10 заповедей, на страдания Сына Божьего, как он претерпел, сколько поруганий он вынес. И тогда вы будете иметь это блаженство. «Если любите меня, — говорит Господь, — соблюдите мои заповеди». Потому что это Христос их написал. Пусть благословение, которое дается Господом, когда мы становимся под знамя Его, под огонь закона Его уже теперь, это не устрашит нас в день Его пришествия. И пусть благословение освящения субботнего дня, которое Творец еженедельно дает всему земному шару, почиет на нас, чтобы мы не убегали к суете. Да благословит вас Господь, и да будем мы защищены Его силой. Всего вам наилучшего!

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга. Сегодня, пожалуй, очень немногие сомневаются в том, что Иисус Христос был исторической личностью, жившей 2000 лет тому назад. Люди знают, что Он был распят на кресте. Но что изменилось после этой казни? Каково значение жертвы Иисуса Христа лично для каждого? Сегодня мы говорим об этом с пастором Эдуардом Семенюком.
2: Да, и это очень важный вопрос, хотя, казалось бы, все уже знают об этом, зачем еще об этом говорить? Но на самом деле где-то, может быть, даже от того, что слишком часто о чем-то говорится, теряется вот какая-то злободневность или острота понимания самого вопроса, что он себе несет, почему. И сегодня такое часто можно встретить, когда люди какие-то, например, крест с крестом Христовым связан, вот такой атрибут, как крестик носят на теле или что-то. И для многих единственное, что связывается с Христом у них, это вот просто изображение на этом крестике Христа. А по сути, смысл его потерялся, человек даже особо не представляет, он как в амулет какой-то превратился, что вот нужно носить его на себе. Другие наколки делают на теле где-то себе вот эти кресты, и в то же время идут какие-то преступления, совершают. И я даже помню, слышал как-то песню одну, один человек, который освободился оттуда, уверовал во Христа, он сочинил песню, и в этой песне есть такие слова, что «не носите крестик зря», потому что это крест, который, на котором Христос страдал, а вы, получается, его на себе носите и в то же время порочите его имя, то, что Бог сделал с этим. Там, что как раз тюремную жизнь описывают, что вот колят пешнёй крестик где-то на руке и в то же время совершают преступление. Поэтому крест – вот это вот, можно сказать, старая история о кресте Христовом. Что в ней нового и какое значение она имеет для моей жизни – реальной жизни сегодня. Меняет ли она мою жизнь, меняет ли она мой брак, мои отношения с близкими, с друзьями, на работе где-то? Что меняется от нее? Или все остается тем же самым? Ведь Иисус Христос умер на кресте именно для того, чтобы что-то изменить. И не просто что-то, а жизнь человеческую изменить, чтобы многое в ней поменялось. И многое изменилось в истории благодаря смерти Христа. Даже что бы было, если бы не было смерти Христа? Элементарные вещи, даже посмотреть, что наша эра разделилась и делится от рождения и смерти Христа до нашей и до нашей эры. Посмотреть о христианство, вот эти произведения искусства, которые сегодня есть, картины, которые радуют глаз разных художников, классиков и русских, и зарубежных, когда они писали на какие-то евангельские сюжеты. А если бы не было Христа, не было рождения Его, смерти, воскресения, ничего бы этого не было, не было надежды. А если бы не было Христа, Он не родился, не умер, не воскрес, не было бы многих произведений искусства, музыки, которые тоже для радости, для вдохновения созданы, которые очищают душу, возвышают к небу человека. Поэтому крест – это событие, действительно, как вы сказали, центральное событие в Евангелии, которое все переворачивает, как оно влияет на мою жизнь. Что значит сегодня для современного человека крест Иисуса Христа? Ведь когда мы читаем, например, послание Коринфянам апостола Павла, интересно, он говорит, когда Коринфянам пишет свое письмо, пишет там, «Я рассудил». То есть он пришел к определенному выводу. Он думал, он оценивал, анализировал о том, что им написать, о чем говорить. Он говорит, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Говорит, я вот решил, что главное, о чем я должен говорить, это самое основное, это Иисус Христос, все о нем и причем говорит распятым. То есть для него, для апостола Павла, это было, в общем, все определяющей истиной. Что значит крест сегодня для нас, для современного человека сегодня? Это действительно важное событие, которому нужно придавать особое значение. Можно сказать так, а мы можем сегодня отметить главные моменты, связанные с крестом Иисуса Христа. Когда мы приходим к этому на Голгофу, туда, место, где был установлен крест Христа, где Иисус был распят, ко кресту Христову мы это сделать можем сегодня верой. То есть, когда верим, что это действительно произошло, когда мы читаем евангельский рассказ об этом событии, верим в то, что это правда, и размышляем, и применяем его к себе, что это не просто кто-то там умирал ради каких-то целей, а что это для меня и ради меня, то можно сказать, что через это мы присутствуем там, на этом событии у креста Христова. И когда мы будем выражаться, говорить о том, что мы приходим ко кресту или прийти, то будем подразумевать именно этот момент, что поверить, что то, что там произошло, реально, и это ради меня.
1: И важно, я думаю, также то, что смерть Иисуса Христа вовсе не была случайностью. Это не было задумкой людей, живших в то время, современников Иисуса Христа, не было задумкой одного лишь Иуды, который его предал. Это не было планом Понтия Пилата. В общем-то, это было, по большому счету, это входило в планы самого Бога. Это все было задумано, это все было замыслом Бога. Именно поэтому жертва Иисуса Христа стала возможной. Никто из людей не мог никоим образом повлиять вот на это событие, потому что все это было задумано именно Всевышним.
2: Именно об этом говорит Священное Писание, когда Петр использует такие слова, говорит, что он умер по определенному совету и предведению Бога. То есть Бог заранее знал, и это было спланированное действие. Когда Иисус был на суде Пилата, как раз когда Пилат говорит ему, а ты не думаешь о том, что я ведь тебя могу освободить, а могу и казнить? Иисус говорит, никто не может, да, не имеет надо мной власти, если не будет дано Отцом. И говорит, никто не отнимает жизнь у меня, я ее сам имею власть отдать, имею власть принять. И это действительно говорит о том, что не случайность. Определенный план Бога был, потому если Бог это замыслил, такое серьезное действие, нам к нему серьезно нужно отнестись и принять то, что Бог через это нам приготовил. Потому мы можем сказать, что приходя ко кресту Христову, верой нашей, мы там можем найти 7 подарков, который Бог приготовил для нас. 7, мы взяли 7, потому что 7, можно сказать, число совершенства, полноты. 7 подарков, основных подарков. И когда мне предлагает кто-то подарок, то моя задача в этот момент, да, или мое действие ответное – принять его. И если я буду предлагать какие-то возможности, может быть, как-то оплатить его, то это будет даже где-то унижать того, кто предлагает этот подарок. Поэтому, когда Бог предлагает нам определенные дары, связанные с крестом Христовым, мы можем поверить в них и согласиться, и сказать, да, Господи, это для меня, я принимаю, я верю в это, так оно и есть. И не пытаться как это, как-то отплатить Богу, может быть, какими-то своими делами, потому что никогда этого не хватит того, чтобы отплатить. Другое, что жизнь измененная, это то, что Бог нам, Он тоже как подарок может предложить. Итак, 7 подарков, которые мы находим у креста, и первый из них – это прощение. Главный подарок, о котором говорит Евангелие, это прощение. Очень часто люди нуждаются в прощении. Часто вот из-за угрызений совести, груза вины не могут найти покоя, тяжело жить, не могут смириться с этой жизнью, потому что ошибки, каждый человек совершает в определенное время какие-то ошибки. Бывают они незначительными, а бывают очень серьезными. И вот этот груз вины человек несет всю свою жизнь, он вспоминает о том, что когда-то он что-то сделал или, напротив, мог сделать, но не сделал, и теперь нет возможности изменить. И вот с этим он живет, и это его сковывает, лишает внутренней свободы. Бог говорит, когда человек приходит ко кресту, там он находит первый подарок – прощение, избавление от этой вины – благодаря тому, что Он сделал, что Иисус занял наше место, и Он дает освобождение. Потому мы и читаем в Писании, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Нет никаких грехов, которые Бог мог бы не простить, которые для Бога слишком тяжелы. Он говорит, вот этот грех никак не смогу простить. Единственный, наверное, грех, который в Библии называется хулой на Святого Духа, который не прощается, можно, если просто говорить, сказать так, что это грех, который человек не признал как грех и не покаялся в нем. Он оставил его с собой, не принес его ко кресту Христову, к Иисусу.
1: То есть любой нераскаянный грех не прощен. В то же время любой раскаянный грех прощен.
2: Совершенно верно.
3: Открытая книга.
2: То есть грех мой может быть не прощен только в том случае, если я не признал его за собой, не покаялся в нем, Бог не может простить. А если не прощен, я остался с грехом, тогда теряю спасение. Но Бог предлагает прощение всякого греха. Я только должен признать, что я нуждаюсь в этом, в этой помощи от Бога. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, читая Евангелие там, на кресте, то мы видим вот именно это отношение прощения к другим. Когда он, молитва его на кресте, «Отче, прости им». Молитва, слова, которые он произносит, он не думает о себе, не молится о себе, не просит для себя силы, чтобы перенести эти страдания, мужество, а он молится о тех, кого видит, о людях. И если мы приходим верой ко кресту, то и о нас. Говорит, «Отец, прости им, потому что они не знали, что они делают». Они не понимали, а если даже понимали, они не до конца глубины этой понимали, и они раскаиваются, они сожалеют. Прости им. Первый подарок, который мы находим, это прощение. Для чего Бог дает нам прощение? Есть другая сторона прощения. Бог не только нас прощает, но и дает нам силу прощать других. Потому и апостолы, апостол Павел в послании к Ефесянам об этом говорит, что прощайте друг друга так же, как Бог во Христе простил вас. Бог ожидает, что сами пережив это прощение, наполнившись этой силой прощения, мы сможем других прощать. Крест – это самое, наверное, несправедливое место, место несправедливости, потому что Иисус, который заслужил славы, поклонения, Он Царь Вселенной, Он здесь получает что? То, что заслужили мы, наказание за грех. Крест – это место великой несправедливости, но в этом и любовь Бога. И получается, что когда к нам проявляется несправедливость в нашей жизни, если я верю в то, что произошло на кресте, и принимаю этот дар прощения, тогда я могу прощать другим и ту несправедливость, которую по отношению к нам оказывают. Поэтому, когда мы принимаем подарок, который преподнесли нам, он остается у нас, он нам принадлежит. И если я принял этот дар прощения, тогда я им обладаю, и я не могу не прощать другого, который нуждается в этом прощении. Если я прощен и принял этот дар, то я буду прощать и других. Бог дает мне для этого силу жить вот с этой способностью прощать, быть таким же прощающим, как и Он. Это первый подарок, который мы находим у креста Христова – прощение. Второй подарок – это о нем мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 и 36 стихи. Мы прочитаем сейчас эти стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава 16 и 36 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот в этих текстах мы видим, что Бог предложил в Иисусе Христе в качестве подарка нам жизнь. Тот, кто верит в то, что Бог сделал через Иисуса Христа, имеет жизнь. А кто не верит, не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И вот здесь вот интересный вопрос. А что же стоило для Бога преподнести нам этот подарок, который называется жизнь? Что же значило Богу подарить нам жизнь тогда, когда мы заслуживали смерть? Потому что грех, по сути своей, разделяет с Богом. И об этом мы читаем у пророка Исаии в 59 главе 2 стих. Бог говорит: «Грехи ваши произвели разделение между мною и вами. И я бы рад, — говорит Бог там, если перефразировать мысль, — услышать, и я слышу вас, но они разделяют». Я не могу вам помогать, поскольку грехи вот эту стену разделения устанавливают между мною и вами. А результат разделения с Богом, как с источником жизни, это смерть, это отсутствие жизни. И чего стоило Богу подарить нам жизнь? Об этом мы узнаем в Писании, об этом говорится. Евреям 2 глава 9 стих апостол Павел такую мысль выражает там. что Иисус вкусил смерть за всех. То есть он умирает смертью грешника. Той смертью, которая является наказанием за грех.
1: Вы говорите, что Иисус вкусил смерть, и что стоило Богу. Вот это все. Но ведь Бог бессмертен. Он сам источник жизни. Поэтому можем ли мы вообще, корректно ли в данном случае говорить о смерти Бога, если само же Писание говорит, что Бог бессмертен?
2: Но вот здесь нам нужно пояснить этот момент, в каком смысле нужно понимать вот то, что он вкусил смерть за всех. Во-первых, в Писании, когда мы читаем в Евангелиях, когда говорится о смерти Христа, апостолы, слишком в подробности не ударяются, потому что это тайна. Как Бог мог это пережить? Это действительно непостижимо уму. Как бессмертный может вкусить смерть? Как он может к ней приобщиться? Что это такое? До конца этого не понять, и потому можно сказать так, как одна христианская писательница выражается, что это святая земля, на которой нужно снимать, да, обувь с ног своих, потому что место свято. Здесь нужно быть очень осторожными, чтобы не сказать больше, чем нам открыто. И когда апостолы пишут Евангелие, говорят о смерти Христа, они говорят, он умер, Христос умер, вкусил смерть за всех. Они говорят о смерти. Как это произошло? Мы можем, один момент можем отметить. Если смерть является итогом, как разделение с Богом, результатом греха, а Иисус Христос взял на себя грех как и пережил наказание за грех, то получается, и, кстати, этот момент мы видим в Евангелиях, что это произошло, Иисус вкусил смерть как разделение с Богом, с Отцом. И это именно мы знаем, что и произошло. Когда Он на кресте находится, Он в словах, обращенных к Богу Отцу, говорит: «Отче, Отец мой, почему, для чего Ты оставил Меня?» То есть Он, когда мы о Христе читаем, например, в послании к филиппийцам и о тайне воплощения Христа, то апостол Павел, когда об этом говорит, он говорит, что Христос опустошил себя. Он использует слово, у нас использовано «уничижил», но смысл его «опустошил». То есть он добровольно отказался от тех преимуществ, как божественных преимуществ, которые ему принадлежали и у него были. И потому, когда он висел на кресте, он испытывал то, что нам не передать, потому что это состояние разделения с Богом переживут только те грешники, которые в конце концов будут переживать наказание за грех самостоятельно. И Библия называет это второй смертью. Первая смерть, она тоже является результатом, последствием греха, но все люди умирают этой смертью. Но после этой смерти Евангелие говорит нам о том, что есть надежда, есть возможность воскресения из мертвых. Но вот после воскресения из мертвых Библия говорит о двух воскресениях. Есть воскресение жизни, а есть другое воскресение осуждения, после которого, когда озвучивается приговор и осуществляется наказание. И после этого, когда умирают грешники, вот переживают это разделение с Богом, они никогда больше не вернутся к жизни. Вот о чем говорит Библия. Поэтому, что мы можем понять и в каком ключе мы можем говорить о смерти Христа, вот по крайней мере, вот чуть-чуть, может быть, насколько нам приоткрыта эта тайна в Священном Писании, то можем говорить вот об этом разделении, которое, в общем-то, является смертью. Тоже Иисус пережил это разделение. Поэтому Иисус, когда был на кресте, переживал вот это проклятие за грех, последствия греха. И Он, мы видим в этом, что готов был остаться в могиле, скажем даже так, навечно в могиле. Он даже на это готов был пойти, если это для меня означало бы навеки пребывать с Отцом. Настолько Бог возлюбил нас, что готов был разделить свою жизнь. И что, по сути, Иисус и сделал. Он свою жизнь разделил между нами. Потому что Бог однажды дал жизнь человеку, но человек потерял ее своим, в результате своего греха. Теперь другого такого подарка нет. Что делать? Бог, Иисус Христос говорит, но я готов своей жизнью поделиться с ними. А потому, когда мы читаем Писание, теперь уже у человека, спасенного, поверившего, самостоятельно жизни нет. Она только в зависимости от жизни Христа. А потому в посланиях мы часто встречаем такие выражения. «Во Христе прощены», «Во Христе они спасены», «Во Христе живут», «Во Христе пребывают». То есть Иисус, получается, свою жизнь разделил между всеми нами. И Он теперь не живет своей жизнью, самостоятельно, потому что Он с нами зависим. И церковь потому и называется в Писании телом Христовым, что мы присоединяемся вот к жизни Христа, к телу Его, присоединяясь к церкви, вступая в особые отношения с Богом. Итак, это вот второй подарок – жизнь.
3: Открытая книга.
2: Третий подарок, который мы находим там у креста Христова, это и мы о нем можем прочитать у пророка Исаии в 43 главе, в стихе 4. Ну, тоже мы можем встречать и в Новом Завете, но здесь просто вот для нас этот текст будет интересным. 43 глава, 4 стих пророка Исаии. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Вот здесь вот несколько слов, которые Бог использует для того, чтобы описать тех, за кого Христос умирал, Божьего народа. Говорит, дорог, вещь дорогая, говорит, и в данном случае, говорит, вы для меня очень дороги. Многоценен, и я, говорит, возлюбил тебя. И грех, в общем-то, превратил нас в ничто. Он превратил в что-то, вот, что должно исчезнуть, уйти. И дьявол пытается внушить людям мысль о том, что ты ничего не значишь, ты... по сути, мусор, ты никому не нужен, и Бог именно к тебе так и относится. Даже не думай о том, что Бог теперь тебя любит, или из-за твоего греха ты теперь для Бога никто. Но крест, когда мы приходим ко кресту Христову, верой, мы понимаем, что крест возвращает нам эту ценность, и Бог говорит, ты для меня ценен, я дорого за тебя заплатил. И даже апостолы используют вот это, эту мысль, говорят, что искупил нас, выкупил, дорогою ценою выкуплены. И какова цена нашей жизни? Вот чаша весов, жизнь Сына Божьего и наша жизнь. Бог, Иисус Христос отдает свою жизнь, чтобы даровать эту жизнь нам. То есть многоценность возвращается нам в сердце. Хотя у Бога есть много людей на земле. Да, миллиарды, сегодня около 6 миллиардов людей на земле. У Бога есть еще больше, бесконечное количество ангелов, каких-то небесных существ, даже количество, которого мы и примерно определить не можем, вот этих созданных Богом небесных существ. Казалось бы, ну подумаешь, одним больше грешником или вот человеком у него. Но нет, у Бога Он говорит, что ты для меня дорог и многоценен. Конкретно и именно ты. И в сердце Бога для каждого есть свое место. И никто другого заменить не может. Это вот как если сказать у матери 7, допустим, детей. И вдруг один из них по нелепой какой-то причине там, или, может быть, произошла трагедия, погибает. И кто-то приходит, пытается утешить мать. «Ну, чего ты так сильно переживаешь? У тебя вон их еще 6. А посчитай, сколько у тебя проблем меньше стало на одного, меньше ботинок нужно будет, одежды на продукты тратить. Ну, разве для матери это утешение? Она, хотя у нее их много, но для каждого из них в ее сердце есть свое место, и никто другой его заменить никогда не сможет. Она каждого любит своей полной любовью. Потому и можем то же самое сказать о Боге. В его сердце есть место для каждого, и никто другой не может заменить. И если меня вдруг в Царстве Божьем или кого-то другого не окажется, то для Бога, который ничего не забывает, в его сердце это будет вечная рана, пустота и боль, потому что меня он потерял. Не потому, что он этого хотел, потому что я этого захотел или, наоборот, не захотел принять подарок, жизнь, которую Бог мне предложил, но Бог, уважая мою свободу, мой выбор, считается с этим. Итак, третий подарок – это ценность, которую мы находим в Христе. Четвертый – это свобода. И Римлянам 6 глава 22 стих апостол Павел пишет. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечна». Говорит, вы теперь освободились от греха. Говорит, о свободе, вы стали рабами Богу, новая жизнь для вас стала. Вы теперь новую жизнь Бог предлагает, от рабства к греху, от рабства сатане, от рабства плохим привычкам Бог освобождает. Он предлагает свободу, новую жизнь, свободу жить новой, другой жизнью с помощью Бога. И много таких примеров можно приводить, когда Евангелие приходит в жизнь человека, человек в это поверил, и его жизнь меняется. Раньше был алкоголиком, теперь становится свободным от этой зависимости человеком. Раньше он употреблял наркотики и никак не мог освободиться. Но попросил Бога в молитве, за него молились. Он поверил в то, что Бог его простил, и теперь живет новой жизнью.
1: А если у человека, в общем-то, не было таких вредных привычек, не было их. И многие люди считают, что религия, вера в Бога – это, наоборот, некая несвобода. Это рамки, это всегда ограничения. Не ходи туда, не делай того.
2: Но здесь нужно о чем сказать, что Библия говорит о том, что мы рабы греху, все равно в каком-то рабстве мы пребываем. Рабы эгоизма, мы думаем больше о себе, чем о других.
1: Все равно что-то владеет нами, какие-то привязанности.
2: Но Бог предлагает нам свободу жить другой жизнью. И когда мы говорим о законе Божьем, то это не ограничение, но Бог своим законом указывает пространство, где мы абсолютно свободны. И говорит, но если вы нарушите мой закон и выйдете за его пределы, то вы тогда потеряете свободу и станете несвободными. И практический пример этому. Существуют физические законы, например, закон притяжения. Этот закон существует. И этот закон говорит о том, пока я хожу по земле, я свободен ходить. Но когда вдруг я решу выйти за границы этого закона и, например, решу шагнуть с крыши этажа, 9-го этажа дома многоэтажного, я решил выйти за рамки этого закона, но тогда я потерял свою свободу. Я теперь надо мной вот этот закон притяжения начинает действовать, и я полностью принадлежу ему, и я разобьюсь. Я никак не могу избежать этого. Поэтому Бог своим законом указывает место, где я полностью свободен. И здесь речь не о свободе, он дает силу жить вот в этой свободе, а речь идет о полной свободе нашей именно вот в этих границах, которые Бог указал. Пятый подарок, который мы находим у креста, это Ефесянам 2 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит о том, что изменилось. Если раньше мы были чужими, врагами Бога, он говорит, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Он говорит, «Вы теперь свои Богу, вы теперь близкие Ему, вы теперь Его семья». Бог возвращает нас в небесную семью, которую мы потеряли. И Дух Божий говорит о том, что мы дети Божьи. В другом месте апостол Павел в послании к римлянам пишет. Шестой подарок, который мы должны бы отметить, наверное, это надежда, которую Бог дает нам. Ведь пятница, в которую Иисус был распят, это был день разочарований для учеников, последователей Христа. Это крушение всех надежд, всех мечтаний, которые у них были. Но день воскресения, когда Иисус восстал из могилы, вернул им надежду, уверенность. А потому, когда мы приходим ко кресту, напоминает о том, что Иисус не только умер, но Он воскрес. Он сегодня жив, Он на небесах для того, чтобы нам помогать. Если, может быть, моя жизнь разбита, я кого-то любил, и сердце мое разбито, потому что меня отвергли, мою любовь попрали, мне изменили или что-то подобное, я могу принести мое разбитое сердце к Иисусу. И Он его восстановит, Он сотворит его заново, даст мне новое сердце, принесет исцеление этой боли. Там я могу у Него найти освобождение. Из отчаяния Бог может сотворить надежду, если я Ему поверю и приду ко кресту. И последний подарок, о котором стоит сказать, седьмой подарок, и назовем его так, сюрприз. Неожиданное, то, что мы не ожидаем, что Бог приготовил для нас. Псалом 30, стих 20, прочитаем, вот где с этим мы можем связать и сказать об этом последнем, седьмом подарке, который Бог для нас приготовил. Псалом 30 и стих 20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Почему сюрприз? Потому что это тот подарок, который мы не предполагаем. У Бога много подарков, не семь, а гораздо больше. И всякий раз, когда мы будем приходить к Богу, к Его кресту, всякий раз мы будем находить там новый, неожиданный от Бога подарок для нас. Потому что у Бога широкая душа, Он возможностей нового очень много. Вот эти чудеса Он предлагает нам. И вот человек, автор этого псалма 30-го, пережив это в своей жизни, говорит, как много у тебя благ, которые ты хранишь. Бог бережет их для тех, которые доверяют Богу. И этот подарок, образно говоря, подписан. Там ваше, мое, имя каждого человека. И пока я туда не приду, он будет меня ожидать там. Потому что никто другой его взять не сможет и пережить его не сможет. Только каждый лично, приходя, переживая это на своем опыте, сможет это испытать. А потому нам нужно приходить, то есть размышлять каждый день о том, что Бог сделал для нас. И каждый новый день Бог для нас что-то новое и особенное будет открывать. Вот как сюрприз, неожиданное, что Бог приготовил для нас. И жизнь будет тогда наполняться каждый новый день новой радостью, новыми преимуществами, новыми благами, которые Бог приготовил для нас. Но только нужно приходить и брать эти дары, которые Бог нам приготовил.
1: Эдуард, мне очень нравится мысль, которую вы высказали. Подарок ждет нас. Ну, так как подарок приготовлен Богом, это означает, что Бог ждет нас.
2: Да.
1: Бог нас ожидает. Мы в каких-то своих делах, в суете, заботах. Кто-то приходит к Богу и вновь отступает от Него. Кто-то еще и, в общем-то, серьезно не задумывался в своей жизни о Боге. Бог ждет каждого. Вот это осознание, когда тебя ждут, я думаю, оно очень поддерживает и оно очень вдохновляет. Вот как ребенок знает, он придет сейчас домой из школы, тебя там ждут.
2: Да.
1: Или человек идет с работы, он знает, там его ждут, ждет его семья. И вот это осознание какого-то домашнего уюта, покоя, любви, тепла тебя ждут.
2: Действительно.
1: Это прекрасно.
2: Потому мы должны с благодарностью принимать то, что Бог нам приготовил, откликаться.
1: Я благодарю вас за эту беседу, Эдуард.
2: Спасибо,
1: спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щурясь.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут. И сделайте с нами зарядку, она поможет вам чувствовать себя лучше.
1: Первое упражнение – птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение. Следующее упражнение – маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: Закончили. Следующее упражнение
1: –
0: сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую.
1: Раз, два, три, четыре,
2: чтобы было веселее, можно поукать, как шесть, сова.
0: Семь,
3: восемь,
0: девять.
3: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее. Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: Упражнение «Мельница». Крутим руки вперед.
3: Раз, два, три.
0: Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, потом в левую.
3: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. Теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох,
0: выдох. Пять, шесть, семь,
1: выдох,
0: восемь,
1: вдох, выдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо. Палка вперед. А, да, у нас локти.
0: Да. Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только
0: два,
1: корпус.
0: Три, четыре, пять,
1: энергичнее,
0: шесть,
1: Олег,
0: семь,
1: энергичнее.
0: Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
2: Пружинищие движения.
0: Да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз. И обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение – махи ногами.
0: Да. Поднимаем палку вверх, делаем махи ногами и опускаем палку. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да.
1: Не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся. Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз, два, три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре. Пять.
1: Хорошо, полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии, да, нашего туловища. Плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
0: И приплыли.
1: Хорошо.
0: Теперь встаем.
1: Прыжки.
0: Да.
1: Палка вверх.
0: Палка вверх.
1: Ноги в сторону.
0: И прыгаем. Хорошо.
1: Так.
0: Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да.
1: Бежим. Побежали. Ну что?
0: Положили палочку, расслабимся.
1: Руки вверх.
0: Опустились. Выдох.
1: Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Ну, я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
3: веселей!
1: До свидания!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем исследование природы божества. В прошлый раз мы завершили изучение главных слов, которые используются в оригинале Ветхого Завета для обозначения Бога, каждое из которых передает какую-то информацию, соответствующую новой грани божественного естества, божественного характера. Во-вторых, изучая то, как Бог открывается нам в Священном Писании, мы узнаем, что Он говорит о Себе своими действиями. Напомню, что это отличительная характеристика библейского менталитета. Вместо образов – действия, вместо картин – функции. И сейчас, начиная с этой передачи, мы будем рассматривать вот эти главные Божьи действия. И очень важно их последовательность. Последовательность Божьих действий по отношению к земле. Таким образом, мы увидим вот эту цепочку – от начала и до конца истории грешной земли, где Бог представлен в своих главных действиях, в своих главных функциях. Итак, первое – это, конечно же, творение. Бог представлен как Творец. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих, в начале сотворил Бог небо и землю. Итак, мы в самом начале обнаруживаем, что Бог рассказывает о себе как о Творце. С этого все начинается, с этого начинаются Божьи действия по отношению к земле. Он творит землю, Он творит людей на ней, и таким образом это Его первое действие. Но что происходит дальше? Сотворив жизнь на земле, сотворив разнообразные формы жизни, что делает дальше Господь? В книге «Псалтирь» в 67 главе мы находим второе Божье действие по отношению к Вселенной. 67 глава, 21 стих. «Бог для нас, Бог во спасении, во власти Господа Вседержителя, врата смерти». Находим здесь очень важный для нашего исследования термин «вседержитель». Дословно, если вслушаться в звучание русского слова, это значит, что он все держит в своих руках. Посмотрим, как эта картина описывается в Новом Завете. Книга «Послание Колоссянам», 1 глава, 17 стих. Колоссянам, 1 глава, стих 17. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть речь идет о том, что Господь не только сотворил Вселенную, и в том числе Землю, и все, что на ней. Он еще продолжает ее поддерживать, Он вседержитель, все им стоит. Или, как говорит книга Деяний апостолов, 17 глава, стих 24 и 25, Деяния апостолов, 17 глава, стихи 24-25, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Итак, Библия говорит о том, что Бог является и вседержителем, и это Его непрекращающееся постоянное действие с тех самых пор, как Он сотворил этот мир и все, что в нем. Он Творец, во-вторых, Он вседержитель. В-третьих, книга пророка Исаии, 45 глава, 12 стих, говорит нам следующее. Исаии, 45 глава, 12 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Итак, Господь говорит о том, что когда

0: земли и живущих на ней, мы обнаруживаем печальную историю грехопадения, отпадения от Господа. И потому Господь для того, чтобы обратить назад процесс и для того, чтобы разрушить дела дьявола, становится еще для нас и Спасителем, открывая еще одно свое действие, открывая еще одно из своих качеств. Мы находим в книге пророка Исаии в 43 главе, в 11 стихе, такие слова. Исаии 43 глава, 11 стих. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Господь теперь спасает людей, Он вызволяет их, освобождает, дает надежду, прощение, мир. Таким образом, уже в контексте согрешившей планеты Земля, Господь становится для нас и Спасителем. Далее, после завершения миссии спасения, которая достигла своего апогея на Голгофе во время смерти Агнца Божия Иисуса Христа, наступает еще один этап, еще одно очень важное действие Бога, явлено в истории Земли. Давайте посмотрим, о чем идет речь, прочитав в 109 главе книги «Псалтирь» стихи 1 и 4. Книга «Псалтирь», 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Перед нами здесь дважды в синодальном переводе используется слово «Господь», «сказал Господь Господу». В оригинале используется два разных слова «Яхве» и «Адонай». «Сказал Яхве Адонаю». Описываются две божественные личности. «Клялся Господь и не раскается», 4 стих, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, божественная личность должна стать священником, и это пятое Божье действие по отношению к земле. Он стал священнодействователем. В книге «Послание евреям», 8 главе, в 1 стихе на эту тему говорится так. Евреям 8 глава, стихи 1 и 2. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Он есть священнодействователь. В 7 главе этого же послания к евреям в 26 стихе сказано так. Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» и так далее. Начиная с первого века нашей эры, согласно библейским данным, Иисус Христос совершает служение первосвященника. И это то, что было предсказано в Ветхом Завете словами «сказал Господь Господу». Божественная личность должна стать священником, священнодействователем и совершать служение для людей, живущих на земле, вот в этом качестве. Далее мы находим, что шестым Божьим действием, и я напомню, что мы рассматриваем это именно в хронологическом порядке, является Бог как судья. В книге «Псалтирь» в 95-м псалме на эту тему говорится так. Книга «Псалтирь», 95-я глава, стихи с 11 по 13. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля». «Да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и далеко дерева дубравные, перед лицем Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Итак, после завершения своего священнического служения Господь явится как судья, и, наконец, в седьмых Он станет царем. Книга пророка Исаии, 33 глава, 22 стих говорит так. Исаия 33:22. «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас». В одном стихе четыре Божьих действия. Когда грех будет побежден и зло будет удалено из нашего мира, Господь снова воцарится, и таким образом цикл замкнется. Творец, Содержитель, Законодатель, Спаситель, Священнодействователь, Судья и Царь – это семь главных, представленных в последовательности Божьих действий по отношению к земле. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь,

0: которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Как вы относитесь к различным способам, основанных на снижении дозы? То есть переход на легкие сигареты, уменьшение? Все-таки это ведь, вы сказали, физиологическая зависимость.
4: Да, есть такое высказывание, поговорка «клин клином вышибает».
3: Да. И... правильно ли это в этом случае?
4: Вы знаете, действительно, если посмотреть на логику предложения, которое высказывается сторонниками этого метода, там то ли снижение постепенной дозы никотина, либо никотинозаместительной терапии, это жвачки различные, пластыри никотиновые, они все говорят о том, что, в принципе, если человек постепенно наращивает дозу, то можно и постепенно же... Есть логика в этом. Правда?
3: Да.
4: Человек постепенно снижает дозу и в определенный момент должен подойти к такому рубежу, когда ему не нужны сигареты. В один прекрасный день он просыпается некурящим человеком, потому что много дней перед этим он старательно снимал. Да. А когда уже ничтожная доза потребуется, тогда уже легко совсем отказаться. И человек, который принимает решение встать вот на этот путь, путь освобождения, он помнит вот эти все свои неудачные попытки и не имеет вот этой твердой основы, с которой бы мог бы решительно пройти путь освобождения.
3: Он, наверное, будет испытывать какие-то ведь физические такие дискомфортные ощущения.
4: Да, конечно, конечно. Если мы говорим о физиологической составляющей этой проблемы, то мы понимаем, что наступает такой период токсикации и абстиненции, его называют, или период отмены. Это тот срок, когда человек перенастраивается весь его организм, освобождаясь от всех токсинов. И в этом случае все системы организма начинают перенастраиваться под новый ритм, на новый лад, и в этом уже не должен участвовать то никотин. Вещество, которое регулярно поступало в организм. И это очень сложный период, и многие курильщики опасаются его, как любой наркоман опасается, например, тех самых ломок,
3: да,
4: которые наводят просто ужас на сознание человека. Так вот, что предлагают постепенно? Надо избрать такой щадящий режим. Нужно предоставить больному избавиться от никотиновой зависимости в таком мягком протекании.
0: Живой источник.
4: У каждого курящего есть взлеты и падения вот в борьбе в этом. То есть бывают такие минуты, когда он достаточно сносно себя чувствует, а иногда бывает кризис. И вот считается, что вот в этот кризис нужно помочь человеку, чтобы он дальше двигался на пути к освобождению. Но надо все-таки посмотреть на реальность, что происходит при этом подходе. Мы знаем, что именно никотин обуславливает вот эту зависимость. Именно присутствие никотина в организме человека совершает определенные действия в нервной системе, имеется в виду в самих клетках, на физиологическом уровне, и он замещает нейромедиаторы, эндорфины, которые есть свои природные, но они вследствие поступления никотина в организм, они начинают вмешиваться в этот процесс и замещают. Так вот, путь к освобождению лежит за счет того, что человек отказывается от никотина, и тогда организм начинает перенастраиваться. Если все-таки никотин поступает в организм, то это продолжает стимулировать выработку того же дофамина, что, в принципе, приводит к подкреплению самой зависимости. Неважно, каким путем попадает организм.
3: То есть пока этот третий вот в этой системе, да, извне приходящий никотин...
4: Да, да, он когда приходит, он начинает все равно диктовать свои условия, по которым функционирует
3: нервный клетка. Сколько бы его ни было.
4: Да. И что происходит, когда человек начинает воздерживаться? Он все-таки прибегает к помощи сигарет. Он увеличивает интервал между сигаретами, например, для снижения дозы. Если он курил через час, то впоследствии он должен курить через 2, через 3, через 4 часа. Усилий надо прикладывать больше, а перекур становится еще более желанным. И тогда перекур становится бонусом или какой-то премией за приложенные усилия. В таком случае человек еще более, скажем, жадно, что ли, набрасывается на сигарету.
3: Наверное, приходит вообще к стрессовое состояние вообще человека.
4: Но чаще всего не доходит до ноля. Срываются. Почему? Потому что это невыносимая мука. И заметьте, с чего мы начали? Мы начали с того, чтобы помочь человеку освободиться от никотина. А к чему приходим? Потому что это желание, желание усиливается, оно становится еще более сильным и влекущим. человек с жадностью набрасывается на сигареты. Поэтому я даже имел возможность рассматривать саму эту поговорку.
3: Клин клином вышибает
4: на реальных вот этих действиях, когда плотники используют эти клинья для крепления каких-то деталей. Оказывается, что если вбить туда, где уже есть клин, то расклинивание происходит несколько сильнее, и деталь крепится еще сильнее, чем раньше. Так что эта поговорка, скорее всего, не подтверждается даже в прямом использовании.
3: Она, скорее всего, обратное значение имеет. То есть вы не рекомендуете вот использовать этот метод снижения дозы? И, может быть, действительно люди, которые пользовались этим методом избавления и пришли к неудачным опыту в своей жизни, к разочарованию?
4: Чаще всего так и происходит. Если кто-то и преодолевает, то они обрекают себя на более сильные такие вот мучения. А выход может быть все-таки и другой. Более короткий.
3: Какой выход предлагаете?
4: Более верный. Начать сначала те самые попытки, которые были неуспешными, которые ввергли человека в определенное вот состояние отчаяния или стремление забыть об этом и уйти от проблемы, вернуться к этому. Начни сначала, я бы посоветовал тем, кто стоит на пороге принятия решения.
3: То есть снова начать бросать курить.
4: Да, и решительно, бескомпромиссно. Конечно, я понимаю, что многие попытки так или иначе камнем на шее могут висеть и топить этого человека. Но единственный вывод из всех тех опытов, которые совершал человек, и они были как бы неуспешными, можно сделать один только вывод, что эта проблема действительно серьезная, что к ней нужно отнестись более серьезно, чем вы относились к этому раньше.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Посмотрите, подавляющее большинство успешных вот этих решений проблем никотиновой зависимости, они заключались именно в таком вот непоколебимом стремлении достичь свободы от никотиновой зависимости. И любой компромисс будет только способствовать расхолаживанию и разбавлению вот этого стремления. Как я уже говорил, выход из этой проблемы заключается в высокой мотивации, стремление достичь цели, желание самого курящего человека. Так вот, это желание убивается, когда он будет ориентироваться на очередную порцию никотина или на очередной перекур. Неважно, каким способом никотин проникает в организм, он все-таки продолжает подкреплять ту самую зависимость, в основе которой лежит никотин.
3: Многие люди не в состоянии справиться сами с этой проблемой и пытаются обратиться к помощи силы свыше, например, гипноз. Что вы скажете об этом?
4: Ну, на самом деле, гипноз – это не сила свыше. Это вообще не та сила, на которую можно было рассчитывать. Это, может быть, заключается в мастерстве конкретного человека, но говорить о том, что это сила свыше, я думаю, что не стоит.
3: Значит, вы не рекомендуете обращаться к гипнозу. А что же может помочь?
4: Я бы сказал, не что, а кто. Мы должны понимать, что здесь происходит борьба между темной и светлой стороной. Можно по-разному, добром и злом. Я расскажу свой опыт. Когда вот я осознал всю проблему, помните, мы с вами говорили о том, что каждый человек, если осознает, что он зависим, он автоматически начинает стремиться к свободе. И я не находил в себе вот сил для того, чтобы преодолеть зависимость. Я тогда, наверное, впервые помолился. Я вскинул голову к небу и сказал: «Господи, если ты есть, помоги». И с этого начался мой путь освобождения. Я успешно прошел и преодолел все сложности, связанные с этим.
3: А вы долго курили, да?
4: Я курил где-то 15 лет.
3: То есть
4: и курил достаточно много. Я считал себя заядлым курильщиком. Я не мог ни проснуться, ни заснуть без сигареты. Для меня была это серьезная проблема. И тем, кто сейчас стоит на пороге принятия решения, я хочу сказать: не унывайте и обретите крепость в своих стопах. И именно Бог об этом говорит. Он говорит, что Господом направляются стопы его, что он поддержит на пути. И даже если человек будет падать, не упадет, потому что Господь поддержит его за руку. Это удивительные слова, и действительно так происходит, потому что Бог заинтересован в том принятии решения, когда человек выбирает свободу от никотиновой зависимости. И в другом месте он также укрепляет: будь тверд и мужествен, потому что на пути встретятся сложности. Не надо рассчитывать на то, что это будет совершенно гладкий путь, но он будет преодолим. С Божьей помощью человеку обязательно удастся достигнуть свободы и вот этой радости жизни без сигарет.
3: И вот эти слова, ободряющие, которые вы сейчас говорили, они записаны все в Библии, которая является Словом Божьим. Человек обращается к Богу и слышит его ответ.
4: И он видит даже в реальности помощь его.
3: Спасибо, Владимир. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Бог милует и спасает.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
2: Умение жить вместе ценно.
1: Да. И при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание Библии позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
2: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
1: Даже в этом отношении?
2: Даже в этом однозначно.
1: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
2: Хорошо. Есть, ну, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку он наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. Поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок, ну, русского, белоруса отличаются? И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? То есть мы видим, что Иса, прежде всего, пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
1: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
2: Да, да.
1: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
2: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
1: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
2: все.
1: А о тех, кто будет жить в вечности, даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
2: И
1: более того, другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
2: Да, кто занимается нечистым, кто занимается всем нечистым.
1: И это слова Библии.
2: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это Слово Божие, которое живо и действенно.
1: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием. А почему же тогда на практике немногие христиане христиане этого придерживаются. Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
2: да, у которых однозначно, как вероучение.
1: Вероучение да, закреплено, да, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь адвентистов седьмого дня полностью придерживается вот этого. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
2: Да, то есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца соответствуют, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам. К примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященная идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги «Деяния апостолов».
2: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе было передано для новообращенных из язычников.
2: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
2: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский. Да, мы видим, что...
2: Есть запрет на вино.
1: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?
2: Ну...
1: Сегодня... Да, нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, вот такое.
2: Да, и к тому же на вечере, на последнем, видимо, опять раздают вино, но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, что просто, компот из изюма, из сушеного вина. Награда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая из дома, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба,
2: Не вина. Дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что других-то и не было. Из смоков сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно не опьяняло?
2: Да, оно не опьяняло.
1: А зачем на свадьбе оно нужно было?
2: Ну, опять я же говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще к тому времени.
2: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали, пили виноградный сок.
2: Поэтому пили виноградный сок, все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья,
2: но
1: еще других факторов.
2: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное здоровье.
2: Да, духовное. духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет.
0: Пророки в Коране.
2: К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука – врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это
2: да, да.
1: Устная это традиция, уже, записанная
2: уже,
1: позже.
2: Да, да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остается только хорошее». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. «Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека». Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, от краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к Нему, чтобы Он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
2: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
2: Однозначно, да. То есть вот мусульман должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
2: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного сакрального значения, оно и гигиеническое имело свойство.
2: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должно быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? «Всевышний сотворил болезнь, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же». То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые, они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье, и одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего своего тела. Но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Mm-hmm. Если ты виновен против человека, то ты должен просить у прощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
2: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. Mm-hmm. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Mm-hmm. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где и христиане, и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть и не схожесть, а даже единство во многом этих книг.
2: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается. Но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии и в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
2: Ну да, и в прошлом передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невус. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
2: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Виктория Ахун.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Как обычно, мы говорим о судьбах великих людей для того, чтобы провести невидимую параллель с сегодняшним днем, чтобы поразмыслить о том, как мы живем, и понять, что очень много общего между нами и людьми, которые жили в далекие библейские времена. Одной из этих личностей был мудрый царь Давид, который написал 50-й псалом, о котором сегодня пойдет наша речь. Но хотелось бы перед этим сказать несколько слов, что именно предшествовало написанию этого интересного псалма. Псалма, которого называют псалмом грешников. Давид сделал, наверное, самую большую ошибку в своей жизни. Он полюбил чужую жену. И для того, чтобы скрыть последствия своего романа, он отправляет ее мужа Урию на самый опасный участок битвы. И там Урия, конечно же, погибает. После этого Давид берет Версавию, эту красивую женщину, имя которой Версавия, берет себе в жены, и через определенное время у нее рождается ребенок. И Божье Слово нам говорит о том, что все это время Давид не понимал последствий своего греха, своего скверного поступка. Он думал, что Бог закрыл глаза на его деяния. И вот 12 глава 2 книги Царств говорит о том, что кроме Давида был еще один человек, который был полностью посвящен Господу. Это был пророк. Пророк именем Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему одну притчу о том, что у богатого человека было много крупного скота, было множество овец, и он забрал единственную овечку своего бедного соседа. Зарезал эту овечку, приготовил из нее пир. И что он должен был сделать? Задал вопрос Нафан Давиду. Написано, что сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, ты являешься этим грешником. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула. И дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. Если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Ты сделал большое зло, ты сделал великий грех, и поэтому Господь прогневался на тебя». Вы знаете, если бы кто-то из нас, не дай Бог, почувствовал или услышал в свой адрес такое проклятие, то не у каждого человека осталось бы мужество жить дальше со всем этим. Но Давид это выслушал и сказал: «Что Господу будет угодно, то пусть сделает. Я понимаю последствия моего греха. Я понимаю, насколько я согрешил пред Богом, и только теперь сознаю, что я натворил». Но удивительно, Давид не бежит для того, чтобы повеситься, как Иуда Искариот. Он не делает ничего с собой, что сделал Саул, его предшественник. Саул упал на острие собственного меча, чтобы только не жить дальше, чтобы не нести бремя своего греха, опасаясь расплату за свои грехи. Очень многие люди кончали жизнь самоубийством, потому что они просто не могли дальше бороться с тяжестью и степенью своей вины. Давид делает обратное. Он понимает, что Бог благ, как и понимает то, что поступок его не имеет никакого человеческого оправдания. И на почве всего того, что переживает Давид, он пишет 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Сделай то, о чем я прошу Тебя, Господи, — говорит Давид. Я сделал много греха и много зла, и Ты можешь сейчас по Твоей милости, которой очень много, милости, на которую я надеюсь, изгладить мои грехи и мои беззакония». И дальше он говорит: «Ибо беззаконие мои, я сознаю, и грех мой всегда предо мною. тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Насколько важны эти слова, эти элементы покаяния Давида, где он говорит Богу о том, что он благ, о том, что у Бога есть много милости, которая может покрыть любой грех. И дальше Давид говорит Господу, что он осознает все, что он натворил в своей жизни, все, что он сделал, тяжесть этого поступка. Он говорит: «Я понимаю, что я сделал. Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни от лица твоего и духа твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь, Боже, от кровей, Боже, спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды. Возношение и всесожжение тогда возложат на алтарь твой тельцов. Какой интересный псалом покаяния. Сколько в нем содержится интересных элементов, говорящих о том, что Давид в прахе и пепле раскаивается в своих беззакониях и грехах. Вы знаете, есть немало верующих людей, чей духовный опыт, чья духовная жизнь не пошла дальше раскаяния и посыпания себя пеплом. Апостол Павел был одним из людей, которые в своей жизни тоже по неведению что-то натворили. И Павел, понимая в римской темнице, ожидая своей смерти, что он сделал когда-то для верующих людей, он говорит: «Я все это забываю, забывая заднее, простираясь вперед». Нечто подобное говорит Давид: «Я понимаю свою тяжесть своих грехов, но я знаю, что ты милосерден. Я хочу не просто раскаяться, хочу не просто раздирать свои одежды и свои волосы в знак покаяния своего, но я хочу жить дальше. Но не хочу жить со грехом, не хочу жить с памятью о том, что я натворил, но хочу, чтобы ты простил меня и никогда в жизни больше этого не повторять». И что интересно, Давид говорит: «Я хочу, чтобы ты, помимо прощения, дал мне радость». Радость жить прощенным, не сокрушая всю свою жизнь о том, что натворил я, а радость и привилегии быть прощенным человеком. Замечательные слова он говорит в конце этого псалма: «Жертва Богу – дух сокрушенный». Это самая лучшая жертва, где человек говорит: «Господи, я хочу жить с тобой, не повторяя больше своих грехов и всегда помня о твоем милосердии, о том, что ты прощаешь человеку любой его грех, если ты услышишь искреннее покаяние из сердца человека, желающего вновь обрести с тобой мир». Точно так же, как это сделал в своей жизни мудрый и любящий Господа человек по имени Давид.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: Речь. Нам сложно представить нашу жизнь без нее. Речь – это врожденная способность. Способность к усвоению и владению естественным языком. В свое время выдвигалась гипотеза, что человеческий язык является результатом эволюции звуков, издаваемых животными. В упрощенном виде это можно представить следующим образом. Вообразите себе, что обычная свинья, натолкнувшись на льва, издала крик ужаса. Предположим, что это событие повторилось несколько раз, с разными свиньями и разными львами. И другие свиньи, слышавшие этот крик ужаса, привыкли связывать его с сигналом «лев». Так рождается специальный сигнал со значением «лев». На основе этих и других подобных ему примитивных сигналов, связанных с другими реакциями, постепенно, в течение многих миллионов лет, якобы формируется человеческий язык. Для подтверждения этой теории проводились длительные эксперименты с человекообразными обезьянами, направленные на то, чтобы доказать, что их можно обучить языку. Ни один из них до настоящего времени не удался. Сторонник эволюционной теории, профессор Джордж Гейлард Симпсон, высказался по этому поводу вполне определенно. Человеческий язык кардинально отличается от любой коммуникативной системы животных. Это становится предельно ясным и в сравнении его с сигналами животных, максимально напоминающими человеческую речь и обычно называемыми языком животных. Звуки, издаваемые животными, представляют собой на самом деле междометия. Различие между междометием животного и языком человека – это различие между нашим «ой» и фразой «огонь горячий». Более того, как указывает в своих новаторских исследованиях языка Ноам Хомски, американский лингвист и философ, сущность человеческого языка состоит не только в использовании произвольных звуков и слов, чтобы представлять вещи и идеи, сколько в способности понимать, а затем выражать с помощью синтаксиса логические отношения между идеями. Поразительно то, что эта способность проявляется у человека в очень раннем возрасте. Какой бы язык ребенок ни начал слышать и усваивать, он уже с самого раннего детства способен понимать внутренние логические отношения между его фразами и предложениями, передаваемые с помощью синтаксических связей данного языка. Так ребенок может, например, понять такую сложную логическую связь, как гипотетическое условие. Когда мать говорит своему 4-летнему ребенку: «Если ты сегодня будешь хорошо себя вести, то я куплю тебе мороженое». Ребенок может понять логическую связь между главными и придаточными предложениями и прекрасно осознает, что удовольствие от обещанного мороженого он получит только в случае примерного поведения. Ни собаки, ни обезьяны не способны на это. Сколько бы слов, звуков, цветов, жестов они не научились распознавать. Логика сложнейшего синтаксиса разговорного языка остается за пределами их интеллектуальных возможностей. Они не обладают врожденной языковой способностью, сравнимой с языковой способностью человека. Врожденная языковая способность человека определяет его возможность выучить любой язык, какой он захочет, и затем выражать свои мысли на этом языке. Дэвид Примак, который одним из первых проводил эксперименты

по усвоению языка шимпанзе, критикует эволюционную интерпретацию происхождения и развития языка и говорит, что язык является камнем преткновения для теории эволюции. То, что человек обладает речевыми способностями, является еще одним доказательством того, что мы сотворены Богом. Из всех даров, которые мы получили от Бога, речевая способность является большим благословением. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать свою речь действенной, смотрите программу «В чем сила слов». Помните, что голосом мы побеждаем и убеждаем, и мы произносим молитву и хвалу Богу, и им мы рассказываем другим о любви Искупителя. Поэтому важно, чтобы речь была мощным средством для совершения добра.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но, пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
2: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. Я считал, что употребляя все это, я что-то приобретаю, какой-то очень ценный опыт. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. Тогда она не была еще массовой. В Питере открылся тоннель. Это первый техноклуб, куда в то время еще приезжали только бандиты и тогда еще дорогие наркоманы. Потому что наркомания в то время очень четко делилась на тех, кто употребляет опиум, на чернушников, с которыми в наших кругах с пренебрежением все относились. И тех, кто употребляет экстази, питерскую кислоту, которая предшествовала всем этим западным наркотикам и просто заполонила Питер. И всякие вот другие вот бодрящие штуки. И галлюциногены. И я просто с упоением погрузился во все это. Ну, там вот я вот наобщался со всякого рода духами. Это было время такого, вообще бесшабашного такого вот времяпрепровождения. Вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга, это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу начались проблемы с группой, состав разваливался, потому что во Францию уехал наш гитарист, и адекватной замены мы не могли найти ему. Постепенно друзья, с которыми мы начинали играть, они начинали чего-то добиваться, а мы буксовали. И на фоне этого был какой-то вот внутренний излом. И я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думая о том, что я в маленькой проблеме. Я еще не познал тогда всех прелестей и думал о том, что в принципе смогу выбраться сам. Хотя самое большее, что за это время я провел без наркотика, наверное, может быть, там неделю максимум. Когда я, держась вот так, скрипя зубами, под аплодисменты тусовки, говорил, я не колюсь уже который день. Более того, ситуацию усугубляло то, что в то время прийти на свой концерт или куда-нибудь в клуб в героиновой эйфории было нормально и даже модно. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: Это продолжалось какое-то время. Из-за наркотиков я потерял работу, но, будучи очень изворотливым человеком, я умудрился все это списать на какие-то другие причины. Непонимание, то, все, но только не наркотики. Одновременно с этим стал приходить успех к группе. Это был третий состав, в котором я играл. Это питерская группа «Сканк», она существует до сих пор. Мы выпустили альбом, сначала первый, который стал расходиться, еще по старинке магнитоальбомом. И потом мы выпустили компакт-диск, и это уже стало очень активно продаваться. И мы стали востребуемы в Москве, ездили туда раза 2-3 в месяц. И на волне вот этих вот экстремальных передач «Учитесь плавать» вот всей этой волны, потому что играли довольно-таки жесткую музыку, стали набирать популярность в клубах. Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я к тому времени успел жениться. Я не могу сказать, что это была какая-то любовь. Так было удобно. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга, ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. И вот так вот просто играя со всеми в какой-то вот кошки-мышки, потому что особенно в последнее время все уже видели о том, что у меня есть какая-то проблема. Зная о том, что я когда-то употреблял, но твердо веря в то, что я не употребляю теперь и уже много лет, ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. То, что я беру в долг и не отдаю, а мне легко давали в долг. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло, потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. Я был вхож, мне оставляли ключи, они были у меня, хоба-хоба, и вдруг исчезла библиотека, исчезло золото. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, спад, спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Я попал в центр, но долгое время не мог принять, наверное, месяца полтора-два. Я просто тусовался в центре, был ошарашен. Я никак не мог отойти от той прошлой жизни. Я не был в каких-то позициях такого отрицалого, но и принимать боялся и не хотел. Был слишком сильно прилеплен. Но потом внутри появилась такая теснота, и я с такой завистью смотрел на ребят, которые смеются, которые радуются непонятно чему, потому что время было тяжелое, время авральное, много трудимся, мало спим. Я не понимал и говорил своему старшему. В центре есть такая система, старший, младший, очень полезная и нужная. Я просто не мог поверить, ну почему они вот так вот радуются жизни, когда, казалось бы, ну нечему радоваться. Когда холодно, когда мы под дождем, когда мы копаем какую-нибудь там картошку или носим какие-то там контейнеры, делаем, как мне тогда казалось, очень тяжелую работу. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему. И Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся. наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, если мне хотелось бросить наркотики. В принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радостью.
1: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь всегда в Господе.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Непростое время мы живем с вами. Мне не приходилось быть в такой ситуации, как в нынешнее время, в связи с развитием и распространением коронавируса по всему миру, когда вокруг этой темы столько ажиотажа, такой большой интерес, когда мы видим, что предпринимают разные государства вот с тем, чтобы как-то обезопасить людей, что происходит в некоторых странах, когда люди умирают действительно сотнями каждый день. И, конечно же, когда мы наблюдаем вообще за тем, что происходит в этом мире, у многих людей возникает какая-то паника, страх, тревога, беспокойство. Люди не знают вообще, что делать, что будет в будущем, как теперь жить. И, наверное, в эти моменты, в эти минуты действительно необходимо найти в себе какую-то силу, чтобы пройти через это. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить именно на тему о том, как иметь силу, любовь и самообладание в это непростое время. Действительно непростое время, особенно для тех людей, которые, может быть, даже потеряли своих близких из-за этой инфекции, не смогли нормально и толком проститься. И мы видим, что им для некоторых рода деятельности, медики, различные службы, насколько им напряженно и тяжело сейчас в эти часы, в эти минуты. В Священном Писании у апостола Павла есть такие слова. Он их пишет молодому служителю церкви, Тимофею. Тимофей – это был один из помощников апостола Павла, который был и трудился в его команде, и который вместе с апостолом Павлом проповедовал. Апостол Павел написал два письма этому молодому человеку, где в своих письмах он давал ему разные советы и рекомендации, которые ему необходимо сделать. И вот одна такая рекомендация, или, другими словами, такое слово «ободрение» есть у Павла во втором письме к Тимофею в первой главе, в 7 стихе. Я прочитаю в современном переводе. «Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и самообладания». Здесь апостол Павел называет одну знакомую нам тему – это страх, но в то же время называет еще три составляющих, которые помогают со страхом бороться или страх победить. Это сила, любовь и самообладание. Давайте мы подробно об этом поговорим. Немного о страхе. Конечно, я сейчас, говоря о страхе, говорю не о страхе как эмоции, потому что есть эмоция, страх. Она нам нужна. Она является защитной реакцией нашего организма. И страх в какой-то степени – это нормально, когда мы его испытываем. Потому что так устроен наш организм, чтобы остановиться, подумать, принять какое-то решение или действовать, наоборот, решительно. Мозг, он немножко ленив. Наш мозг, он перегружен. И поэтому он всячески пытается сбросить с себя многие-многие процессы. Поэтому страх иногда стимулирует мозг к работе, быстро отреагировать, быстро сообразить, что делать и так далее. Но в то же время страх может быть и разрушительным вообще для человека, особенно когда он слышит тревожные новости, когда он постоянно читает о том, как умирают люди, о том, что в мире происходит. А тем более многие блогеры, многие СМИ, журналисты иногда показывают какие-то новости, порой даже в каком-то преувеличенном свете, привлекая так к себе публику, лайки, разные комментарии и отзывы к своему каналу и так далее. Тут есть тоже какие-то свои интересы. Люди, вращаясь, слыша это, думая об этом, естественно, очень сильно могут быть напуганы, бояться. И вот здесь страх может приобретать действительно совершенно другое уже свойство, другую структуру, когда вместо того, чтобы нас стимулировать мозг к тому, чтобы принять какое-то решение в определенных обстоятельствах, мы начинаем жить уже в тревоге. То есть жить постоянно в таком напряжении, которое иногда перерастает вот в такую панику. Отсюда действительно, что интересно, был такой момент, когда только стал распространяться вирус в нашей стране, то люди стали идти в магазины и все скупать. Закупать продукты, особенно когда в сети интернет стал гулять видео, где большие очереди с тележками, и люди в этих очередях стоят. Может быть, это было какое-то развлечение и так далее, но люди это могли воспринять буквально и, естественно, побежали закупаться, запасаться товарами, продуктами первой необходимости, все скупать. Вот, собственно говоря, к чему может иногда привести страх, привести паника, что люди иногда начинают действительно вести себя не так, как они могли бы вести себя, когда были совершенно спокойны и имели самообладание. У страха в этом случае, когда он становится конструктивным, когда он становится разрушительным, вот есть такая черта или особенность, когда человек видит все в преувеличенном виде, в преувеличенной форме. Однажды воины одного племени шли по очень узкому темному ущелью и услышали впереди, за поворотом вот этого ущелья, какой-то странный, пугающий шорох. Вождь послал вперед самого смелого воина посмотреть, что там. Прошло некоторое время, и воин вернулся из-за поворота, весь окровавленный, и он смог сказать только одно – там был медведь. Я убил его. И мертвым рухнул на землю. Однако шорох не умолк, и встревоженный вождь послал другого воина посмотреть, что же там теперь. Второй разведчик тоже вскоре вернулся, весь в крови, и прошептал: там прятался тигр, но я его убил. И тоже умер. Но шорох-то не смолк. И воины племени встревожились еще больше, и никто не хотел идти. Тогда вождь решил послать самого никчемного из своих воинов. Тот отсутствовал всего несколько минут, а затем шорох смолк. Воин появился из-за поворота, держа за хвост убитую крысу. «Путь свободен», — сказал воин. «Можно идти». Этот воин стал считаться величайшим героем племени, ибо всякий мужчина, делается вывод в этой истории, может отыскать и убить прячущего тигра, но не всякий может опознать и убить страх. Действительно, страх имеет над нами очень большую силу, он имеет огромное влияние, но в то же время у него есть и вот эта особенность, когда мы все преувеличиваем. Отсюда у некоторых верующих людей в том числе, и, кстати, верующие люди, они не исключение. Иногда некоторые люди думают так: ну, если я в Бога поверил, мне ничего не страшно, я ничего не боюсь, со мной Бог и так далее. Ну да, в принципе, размышление-то правильно, так оно и на самом деле есть. Но верующий человек не застрахован от страха. Все мы страху подвержены. Что верующие, что неверующие, неважно. Мы люди, у нас одна природа, она одинаковая. Верующий человек, у него не меняется на генном уровне что-то в клетках, не происходит, если он поверил в Бога. Поэтому страху могут быть подвержены, тревоги могут быть подвержены как верующие, так и неверующие. Здесь нету никакого различия. Но просто проблема состоит в том, что тревожные люди и вообще люди, которые тревожатся, которые боятся, они тоже могут быть верующими людьми. И их иногда очень легко вычислить. Когда человек боится, когда он в тревоге, он иногда больше начинает говорить об этих тревожных новостях. Это одна из особенностей. То есть здравомыслящий человек, а человек спокойный, не будет поднимать эту тему, запугивать людей, не будет... Да, он будет интересоваться распространением коронавируса, да, он будет следить за указами, за постановлениями, решениями властей, чтобы их правильно соблюдать, чтобы делать так, как власть просит, как велит и так далее, да, то есть делать меры предосторожности, которые в этих случаях, в случае эпидемии нужно делать и так далее. Но он не будет паниковать. Человек тревожный, он все больше и больше начинает сам эту тему накручивать. Знаете, что происходит с верующими людьми? Они начинают почему-то вдруг очень часто говорить о последних событиях сразу. Сразу включается конец света, сразу вдруг вспоминаются все пророчества из Библии о том, что Иисус предсказывал глад, моры, землетрясения и так далее. И вот тут начинается подробное описание, что надо бежать из городов, все это последнее время – и тому подобное. Вы знаете, что корень вот этих вот порой апокалиптических ожиданий – страх. Я просто боюсь. Но я не хочу показать и сказать, что я боюсь, что меня тревожит эта обстановка. Мне как-то, как верующему, ну как это я верующий человек, верю в Бога и скажу, что я тревожусь. Да нет, лучше как бы вот немножко себя попугать и попугать других людей. И вот это происходит. Так вот, возвращаясь к тексту Священного Писания, к чему я подвожу, апостол, обращаясь к своему, скажем так, сотруднику, да, молодому сотруднику, коллеге, к Тимофею, он ведь обращается в какой ситуации? Сам апостол Павел находится в этот момент в узах, то есть он находится в заключении. И, скорее всего, его ждет смерть. Павел благовествовал, за свою проповедь был схвачен Римом, его посадили в тюрьму, и, возможно, его ждет уже смертная казнь. Апостол был обезглавлен, чтобы вы знали, все-таки он был казнен. И вот, находясь в темнице, он пишет письмо своему брату по вере, своему товарищу, своему коллеге, да, партнеру, который помогал ему проповедовать благую весть. Он ему пишет: «Бог дал нам не духа боязни». Он ему говорит: «Тимофей, да, я сейчас нахожусь в узах, я сейчас нахожусь в тюрьме, я не знаю, что со мной будет в будущем, я не знаю этого. Отпустят меня, не отпустят, будут пытать, казнят. Я не могу сказать. Но Бог не дал страх». Так вот, важный момент, что он это пишет Тимофею, который тоже может оказаться в непростой ситуации. Но он его ободряет так. Нет, Бог дал другой дух. Какой? Он дал дух силы, любви и самообладания. Давайте поговорим о силе. Сила, о которой здесь говорит апостол Павел, это греческое слово «дюнамис». Очень часто это слово применяется по отношению к Богу, когда Бог вот этой вот силой, вот этой вот «дюнамис» творит и совершает какие-то чудеса. Да, они, может быть, непонятны нам, они необъяснимы, но это такое явление Божье, которое либо приводит, допустим, к исцелению, приводит к восстановлению человека. Он не ходил, стал ходить, слеп, стал видеть и так далее. Это Божья сила. И Павел хочет заверить Тимофея, что Бог верующему человеку дает вот эту силу. Эта сила не только, конечно, чудотворить, потому что есть различные дары, у людей есть разные способности. Кто-то может исцелять, кто-то нет, кто-то может ободрять, кто-то нет, да? Кто-то обладает даром учительства, мудрости и так далее. Но суть в другом, что Бог, когда дает человеку силу, это также и сила преодолеть жизненные трудности. Это способность пройти сквозь, вот, скажем так, вот эту узкую, этот узкий проход, это узкое ущелье, пройти, не напугавшись, преодолеть это препятствие. И то, что в чем оказался сейчас весь наш мир в целом, да, вот из-за этой инфекции, да, это определенные обстоятельства, это условия, в которых мы оказались. И через них нужно пройти. Пройти всем вместе, но не надо паниковать. Если ты чего-то боишься, надо помнить о том, что Бог дает тебе эту силу. Силу преодолеть и это пройти. Второй момент – это любовь. Конечно, многие люди, когда говорят о любви или думают о любви, тут очень часто почему-то включаются эмоции, и люди думают, что любить – это всегда испытывать такие романтические, такие приятные чувства к другому человеку, сентименты ему высказывать всякие и тому подобное. Любовь, о которой говорит апостол Павел, это все-таки не чувство. Здесь используется греческое слово «агапе», «любовь», имеется в виду Божья любовь. И под Божьей любовью понимается определенные отношения, ну, скажем, такой подход. Это умение с человеком выстраивать отношения, при котором ты человека принимаешь, ты его понимаешь. Ты не пытаешься человека переделать под себя, а ты видишь, каков он, видишь его слабости, видишь его недостатки, какие-то черты характера. Но ты понимаешь, что человеку, чтобы стать другим, нужно время. И ты как бы встаешь на его уровень. Вот другого понятия человека – это принять его. Когда Павел говорит очень часто о Божьей любви, то именно говорится о любви Божьей как о том, что Бог, например, отдал Сына Своего за нас, когда мы были еще грешными. То есть этим подчеркивается как раз вот это понимание этой Божьей любви Павлом, что Бог, несмотря на то, что мы от Него отвернулись, несмотря на то, что мы по отношению к Богу поступили плохо, что мы не стали жить так, как Он велит, не прислушиваемся к Нему, не хотим поступать, как это задумано Богом. Мы идем наперекор своей совести, заповедей, норм каких-то, морали и так далее. Но, несмотря на это, Бог проявляет к нам снисхождение, свою любовь, свое милосердие, свою благодать, что Он нас прощает и хочет все-таки вернуть вот именно к таким отношениям, при которых мы будем людьми. Так вот, любовь сейчас, она крайне важна нам, людям, которые находятся в самоизоляции, которые заняты действительно помощью, которые служат, может быть, пенсионерам, доставляют им продукты питания, ну или вообще просто доставляют продукты питания тем людям, которые находятся на карантине, и тем, которые живут вместе. Вот сейчас в одной квартире находятся вместе несколько человек, вынуждены, может быть, делить один компьютер, потому что и муж, и жена должны дома работать, а еще ребенок должен дистанционно обучаться. И происходит очень такой сильный накал страстей, эмоций, чувств, где, может быть, люди там друг на друга кричат, там ругаются, ссорятся, конфликтуют и так далее. И все это вот в рамках одной площади. Некуда уйти даже, понимаете? Вот. Она нужна, любовь. Она, ее можно упросить у Бога. Об этом тоже апостол Павел говорит, о том, что Божья любовь, она приходит к нам вместе со Святым Духом. Когда мы просим: «Господи, дай нам Твоего Духа, дай нам Твоей любви», знаете, она нам приходит в наше сердце, наполняется этой силой, этой способностью терпеть. И потом любить другого человека, да не значит все время правильно ответить. Да, ты немножечко разгневался, да, ты где-то что-то не так сказал резко, но это умение войти в положение. Да, мы сейчас все напряжены, нам всем тяжело и нам всем трудно. И вот дальше, третий момент, на который обращает внимание апостол Павел, это самообладание. В синодальном тексте это целомудрие, хотя, в принципе, с греческого тоже можно перевести и как целомудрие, и как здравомыслие. Но здесь больше подходит все-таки именно владение собой. Вот в эти минуты, действительно, когда мы стеснены, когда мы не живем так, как мы жили до этого, мы лишены многих наших, ну, возможностей, мы не можем ходить в парки, в торговые центры, в спортзалы и так далее и тому подобное. Хотя, в принципе, люди передвигаются по городу там, за покупками, собак выгулить, может быть, тоже просто пройтись, прогуляться и так далее. Где-то это не так серьезно и строго, где-то, может быть, это строже и так далее. Но, тем не менее, в эти минуты, в эти часы действительно очень важно нам умение собой владеть. Брать себя в руки, приводить себя в порядок. Иногда люди могут просто настолько расслабиться, уйти, так обрасти все, да, то есть за собой не следить и тому подобное. Наоборот, многие психологи рекомендуют, что в эти часы нужно стараться вести привычную жизнь, то есть чистить зубы, бриться, делать прическу. Ну, не обязательно прямо это все делать так, да, но то есть делать так, как бы вы это делали, если бы не находились в изоляции. То есть это нужно все делать для того, чтобы мы как бы продолжали нашу жизнь и были чем-то действительно заняты. В то же время самообладание, оно нужно и для того, чтобы мы в эти минуты смогли все-таки держать себя, контролировать себя, где-то стараться, ну, понимать, что надо потерпеть. Время непростое, время трудное, но надо потерпеть, нужно с этим справиться. Вот с этим периодом месяц подождать, два. Но пройти через это, когда пик спадет, когда все нормализуется, чтобы нам вновь вернуться к нашей нормальной жизни. Это не будет длиться год, это не будет длиться два, три года, понимаете? То есть все равно это когда-то закончится. Самообладание – это умение владеть собой, да, обладать собой. В этом плане это нужно как раз для отношений. И есть интересная одна притча, она как раз вот очень хорошо иллюстрирует самообладание, что это такое. «Учитель, я всего боюсь», – обратился один человек к мудрецу. «Вот я выхожу из дома и боюсь, захожу домой и боюсь, сижу дома и боюсь». Наверное, это как раз про нас, да, про людей, которые находятся на самоизоляции. С сочувствием посмотрел на него учитель и сказал: «Я могу помочь твоему горю». Мудрец пригласил гостя в свой дом, отвел его в самую дальнюю комнату, усадил за стол, налил ароматного чая, поставил лучшие сладости. «Угощайся, ешь, пей», – сказал он бедняге. «Когда закончишь пить чай, выходи во двор. Там я дам тебе лекарство от страха». Довольный гость неспешно попивал горячий чай, заедал его медовой пахлавой, сладким рахат-лукумом, вкуснейшими лепешками с медом. Когда же он успокоился, закончил чаепитие, быстро направился к выходу из комнаты. Но лишь приоткрыл дверь, Он снова ее захлопнул. В соседней комнате находился огромный свирепый тигр. Он метался по комнате и громко рычал. Сердце у бедняги ушло в пятки. Он был обижен на учителя. Как тот мог оставить его наедине с таким страшным зверем? Нет, наверное, никогда не получить ему лекарства от страха. Но вскоре шум в соседней комнате затих. Осторожно трусишка заглянул в соседнюю комнату и увидел, что тигр заснул. Времени на размышления не было, и он на цыпочках, чтобы не разбудить спящего тигра, проскочил в следующую комнату. Но споткнулся о порожек и хлопнул двери. И хотя тигр проснулся, человек был уже в безопасности. Все. Фу. Однако беда еще не закончилась. Во второй комнате находился дикий волк. Шерсть на его загривке стала дыбом, он рычал, скалил зубы и медленно приближался к человеку. Тот же, парализованный, не знал, что делать. В поисках какого-нибудь оружия он стал шарить по карманам и нащупал кусок пахлавы, который он прихватил, закончив чаепитие. Тогда он зацокал языком и зачмокал губами. Ну, как обычно, да, мы собаку подзываем. Волк перестал рычать, внимательно посмотрел на человека. Тогда посетитель бросил волку кусок пахлавы, и пока тот поедал угощение, он бросился к выходу. Но и в третьей комнате его ждала опасность. Огромная кобра, расправив капюшон, страшно шипела и пыталась его укусить. Отпрянув назад, он увидел прислоненный к стене меч, схватил его, разрубил кобру пополам и, наконец, выбрался из дома. На пороге его ждал мудрец. «Страхи подстерегают тебя повсюду», — сказал он. «Избежав одного, ты столкнешься с новым. Но теперь ты знаешь, что нужно делать». Какие-то страхи можно игнорировать и жить, несмотря на их присутствие. Другие страхи можно приручить, а какие-то страхи можно победить. И благодарный человек отправился домой. Пусть Господь поможет вам иметь силу, любовь и самообладание.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Вера Лефтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что такое эффективный образ жизни? Как достигать поставленных целей и быть успешными? Тони Шварц и Джим Ноэм, специалисты в области психологии, выделили 4 основных источника энергии – физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И наша задача – поддерживать баланс в этих сферах. В этой программе мы разберем физический источник энергии. Почему он так важен? Как его поддерживать и эффективно использовать? Друзья, наша задача – помочь и вам. Поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Я рада приветствовать вас здесь. И я бы хотела немножечко спросить у вас, что такое физическая энергия, как вы думаете? Есть какие-то предположения по этому поводу?
3: Ну, может быть, какая-то физическая сила твоя?
2: Отлично, хорошо. Еще есть какие-то предположения? Как вы думаете, о чем мы вообще сегодня будем говорить? А может быть, даже и делать? Ваня, у тебя какие-то возникли мысли? Хорошо, тогда вы готовы разбираться и действовать?
3: Да.
2: Отлично. И для начала я бы хотела вам сказать о том, что сейчас мы больше всего ведем сидячий образ жизни. Даже сейчас вы что делаете? Сидите. Много времени мы проводим на работе в сидячем положении, в учебе, да, особенно когда готовимся к экзаменам, да, приходится сидеть. Также, когда встречаемся с друзьями,

0: Раз. Вот. А кто хочет, может сделать просто угол ножки на ширине плеч 90 градусов. То есть сесть и продержаться так целую минуту. Вы готовы? Тогда давайте начнем. Поприседаем немножечко, разомнем наши ножки. 3, 4. Так, приседайте правильно, пожалуйста. Я буду смотреть внимательно. Отлично. Так, начинают хрустеть наши коленки. Отлично, просто. Не сильно быстро, да, то есть мы как бы следим уже за правильностью упражнений, так, чтобы ножки стояли правильно, чтобы ручки, да, либо держим их на вытянутых, либо можно немножечко согнуть замочки, либо за голову. Так, отлично. Я надеюсь, что вы делаете 20 приседаний. Приседаем до конца, до конца, до конца. Надежда, Анастасия, вы просто молодцы, девчонки, супер. Иван, Костя. Костя был первым, да, кто это выполнил. Отлично, Павлик. Спасибо большое, вы можете присесть. Расскажите, как вы себя чувствуете? Кто-то устал?
1: Бодро чувствуем.
0: Бодро себя чувствуешь? А ты, Ивань?
2: А я устал.
0: Устал. Вообще, я предлагаю вам оценить по шкале от 1 до 10. 10, где вы очень устали, а 1, где вы не сильно устали. На какую бы циферку, вот скажите, вы вообще устали? 10 — это сильно, 1 — это вообще. Я чувствую себя бодрым и полным сил. Какая цифра? Лиз, насколько ты устала?
3: Наверное, 2.
0: На двоечку, да? Не сильно. Вань, ну насколько ты сказала, что ты устал?
1: Ну, не сильно устал, но просто усталость появилась. Ну, где-нибудь 4, наверное, 5.
0: Спасибо большое. У кого-то еще? У кого-то есть 10? Давайте так. У кого-то поднимите руки, если есть 10. Сильная усталость. Слушайте, да вы все спортсмены. Просто красавцы. А 1? В основном 1? То есть 1, 2, до 5. У кого? У вас до 5? До 5. У вас тоже, да, до 5? То есть вы не сильно устали. А бывает такое, что вы очень сильно устаете, и какие-то физические упражнения вас просто изнуряют на полную десятку, даже на 100. Есть такое? А что это, ну, что это за какие-то такие упражнения? Или это какая-то работа?
4: Это планка.
0: А, это планка. Ты стоишь не 10 минут, Павлик, или сколько?
4: 2.
0: 2 минуты, и она утомляет тебя на 10.
4: Да.
0: Я согласна, что бывает так, когда физические упражнения просто выматывают, они забирают столько энергии. А бывает так, что наоборот, физические упражнения, как пример для Кости, он был первый, кто сказал, что это придает нам, наоборот, силы. И очень важно, что хочется сказать про физическую составляющую, что нам нужно поддерживать баланс. Вот про это мы сегодня тоже поговорим, как поддерживать баланс, как и чтобы физические упражнения нас не изнуряли, да, и чтобы физических упражнений мы чувствовали прилив сил и бодрость. И вообще для того, чтобы узнать, где брать энергию, да, какие источники бывают, мы должны с вами понять вообще каждый для себя, что важно для нас, какие ценности физической активности, да, для нас очень важны. Потому что у всех уровень подготовки физический очень разный. Да, кому-то 20 приседаний — это чересчур, да, особенно для меня. Я веду сидячий образ жизни, для меня, ну, 20, конечно, я утрирую, что сильно много, но, к примеру, 100 за раз для меня будет на десятку усталости, как для Павлика 2 минуты планки. Скажите, у вас бывает уже в таком возрасте состояние утром, что вы просыпаетесь какими-то уставшими или такими изнуренными, как будто вообще не отдыхали? Как будто... Вот бывает, да, такое? Чаще всего после чего такое бывает?
5: Но чаще всего после какой-нибудь учебы или работы, которая была на предыдущий день, и ты еще не выспалась, и ты встаешь, и все.
0: И нет сил. И такая вот усталость. У кого-то еще есть какие-то такие моменты, Кость?
1: Да, после того, как смотрел YouTube или читал книги до 3, например, а просыпаться нужно в 9.
0: Спасибо большое, Костя. Согласна, что бывают такие моменты, когда мы очень сильно устаем. И поэтому важно научиться брать энергию. И первое, о чем хочется сказать, о том, что важно соблюдать баланс между расходованием энергии и также ее накоплением. И сейчас я вас попрошу выполнить одно очень интересное задание. Это называется дневник отдыха или дневник энергии. Перед вами сейчас лежат листочки и ручки.

0: Будьте добры, пожалуйста, разделите ваш лесочек на две части. Отлично, молодцы, если вы разделили листочек на две части. И в правой колонке напишите, пожалуйста, что дает вам энергию. То есть после чего вы чувствуете себя таким полным сил, заряженным. Что может давать вам энергию? А в левой колонке напишите, пожалуйста, что отнимает, после чего вы чувствуете себя подавленным или что у вас нету сил, таким уставшим и не отдохнувшим. То есть в правой что дает, в левой что отнимает. Что может придавать? Это могут быть не только какие-то физические, может быть, это что-то более духовное, вы туда можете записать все. Это задание, оно нам должно помогать в том, чтобы определиться в ваших именно ценностях, которые помогают вам в накоплении энергии, чтобы вы в дальнейшем могли понимать, на что вам больше стоит обратить внимание, а чему нужно меньше уделять времени. Вообще этот дневничок полезно вести, к примеру, в течение недели. Потом оставить его на видном месте, чтобы напоминать себе о том, что вам помогает в наполнении вас энергией. И уделять времени меньше тому, что отнимает у вас ее. Если вы написали 5 пунктов, вы можете уже оставить листочки и потом дома продолжить дописывать этот список и понаблюдать за собой. Также воплощать этот дневничок потом в жизнь и быть всегда в ресурсном состоянии. Написали уже 5 пунктов? Кто готов, можете просто положить ручки, чтобы я знала, что вы все выполнили. Надежда, все, да, как я поняла? Нет еще? Еще немножко? Ну, я вот могу привести пока в пример, что мне помогает наполняться энергией. Это сон, да, о нем мы тоже с вами поговорим. Второй такой источник — это близкие люди, точнее, положительные эмоции, которые они мне приносят. Вот. Это, наверное, какие-то даже объятия. А отнимает энергию — это правда. Это когда я что-то смотрю и думаю, что «а, сейчас я отдохну, а на самом деле я только расходую свою энергию». Ну, кстати, смотреть полезно — это тоже важно. Это наполняет наш мозг позитивными какими-то моментами и тоже может придать нам энергию. Вообще ученые выяснили, что положительные эмоции, они, правда, очень сильно сказываются на нашем иммунитете, а точнее на наших клеточках. Когда мы смотрим или испытываем положительные эмоции, это такие как радость, то тем самым наша иммунная система, клетки, они начинают больше двигаться, вырабатывать положительные вещества, нужные вещества, витамины в нашем организме. Вот. Тем самым, когда мы смотрим что-то негативное, да, наши клетки, они активизируются, наоборот, самые вредные, да, это бактерии, и, соответственно, пожирают полезных и забирают у нас полезные вещества. Вот. Такой, к сожалению, был проведен эксперимент, и теперь мы знаем, что нам нужно смотреть что-то более полезное и интересное для нас с вами. Спасибо большое, что вы выполнили это упражнение. Может быть, кто-то хочет поделиться и рассказать, что наполняет его энергией. У кого-то есть? Я вот поделилась своим опытом, что меня наполняет. Надюша?
1: Я могу поделиться, да. Мне дает энергии хорошая еда. Когда хорошо поешь, но не переешь, тогда прям энергией наполняешься.
0: Баланс, да.
1: Да. Какая-то цель, мотивация, то есть когда она у тебя есть, то у тебя есть энергия, пока ты не выполнишь эту цель. Обнимашки, у меня тоже обнимашки. Какая-нибудь удачная, скорее легкая тренировка, потому что если тяжелая, то ты после нее просто ляжешь и все. И общение с людьми, и если не о проблемах, ну и сон.
0: Да, спасибо большое. Кто-то еще хочет поделиться? Или вы дома дополните? Костя, расскажи.
2: Наполняет меня зарядка, вот я согласен с Надей, что какие-то легкие физические упражнения. Музыка, уборка, как ни странно, мне очень нравится убираться.
0: Это очень круто.
2: Еда, сон, и любимые мои друзья, родственники.
0: Да, спасибо большое. Вы видели, я думаю, что вы тоже ознакомились со своим списком, что помогает вам наполниться энергией. Обращайте на это обязательно внимание, можете дополнять, понаблюдать за собой и дополнять этот список в течение недели. Да, как я уже сказала, совершенно верно, что не только физические упражнения придают нам энергию, но также очень важные, как в принципе отдых, сон, о котором мы с вами сейчас поговорим. Скажите, пожалуйста, вот во сколько вы в принципе ложитесь спать? Все так мило заулыбались, я понимаю, что все мы не без греха.
3: Если в последнее время, то где-то в 2 часа ночи, может быть, в 3.
0: Но это связано с тем, что просто каникулы? Или ты всегда так ложишься в 2, а встаешь в 5?
3: Это связано с тем, что я сейчас без работы и...
0: А, понятно. Да.
3: У меня ясно. Отпуск.
0: У тебя отпуск, ясно все. Спасибо большое. Анастасия?
4: Я ложусь где-то 8-9. Ну, у нас все в семье так ложатся.
0: 8-9. А встаешь ты, соответственно, тоже рано? Или ты встаешь 8-9 тоже?
4: Встаю тоже рано.
0: Понятно все. Еще какие у кого есть? Кто хочет с нами поделиться?
4: Ну, я вот сейчас, у меня пока нет учебы, я тоже где-то в 1-2 ложусь, как там получается. Угу. А когда учеба, я старалась ложиться хотя бы в полночь.
0: Угу. Чувствуете себя отдохнувшими, когда вы ложитесь в это время?
4: Нет.
3: Ну, если вставать в 3 дня, то в принципе, да.
0: То в принципе все возможно. Ну да, сколько у тебя получается? 13 часов, если мне не изменяет?
3: Я утрирую, там, часов в 12 встаю.
0: А, ну то есть, ну тоже хорошо поспала. Все понятно. То есть хватает времени, ну кому-то хватает времени, когда встаешь рано, все равно чувствуешь каким-то разбитым себя, да, и как Костя сказал о том, что если ты выполняешь какое-то действие, которое отнимает у тебя энергию перед сном, то ты не чувствуешь себя отдохнувшим. А вообще существуют правила сна. А в каких правилах вы знаете сна? Вообще придерживаетесь каких-то? Или вы просто хаотично? Вы просто вот я пришел вечером, лег спать и все. И меня больше ничего не волнует.
4: Ну, я знаю, что надо спать где-то не меньше 7-8 часов.
0: Угу.
4: И еще стараться не смотреть с экранов телефонов, ничего, тренировки не делать прямо перед сном. Вот это я знаю.
0: Угу. Но ты как, соблюдаешь?
4: Ну, вот с экранов телефонов не совсем соблюдаю.
0: Сложно, да, вот без телефонов? Да. Так, еще у кого-то есть какие-то правила, которые вы придерживаетесь, или так?
3: Я просто знаю правило, что это надо проветривать комнату, и в этот момент ты можешь пойти прогуляться.
0: Угу.
3: В принципе, иногда прогулки я придерживаюсь.
0: Отлично. Спасибо вам большое, девчонки. Очень крутое правило — это действительно убирать телефоны, убирать все, что напрягает наши глаза. Когда мы внимательно присматриваемся, смотрим, а что там на экране, что там... У Насти там отражается, там что, как. Когда мы очень сильно смотрим, напрягаем наши глаза, они не успевают отдохнуть, и, соответственно, нам очень сложно заснуть, потому что еще и мозг наш нагружается, потому что мы получили информацию, и мы начинаем ее переваривать, да. Когда появляются какие-то мысли, вот там перед сном, а в чем смысл моей жизни? И вот ты лежишь и думаешь, а в чем, интересно, смысл моей жизни? И, соответственно, не отдыхаешь тем самым. Очень классное правило еще, когда нужно проветривать помещение. Почему это важно и нужно? Когда у нас очень душно, жарко, тело наше тоже не успевает отдохнуть, потому что оно, соответственно, тоже вспотевает, нам становится жарко, душно, нам могут сниться кошмары, да, потому что когда нет определенной температуры, вот этой комнатной температуры, когда и слегка прохладной, то нам из-за этого тоже могут сниться кошмары. Или, к примеру, вот когда мы переедаем, да, опять же, наш организм работает, выделяется вот это вот тепло, и он находится не в состоянии отдыха. Поэтому ему тоже приходится напрягаться, и, соответственно, мы не отдыхаем. Поэтому важно проветривать помещение. И прогулка, тем самым мы проветриваем не только свое физическое тело, но также и свой ум, стараться тоже не нагружать свои мысли, о смысле жизни перед сном, да, и о решении каких-то проблем. Также очень важно, чтобы был матрас и подушечка, желательно вообще в идеале ортопедическими, но если они будут не проваливающимися, да, не мягкими такими, а чересчур, то это будет тоже удобно, потому что наш позвоночник — это наша опора, и очень важно, чтобы он отдыхал. Важно, чтобы, пока вы спите, помещение было темным. То есть если у вас есть плотные шторы, занавешивайте, чтобы солнечный свет не проникал, но это только ночью, желательно днем выходить на солнечный свет. Вот. И чтобы тоже ваши глаза не напрягались, чтобы вы не просыпались и действительно могли хорошо, полноценно отдохнуть. Теперь я бы хотела поговорить с вами про питание. Это тоже очень важный источник наполнения нашей с вами энергии. Скажите, расскажите, как вообще вы питаетесь? Вы вообще что-нибудь едите? Что вы кушаете?
2: Мясо.
0: Так, мясо.
2: Углеводы.
0: Что еще, Павлик, ты кушаешь?
2: Углеводы.
0: Ага. Еще кто?
4: Ну, там стараться поменьше сладкого, меньше жирного, что-нибудь хорошее. Кашку на утро.
0: Угу.
4: Вечером поменьше.
0: Угу. То есть, да, вот, важно, да, поменьше кушать вечером. Еще, как вы питаетесь? Как вот?
2: У нас в семье по дням недели распределена определенная пища. Угу. То есть, понедельник... Вторник мы едим овсяную кашу, там с сухофруктами, типа кураги или чернослива. В среду у нас яичница, в четверг макароны, в пятницу опять каша, и в субботу хлопья с молоком.
0: Это завтрак. Ну, завтраки распределены.
2: Да, это завтрак.
0: Очень классно, очень круто. Еще кто-то придерживается каких-то тоже правил в питании, когда вы следите, там, может быть, за калориями или следите за то, что вы употребляете, какие, может быть, даже витамины вы употребляете. Кто еще?
3: У меня было так, что я сидела на диете по калориям.
0: Угу.
3: То есть не обязательно, что я уходила в худобу. Там специально высчитывают твои калории, угу. Ты можешь, в принципе... Есть все, что угодно, но желательно, чтобы белки, жиры и углеводы, они были в процентах, да, в балансе.
0: То есть ты тоже за этим следила?
3: Следила.
0: Хорошо, а дальше что не пошло?
3: А дальше я поехала в лагерь.
0: А, понятно. И дальше, и там все как по маслу, да? У вас также дело обстоит с питанием? То есть вы особо не следите, не придерживаетесь каких-то там калорий, высчетов, там, витаминов, еще что-то? У вас вот прекрасный стол. Надежда вот выразила то, как она питается. Может быть, у Насти или у Павлика есть какие-то тоже предпочтения в еде?
2: Ну, минимум.
0: Я ем.
2: Да. Ну, что там, с утра кашу, на обед суп, там, макарошки или плов. А на ужин... стакан молока с печеньками.
0: Я знаю, к примеру, что вот папа Павлика очень любит есть яйца. То есть для него важно, для людей уже в возрасте не подростковом, да, не в молодом, есть белки. То есть есть белки, вот сочетать им не то, чтобы это были быстрые какие-то углеводы, а для того, чтобы наши кости, да, они не разваливались, вот, чтобы там мы, у нас было правильное соотношение, да, жиров, углеводов, да, белков. Вот, кто-то, я знаю, придерживается такого, что там съедает пару яиц в день. Или кто-то, к примеру, обязательно ест индейку, да, считается курица очень аллергенной, поэтому кто-то вот именно придерживается какого-то такого питания. И важно, как правильно вы подметили, что подсчитывать больше даже, наверное, не калории, хотя это тоже важно, а высчитывать не прям в процентном соотношении, но витамины, которые вы получаете. То есть... витамины очень важны, особенно в такие периоды, как весна, осень, зима. Вот, летом мы хоть и стараемся кушать, я надеюсь, фрукты и овощи, да, то, к примеру, в такое время, да, как зима, осень, весна, мы живем в такой полосе, где не бывает это круглый год. Поэтому важно уделить вот именно этому внимание, когда мы получаем полезные витамины из натуральных веществ, да, это... может быть, там, морковь, да, капуста, это овощи, фрукты, да, кто-то мясо, кто-то, я знаю, там, если не ест мясо, то там, возможно, из молочных продуктов получает это, кто-то это получает из бобовых, но это важно, чтобы именно был баланс вот этой еды. Конечно, это, знаю, что это очень сложно, но как можно меньше фастфуда, потому что он больше приносит нам с вами не энергии, а больше приносит лишнего веса и быстрой радости. Да, Павлик?
2: И финансовый убыток.
0: Да, это точно. И финансовый убыток, потому что, поскольку это готовится не нами, соответственно, за это берут деньги, да, за то, что нам это приготовили. А вообще для чего нужно нам правильно питаться? Вот правильное питание, зачем оно вам нужно? Есть какие-то
5: варианты? Для поддержания формы.
0: Так, для поддержания формы физической, еще для чего?
4: Ну, вообще, для общего здоровья, потому что если ты не будешь правильно питаться, это будет влиять и на твое эмоциональное состояние, и на физическое, и там, если ты будешь не есть там овощи, у тебя будет все ломаться, все крушиться, и будет все плохо.
0: Хорошо, спасибо большое. И следующим очень важным аспектом, который помогает нам поддерживать энергию и помогает нам быть здоровыми, это вода. Попрошу вас, попейте, пожалуйста, из ваших бутылочек. У воды есть очень классная формула, да, чтобы рассчитать, сколько нужно пивать воды. То есть нужно свой вес, а точнее килограмм, да, сколько килограммов у вас есть, да, вашего веса, вы умножаете на 40 миллилитров. То есть 1 килограмм — это 40 миллилитров воды. То есть вы свой вес умножаете на 40 миллилитров, и получается ваша суточная норма воды, сколько вы должны пить. А вообще, почему важно пить воду, как вы считаете? Для чего вообще она нужна, да?
5: Ну, для того, чтобы разжижать кровь и все остальное. Ну,
0: очищать,
5: очищение,
0: да?
5: Очищение организма.
0: Очистительная такая функция. Еще кто? Какие еще есть варианты? Для чего вообще? Зачем? Зачем это пить?
5: Чтобы голова не болела.
0: Да, чтобы не было каких-то болезней, отлично.
4: Ну, потому что мы состоим из большей части из воды, потому что у нас очень много воды, и чтобы поддерживался вот этот вот баланс,
0: да,
4: нам это... необходима вода.
0: Вот, опять же, баланс, да? Баланс вот этот вот водный. Угу. Костя?
2: И когда перегружен какой-то работой тяжелой, умственной я имею в виду, можно попить водички, и сразу станет легче.
0: Да, ты переключил свое внимание. Очень важно при каких-то психоэмоциональных также нагрузках попить воды. Потому что когда мы в стрессе, мы переключаем свое внимание на воду, да, мы пьем, она нам помогает, немножечко разжижает кровь, начинает выполнять свою функцию, и наш мозг тем временем хоть на долю секунды, но отдыхает. Поэтому вода — это очень тоже важно. Для того, чтобы, к примеру, если там, вы высчитали, но сложно пить каждые там, полчаса, то существует приложение, да, которое показывает и напоминает вам о том, что, милый, надо попить воды. Поэтому, если сложности возникают, то вы можете установить себе это приложение. И очень важный следующий аспект, о котором мы уже говорили, мы с этого начинали, это движение. Какими вообще, может быть, видами спорта вы увлекались? Или какими-то видами просто двигательных активностей вы вообще сейчас занимаетесь? Расскажите мне, пожалуйста.
5: Когда-то ходил на хоккей.
0: Отлично. А сейчас что помогает тебе держать форму? Что помогает тебе быть...
5: Спортзал.
2: Я 7 лет в плавание ходил, но ни в каких соревнованиях не участвовал, конечно. Просто это приносило мне реально удовольствие, и сейчас... Хоть я в секцию не хожу, но когда хожу в спортзал, слава богу, что там есть бассейн, и можно тоже поплавать, отдохнуть.
0: Отлично, то есть сейчас ты ходишь в бассейн. Еще кто? Надя?
4: Вот лично мне нравится бегать для себя, можно просто утром или вечером вокруг дома.
0: Отлично, спасибо большое.
3: Раньше я ходила на танцы, сейчас мне помогает, то есть я делаю упражнения... Или, если не делаю, то в основном стараюсь выходить погулять. И достаточно так долго гуляю.
0: Прогулки,
3: да.
0: Пешие прогулки. Еще у вас, может быть, есть какие-то, чем вы можете поделиться?
6: Я занимаюсь дома, сама упражнения делаю.
0: То есть ты, у тебя такой домашний фитнес. Классно. А теперь расскажите мне, для чего вам это? Зачем вы это делаете?
6: Держать себя в форме.
0: Чтобы держать себя в форме, еще есть какие-то у вас?
5: Ну, просто хорошо.
0: Просто хорошо.
5: Просто хорошо.
4: Ну, у меня есть разные заболевания, и я понимаю, что когда я занимаюсь спортом, даже простым, но я часто двигаюсь, мне становится намного проще. Я не замечаю никаких симптомов, ничего, и это поддерживает мою форму и мое здоровье.
0: Отлично, замечательно. Я думаю, что это основные такие моменты, да, это когда мы поддерживаем себя в форме, и когда мы физически, да, чтобы у нас не было каких-то заболеваний и не развивалось что-то другое, просто делаем это, зная, подходя к своему здоровью ответственно, что это нам поможет. А еще, вот я знаю, когда я хожу в спортзал, мне просто это приносит удовольствие. И опять же, когда мы бегаем, когда мы ходим, и когда мы просто приходим после тяжелого дня и делаем какие-то физические упражнения, нагрузку, то наши мышцы тем самым могут расслабиться после стресса, который мы перенесли на учебе, на экзаменах, на работе той самой, да, или просто в какой-то сложной ситуации. Когда мы немножечко, даже если постоим в планочке, да, наши мышцы, вот когда... У вас было такое, что на физических упражнениях мышцы начинают трястись, такие, напрягаются? Это значит, вот они тем самым потом расслабятся. Они были в напряжении, им нужно дать вот эту вот разгрузку того, когда они могут вот выплеснуть это напряжение. Поэтому в стрессе тоже важно вот поделать физическое упражнение, тем самым стресс тоже уйдет. И это же, конечно, классное настроение, потому что когда ты что-то сделаешь, ты как себя потом чувствуешь? Круто, да, я смог, у меня получилось. Да, это еще и классная мотивация. Поэтому движение. Движение — это придает не только нам физическое здоровье, но также и помогает нам эмоционально пережить какие-то сложные ситуации. Но важно также здесь тоже соблюдать баланс. Важно, чтобы мы отдыхали, да, о том, о чем говорили в начале, да, возвращаемся и завершаем нашу с вами программу, что важно соблюдать обязательно баланс. Баланс даже в упражнениях — это не постоянные нагрузки, да, это не только, когда мы время уделяем только питанию, но также важно уделять внимание всем четырем аспектам. Не только этим, но также духовной сфере, физической сфере, умственной и эмоциональной, да, о которых мы поговорим с вами в дальнейшем. И вообще в Библии очень-очень классно написано. Она вообще книга всех книг, и в ней всегда даются очень ценные и важные советы, мудрые. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Поэтому все, что, о чем мы сегодня говорили, об отдыхе, питании, движении, оно помогает нам быть в здоровом теле, в здоровом духе и также об эмоциональном состоянии, да, о том, как его всегда поддерживать, мы поговорим на следующей программе, вот, и поговорим о том, как нам быть всегда в здравии, да, и быть всегда полезными не только для себя, но также и для окружающих, и вести здоровый образ жизни. Спасибо большое, дорогие друзья, что были вместе с нами. Всего доброго, до свидания.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по 4 крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет 4 лица. И лица. Они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны во время шествия, не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных – был в колесах». Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу. Но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе. Вот вроде бы колесо одно, но их как бы два – колесо в колесе. То есть одно в другом. Их не два. И так и есть, так как четыре лица у каждого херувима на четыре стороны, так и колесо в колесе тоже на четыре стороны, каждый в отдельности, и вот это все в целом. Причем эти колеса исполнены очей, они одухотворены, они живые. И не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз. Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица, у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса, вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы. И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом. Чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира, но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа – вызывало страх и ужас. Но есть другие места, где слава Господа выглядит иначе. Например, есть рассказ о том, как Моисей попросил у Бога показать ему славу. И Господь на эту просьбу ответил, но только с условием: лица его Моисей не увидит. Книга Исход, 33 глава. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так Господь сказал. Моисею очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге «Исход» в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй описана в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обед из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели. Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Авраама узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое, и названы они ангелами. И вот так становится понятным, что Господь посетил Авраама в сопровождении двух ангелов. И после мы его уже не видим. В Содом приходят только двое сопровождавших. Но и вот возникает вопрос, в чем заключается слава Господа Бога? Глядя на все вышеперечисленные тексты, мы видим, что в одних случаях Всевышний являлся в такой славе, что тем, кто видел эту славу, становилось страшно и не по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея, скрывшегося в расселине скалы, заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь. Да, величие, необыкновенная сила. И человек вряд ли может выдержать все это, если он это увидит. Но с другой стороны, за всем этим скрывается сама любовь. Да, та самая, что не превозносится, не ищет своего, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. А тут не просто любовь, тут сам автор любви. Так на что же нам нужно пытаться смотреть? Что пытаться разглядеть, если мы хотим увидеть Бога? На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели, его трогали. Да, апостол Иоанн в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами, они слышали, рассматривали, и их руки осязали, они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон – ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его. По крайней мере, в описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие, 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти. И руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки, в те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога людям. Он так и сказал своим ученикам: «Видевший меня, видел Отца Небесного. И я, и Отец одно». Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей его отвергла. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча такая. Однажды один старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и как-то спросил: «Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», – отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, – сказал странник, – это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил: «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Но ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик: «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди Господь сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога не таким, как мы хотим себе его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту. То есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что он в себе несет. Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели его присутствие? Да потому что человек при встрече с ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, Ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к Его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А Его жизнь описана в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех, кто увидит Бога в Его непревзойденной небесной славе. Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в Его царстве. Это Откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Так на кого рассвирепелся дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили. И вот их характеристики. Это чистое сердце, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелие и

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Один из самых счастливых дней моей жизни, наверное, самый счастливый, это, конечно, день моей свадьбы с моей дорогой любимой женой. И чем этот день, стал для меня вот таким счастливым, тем, что я очень долго его ждал. Я очень долго к этому шел. Я очень много стресса, нервов потерял вот на протяжении отношений. Не потому, что они были плохие, не потому, что это было сложно, просто потому, что действительно пришлось потрудиться. Дело в том, что моя жена, она воспитывалась в хорошей семье, христианской, с хорошими высокими нормами морали.

И она, знаете, она жила с родителями и радовалась жизни. Сегодня очень многие молодые парни или девушки, они женятся или входят замуж, чтобы сбежать из дома. Ну, потому что надоело под тягой, под бременем родительских вот, законов жить. Она не жила так. Она была рада и счастлива в семье. Она не хотела туда уходить. И вы понимаете, что это в разы сложнее мне получилось оттуда ее вот вытаскивать. То есть если свадьба, это значит, я ее забираю из семьи, я ее увожу в другой город. И поэтому в этом была сложность. Поэтому был момент, когда за год до нашей свадьбы я уже был готов сделать предложение, а мы на тот момент уже год встречались, а до этого 3 года общались. То есть уже вот 4 года вот мы общаемся, вроде бы уже все. И я уже готов жениться. И я помню, я тогда с ее мамой разговаривал, вот год назад, она сказала, она не готова. Я говорю, ну как же так, она же, я ее люблю, она меня любит. И я так думал, ну то есть действительно она вроде меня любила. И как бы уже отношения были крепкие, я думаю, ну как же не готова, да? И я на тот немножко момент расстроился. И представляете, еще год мне нужно было подождать, но этот год еще больше подкрепил наши отношения, наши намерения жить вместе, строить совместную жизнь в любви друг с другом. И вот, вот этим временем, можно сказать, выстраданным, вытерпенным, да, вот эти вот 3-4 года, как раз-таки оно и ознаменовало вот наше, мое счастье в этот день, день свадьбы, потому что я понимал, сколько мы вместе прошли. Ну, не было таких серьезных проблем, но действительно, этот уже день свадьбы, просто мы выдохнули, наконец, все, мы закрепляем наши отношения с союзом, с любимым человеком, что мы уже понимаем, какая примерно у нас будет жизнь впереди, что мы планируем. И этот день был действительно счастливым, потому что я уже смотрел на нее не просто как на человека, который, ну, может быть, станет, может быть, не станет моей женой, а уже как на мою жену, на мою жену. И я понимал, что никуда от меня она не денется. Вот. И сам понимал, что у меня определенная ответственность, но счастье и любовь, так скажем, заполняли все мысли, поэтому это был действительно самый приятный день в моей жизни, о котором я нисколько не жалею.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Однажды Иисуса спросили, какова наибольшая заповедь? И на это Иисус ответил: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Известный миссионер-евангелист Стэнли Джонс однажды сказал: «Способность любить Бога всем разумом, всем сердцем делает человека истинным христианином». Как мы любим Бога? И что это за любовь? Обычно мы понимаем любовь как чувство и говорим: «Любовь – это чувство, сильное и глубокое». А сердце символизирует любовь. Мы чувствуем по отношению к кому-то нежность, иногда доходящую до слез умиление. Наше сердце начинает учащенно биться, и мы готовы всем пожертвовать ради этого трепетного чувства к тому, кого мы любим. Но часто любовь путают с влюбленностью и эйфорией. Поэтому, когда у нас нет больше симпатии к человеку, мы говорим: «Любовь ушла, сердцу не прикажешь, мы расходимся, как в море корабли. Зачем лицемерить? Нужно быть честным и не мучиться больше». Почему так происходит? Потому что отсутствуют три других основания любви – разумение, душа и крепость. Что значит любить разумением, душой и крепостью? Разум – это интеллект, рассудок, способность мыслить. Душа в тексте Иисуса Христа – это человек, есть душа живая. Поэтому здесь, скорее всего, Иисус говорит о физическом аспекте. Крепость – это сила воли, это побуждение. Что значит любить Бога разумом? Это значит любить думать о том, что Божье, а не что человеческое. Любовь не может быть бездумной и слепой. Ведь у нас есть величайший дар от Господа – способность мыслить. Мне следует всегда любить истину, всегда анализировать, что истина, что достохвально, что есть добродетель и похвала. А поиск воли Божией – это прежде всего раздумье, размышление. Библия дана нам именно для этого. Любите ли вы размышлять, читая Библию? Иисус призывает нас к исследованию, к раздумью, к анализу, соответствует ли мое поведение, стиль жизни Божьей воле. «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно», — советует апостол Павел. И чтобы стать духовным человеком, мне надо стать человеком мыслящим, оттачивать свой разум, чтобы знать, как сражаться с великими безбожными идеями человечества и отделять истину от заблуждения. Почему это так важно? А вот почему. В послании к фессалоникийцам апостол Павел записал: «Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истину, но возлюбившие неправду». Нам нужно познавать Божий характер, чтобы иметь ум Христов и чтобы у нас был Бог в разуме. Если у меня есть чувство к Богу, если я веду себя достойно, даже если побуждения мои чисты, но я не передаю значения размышлениям, и разум мой спит, то я искренне впаду в заблуждение и погибну, потому что не было любви к истине, любви интеллектуальной. Поэтому тренируйте свой ум, исследуйте Писание, все испытывайте, хорошего держитесь. Главное — мудрость. Вновь вернемся к словам Иисуса Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. «Всем разумением твоим». То есть, насколько я способен вникать в Священное Писание, настолько я должен применять эту способность. Вот как интеллектуальную любовь описывает Библия. Псалом Давида, 118. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим». Любить Бога всем разумением своим — это с удовольствием читать Библию, с радостью преклонять колени в молитве, размышлять о Божьем творении и о жертве Иисуса Христа на кресте. Я понимаю, что без Бога я погиб, что без Христа я не могу ничего, а в Нем могу все. И это выше человеческой логики и мудрости. Только разум, отданный Святому Духу, вселяет в мое сердце твердую веру. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим». А что значит любить всею душою? В библейском понимании душа — это весь человек со всеми своими способностями. Это тело плюс Дух Божий. Если я люблю чувственной и интеллектуальной любовью, то этого еще недостаточно. Можно понимать истину, можно чувствовать наслаждение от Божьего присутствия, лежа на диване, наслаждаясь умственными упражнениями, но это будет лишь теоретической любовью. Эту любовь нужно применить на практике, то есть в жизни. Любовь всей душою — это любовь, воплощенная в делах. Ибо как тело без духа мертво, как вера без дел мертва, так и любовь останется только на словах, если я не применяю ее в действии. Любовь душой Иисус выразил так: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Любовь к Богу проявляется в действии, в поведении, в отношениях, в образе жизни, то есть в исполнении Божьих заповедей. А первая заповедь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоей». Что значит любить всею крепостью? Это наше убеждение и волеизъявление. Это наша жизненная позиция и внутренние мотивы. Это то, что мы желаем в глубине сердца и ради чего мы живем. Любить Господа волей значит принимать твердое решение жить по воле Божьей. Нашу волю мы предаем Творцу и говорим: «Не моя воля, но Твоя да будет». Любить Господа всею крепостью значит предать всю свою волю, все свои желания, мотивы, побуждения в руку Небесного Отца. И это самое важное из всех четырех аспектов. Мы принимаем решение, мы выбираем жизнь с Богом. И главное, не то, что мы чувствуем, не то, что мы думаем, и даже не то, что мы делаем, а то, чем мы движим и при этом. И если мы движим желанием прославить Бога, жить для Его славы, значит, мы любим Господа всею крепостью Своей. Крепость — это мое убеждение. Что произойдет, если в нашей любви к Богу доминирует какой-то один из четырех аспектов? Если сердце, чувство, значит, я просто сентиментальный человек. Я следую за эмоциями, ощущениями, и если они меня не радуют, я быстро соблазняюсь обвинить Бога в моих несчастьях, впадаю в неверие. К примеру, я не чувствую любви в церкви, значит, я туда больше не пойду. Если преобладает разум, Я интеллектуал в религии, теоретик и стратег. Моя вера основана на логике, и я впадаю в мудрствование. И когда сталкиваюсь с тайной Божией, то впадаю даже в безумие, пытаясь применить мудрость человеческую. Например, попытки объяснить триединство Бога. Если на первом месте душа, то есть добрые дела, то я законник. Для меня буквы закона превыше всего. Я стараюсь делами заслужить Божье одобрение, но при этом становлюсь высокомерным и надменным. Но самое страшное, когда моя любовь к Богу основана только на крепости, то есть на воле. Тогда я религиозный фанатик. Я не способен щадить ни себя, ни других. Железобетонная вера — это самое страшное, что может быть. Такое было с апостолом Павлом. Но по милости и долготерпению Божьему этот фанатик обратился в любящего, милосердного и ревностного христианина. Итак, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Нельзя отдавать предпочтение какому-то одному аспекту из этих четырех в нашей любви к Богу. Все должно быть гармоничным. Чувства не должны подавлять мысли, а воля — чувства. Логика не должна доминировать над поведением, а поведение — над волей. Во всем должна быть равномерность. И такая способность любить Бога и силой разума, и силой чувств, и силой воли, и образом жизни делает человека действительно уравновешенной и сильной личностью, то есть настоящим христианином.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Эй, братва, какие новости?
2: Ты что, не слышал? Сегодня нас будут стричь. Да. А чего это тебя пугает?
1: Да вы что? Меня нельзя стричь. Скоро зима, я же замерзну. А потом я ненавижу, когда под мышками колется.
2: Да брось ты. Когда зима придет, пастух, как всегда, проведет нас в теплое укрытие.
1: Как я ненавижу зиму. Зимой холодно и мокро. Мои копыта всегда грязью забиваются.
2: Ну чего ты так боишься зимы?
1: Ну да, чего нам бояться зимы? Мы все равно до нее не доживем. Ты заметил, как мало травы осталось на лужайке? Мы наверняка умрем с голоду.
2: Да прекратишь ты беспокоиться когда-нибудь. Ну ты же знаешь, каждую зиму пастух ведет нас на пастбище в низкой долине. Там трава зеленая и высокая.
1: Да, трава там высокая. И волкам там прятаться очень удобно.
2: Ну слушай, ну из-за волков-то ты не будешь беспокоиться?
1: Тебе легко говорить, мистер Центнер.
2: Но пастух уже много лет заботится о нас. Почему ты ему не веришь?
3: А вы доверяете Богу?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Велика милость Господа.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить с гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его.
Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Юлия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ну что?
5: На зеркальце гадать просто. Нужно нарисовать лестницу, затем залезть под покрывало и ждать до тех пор, пока на ней не появится белая точка – дамка. Как только она появится, нужно срочно лестницу стереть, иначе если она доберется до последней ступеньки, ты пропал. Давай, попробуй. Ну что там?
4: Кажется, она появилась.
5: Стирай скорее лестницу!
4: Кажется, я не успел. И что теперь будет?
5: Если бы ты выиграл, ты получил бы счастье, но ты не успел, и лучше тебе этого не знать.
4: Так что же теперь будет?
5: Жди дамку ночью, она придет и задушит тебя.
0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у меня в мастерской генеральная уборка. И руководить ей взялась, как вы думаете, кто? Совершенно верно, фея чистоты Мария Ивановна. Правда, как-то неудобно.
6: Да ладно вам, Афанасий Филиппович, вы у нас человек занятой, а я вас сейчас тут быстренько чистоту наведу.
0: Ну ладно, не буду вам мешать.
7: Афанасий Филиппович.
8: А его здесь нет.
7: А вы кто? Дамка?
8: Не дамка, а дама.
7: Вы пришли за мной?
8: Я пришла.
0: Ой, стой, ты куда?
7: Она там, она хочет меня убить.
0: Да кто? Ну-ка, пойдем.
7: Нет, она меня задушит.
0: Пойдем, пойдем, успокойся.
7: Миллион, миллион.
0: Фея чистоты, выгляните, пожалуйста.
8: В чем дело?
0: Выгляньте.
8: А? Привет, Лень. Что случилось-то? Марья Ивановна. А кто? Принцесса Нотр-Дамская, что ли? Конечно, я. Что случилось-то?
0: Марья Ивановна.
8: Но?
0: Леонид утверждает, что вы его убьете.
8: Чего? Ты что, с дуба рухнул? Или на оба глаза упал?
7: Нет, не вы, а дамка.
8: Какая дамка?
0: Так, короче, я все понял. Тут дело серьезное. Пойдем ко мне, и там объяснишь. И про дамку, и про смерть. Пойдем. Пойдем.
7: 3 дня назад мы с Машкой учились гадать на зеркальце. Надо было нарисовать лесенку. И вот я уже 3 дня жду дамку.
8: И что, ты до сих пор не спал?
0: Леонид, я хочу тебя обрадовать. Никакая дамка за тобой не придет. Можешь не бояться.
7: А вы откуда знаете?
0: Ну, во-первых, все это выдумки. А во-вторых, гадание на любовь, на счастье, на деньги, на суженого или на суженую. Все эти гадания берут свое начало в языческих поверьях.
8: А что значит языческих?
0: А это в древности были такие народы, которые истинного бога не знали. И поэтому они выдумали себе своих богов. Они стали поклоняться воде, солнцу, разным стихиям, грому, молнии, ветрам и сам в разного рода поделкам.
8: Да-да-да, что-то я такое слышал, да, было.
0: На самом деле этих богов у них было многое множество, их было очень много, так что и сосчитать нельзя. Но дело в том, что они не живые, они не могут ни слышать, ни видеть, ни тем более что-то сделать. И поэтому те люди, которые верили этим богам, придумали себе гадание. И даже есть профессиональные гадатели, которые могут предсказать якобы судьбу и все рассказать о человеке. Одни гадатели могут предсказать счастье, другие гадатели могут предсказать горе и даже смерть.
7: Как у меня?
0: Примерно. Я знаю одну историю, где знаменитые гадатели не могли сравниться с одним слугой Божьим. Хотите послушать?
8: Спрашивайте еще.
0: Дело было в древнем Вавилоне. Однажды в далекие библейские времена вавилонскому царю Навуходоносору приснился странный сон. Как только он проснулся, он тут же забыл его. Но он понимал, что этот сон говорил о чем-то важном. Тогда созвал царь самых знаменитых гадателей, астрономов и чародеев и сказал: «Сон приснился мне, хочу знать значение его». Гадатели отвечали: «Царь, вовеки живи, расскажи его нам, и мы объясним его». «Я забыл его. Если справитесь, то получите великую награду, а если нет...» Мудрецы испугались. «Царь, никто, кроме тебя, не может рассказать этот сон». Рассвирепел царь и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Среди слуг царя был Даниил. Он молился настоящему Богу и жил по заповедям его. Он пришел к царю, чтобы выполнить его просьбу. «Не я раскрою этот сон, но Бог, который на небесах. Тебе, царь, приснился большой, страшный истукан. Голова его была из золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра медные, голени железные, ноги же частью железные, частью глиняные. Потом камень оторвался от горы, ударил в истукана и разбил его. Вот твой сон». «И что же он означает?» – спросил Навуходоносор. «Ты, царь, золотая голова. После тебя восстанет другое царство, чуть ниже тебя, а за ним будет медное царство. После него крепкое, железное, сменит его царство раздробленное, а камень – это царство Бога в конце мира, и не будет кроме него никаких других царств. Это предсказал всезнающий Бог». Так Господь через пророка Даниила предсказал весь ход всемирной истории. Хотите – верьте, хотите – нет, можете, впрочем, проверить. Никакие гадания не могли это предсказать, только сам Господь.
8: Тогда уж лучше вообще к ним не обращаться, к этим гаданиям.
0: Совершенно верно, Марья Ивановна, конечно же. Все эти гадания могут только запутать, запугать или огорчить. Надо обращаться непосредственно к Богу.
8: А как?
0: Очень просто. Просто сказать Богу о своих желаниях или нуждах, обращаясь к Нему самым обычным образом. «Господи, я нуждаюсь в том-то и в том-то. Я испытываю то-то или то-то». Самым обычным, простым способом. Здесь не прогадаете.
8: Ну вот и славно. А теперь тебе, Ленечка, можно и поспать.
7: Спасибо.
0: Дорогие ребята, нам пора прощаться. Никогда не верьте в гадания и не гадайте. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, напишите. Мы с удовольствием на них ответим. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего доброго. До скорых встреч.
8: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 2-279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Воскликните Господу вся земля.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Альбом «Льется песня» поет Анастасия Вишня.

0: владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Во время преображения Иисуса Христа звучит небесный глас: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И Иисус признает Себя Сыном Божиим, указывая тем самым на Свою божественность и особую связь с Богом Отцом. «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». В Евангелии от Иоанна исключительность Иисуса как Сына Божьего подчеркивается определением «единородный». Сын Божий покорно исполнил волю Отца, которая заключалась в спасении человечества. Для этого Он принял человеческую природу, став Сыном человеческим. Кульминацией спасительного служения Сына стала Его смерть на кресте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как Сын Божий, Иисус воскрес и воцарился в силе. Поэтому спасение для человека и усыновление Богом возможно, только поверив в Сына Божьего.
1: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Сынок, не пей алкоголь. Это вредно для твоего здоровья. Могут ли подобные слова оказать влияние на вашего ребенка, чтобы он в последующем не пил алкоголь? Оказывается, могут. Исследование проводил Центр изучения алкоголя и зависимости при Университете Браун США. За основу были взяты 500 учащихся в возрасте 20 лет. Практически все из них жили вне стен родного дома. Как показал опрос, 43% студентов меньше потребляли алкоголь в любых его видах в результате строгого взгляда родителей против потребления алкоголя. По-научному у родителей была нулевая терпимость к алкоголю. Такая картина складывалась в сравнении со студентами, родителей, которые не давали никакой информации об алкоголе своим детям. Когда же родители продвигали еще и идею умеренного потребления или, как мы называем в России, культурного питья, студенты выпивали его на 156% больше, чем студенты с нулевым терпением их родителей. Другой университет, Йельский известный университет, изучал проблему пьянства среди первокурсников колледжа. Чем раньше пьют, тем больше проблем в будущем. Вот их вывод. Взяв за основу свыше 1000 студентов, была определена поразительная взаимосвязь между пьянством молодежи и алкоголизмом в дальнейшем. Более того, чем раньше они начинали выпивать, тем больше проблем у них возникало в школе или на работе, больше случаев потери сознания, рвоты и других проблем в старшем возрасте. Чем младше возраст начала употребления алкоголя, тем выше риск связанных с алкоголем проблем в дальнейшем, таких как пьянство и алкоголизм. Еще мудрейший Соломон сказал в Священном Писании: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Чтобы не познать эти слова на практике в вашей семье, не будьте терпимы к алкоголю. На сегодня все. Нет алкоголю.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Чарльз Дарвин сравнивал теорию происхождения видов с выведением пород домашних животных и сортов культурных растений. Можно ли провести аналогию между двумя этими явлениями? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, рада вас приветствовать вновь в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: Почему вообще Чарльз Дарвин провел параллель между происхождением видов и искусственной селекцией?
3: Дарвин считал, что механизм, который использовал человек для выведения домашних животных, культурных растений, вполне мог бы использован быть и природой для выведения новых видов. Вот такая была мысль Дарвина.
2: Например, механизм искусственной селекции в чем заключается?
3: Он заключается в отборе нужных человеку, к примеру, каких-то качеств того или иного вида, там, или животного, или растения.
2: Как это происходит? Приведите пример.
3: Ну, приведу такой пример. Например, вы хотите вывести растение, которое было бы устойчиво к засухе. Угу. Что вы для этого делаете? Вы берете какой-то участок поля, высеваете семена этого растения и затем искусственно имитируете засуху, то есть прекращаете полив. И смотрите, какое растение лучше себя чувствует. Затем, что вы делаете? Вы уничтожаете все остальные растения, сохраняете это растение, которое устойчиво к засухе, которое лучше себя чувствует, и получаете от него семена. После этого, на следующий год, вы снова подготавливаете почву, удобряете ее, высеваете семена этого растения и снова имитируете засуху. И так повторяется из года в год, и в конце концов вы получаете, в общем-то, сорт, устойчивый к засухе.
2: То есть, в общем-то, ничего мы специально не делаем,
3: нет,
2: да?
3: Просто мы отбираем.
2: Ничего не скрещиваем, да?
3: Да?
2: А просто выбираем семена устойчивые, опять их высеваем, среди
3: да.
2: них это еще более устойчивые.
3: Это такой самый простой способ выведения, да? Потому что селекция, она переводится как отбор, в общем-то, по сути дела. Но давайте сейчас посмотрим на живую природу. Допустим, в природе появилось растение, которое устойчиво к засухе. Каким образом природа, как говорил Дарвин, может его отобрать, да, то есть сохранить и уничтожить все остальные? Для того, чтобы это произошло, вот, к примеру, появилось растение к устойчивой засухе в этом году. То есть в этом году должна была прийти засуха, чтобы все остальные растения погибли, а сохранилось именно это растение. Кроме этого, засуха должна иметь, в общем-то, ну, определенные характеристики. То есть, если засуха будет очень сильной, то может погибнуть все, и это растение, и все остальные. Если засуха будет как бы недостаточной, то могут выжить и другие растения. То есть отбор опять-таки не получится. Какова вероятность, что именно в этот год, когда появился этот признак, придет засуха? То есть я понимаю, что вероятность, она есть, конечно, но она очень и очень маленькая. Дальше здесь накладывается очень много других факторов. Ну, например, неподалеку пасется стадо там, диких лошадей. Лошади пришли и просто съели это растение. И вся его устойчивость, в общем-то, она исчезла вместе с ним. Или, скажем, растение это выжило, дало семена, прилетели какие-то птицы и склевали эти семена. В общем-то, мы видим, что человек, да, он может, он все это изолирует, он не допускает никаких хищников, никаких птиц, он сохраняет, все делает возможным для того, чтобы как-то выделить это растение. А в природе кто этим занимается? Слепые силы, то есть это, ну, это абсурд. То есть поэтому мы можем сказать, что эта аналогия была неправомерна.
2: И это же касается растений, тоже касается и животных, выведения
3: да,
2: пород животных.
3: Совершенно верно, совершенно верно. И самое интересное, что Дарвин вначале, когда писал свою теорию, он прекрасно это понимал, потому что в его ранней рукописи 1844 года он обращает внимание на это. Он говорил о том, что должно существовать некое существо, которое обладает неким разумом, которое должно увидеть вот эти вот изменения и каким-то образом сохранить. И под этим существом он тогда еще понимал Бога, потому что в этом году он все-таки еще оставался, ну, на таких принципах теистических, будем так сказать, верил, что все-таки Бог существует. Вот. А затем, когда он уже стал окончательно неверующим человеком, в общем-то, это существо, о котором он писал, оно из его произведения, оно исчезло, и его место занял естественный отбор, то есть безликая какая-то сила, которая, соответственно, не имеет никакого проницание, которое не может ничего увидеть, которое не может ничего отобрать.
2: Ну, то есть случай, просто
3: да,
2: случай.
3: Совершенно
2: вот
3: верно. Случайно просто
2: так
3: случай.
2: Получилось, и так получалось много-много раз
3: много, случайно.
2: Да? И таким образом вот такое, все живое на нашей
3: планете. Да, накопление случайности, вот оно и дало все огромное разнообразие. Конечно же, мы можем признать, что этот случай мог произойти, допустим, один год, второй год, но констатировать, что случаи эти будут происходить постоянно, то есть это получается не случайность, а уже закономерность.
2: Да, да.
3: Чего в природе, соответственно, вы понимаете, нет и быть не может.
2: Что говорили критики насчет вот этого положения, насчет сравнения?
3: Критики сразу же обратили внимание, и они сразу Дарвину сказали, что, во-первых, аналогии между искусственной селекцией и естественным отбором ее нет и быть не может. По той простой причине, что все сорта растений, все породы животных, они между собой свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство, чего, в общем-то, среди видов не наблюдается. То есть все виды, они, в общем-то, не скрещиваются, или даже если их и можно скрестить, то они не дают плодовитого потомства. Кроме того, когда мы начинаем скрещивать сорта растений, различные сорта между собой или породы животных между собой, то происходит как бы возвращение к дикой, к исходной форме. А в естественных условиях, конечно же, такого не происходит. То есть никакого возвращения нет. Все признаки, они стабильны, видовые, и, в общем-то, никакого возвращения не происходит. Поэтому аналогии здесь никакой нет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: А что мы можем сказать тогда о виде вообще? Вот что такое вид? Потому что у нас звучит это понятие много раз. Как понимал это понятие Дарвин и современная наука, как трактует его?
3: Знаете, чтобы вот ответить на это замечание критиков, Дарвину, конечно же, необходимо было вникнуть вот в сущность этого понятия вид, но делать он этого не захотел. Сегодня современные ученые говорят, и это определение, которое записано, в общем-то, практически во всех учебниках, что вид – это реальное понятие, это не какое-то субъективное, не какое-то абстрактное, что это группа особей, которые скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. То есть каждая особь, она относится к какому-то виду. Да, потому что ей нужно размножаться.
2: Например, есть виды, вот кто, лошади, да?
3: Да.
2: Это отдельный
3: совершенно
2: вид.
3: Верно.
2: Да,
3: совершенно
2: носороги
3: верно.
2: – это другой вид. Кошки
3: да.
2: – это один вид.
3: Да, совершенно.
2: Тигры – это другой вид, но это семейство, да, кошачьих уже.
3: Как, вот мы, и когда мы с вами говорим о виде, да, мы говорим, что вид – это реально существующее понятие. Да? То есть каждая особь принадлежит какому-то виду. Но затем мы смотрим, что какие-то виды, они по каким-то признакам схожи между собой. И мы их объединяем уже в род. Да? Какой-то, это уже, так сказать, сборное понятие, искусственное. Да? Мы чисто интуитивно улавливаем какие-то признаки. Затем мы наблюдаем, что какие-то рода, они тоже схожи между собой. Мы их объединяем в семейство. Мы видим семейство, тоже какие-то признаки сходства, объединяем в отряд. Ну, вот, допустим,
2: то есть класс, все более укрупняется.
3: Да, допустим, класс млекопитающих. Его основная характеристика то, что млекопитающие вскармливают детенышей молоко. И вот все животные, все виды, все роды, все семейства мы объединяем в этот класс по вот этому вот признаку. Это классификация.
2: Это уже она... широкая, да,
3: да,
2: такое как
3: она
2: бы
3: очень,
2: общность.
3: Очень
2: да?
3: удобная.
2: А вид это более узкое.
3: Да, это более узкое и уже конкретное понятие. Так вот, что думал Дарвин? Дарвин, в общем-то, считал, что это абстрактное понятие вид, что как такового вида не существует, что вид это просто, ну, какая-то крайняя степень изменчивости породы. То есть это как бы разновидность, это сорт какой-то, который изменился, ну, в большей степени, будем так говорить.
2: В вот большей степени по сравнению с
3: сравнению,
2: кем, с чем?
3: По сравнению с сортом или с породой, скажем, собаки. Да? Вот мы знаем разнообразие пород собак, какое большое. Да? Вот. Но, тем не менее, все собаки, они относятся к одному виду. То есть они все свободно скрещиваются, свободно дают плодовитое потомство, и ни одна порода собак, она не перешла черту вот своего вида. То есть вид собак, он так и остался. Так вот, Дарвин считал, что вид и порода собаки, это, в принципе, ну, между ними разница небольшая. То есть в степени какой-то изменчивости. И, кстати, критики, они обратили на это внимание и сказали Дарвину, что вид представляет себе систему какую-то определенную, а не просто механическая сумма каких-то признаков. Вот признаков достаточно много различных, значит, это вид. Вот. А если признаков недостаточно, потому что, знаете, есть виды, которые очень мало отличаются, то есть только специалист может один вид отличить от другого. Но, тем не менее, это разные виды. Они не будут скрещиваться, они живут отдельно. То есть ведут себя, как вот, скажем, как кошки и собаки, да, совершенно изолированно. А есть, в общем-то, виды с довольно широкой изменчивостью, которые отличаются довольно значительно, и любой человек может, не будучи специалистом, отличить один вид от другого. То есть, видите, здесь критерии различные, да, у вида, и все это нужно учитывать. Ну, все это, конечно, было, конечно, вникать Дарвину. Дарвину, конечно, это не хотелось, и это было как бы против его теории.
2: То есть для него это понятие было размыто.
3: Да, для него это понятие
2: было. И он не считал, не считал нужным давать четкое определение, хотя его работа была именно об этом, о происхождении видов. Но говорить о том, что такой вид и как произошел вид, не давая четкого определения, что же это такое, как-то не совсем правильно,
3: мягко говоря. Да, он это все называл, что это все искусственно, что это вообще даже всего этого можно было избежать. Разделение на виды.
2: То есть Дарвин в конечном итоге не согласился с доводами своих оппонентов, о том, что нельзя сравнивать вот эти два явления, искусственную селекцию, например, и естественный отбор.
3: Ну, частично он согласился, частично. Да, он признал, вот, что нескрещиваемость является каким-то барьером. Он сам удивлялся, что почему мы вывозим новые сорта, новые растения, да, новые животные, новые. И они все свободно скрещиваются. Почему? То есть он задавал такой вопрос. А виды в природе, они живут изолированно. Мы не можем их скрестить. Но этот вопрос он оставил без ответа. И в своей теории ничего менять не захотел. То есть он признал существование такого, так сказать, затруднения. Вот, но в теории оставил все как есть. Вот. И сегодня, конечно же, мы видим вот все эти ошибки, потому что действительно изменчивость существует, но она имеет свои пределы. Скажем, мы можем вывести породу, скажем, животного по признаку качества шерсти. Да? Мы можем получить животное с густой шерстью, с редкой шерстью. Мы можем даже вот вывести котов, сфинксов, которые вообще бесшерстные. Да? Мы можем получить длинную, короткую шерсть, там, прямую, различных цветовой окраски. Но ни один селекционер не поставит перед собой задачу получить чешую или перо птицы, к примеру.
2: То есть это в принципе невозможно.
3: Это невозможно, да. Потому что мы знаем, что вся изменчивость, она записана, генетическая информация несет, в общем-то, пределы этой изменчивости.
2: Хотя, поэтому, в общем-то, разные, наверное, фантастические произведения и фильмы, они как раз имеют в основе сюжет, где, например, скрестили там человека с каким-то животным, получилась там некая химера, да, вот непонятное какое-то существо, это уже наши фантазии. Но у нас нету такой способности, в общем-то, это и незачем. Для какой цели нужно поставить себе вопрос, если это делать, и если это возможно делать.
3: И что бы я еще хотела сказать, что Дарвин, в общем-то, не захотел вот как раз-таки принимать то, что виды имеют различную степень изменчивости. Он считал, что если мы возьмем из дикой природы любой вид, то мы можем его изменить до такой степени, как мы изменили, скажем, голубей или собак. Да? То есть до неузнаваемости. Маленькие, огромные, с короткой шерстью и с длинной. На самом деле оказалось, что это далеко не так, что все-таки у домашних животных, культурных растений разнообразие, вот эта изменчивость, она достаточно широкая. И мы действительно можем получить огромное разнообразие сортов, культурных растений и домашних животных пород. А если же мы будем проводить селекционную работу над животными дикой природы, то мы, наши результаты будут очень и очень скромными.
2: Почему?
3: Такого разнообразия, опять-таки, в изменчивости. То есть домашние животные, они очень изменчивы, а дикие животные, они малоизменчивы.
2: То есть и такая данность просто.
3: Такая
2: да?
3: данность. Угу. И, кстати, и Данилевский приводил этот пример. Он говорил, что обратите внимание, и что даже внутри, даже в среди культурных растений и домашних животных тоже существует разная изменчивость. Он говорит, обратите внимание, что разнообразие, скажем, собак и лошадей довольно большое. Вот, а кошек и ослов по сравнению с ними небольшое. То же самое можно сказать про куру. Разнообразие пород очень большое. Скажем, гуси, они мало чем отличаются
2: друг от друга.
3: Вот, да, друг от друга.
2: И почему тоже ответа нету? Почему именно вот
3: да,
2: у одних вот видов животных?
3: Такова так, природа
2: да.
3: вида.
2: Угу.
3: Такова
2: угу.
3: природа вида.
2: Понятно.
3: И да, это надо было признать.
2: Угу.
3: А Дарвину это было невыгодно. Для того, чтобы шел отбор, для того, чтобы возникали новые виды, должна быть очень широкая, практически безграничная изменчивость. Если ее нет, если нет пределов, то, соответственно, и не может быть никакого видообразования.
2: Ну вот интересно, мы говорили о механизмах искусственной селекции. Бог все-таки дал человеку, пусть и ограниченную, но свободу к творчеству. И мы, допустим, на примерах домашних животных, птиц, мы можем применять эти способности, мы можем выводить новые породы. Это нормально, это полезно, это нужно. Да? Можно
3: да.
2: сказать, что Бог действительно вот открыл такие возможности
3: Совершенно
2: для человека.
3: Верно, да. Мы видим вот изысканные сорта яблонь, груш, да, очень вкусные, ароматные, любых вкусовых оттенков, любой окраски. Мы можем выбрать, какие нам нравятся, и все это мы можем получить, все это можем методом селекции, всего этого можем добиться. Вот, то есть Бог действительно заложил вот именно те растения, которые предназначены для пищи, да, тех животных, которые живут рядом с человеком, чего не будет в дикой природе. К сожалению, очень многих животных была попытка одомашить, да, диких животных, но эти попытки, в общем-то, успеха не увенчались.
2: Всему есть предел.
3: Да, и то же самое среди растений, потому что некоторые виды растений, в частности, бразильский орех, он более плодовит, да, более вкусен, насыщен, когда растет в дикой природе. Если мы начинаем его культивировать, то орехи получаются очень низкого качества. И поэтому те орехи, которые сегодня продаются, это именно орехи, выращенные в дикой природе.
2: Интересный факт. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Олег Викторович, благодарю вас за участие. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
6: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушно, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: твоих руках звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня. И поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто «Вера».
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, о очистить мир от пошлости и фальши. И Бог с небес сочувствует ей.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем наши исследования первого послания к Коринфянам. На мой взгляд, это одни из самых драматических слов Иисуса. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Наверное, ни один пастух не поведет своих овец пастись туда, где много волков. Но наш пастырь делает это к нашему великому удивлению. Как можно сохранить овец при таких обстоятельствах? Ответ на этот вопрос мы можем найти в первом послании к Коринфянам, 10 главе. Вспомните ободряющие слова апостола Павла, которыми закончилась прошлая тема. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Это значит, что наши проблемы – это общие человеческие проблемы. Люди мира сего также живут среди волков и подвержены искушениям, но наши искушения контролируемы Богом, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Нам обещана побеждающая благодать. Если мы будем подвержены искушению идолопоклонства, благодати Божьей будет достаточно для того, чтобы мы могли убежать от идолослужения, как мы и читаем в 14 стихе. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Это наставление аналогично наставлению, данному в 6 главе. «Бегайте блуда». Христианин, который наслаждается свободой во Христе, подобно многим верующим в Коринфе, с легкостью может пойти на компромисс с грехом. Утвердив приоритет христианской свободы, Павел теперь предостерегает против легкомысленного, бездумного отношения ко греху, что приводит к печальным последствиям. Становится очевидным, что искушение – ничто иное, как человеческое, которое имел в виду апостол, когда писал свои ободряющие слова, было идолослужением. В Коринфе было множество идольских храмов. Был и храм, посвященный Афродите, где процветала мужская и женская проституция. В этом храме люди поклонялись богине любви Венере. Таким образом, коринфяне поклонялись и приносили жертвы целому пантеону греческих и римских богов и их истуканам. Я не думаю, что апостол Павел был обеспокоен тем, что верующие в Коринфе могли вернуться к поклонению этим идолам. Не это он имел в виду, когда писал «убегайте идолослужения». Это не означало падать ниц перед истуканами, но поддаться искушению вновь получить удовольствие от атмосферы идольского храма. Там было множество веселых пирушек, так что некоторые христиане надеялись привнести этот дух и в свои богослужения. В тогдашнем мире не было места более привлекательного, чем языческий храм, с его торжествами и весельем, и лучшей пищей, ибо там можно было удовлетворить самые похотливые желания. Все это сопровождалось самой дикой музыкой и пением и обильными возлияниями. Было очень весело. Если вы хотели приятно провести время в Коринфе, вы шли в один из его многочисленных храмов. Я думаю, что апостол предостерегал именно тех христиан, которые стремились насладиться удовольствиями этой жизни и были искушаемы возвратиться в ту среду, где они раньше могли удовлетворять свои похотливые желания. Идолослужение – это не обязательно видимый культ для вашего тела. Часто это кто-нибудь или что-нибудь, что имеет для вас большее значение, чем живой Бог. 21 столетии мы все подвержены величайшим искушениям в этой области, когда мы посещаем места, где нечто становится для нас более значимым и привлекательным в нашей жизни, чем сам Бог, мы впадаем в идолослужение.

атмосфера идолослужения, в которой мы можем оказаться, не обязательно внешне поклоняясь истуканам. Она может оказаться сильной и привлекательной, и единственное, что может делать христианин в подобных случаях, так это убегать идолослужения. Нужно сказать, что это предостережение имеет отношение только к языческому храму, но не к тем, кто туда ходит. Убегайте идолослужения, говорит апостол, но не избегайте людей, которые туда ходят. Современное идолослужение. Что это значит? Идолослужение является серьезным искушением для христиан в наши дни. Вы можете чрезмерно увлекаться театром, телевидением, спортом, посвящая этой страсти все свое свободное время, особенно когда начинаете понимать, что это для вас не только наслаждение и жажда атмосферы острых ощущений, но и самой жизни без этого нет. Следует заметить, что телевизор помогает вам не только ходить в театр, кинотеатр, на стадион, но переносит дух этих мероприятий в ваш дом. То есть не Бог занимает главное место в вашей жизни, но идолы. Начиная поклоняться культу своих целей и устремлений, вы тратите свое время в поисках информации о предмете вашего увлечения, не упуская ни единого случая увидеть это зрелище, даже и по телевизору. Это и есть идолослужение. Кто-то может поклоняться великим спортсменам, артистам, рок-звездам, кинозвездам и многому-многому другому. Даже атмосфера праздного времяпровождения приятна вам. Будьте осторожны, предупреждает Павел. Вы подвергаетесь искушениям упасть в идолослужение. Это не означает вовсе, что христианин не может находить удовольствие в просмотре какого-нибудь фильма, не может послушать песни, посмотреть спортивную программу. Нет. Но когда это становится смыслом жизни, отбирая все ваше время, берегитесь, это идолы. Когда танцы и спорт становятся для вас гораздо большим, чем поддержание спортивной формы, вы все время проводите на дискотеке или в спортзале, или занимаясь шейпингом и бодибилдингом, тогда они становятся идолослужением. Когда телевизионные мыльные оперы и шоу-программы отнимают у вас все время, это идолослужение. Телевидение крадет у вас время, которое вы можете посвятить служению Господу. Чрезмерный работоголик также относится к числу идолослужителей, потому что у него нет времени угодить своему Господу. Азартные игры, рыбалка, охота могут быть идолом для христианина. Любовь к изысканным блюдам, которые требуют вашего внимания и ваших денег, также может быть одной из форм идолослужения. Все это неплохо само по себе, но как легко стать жертвой каждого из этих увлечений. Они соблазняют вас настолько, пока не становятся более значимыми в вашей жизни, нежели Бог. Это и есть идолослужение. У вас появляется новый Бог, новая любовь и новый Господин. Апостол приглашает Коринфян к рассуждению о вечере Господней. Нужно сказать, что в главном религиозном обряде, будь то языческом или христианском, очень важно ощущение партнерства, соучастие. Участники обряда совершают вместе то, что объединяет их, как членов одной семьи. Нам очень важно понимать это общение Святого Духа. Мы все пребываем в Господе, и именно это объединяет нас, как христиан. Павел указывает на три причины, почему идолослужение так опасно. Первое. Всякая форма идолослужения вытесняет вашу любовь ко Христу. Читаем. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Становятся очевидными некоторые взаимоисключающие моменты в жизни. И один из них имеет отношение к вашему поклонению. Матфей, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо
или одного будет ненавидеть, а другого

0: полюбить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вы не можете смешивать их. Одно из величайших и нескончаемых проблем христианской жизни есть то, что мы желаем глубоко, искренне от всего сердца выразить свое обязательство Христу, принимая участие в вечере Господней, и в то же время вполне наслаждаться всеми прелестями этого мира. Апостол Иоанн пишет о том же в первом послании, во второй главе, 15 и 16 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам, в 10 главе, в 21 стихе. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Это одна из наибольших проблем современной жизни. Как и в Коринфе много лет назад, апостол начинает с вечери Господней, потому что она является центральным действием христианского поклонения. Как мы празднуем вечерю Господню, когда едим хлеб и пьем вино? Что она нам напоминает? Понимаем ли мы, что умерли с Христом? Когда мы едим хлеб и пьем вино, свидетельствуем ли мы этим, что нашли новый источник жизни и живем не для себя, а для Бога? Понимаем ли мы, что хлеб и вино напоминает нам о праведности Христа, которая дарована нам Богом? Мы насыщаемся этими дарами, если алчим и жаждем праведности Христа. Мы покоимся в этой праведности каждый день. Понимаем ли мы, что с момента нового рождения мы полностью принадлежим Христу и связаны с Ним верою? Эта принадлежность устанавливается при рождении и должна существовать на протяжении всей жизни христианина. Вот о чем напоминает нам вечеря Господня. О том, что мы всецело принадлежим Богу. Когда мы вместе разделяем дары вечери Господней, то становимся причастниками одной жизни, одного тела, объединенные в одной семье. Вот что значит для нас вечеря Господня. Если мы не осознаем всего этого, то наше участие в вечере Господней будет механическим, ритуальным и поверхностным. Павел говорит, что этот же принцип действовал и в древности. 18 стих читаем. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Их еда свидетельствовала другим о том, кем они были. Это то, что и мы делаем во время вечери Господней». Для древнего народа это были жертвенные животные, а для народа Нового Завета – хлеб и вино вечери Господней. Принимая участие в вечере Господней, мы говорим миру. Мы принимаем эти дары и живем ими. Для нас жизнь – Христос. Таким образом, это нечто большее, чем еда. Вы можете питаться не только пищей. Есть нечто, что вы берете, чем вы живете – в чем вы нуждаетесь, чтобы существовать и действовать. Это то, о чем апостол говорит, что существует опасность попасть в западню атмосферы и соблазна множества этих иных невинных деяний. Вы начинаете жить ними, вы начинаете требовать их. Жизнь без них будет некомфортной. Все это смертельно опасно для тех, кто постоянно стремится к чему-то новому в своей жизни, для того, чтобы оставаться счастливым. Это может быть смертельным для тинейджера, если он постоянно слушает рок-музыку, не вынимая наушников транзистора из ушей. Он уже не может жить без этого безумного рева музыки, которая убивает его. Это и есть идолослужение. Это насыщение той пищей, которая свидетельствует, кто есть кто. апостол продолжает говорить о некоторых очевидных вещах. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Что скрывается за этими соблазнами невинных вещей? Общение с бесами? Павел пишет в других посланиях о начальствах и властях, невидимых духах, которые повинуются князю этого мира. Разве это не обличительное заявление? Бог мира сего, который стоит за светской жизнью, есть дьявол, и предметом его контроля, а также всех духов зла, является ум человека. Они управляют мыслями и желаниями миллионов людей. Почему? Потому что желают им смерти. Мы можем увидеть яркую демонстрацию этого в разрушительных стихийных бедствиях и катастрофах, а также в братоубийственных войнах. Демоны пользуются готовностью людей поклоняться идолам. Таким образом, когда приносятся жертвы идолам, нельзя сказать, что участвующие в жертвоприношении совершают некий нейтральный, ничего не значащий обряд. Фактически, они приносят жертву злым духам. Совместная трапеза означает установление общения, братства, и так они входят в общение с бесами. Павел предостерегает об этом своих коринфских друзей. Подобного рода контакт с бесовскими силами раздражает Господа, способствуя распрям, раздорам и разделениям в христианском обществе. Павел совершенно четко говорит о своей вере в реальное существование невидимого мира, в то, что идолопоклонство не безобидно, ибо оно зло. Оно отнимает надлежащее прославление истинного Бога и не просто приводит людей к общению с низшими духовными силами, но и подчинению им. Апостол ясно показывает, что эти силы подвластны Господу Иисусу, и их действие и влияние на людей однажды и навсегда были отняты у них, как мы и читаем в послании к Колоссянам во 2 главе, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Иисус назвал дьявола лжецом и убийцей. Иоанна 8 глава 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Он ответственен за разрушение духовной и физической жизни человека. Если бы Бог позволил ему, то этот злобный дух уничтожил бы мир. Вот почему мы всегда благодарны нашему Богу за Его защиту каждый день. От начала дьявол стремится к осуществлению своей цели. Как он делает это? Обманом, потому что он лжец. Он обманывает людей мыслью, что они могут достичь чего-то великого, и они стремятся к достижению своих мечтаний и исполнению всех желаний в их жизни. Павел подчеркивает, что идолослужение в этом мире является всеобщим явлением. Но христианин не может служить двум господам. Он может питаться дарами со стола Господня и в то же время участвовать в трапезе. Но это ненормально. Или вы показываете всем, что принадлежите Христу, или все видят, что вы являетесь собственностью Бога этого мира. Эти служения нельзя смешивать. Почему? Павел поясняет. Это раздражает Господа. Далее Павел излагает другую причину. Идолослужение не только угрожает охладить нашу любовь ко Христу, но и вызывает его раздражение. Читаем 22 стих. Неужели же решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Любая форма идолопоклонства вызывает ревность Божью. Библия говорит нам не только о Боге любви, но и о Боге ревнителе. Исход, 20 глава, 5 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И Второзаконие, 4 глава, 24 стих. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Что Павел имеет в виду под словами «раздражать Господа»? Может быть, это тираническая прихоть, которая вызывает его гнев, когда кто-то на что-то обращает внимание помимо него? Нет. Божья ревность – это пристойная ревность. Это настолько сильная любовь к объекту своей любви, что он гневается, когда нечто разрушает его. Он не будет стоять праздно, чтобы позволить нам быть увлеченными идольским поклонением, приходящим вещам мира сего. Он прибегает к дисциплинарным мерам, чтобы спасти нас. И если ваши привязанности захватывают вас настолько, что вы можете погибнуть, то вы почувствуете удары любящей розги Божьей. Мы часто не понимаем этого и возмущаемся. Почему это произошло со мной? Но Господь, Спаситель, не желает нашей гибели. Третья причина. Любая форма идолослужения становится камнем преткновения для наших братьев и сестер. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Вы не можете, подобно Каину, сказать Господу: «Разве я сторож брату моему?» Да, мы являемся сторожами нашим братьям. Мы ответственны за обиды и раны, которые мешают духовному росту наших братьев и сестер. Это слова любящего предостережения. Когда мы желаем чего-либо, что мешает нам помышлять о горнем, то находимся в опасности. Нам нужно остерегаться поступков, которые вызывают ревность Божью, иначе Господь вызовет нас на ковер. В этом опасность идолослужения. Постараемся суммировать все сказанное. Любая форма идолослужения отвергает наше обязательство Христу, пробуждает ревность Божью и вредит духовному росту наших братьев и сестер. Нельзя забывать и о том, что любая форма идолослужения является камнем преткновения для самих язычников. Ешьте без всякого исследования. Павел переходит к обычным практическим советам, потому что желает дать возможность людям жить праведно. Он опять возвращается к теме идоложертвенной пищи. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия вашей совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее». Нам не следует бежать от жизни. Эту землю создал наш Бог, чтобы мы наслаждались ее природой и животным миром. Хотя мир и лежит во зле, не старайтесь избегать общения с нормальными людьми, а также природных вещей жизни вокруг вас. Вы никогда и никуда не убежите от искушений. Они будут везде преследовать вас, куда бы вы ни пытались скрыться от них. Поэтому живите, не задавайте ничего не значащих вопросов, не подходите ко всему с микроскопом вашего невежества, чтобы разглядывать, или это опасно, или пагубно для вас. Всегда обращайтесь к закону и откровению, и этого достаточно для вас. Не будьте такими напряженными. Бог знает, где вы. Он сам поместил вас туда и предусмотрел все для того, чтобы вы были радостны и счастливы. Что касается гонений и искушений, то они будут неотъемлемой частью жизни христианина. Может ли христианин сидеть за одним столом с неверующим? Павел дает ответ на него в 27 стихе. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Это означает, что где бы мы ни жили, нам следует оставаться христианами. Мы не должны убегать из этого мира, а сохранять себя от зла этого мира. Принадлежность Христу не означает полную изоляцию от язычников. Мы не любим этого мира, но любим людей этого мира. И Иисус посылает нас к ним с доброй вестью. Это очень важно понимать. Если мы отказываемся выполнять поручение Христа, боясь оскверниться общением с людьми, то обманываем сами себя. Мы отказываемся выполнять поручение Христа, который посылает нас в этот мир, как овец среди волков. Истинный христианин выполняет поручение своего Господа, не задавая вопросов. Вот почему Павел говорит, если кто из неверных позовет вас, вряд ли кто-либо из язычников пригласит к себе в гости исполненного собственной праведности законника-христианина. Вы можете быть приглашенным в гости, если у вас открытое сердце и вы дружелюбны. Только так вы сможете увидеть за внешним благополучием пустоту и одиночество разбитых сердец. Когда вы получаете приглашение идти в дом язычника, говорит Павел, идите, но помните, никаких компромиссов с вашей совестью. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Многие язычники могут пригласить вас в гости, чтобы испытать истинность вашего следования за Христом. Ваше поведение должно свидетельствовать всем, что вы принадлежите Христу. Если вы узнаете, что на столе идоложертвенная пища, вы не будете ее есть ради совести язычника. Он должен получить свидетельство, что христианин, который участвует в трапезе Господней, не может быть участником в трапезе бесовской. Это то, о чем Павел пишет к римлянам в послании к римлянам, 14 глава, 16 стих. «Да не хулится ваше доброе». Павел заканчивает эту часть послания правилом «на все случаи жизни». Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не поддавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу». Павел завершает весь раздел важными наставлениями для жизни христианского общества, которое не является ни иудейским, ни языческим, но имеет иную этническую принадлежность. Это Церковь Божья. Осознание этой величественной истины удаляет все барьеры, камни преткновения, связанные с правами и обязанностями, и представляет христианскую свободу в ее истинной созидательной силе. Эта свобода зиждется на следующих принципах. Первое. Делать все во славу Божью, а не утверждать личную свободу. Второе. Стремиться угождать всем во всем, а не сосредотачиваться на своих правах. Третье. Искать пользы для многих, а не своей выгоды или исполнения своих желаний. Четвертое. Стремиться к тому, чтобы спаслись многие, а не интересоваться исключительно своим личным спасением. И, наконец, подражать Христу, а не хвалиться своими достижениями. Принцип христианской свободы – быть свободным от себя самого, чтобы прославить Бога, подражая Христу. Какую же прекрасную жизнь прожил апостол Павел, оказывая неотразимое влияние на историю христианской церкви. Потому что это была целеустремленная жизнь ради великой цели, к которой он стремился – все делать в славу Божию. Это была наивысшая мотивация смысла его жизни. Вот одна из практических установок апостола. Не повреждайте осознанно ничьей совести, ни иудея, ни язычника, ни христианина. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, был его вечным спутником и величайшим примером. И Павел полностью и без остатка отдал всего себя на служение Господу. Да поможет и нам в этом наш Спаситель. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы уже упоминали мелатонин – важный гормон, который улучшает общее настроение, снижает возможность возникновения депрессии. Мы упоминали о важности ночного полноценного сна, спать в полной темноте, пребывать на солнце, и как физические упражнения увеличивают уровень мелатонина, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве. К этому всему хотелось бы добавить некоторые виды пищи, которые сами по себе богаты мелатонином. Мелатонин присутствует во многих видах растительной пищи. Пища, богатая мелатонином, может поднимать уровень мелатонина в крови на хорошие, достаточные уровни. Рекордсменом среди распространенных продуктов по количеству мелатонина выступает овес. Как мы видим на диаграмме, овес содержит больше всего мелатонина – 1796 пикограмм на грамм пищи. Затем идет кукуруза – 1366 пикограмм. Далее следует другой зерновой продукт – это рис – 1000. Все остальные продукты – изюм, помидор, банан, ячмень – имеют наполовину меньше мелатонина. В биохимических процессах, участвующих в производстве мелатонина, важную роль играет аминокислота под названием триптофан. Ешьте пищу с высоким содержанием триптофана – наш следующий лозунг. Больше его вы найдете в соевом продукте под названием тофу. 747 миллиграмм на 100 грамм продукта. Потом идет тыквенное семя, где в 100 граммах продукта содержится 578 миллиграмм. Глютен зерна 510 миллиграмм. Семя кунжута 358 миллиграмм. Попали туда также два ореха – миндаль и грецкий, где в миндале содержится 320 миллиграмм, а в грецком орехе 290 миллиграмм. Триптофан необходим как предшественник серотонина. А как вы знаете, серотонин – это важный гормон, который улучшает наше настроение. Поэтому в любом случае нам нужно получать достаточно триптофана. Как подтвердили исследования на животных, если мы хотим повысить уровень мелатонина, нужно употреблять пищу, богатую триптофаном. Большое количество триптофана может повысить в крови уровень мелатонина порой в 4 раза. Удивительно, но животные, у которых не было эпифиза, имели достаточное количество мелатонина. Это говорит о способности кишечника продуцировать мелатонин из триптофана пищи. Это очень важная, добрая весть для нас, так как эпифиз у престарелых людей теряет способность синтезировать мелатонин с годами. Поэтому мы должны обязательно вырабатывать мелатонин из триптофана пищи, который синтезируется нашим кишечником. Витамин группы В6 также был замечен, способный увеличить уровень мелатонина. А в опытах на животных было выявлено, что витамин В6 – необходимый элемент для синтеза серотонина из триптофана. Серотонин участвует в биохимической цепочке и является предшественником мелатонина. Если людям также требуется витамин В6 для образования серотонина, то потребление в достаточном количестве этого витамина может повысить уровень мелатонина. Какие же богатые источники витамина группы В6? Больше всего вы получите его в болгарском перце, как мы видим на диаграмме. Семя сезам, подсолнечник и грецкий орех. Также большую часть этого важного витамина мы получим в бобовых. Исследования, которые проводились именно на экспериментальных животных, показали, что стимулируется источник производства мелатонина, и вместе с этим продлевается жизнь животных. Испытания на животных демонстрируют сохранение функции эпифиза с помощью также спартанской диеты. Спартанская диета – это значит диета, в которой присутствует меньшее количество пищи. Одно исследование даже показало, что постоянное ограничение пищи уменьшает понижение уровня мелатонина. К концу эксперимента у крыс, которым позволяли есть столько, сколько они хотели, уровень мелатонина достигал только половины от того, что происходило у второй группы крыс, которых кормили с ограничением пищи. Обе группы крыс, однако, показали высокие уровни серотонина в эпифизе. Не только ограничение, но и короткий пост, небольшая голодовка играет важную роль в повышении уровня мелатонина. По исследованиям Геттингенского психиатрического университета в Германии, у лечившихся голодом людей возрастает уровень мелатонина в эпифизе. Исследователи пришли к выводу, что у постящихся повышается производство мелатонина вне эпифиза. Это происходит в хромофиновых клетках кишечника. По его представлениям, пост облегчает работу эпифиза по выработке мелатонина. Часть этой работы берет как раз на себя кишечник. Ну а что же в пище выступает как фактор, снижающий производство мелатонина? Такое также присутствует. Следует избегать кофеина. Он стимулирует систему гормона стресса. Возбуждающее действие кофеина нежелательно для нас. Кофеин как раз-таки, вы знаете, находится в кофе, чае, в различных продуктах Кока-Колы. Это может сокращать производство мелатонина на 6 часов. Вероятно, наиболее распространенное лекарственное средство для снижения влияния стресса во всем мире является спиртное. Но небольшое количество спиртного, принятое около 7 часов вечера, приводило к понижению производства мелатонина в течение 5 часов или больше, в зависимости от времени приема. Чем позже, тем дольше. Производство мелатонина было понижено в данном случае на 41% при приеме спиртного в 12 часов ночи. Табак также является другим веществом, понижающим выработку мелатонина. Исследования показывают, что у курильщиков ниже уровень мелатонина вечером, чем у некурящих людей. Это помогает понять известный побочный эффект курения, когда у курильщиков страдает качество сна. Итак, мы обратили внимание с вами на факторы, снижающие и повышающие уровень мелатонина в крови, которые в большей степени, как мы видим с вами, связаны с питанием. И помните, выход есть!

0: В нашей стране все больше людей умирает от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: царство Твое, да свершится воля Твоя, чтоб со мной не случилось.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
3: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Шлах», о чем сказано нам в книге «Чисел», 13 глава, 3 стихе, где Господь повелевает Моисею: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них». Мы уже говорили о том, как Пятикнижие, оно состоит, в общем-то, из 3 разных литературных стилей. И у нас фактически идут 3 разные, можно так сказать, сюжетные линии. Одна сюжетная линия – это история народа Божьего. Другая сюжетная линия – это законы, а третья сюжетная линия – это списки, документальные свидетельства, бухгалтерские книги и так далее. Вот эта недельная глава является центральной в богословии повествования Пятикнижия. Почему она является центральной? Потому что события, описанные в этой главе, и их анализ поможет нам ответить на один из главных богословских вопросов. Почему Бог Ветхого Завета допускает войны? Конечно же, я хочу заметить, что говоря о страданиях, говоря о войнах, говоря об участии Бога в том или ином событии, где, например, происходит кровопролитие или что-то такое неприятное, мы не можем делать огульный вывод. И нам необходимо разбирать случай за случаем, чтобы анализировать ситуацию. И поэтому вот эта глава недельная, фактически то, что у нас происходит в книге чисел 13, 14 и 15 главы, это повествование позволит нам понять, что, собственно говоря, случилось, почему Израиль должен был захватывать землю ханаанскую такой кровью, что произошло. Что ж, давайте вникнем в ситуацию. Итак, Господь просит Моисея, чтобы он послал соглядатаев, чтобы они изучили, что, собственно говоря, происходит в земле ханаанской. Это может быть распоряжение Бога. Оно должно было определенным образом как бы настроить людей на то, чтобы они могли предвкусить, что их ожидает там. И действительно, они принесли огромную гроздь винограда. По идее, все хорошо. Но мы знаем, как большинство из соглядатаев начало говорить о том, что в этой земле живут очень сильные люди, более рослые, чем израильтяне, более сильные, чем израильтяне, и крепости их весьма неприступны. И большинство, 10 из 12 соглядатаев, 10 из 12 свидетелей, за исключением Иисуса Навина и Халева, они в общем-то, говорили о том, что завоевать эту землю невозможно. Что, собственно, происходит и что делает Бог для того, чтобы помочь израильскому народу войти в землю ханаанскую? Мы говорили, что вот эта вот вся история завоевания земли, она, в общем-то, состоит из нескольких таких вот вех. Первая веха – это была, когда Авраам пришел. Бог прислал его. Авраама очень хорошо приняли там. И все было нормально. Но мы видим, как уже дети Якова, который, в общем-то, пользовался заслуженной славой и авторитетом, предали доверие местных жителей Сихема, которые готовы были фактически заключить завет с Господом через обрезание и предоставить свои земли потомкам Якова. Прекрасная возможность мирного владения землей была упущена. Именно на это изначально рассчитывал Господь. Именно таков был его первоначальный план, чтобы Авраам и его семья получили эту землю не через кровопролитие, а через влияние. И мы видим, Авраам тоже имел достаточно хорошее влияние, хотя ему не удалось получить ничего, кроме небольшого клочка земли, где был похоронен Сара, а впоследствии и он сам, а впоследствии и Исаак, и Яков. И, кстати, туда должен будет, забыл, туда же несли останки Иосифа. Но, тем не менее, мы видим, как потомки Якова не смогли справиться с ситуацией и начали терять авторитет в глазах хананеев. И поэтому Богу ничего не оставалось, как вывести потомков Якова из земли ханаанской и увести их от публичного взора местных жителей, чтобы, по крайней мере, еще больше не испортить ситуацию и не испортить свой авторитет, Божий авторитет, через то, что своими поступками дети Якова представляли его в абсолютно неверном свете. Однако же мы видим, что и в Ханаане происходит определенное негативное развитие ситуации. Мы знаем, что кроме хананеев, вокруг этой земли поселяется три народа, определенным образом связанных с Авраамом. Во-первых, это едомляне, идумияне, потомки Исава. И мы увидим позже, как они отказывают в том, чтобы народ израильский прошел по их земле, при всем том, что Бог конкретно говорит, что с идумиянином, пожалуйста, ты не воюй, это брат твой. Но идумияне игнорируют и издеваются над этим. Но были еще два народа. Эти два народа появились в результате инцеста между Лотом и его дочерьми. И эти два народа, муавитяне и аммонитяне, они оказываются во влиянии в этом регионе, и именно они приносят в Ханаан жуткие культы плодородия. Два момента, связанных с этими культами. Это прежде всего был культ Ваала и культ Молоха. Культ Ваала был связан прежде всего с тем, что в этой земле все зависело от дождей. Бог сказал израильскому народу, что Он является давателем дождей. Об этом мы читали с вами в последних главах книги Левит. Даже иудейская молитва благословения, она отличается от традиционной христианской молитвы благословения о еде. И звучит так: «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной, произращающий или выводящий хлеб из земли». Действительно, Бог хотел научить израильский народ тому факту, что Он является произрастителем хлеба. Но хананеи имели другой взгляд. Ихний взгляд на плодородие исходил из того, что Бога Ваала, отвечающего за плодородие, надо каким-то образом манипулятивно подтолкнуть к тому, чтобы он помогал развитию приплода скота и выращиванию, и, как говорится, размножению семян из земли. И как они его подталкивали, это все происходило путем публичных оргий, которые устраивались специально в рощах на публичном месте для того, чтобы как бы показать пример небу, Богу Ваалу, что надо делать. Вот это такая логика. И, естественно, почему это ударяет в первую очередь? Это ударяет по основам. Это бьет непосредственно по основам семьи. Что-то подобное происходит сегодня на Западе, когда полностью разрушается основа семьи, когда сегодня уже практически во всей Западной Европе узаконены однополые браки, и когда эти однополые уже супруги начинают брать детей и воспитывать детей. И это, конечно же, уже выходит на уровень, можно так сказать, генетического подсознания. Ребенок, например, которого воспитывают две мамы, вместо того, чтобы был мама и папа. Это страшные вещи, что сейчас в этом мире происходит на уровне психологии. И вот такая же психология, она навязывалась хананеям. И вот это первый момент. Второй момент еще более жуткий. Это муавитский культ Молоха. Молох – это было тоже моавитское божество плодородия, которое надо было умилостивить для того, чтобы он дал дождь. И делалось это путем жертвоприношения младенцев. Вопрос заключается в том, а какая мать способна отдать младенца на такое истязание? Ответ простой – специальная мать. Были созданы специальные храмы, в которых проживали специальные жрицы любви. И долгом каждого мужчины было пойти в такой храм и зачать ребенка, которого сразу же после рождения отдавали в жертву Молоху. Вот такие вот два ужаса фактически происходили в Ханаане. И именно об этом в книге Бытие, 15 глава, ссылается Господь, когда говорит Аврааму, что «я выведу через 400 лет, когда беззаконие Ханаана переполнится». То есть мы видим вот такую вот динамику. С одной стороны, перед нами ситуация, когда Бог вынужден был вывести свой маяк истины из Ханаана таким образом из-за того, что этот маяк не справлялся. Но с другой стороны, мы видим и динамику другую, когда Ханаан впадает все больше и больше разврат, и происходит фактически разложение народов. И вот почему Господь действует очень жестко. Как Он действует? Мы видим на эту реакцию, мы видим ее на основании Гафтары, которая нам предлагается к этой недельной главе. Это книга Иисуса Навина, 2 глава. Здесь речь идет об одной из таких культовых жриц любви, которую звали Раав, которая раскаялась в грехах своих и стала на путь Божий. Но почему она раскаялась? Здесь у нас речь идет во 2 главе книги Иисуса Навина с 9 стиха. Вот что Раав говорит к соглядатаям. «И сказала им: Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как

Бог прекрасно понимал, что уже ситуация другая. И мирного поглощения, мирного слияния не будет. Что хананеи не покаются и не будут приходить и говорить, все, мы служим Господу вот в таком состоянии. Но Бог хотел потрясти этот народ тоже. Потому что его беспокоит судьба всего мира. И вот почему, когда народ израильский перешел Черное море, Господь готовил его вот таким образом, каким мы видим на протяжении, особенно начала первых глав книги «Чисел», когда они все выстраиваются образцовым боевым порядком. Все это служит для того, чтобы продолжать вот этот вот ужас, о котором говорила Раав, блудница. И мы видим, наверное, если бы этот ужас действительно был бы осуществлен, то, наверное, многие бы покаялись по примеру Раав, блудницы. Но происходит нечто обратное. Когда израильский народ слышит отчет соглядатаев, реакция народа оказывается весьма и весьма негативная. Вот что нам говорит книга «Чисел», 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и на Аарона, сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в пустыне в земле египетской, или если бы умерли в пустыне сей! Для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча. Жены наши и дети наши достанутся добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Точно такие же самые слова были сказаны год назад. Об этом нам записано в книге «Исход», 14 глава. «При виде войска фараонова народ израильский поднимает вопль, говоря, оставь нас в Египте, зачем, лучше бы мы работали на египтян». Это происходит постоянно, то есть это второй раз. Но вот этот второй раз, он отличается от первого. Отличается прежде всего тем, что в первый раз Господь продолжал показывать свою силу. Во второй раз Господь хотел выпустить свой народ в самостоятельное плавание. Вот почему и были посланы соглядатаи, а не просто столб огненный и облачный бы ввел их в землю ханаанскую. Бог не желает. С одной стороны, тут такая вот есть определенное трение. Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, но Бог хочет, чтобы мы были зрелыми. Бог не хочет постоянно давать нам инъекции и действовать на наши чувства и подталкивать и тащить нас на себе. Бог хочет, чтобы мы, исходя из нашего прошлого опыта, чтобы мы, как пишет нам Священное Писание, взглянув на дни былые, посмотрели на то, что Господь нам уже делал однажды, и как Он был верен, и продолжали идти с верой. Этого не происходит. И когда этого не происходит, Бог понимает, что ситуация очень и очень серьезна. Он понимает, что сейчас в таком состоянии израильский народ не способен быть тем царственным священством, которое бы могло бы оказать эффект шоковой терапии на хананеян, которые впали и уже упали ниже некуда. Бог понимает, что нужно еще какое-то время. И поэтому

Поэтому он принимает решение и говорит: «Я возвращать вас в Египет не могу, это безответственно. Вы отвечаете за ваших детей, и в Египте вы просто все погибнете. Но идти в землю ханаанскую вы тоже не можете. Поэтому 40 лет вы будете ходить, день за год. Вы будете ходить до тех пор, пока не вырастет новое поколение, пока вот это старое поколение с психологией рабов не умрет все. Только Иисус Навин и Халев, им было дано преимущество войти в землю ханаанскую. Но Бог не мог в таком состоянии идти со своим народом и делать что-то. И дальше начинается самое катастрофичное. Дело в том, что когда израильский народ услышал эти слова, они не удовлетворились. И получилось самое страшное. После того, как они услышали повеление Господа, встав рано поутру, сильно опечалившись, 40-й текст, они пошли на вершину горы и говорят: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне и хананеи там, перед вами, и вы падете от меча». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Это страшное событие является решающим в цепи дальнейших событий, которые происходят, начиная от книги «Чисел», заканчивая книгой «Исход» Иисуса Навина. Дело в том, что в том менталитете ближневосточном Бог сильнее у той стороны, чья армия побеждает. Если мы прочитали с вами слова Раав-блудницы о том, что когда Бог раздвинул Черное море, у всех хананеев возник страх. И мы видим, что несмотря на этот страх, они с амаликитянами стояли и ждали. Ну, об амаликитянах написано раньше, что это был весьма дерзкий народ. И уже однажды они дерзнули напасть на Израиль. Это был как раз народ разбойников, кочевой народ, который исключительно занимался промыслом добычи и грабежами. На этом вся экономика их строилась. И поэтому, естественно, многие мудрецы имеют подозрение, что именно амаликитяне были тем влиянием на хананеев, что хананеи выставили армию и решили оказать сопротивление. Но самое страшное было то, что Моисей сказал: «Бога с вами не будет». Потому что Бог – это не маленький мальчик, с которым можно так: «О, я хочу, о, я не хочу». Бог принял решение, Бог увидел, что народ не готов, и Бог желает, чтобы его народ слушался. И это то, как действует Господь. В этом его справедливость и в этом его суд. Таков его характер. И Богу необходимо было подчиниться, потому что Бог не какой-то такой объект, которого можно какими-то молитвами или чем-то манипулировать и делать его, из него то, что мы хотим. Вот почему
израильский народ потерпел поражение, а вместе с этим поражением и был потерян весь успех, потому что имидж, который был создан вот этими чудесами, которые произошли с уничтожением фараоновской армии, был изменен. Хананеи поняли и пришли к выводу, что, наверное, это были их боги, которые помогли победить сейчас, по их мнению. И именно они избавили их от египтян, которым хананеи платили всегда дань. Вот какой эффект тяжелый это имело. Именно вот почему в Новом Завете, в послании к евреям, 4 глава, которую мы предлагаем вам читать, как дополнение к нашей Торе и Гавторе, написано в 6 главе. «Итак, по некоторым остается войти в него, а те, которым было прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было сказано после о другом дне. Посему для народа Божия вновь еще остается субботство».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты жалеешь, что не узнал каких-то важных вещей в юности, и тогда бы ты не совершил многих ошибок? Ты хотел бы знать, чему научить ребенка в первую очередь и как сделать это правильно? Знакомы ли тебе слова? Так меня воспитали. Многие их произносили еще и произнесут дальше, но с сожалением или с гордостью. Почему человека нужно научить в детстве, в юности, и какие наставления нужно ему дать, чтобы, став взрослым, он сказал родителям спасибо? Сегодня мы поговорим о фундаменте становления личности. Мы начинаем. Друзья, мы приветствуем вас на съемках третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады всем вам, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, образование, развитие и воспитание позволяют человеку постепенно осознать себя как личность, а также расти в этом плане и научиться мыслить самостоятельно. Сегодня мы будем говорить с вами на тему становления личности и какой фундамент для этого нужно заложить для того, чтобы человек вырос и сказал своим родителям спасибо. Для этого я приглашаю на эту сцену бизнесмена, индивидуального предпринимателя Дмитрия Агмалова. Встречайте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Привет, Дмитрий. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Расскажи, пожалуйста, пошире немножко.
2: Ну, сегодня мы будем строить дом. Будем учиться строить дом, узнаем, на каких материалах в нем можно экономить, а на чем принципиально экономить нельзя ни в коем случае. Но и в этом разговоре дом будет – это наша жизнь от юных лет и до старости.
1: Отлично, давай мы разберем эту тему. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Вы можете их написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Благодарю, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Итак, друзья мои, сегодня мы будем говорить о нашей жизни, и мои слова в первую очередь будут адресованы, конечно, к молодым людям, всем, кто смотрит нас, но я думаю, что для тех людей, которые уже в годах, это тоже будет достаточно интересно и в чем-то, может быть, даже поучительно. Итак, «Не экономь на фундаменте» назвал я, если можно так сказать, свои размышления. Почему именно на фундаменте, почему именно не экономь и почему именно об этом мы будем говорить? Как вы знаете, дом состоит из нескольких частей. Это фундамент, это стены, это крыша и различная отделка. Мы можем, в принципе, разделить нашу жизнь вот на такие определенные стадии строительства дома, стадии развития личности. Я бы сказал, что я крыша. Да, я крыша. Наверное, не в том понимании, как у нас первые ассоциации происходят. Нет, не та крыша из 90-х, которая нужна была многим предпринимателям или каким-то деловым людям. Я сейчас строю крышу моей жизни. Мне уже достаточно много лет. Ну, наверное, не так много, как вы сейчас подумали, но уже достаточно прилично. И я строю уже крышу своей жизни. Я уже построил фундамент, я многие годы возводил стены. Теперь вот я строю крышу, которая мне приносит уют, которая мне приносит защиту от там, дождя, снега, холода. Но были средние мои такие года, расцвет, что ли, моей молодости, когда я строил стены, основания вот этой своей жизни, ограждал ее от различных бурь. А в молодости я строил фундамент. Почему нельзя экономить на фундаменте, вам ответит любой строитель. Потому что, когда вы строите дом и делаете фундамент, то если в нем будут какие-то ошибки, все остальное, как бы вы ни строили, насколько бы это ни было качественно, хорошо и так далее, оно всегда будет зависеть от фундамента. И оно треснет, если плохой фундамент. В Библии есть очень хорошая книга, она называется «Книга притчи». Написал ее достаточно умный, мудрый человек, который считается самым мудрым человеком во все времена в мире. Его зовут Соломон. И вот в книге «Притчи», которую он написал, есть такие слова. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится, когда и состарится». Вот это, наверное, лейтмотив тех слов, которые я бы хотел сегодня долго вам немного говорить. Почему именно в юности? Потому что юность – это и есть фундамент того дома, который закладывается. Те ошибки, которые я сделал в юности, те просчеты, которые я сделал в своей юности, они мне будут аукаться, и когда я буду строить стены, и когда я сейчас возожу крышу, я постоянно где-то встречаюсь и говорю, вот тогда было то-то, и сейчас я это вспоминаю, и вот сейчас мне это аукается. Когда Соломон писал вот эти слова, я над ними достаточно много размышлял, «Наставь юношу при начале пути его». Кто его должен наставить? Вот вы все молодые, кто сейчас меня слушает. Кто вас должен наставить? В чем вас нужно наставить так, чтобы не совершать ошибки? Сейчас я говорю как предприниматель, как человек, у которого очень деловая жизнь, у которого очень много каких-то дел в этой жизни, которому постоянно предстоит что-то предпринимать. Я знаю, что все, что сейчас я делаю, чему я научился, это было заложено в юности. У меня были свои учителя, у вас будут свои учителя. Это учителя школы, это родители, кто ходит в церковь, это их наставники в церкви, это какие-то наши друзья, наши сверстники, которые также являются нашими учителями, нашими наставниками. Но главный в жизни наставник тебя – это ты сам. Ты сам именно наставляешь себя и сам себя наставляешь на тот путь, от которого ты в будущем не уклонишься. Какой ты выберешь путь сегодня? Если ты приучишь сегодня себя к лени, то значит, когда ты будешь строить через 30 лет твою крышу, она будет очень ленивая. Если ты сегодня приучишь себя к мудрости, к размышлению, к тщательному анализу, то через 30 лет ты также тщательно будешь делать те дела, которые ты будешь делать в своей взрослой жизни и потом уже в старости к пенсии. Вопрос, каким ты придешь к пенсии, подготовленным или нет, наставленным или нет. И всегда запоминай, что наставляешь себя именно ты сам. Итак, я прошу вас вот впоследствии всех слов, которые я впоследствии буду говорить, чтобы вы помнили вот именно эту мысль, которую я сейчас хотел до вас донести. Я предприниматель, и достаточно редко я выступаю именно с какими-то теоретическими лекциями. Да? Моя жизнь – это больше практика, и все, что сегодня я говорю вам, это та практика, через которую я прохожу, которую мне удалось исследовать, понять, пройти в своей жизни. Итак, будущее благополучие, которое ждет вас впереди, если ты молодой человек, или которое у тебя уже сейчас есть, это вещь, которая закладывается в юности. В юности закладывается наше финансовое, наше материальное, наше душевное состояние. Любое вложение в себя, которое мы в молодости в себя вкладываем, это, соответственно, капитал, который с годами будет приносить свои дивиденды. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что означает слово «дивиденды». Да? Это прибыль, которую вы получаете, если у вас есть какие-то акции. Вот в жизни, в молодости мы все приобретаем акции. Акции нашей жизни. Вопрос, во что мы вложимся, будет это приносить свои дивиденды или нет. Когда молодой человек растет, развивается. Весь вопрос, который мне хочется задать в этот момент, на что мы тратим свое время. Меня очень часто задают люди вопрос, когда я выступаю, расскажи мне, как открыть свое дело? А расскажи мне, вот как вот заработать денег? А расскажи, вот как добиться того-то или того-то? А вот у меня есть какая-то идея, и я хочу ее воплотить, там, ну, идея в области бизнеса или какого-то личностного развития. А скажи мне, как это сделать? Вот. Соответственно, у многих людей очень часто бывают такие устремления, как добиться того или другого. Но нужно понимать, что если ты чего-то хочешь добиться, если ты во что-то хочешь ложиться, то нужно вкладывать в первую очередь в себя. Я думаю, что когда мы говорим, что нужно вкладывать себя, многие, может быть, девушки воспринимают так, что вкладывать себя – это значит сделать себе какую-то хорошую там, пластическую операцию, как-то так далее. Вот. Но то, что я вкладываю в это понятие, это намного шире. В первую очередь, это интеллектуальное развитие, финансовые какие-то накопления, которые ты тоже начинаешь формировать в молодости. Это выстраивание связей, которые тоже начинаются с молодости. Это личностное развитие, которое мы в своей жизни именно начинаем со школьных, с юношеских, со студенческих лет. Вот эти четыре понятия, которые я вкладываю в такое понятие, как вложение в себя. Это есть фундамент, который в молодости мы для себя закладываем. Интеллектуальное развитие. Это очень важная первая часть составляющая. Когда я еду в автобусе, ну, я редко иногда езжу в автобусе, мы все там, наверное, как-то вот каждый сам по себе, но все в телефончиках вот так вот сидим, смотрим. Раньше люди ездили с газетами. Я когда помню, я был маленький, меня папа куда-то вез на автобусе, и вот все там, значит, сидели мужчины и вот так вот открывали газеты. Сейчас все с телефонами. Иногда я провожу анализ, мне очень интересно, что ты там смотришь? Что ты там смотришь? И я думаю, что то время, которое у нас есть свободное, а свободное я время называю все, кроме сна. Да, то есть, если ты едешь в автобусе, это, в принципе, твое свободное время, которое ты можешь посвятить своему какому-то интеллектуальному развитию. Но если ты приучишь себя смотреть какие-нибудь там глупые видюшечки в ТикТоке, соответственно, запомни раз навсегда, что это будет твой фундамент. Но я скажу так, что когда я еду в машине, у меня есть определенное радио, которое я слушаю, и это деловое радио, и я с помощью него получаю всю ту информацию, которая мне необходима в жизни и в бизнесе. Я до сих пор развиваюсь, я до сих пор учусь, я слушаю постоянно те лекции, которые мне очень важны, и у меня очень мало времени остается на какой-то развлекательный контент, который просто пестрит, и различные соцсети, телефон и так далее. Наше финансовое накопление, второй пункт, это также очень важная часть, которая закладывается с молодости. В молодости мы все очень любим тратить. Мы не задумываемся, а вот нужен ли мне будет дом, а вот нужна ли мне будет какая-то финансовая подушка, если я заболею. Да, мы все надеемся, что в старости у нас обязательно будет, как бы сказать, определенные пенсии от нас независящие, которые нам хватит на жизнь, которые нам хватит на какие-то, ну, радости в старости. Но это на самом деле не так. Если ты начнешь копить с 20 лет, то к пенсии ты как раз и накопишь себе свою финансовую подушку. Например, я для себя это определил так, что каждое свое определенное время я откладываю какие-то деньги для того, чтобы покупать акции, которые мне будут приносить дивиденды. Да? В этом случае слово «дивиденды» я использую в буквальном смысле. Вот. И нужно понимать, что в молодости, там, до 30 лет, у кого-то до 40 лет, и у меня в том числе часто витает ветер в голове, нам хочется потратить больше, нежели мы получаем. Но здесь очень важный, я говорю, момент, что если мы не научимся вот этой для себя финансовой грамотности, если мы не научимся откладывать деньги, которые мы бы могли направлять в рост в себе на будущую жизнь, мы никогда не сможем накопить, мы никогда для себя не заложим фундамент, который пригодится нам во взрослой жизни, который пригодится, когда у нас появятся дети и так далее. Третий пункт, может быть, он будет не всем сразу понятен, о котором я хочу сказать, но это выстраивание связей. К сожалению, или, может быть, к счастью, наш мир устроен так, что, ну, в нем без связи никак. Да, хочется жить в идеальном мире, что вот ты всего добьешься сам, так далее, но я очень мало знаю таких людей, и которые не использовали бы какие-то связи. Я не говорю сейчас о родственных связях, когда у тебя есть там богатый дедушка, богатый дядюшка, который тебя везде продвинет, который поможет тебе всему добиться. Я говорю о тех связях социальных, которые мы сами выстраиваем. Если ты учишься в институте, то тех друзей, которые ты ты там приобретешь, они могут тебе в жизни пригодиться. Я в свое время очень много учился в Москве, и каждый раз, когда я туда ездил, нам лекции читали достаточно известные люди, которых вы часто видите по телевизору. И я для себя первое, что приобретал, не только знания, которые мне дают эти люди, но и знания этих людей, которым я могу при какой-то необходимости, не обязательно очень меркантильной, но в плане совета, в плане какой-то поддержки, к которым я могу обратиться, и я всегда старался с ними наладить какие-то дружеские отношения. И вот мой добрый совет всем людям, которые выходят в эту жизнь. Выстраивайте дружеские отношения. Чем у вас больше друзей, тем больше опора в будущей жизни, которая у вас будет, вы всегда можете найти. Как мне говорил один мой знакомый, у тебя в жизни всегда должен быть свой личный знакомый дантист, личный знакомый сантехник и, третий вот не помню, личный знакомый автослесарь. Потому что, когда у тебя есть такие связи, тебе всегда, ну, что называется, и жить легче. И третье – это личностное развитие. Всегда человек представляет из себя нечто большее, нежели вот плоть, облеченная кожей, а внутри там копошится кровь. Нет, человек – это многогранная, разносторонняя личность. И как вы себя развиваете, как вы вот свою личность развиваете, от этого зависит очень много в вашей жизни. Да? То есть здесь в первую очередь и характер. Если вы сварливый, если очень нудный, то, соответственно, и люди от вас будут отворачиваться. И в этом плане вам трудно будет найти хорошую работу, вам будет трудно влиться в какой-то коллектив. Всегда надо развивать свою личность, свои какие-то различные способности. Особенную часть вот в этом личностном развитии я бы хотел выделить именно духовную часть, душевную часть. А если вы добрый, если вы открытый, если вы прощающий человек, поверьте мне, это в жизни вам очень сильно аукнется и вовсе не в злую сторону, а в добрую и в хорошую. Вот эти четыре части, которые я сейчас вам постарался рассказать, еще раз повторю, это интеллектуальное развитие, финансовые накопления, выстраивание различных связей и личностное развитие. Вот это в молодости тот фундамент, который мы себе возводим, которым мы сами себя воспитываем. В плане воспитания я бы хотел этому слову придать намного больше значения, нежели вот в нашем представлении часто бывает, что вот воспитание – это вот воспитательница в детском садике, которая тебя приучает к горшку. Это очень хорошо, и мы в своей жизни к очень многому, к чему себя должны приучить. Очень часто мне люди говорят, вот я в жизни хотел добиться бы того или другого, каких-то достижений. А любое достижение – это в первую очередь сильный труд над собой. Очень часто я спрашиваю человека фразу, очень известную фразу из одного известного советского фильма, который звучал так: «Шура, сколько тебе нужно денег для счастья?» Это мой эксперимент, который очень часто я люблю проводить в жизни над некоторыми своими знакомыми, друзьями, людьми. Одни могут сразу конкретно ответить, с точностью до копейки. Этих людей самое меньшинство. Другие на эту тему отвечают, действуя принципом, бери как можно больше, да, то есть называют какую-то максимальную цифру, которую они знают. А третья часть, и, к сожалению, она большинство, просто пожелают плечами, я не знаю, сколько примерно, наверное, сколько-нибудь. Если у тебя в жизни нет конкретно определенной цели, не только финансовой, но и жизненной, то, соответственно, тебе очень трудно будет после вот этого твоего построенного фундамента понять, а какой у тебя должен быть дом. Когда ты строишь фундамент, определись с размерами. Сколько тебе квадратных метров, сколько тебе в жизни чего нужно для счастья. Очень хорошо, если определиться с этим хотя бы к 20 годам. Да? Некоторые не могут и к 50 с этим определиться, что им нужно для жизни. Сколько денег, сколько ресурсов, сколько вообще чего ему нужно в жизни. У меня есть один очень хороший знакомый, мой школьный товарищ. Он учился, боюсь соврать, в 5 или 6 институтах. У него очень широкий спектр образования, начиная от сельского хозяйства и кончая, по-моему, факультетом химии или еще чего-то. То есть вот этот человек, который, он кидается в разные стороны, он очень одаренный, очень развитый, но он в жизни вот никак не может определиться, где и кем ему работать. Он в жизни работал, начиная от мясника и кончая, по-моему, в лаборатории в какой-то он работал. Вот. Соответственно, когда мы строим фундамент, нужно понять, какие размеры нам нужны в жизни для счастья. И от этих целей мы уже начинаем строить свою жизнь. Очень часто, также, когда я разговариваю с людьми, всем хочется, особенно когда я нанимаю людей на работу, очень часто я не вот открыто слышу этот посыл, что ли, да, но как бы он звучит в речах. Мне бы такую работу, чтобы не работать. Все мы, конечно, хотим получать какой-то доход, чтобы вот он нам не приносил, ну, в жизни какого-то вот отнимания времени, но чтобы вот денежки сами с собой приходили. В жизни, особенно хочу сейчас обратиться к молодежи, но я думаю, что для взрослых это также будет очень важно. В жизни бывает 2 вида дохода. Это твой активный доход и твой пассивный доход. Активный доход – это то, когда мы работаем. Вот мы пошли на работу, вот мы зарабатываем деньги, или вот я предприниматель, я работаю, зарабатываю деньги. Это мой активный доход, в котором я активно участвую. А также есть пассивный доход, который тоже у нас может быть в жизни. И когда я говорил о 4 ступенях развития личности, вот он там входит в финансовое благополучие, в финансовое накопление. Это пассивный доход. Это те силы, средства, которые мы в жизни вкладываем, и они начинают сами собой, уже без нашего участия, приносить доход. Вот, например, я приведу себя. То есть я работаю, у меня есть моя работа, в которой мне приносит доход, и я каждый день ей посвящаю время. Но какую-то часть от этого своего дохода я вкладываю в акции различных крупных компаний, которые дают дивидендную доходность. И они у меня просто лежат, я не трачу на них время. Но то время, которое я 10 лет назад работал, сейчас приносит свой пассивный доход, потому что они приносят мне свои дивиденды. Очень плохо, когда ты к старости приходишь вот с каким-то одним видом. Да? Некоторые мечтают, вот я вот так хочу, мне один раз молодой человек говорил, а вот если я заработаю 1 000 000, как бы вот мне его вложить куда-то, чтобы мне потом вот в жизни уже никогда не работать? Не стремитесь никогда к этому, потому что куда бы вы вот не пытались так вложить деньги, чтобы потом не работать, деньги имеют определенные свойства, они могут обесцениваться. Да? То есть все, что вы накопите, через 20 лет может оказаться всего лишь небольшой буханкой хлеба. Соответственно, активный доход – это ваш труд, который всегда будет иметь цену и стоимость. С другой стороны, когда у вас есть пассивный доход и активный, соответственно, очень хорошо, если вы заболеете какое-то время, и вы не можете работать, кем бы вы ни были, то ваш пассивный доход вам может помочь провести вот это вот время, ну, в таком относительно хорошем и комфортном состоянии. Это та вещь, которую я хотел бы отдельно выделить, но сейчас я ее привел вам на примере денег. Но вот это вот понятие активный и пассивный доход, оно применимо не только к деньгам, но и ко всем сферам нашей жизни. То есть также у вас может быть и вот этот, ну что ли, ваш личностное ваше развитие, да, первый пункт, который мы разбирали из этих 4, там тоже может быть активный доход и пассивный доход. Да, вы можете постоянно как-то развиваться, но вы можете получить те знания в молодости, стремиться к ним, получить какую-то хорошую профессию, какое-то важное образование, которое в будущем будут иметь вот это вот ваш пассивный доход, и всегда оно вам вот свою помощь, свою прибыль принесет. То же самое и в плане там, личностного развития, в плане каких-то социальных связей, которые вы вот сейчас вы накопите их, вы заработаете, но в будущем они принесут вам пассивный доход. И еще одну тему, которую я бы хотел коснуться, это те возможности, которые даются нам в жизни. Возможности. Они есть на каждом шагу. Мы их просто часто не замечаем. Вообще мой бизнес, который сейчас у меня есть, возник из одной маленькой возможности, которая у меня в жизни произошла. У меня сломалась машина, я вез ее на эвакуаторе, познакомился там с человеком, который мне, не знаю почему, может быть, это был не просто человек, а ангел, который мне был послан, который мне рассказал интересный момент в одном ведении бизнеса. Я совершенно не ожидал, что он мне это рассказывал. Я попробовал этим же заниматься, и у меня все получилось. И через уже прошло, наверное, больше 10 лет, вот, оно развилось в такое достаточно большое, хорошее предприятие. И это возможность, которая у меня пришла в жизни. И каждому из нас в жизни приходят свои возможности. И вот из этих возможностей, да, то есть мы встретили какого-то человека, мы попали в какую-либо ситуацию, мы оказались в каком-то месте в какое-то время. Любая эта возможность, она может принести нам либо проблемы, либо достижения. Любая ситуация. Мы можем от нее запаниковать. А, все плохо, вот я попал в такую ужасную передрягу, я попал в такую печальную ситуацию. Можем сидеть на кухне, посыпать голову пеплом и жаловаться, как все плохо. Но в этой же ситуации другой человек найдет возможности для достижений, для каких-то новых побед, для каких-то новых моментов. Опять-таки, это все очень сильно зависит от того фундамента, который вы построили, вот эту вот тяжелую железобетонную плиту, на которой вы строите, она ни за что не согнется, потому что она правильно спроектирована. Я приведу вам маленький пример. Ну, наверное, вы все сейчас знаете, что у нас тут в мире, в стране небольшой кризис, из-за этого рубль достаточно сильно упал, мне часто люди звонят: «А, Дима, доллар 80 рублей, что делать? Вот скажи мне сейчас, бежать его покупать или нет?» А я достаточно часто в каких-то финансовых вопросах консультирую там своих знакомых. И вдруг мне звонит один мой знакомый, такой очень простой парень, о котором я бы даже не подумал. Он такой говорит: «Дим, я хотел бы тебя совет спросить про доллары». Я говорю: «Не надо, не покупай сейчас». Сразу так вот: «Да нет, я про другое». Я удивился. «А про что?» Он говорит: «Я хотел тебя спросить, а вот доллар сейчас стоит 80 рублей, может быть, мне продать? У меня есть небольшие накопления доллара». Я говорю: «Как? У тебя есть накопление? Ты вроде, зарабатываешь немного». Он говорит: «Ну да, я вот немного зарабатываю, но вот я вот копил все это время понемножечку, у меня не очень большая сумма. Но вот он был там тогда достаточно дешевый, и вот я его покупал, а сейчас он так резко вырос, и у меня получился такой, хороший, шикарный доход». Я говорю: «Какой ты молодец, скажи, продавай по 80, он все равно упадет». Вот. И он, не знаю, надеюсь, что пошел и продал, но я в тот момент удивился, что человек, к войне всегда надо готовиться, да, к какому-то, какой-то переправе через реку всегда надо готовиться. И вот он в этот момент какого-то локального такого, скажем, финансового кризиса, он оказался подготовленным. И вот эта вот возможность, эта ситуация, эта проблема для него возникла, для него стала не проблемой, а для него стала возможностью, немного заработать, если так говорить банально. Вот, соответственно, вот на этом примере, что бы я хотел показать. Если вы в своей жизни ко многому готовитесь, если вы готовы, если у вас разум открыт к восприятию чего-то нового, если вы в жизни ищете чего-то новое, если когда вы едете в маршрутке и лазите в телефончики, вы там ищете что-то новое, а не заезженное, старое, если вы для себя ищете какие-то пути развития, то возникнет какая-то кризисная ситуация, которая для других будет кризисом, Для других будет падением, а для вас она будет, наоборот, взлетом. Это вот примерно как качели. То есть, если вы сидите на одной стороне качелины, а другую резко опустить вниз, то с вами что произойдет? Вы взлетите. Весь вопрос, готовы ли вы к этому или нет. Вот это очень важное понятие, которое я хотел бы поделиться в жизни, что мы должны быть всегда готовыми. А эта готовность, она закладывается с молодости. Если мы научены, если у нас есть хорошая выдержка, если у нас есть какие-то наработанные личностные характеристики, если мы себя развиваем в плане развития себя, я вкладываю все вот эти вот четыре понятия, которые я говорил вам. Если мы в себя вот это вот все вкладываем, то всегда произойдет какая-то кризисная ситуация, которая для нас будет вот это вишенкой на торте, когда мы поймем, что вот все небо, всю нашу жизнь готовило вот именно к этой ситуации, когда произойдет наше раскрытие, наш наибольший рост. И вот на этой мысли я бы уже, наверное, хотел подвести такой небольшой итог. Да? Итак, мы в своей жизни растем. Постепенно, не спеша, мы строим сначала фундамент нашей жизни. Потом мы строим стены, потом уже там 40-50 лет мы начинаем накрывать наш дом крышей, для того, чтобы вот под этой крышей уже провести свою пенсию. Большая проблема заключается в том, что когда мы строим фундамент, очень часто мы не думаем о стенах. Мы вот думаем о каких-то сиюминутных проблемах. Моя большая беда, что в 20 лет я даже не думал, что мне будет 45. Вот не думал вообще. Это самая большая проблема, которая у меня есть в жизни, что тогда я не думал. В 30 лет я не думал, что мне будет 45. И вот те возможности, которые у меня тогда были, я не использовал. А сейчас я очень об этом жалею, когда смотрю, думаю, вот там некоторые вещи я хотел купить, думаю, вот если бы я тогда купил, сейчас бы они стоили в 10 раз дороже. А есть некоторые вещи, которые я додумался сделать и купил. Они действительно сейчас стоят в 10 раз дороже. Я думаю, вот какой я молодец. И вот этот вот момент, что дом – это целостное строение, целостная система. Мы очень часто дробим. Мы думаем, что в 20 лет ты будешь один, в 30 лет ты будешь другой, а в 40 лет ты уже будешь совершенно третий. Нет. Всегда будешь ты, только ты, и именно ты во все годы своей жизни. И то, что ты заложишь себе в 20 лет, то, к чему ты себя приучишь. Если ты себя приучишь к трудолюбию, то в 50 лет тебе будет намного легче работать и трудиться. А если ты себя не сможешь приучить, то, соответственно, будет достаточно трудно на какой-то новой работе влиться, на каком-то новом деле подняться. Я думаю, когда мы в молодости себя наставляем на определенный путь, и мы видим его, и мы можем определиться, что нам нужно в этой жизни, это намного легче, намного проще дается нам в будущем в каких-то различных достижениях. Я хотел привести в заключение вам один небольшой пример. Каждый раз, когда я говорю какие-то слова, я их всегда привожу именно на основании своего опыта, потому что в самом начале я вам сказал, я больше не спикер, я не теоретик, я практик, я больше в своей жизни делаю, нежели рассказываю об этом. Вот. И когда я открыл свое дело, и оно у меня первое дело, которым я занимался, в силу определенных причин, это была большая трагедия в моей жизни, оно рухнуло. Ну, так получилось, что это был кризис 2008 года, и все звезды там сошлись в едином и кризисе, и в личном кризисе, и в кризисе страны. И вот это вот все рухнуло. Ну, мне, конечно, я имею профессию журналист, я пошел работать небольшим журналистом здесь, в Нижнем Новгороде. Вот, и как-то жизнь немножко такая была напряженной, я очень сильно переживал. И я понимаю, что вот благодаря тому, что в детстве, у меня было не очень легкое детство, я в детстве привык выносить, то есть переживать свои страдания, не в смысле переживать, а страдать их, да, а их пережить, то есть пройти через это. Это мне очень сильно помогло вот в тот момент встать, отряхнуться, пойти дальше, встретить того человека, о котором я вам говорил, который мне открыл, новое направление в плане бизнеса, и снова этим заняться с нуля. Да? И вот это вот я прекрасно понимаю, что если бы меня жизнь в детстве не приучила к такому, преодолению препятствий, то я так думаю, наверное, вот уже в 30, 35, в 40 лет я бы уже, один раз не получилось, и все, сложил бы ручки. Я думаю, вы все прекрасно знаете прошлого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вот. Он для меня был в чем-то примером. Этот человек, который несколько раз, по-моему, 4 или сколько-то раз был банкротом. То есть он вел свое дело, он полностью разорялся в ноль, но он вставал и начинал заново свое дело и опять добивался каких-то успехов. Вот я думаю, что отец его тоже очень хорошо научил. И в заключение хочу вернуться к своей первой мысли. Вот всегда помните, наставь юношу в начале пути его. Не ищите себе учителей. Лучший твой учитель – это ты сам. Ты сам себя можешь научить. В институте тебя будут учить учителя, но ты сам там прикладываешь к себе, усилия, учишь себя стойкости, учишь себя сдавать экзамены в школе или еще где-то. Когда ты приходишь на первую работу, то же самое. Тебе надо влиться в коллектив, тебе нужно начать взрослую жизнь, когда ты ушел от родителей или еще что-то. Ты опять-таки себя приучаешь. У меня сейчас есть маленький сын. Я его не балую уже вот с такого возраста. Я его приучаю к самостоятельности. Самому ходить, самому взбираться на лестнице, самому учу есть. Вот. Это, конечно, может быть, звучит немножко смешно, как он все это особенно самостоятельно делает. Но здесь очень важно понять, что когда мужчина, он с самого начала начинает чувствовать себя мужчиной, начинает чувствовать свою ответственность, он сам себя умеет учить, сам к себе предъявляет требования, сам к себе предъявляет какие-то необходимые рамки, то в будущем его уже ничто от этого не собьет. К девушкам это, в принципе, тоже относится. Пожалуй, на этом я бы хотел закончить сегодня такие небольшие размышления.
0: Ответы на вопросы.
1: Дмитрий, спасибо за эту тему.
2: Спасибо вам.
1: Давайте теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Но ведь можно, если так и не заложил фундамент, жить в землянке. Землянка меньше требует затрат на отопление.
2: Можно, да, только я бы хотел вас предупредить. В землянке очень быстро вы подхватите ревматизм.
1: В контексте жизни. Что, если фундамент заложен некачественно? Неужели все потеряно?
2: Нет, конечно, не все потеряно. Вам любой строитель скажет, что фундамент ремонтируется. Вы должны понять, что то, что в юности у тебя произошло, это всегда будет аукаться. То есть это всегда какие-то у тебя будут там, как это сейчас модно называется, незакрытые гештальты, как-то вот так. Я не очень сторонник всех вот этих теорий. То есть у тебя вот всегда в жизни что-то отложится, да, которое тебе в жизни будет аукаться. И мне это будет аукаться. Но нужно понять, что учиться преодолевать препятствия мы можем в любом возрасте, то есть и в 20 лет, и в 30, и в 40. Просто то, чему я не научился в 20 лет, мне сейчас в 45 учиться гораздо сложнее. Но можно. И можно себя приучать. Я вам скажу, что я себя начал приучать в 44 года делать зарядку по утрам. Потому что уже я все детство занимался хоккеем, то есть так был всегда в такой хорошей спортивной форме, но уже возраст дает свое знать, и вот элементарно уже вот так, ты когда расслабленный, да, приходится себя сейчас каждый день заставлять делать зарядку, чтобы быть в форме, но не приучил себя в 20 лет, вот приучаю в 45.
1: А согласен ли ты с таким утверждением, что здоровье – это тоже капитал из юности?
2: А, да, да, это может быть вот та тема, которую я немного не затронул, это мое упущение. Вот добавьте туда вот пятым пунктом – здоровье. Да, да, еще раз да. Обязательно занимайтесь там спортом. Да, я пропагандирую, например, хоккей, но каждый для себя выбирает свое. Спорт, физкультура и еще раз здоровое питание различное, вот это все. Я вам скажу так, у меня отличное здоровье, потому что я себя к этому приучил в 15-20 лет.
1: Ну вот вернемся еще раз к фундаменту после 30. Вопрос, не поздно ли заложить фундамент после 30 лет?
2: Ну, это уже ты будешь строить новый дом, но я так думаю, что еще раз повторю. То есть вот то, что я говорил, было ориентировано, наверное, в первую очередь для молодежи. Да? Mm-hmm. То есть как бы вот я хотел простимулировать, чтобы они вот 20, когда тебе 15, там 17, 20, 22 года, что нельзя тратить ну, ни минутки. Надо вот... Это просто такое благословенное время, которого уже не будет. И каждую минуту там надо направлять на свое развитие, потому что вот оно приносит в будущем дивиденды. Но опять-таки, ну, может быть, вот это как-то надо делать отдельную лекцию и рассказывать уже для 30-летних, для 40-летних, но там уже будут другие слова. Но я хочу подчеркнуть, не ставьте на себе крест ни в коем случае. Это же я говорил сейчас для 20-летних. Но если тебе 30 лет или 40, никогда не поздно. Я еще раз говорю, некоторые вещи я приучаю себя делать с 40 лет. И в этом нет ничего плохого. То есть всего можно добиться в любом возрасте. Ну, конечно, навряд ли когда-то получится, например, стать там чемпионкой мира по фигурной гимнастике в 40 лет, потому что там ну, возраст 15-20 – это максимум. Но в каких-то других достижениях вполне возможно.
1: А возможно ли родителю объяснить молодому человеку, мальчику или девочке, что нужно развиваться, если все воспринимается в штыки?
2: У меня сыну 2 года почти. Есть вещи, которые я ему, к сожалению, пока не могу объяснить. Вот. А когда меня спрашивают родители ну, про детей, которым там, 15-20 лет, это мне еще, конечно, только предстоит. Вот. Но я так думаю, и мой жизненный опыт показывает, что если вы станете со своим сыном или с дочерью друзьями, не просто родителями сыном, а друзьями, и, соответственно, я думаю, что вы сможете ему объяснить. Да? Например, я своему сыну, а возраст, я думаю, здесь только в будущем будет усиливать. Если я что-то хочу ему объяснить, я показываю ему на примере. Вот лучшее объяснение – это пример. Мой отец объяснял мне, что курить нельзя, но сам курил. Вы думаете, он объяснил мне? Нет. Он объяснил мне только когда... Он очень сильно от этого заболел, я увидел, к чему это приводит. Вот это было лучшее объяснение. Uh-huh. Вот, поэтому я вам хочу сказать, что лучший пример в чем-то объяснение – это свой собственный пример, не просто слова.
1: А вы сами этими советами пользовались или пришли к выводам, уже оглядываясь назад?
2: Я еще раз повторю ту мысль, которую я говорил, что большинство тех идей, которые я рассказываю, испытаны, ну, как это говорят, на своей собственной шкуре. Угу. То есть очень много было совершено ошибок, и вот на основании этих ошибок я сейчас говорю.
1: А вот как определиться с тем, что я хочу от жизни?

0: То есть, прежде чем попробовать понять, а вот это увлечение в жизни, вот это вот направление в жизни поможет мне или нет. И главное, второй, может быть, совет, который я хотел дать, всегда смотрите возможности, которые приходят к вам в жизнь. Да? То есть вот научитесь вот так вот вертеть в жизни головой. Да? Вот, вот познакомился ты с каким-то человеком, да? Задай себе вопрос. Он, может быть, будет очень эгоистичный, но задай его себе. Чем мне может быть полезен этот человек? Вот попал ты в какую-то ситуацию, в каком-то там месте оказался. Вот чем мне может быть полезно это место? Вот если ты научишься задавать себе такие вопросы, ты очень много жизни определишься.
1: Затронули некоторые темы инвестиций. Вот есть пара вопросов. Да? А не лучше ли откладывать в золото и закопать денег на заднем дворе? Ведь деньги, акции резко могут стать просто резаной бумагой.
0: Есть такое понятие, как никогда не могу выговорить это слово, дифференсификация, короче, разделение. Uh-huh. Да? Никогда не кладите все яйца в одну корзину. Вот это главный принцип любого инвестора. Да? Если вы хотите в чем-то накопить, я почему и привел вот этот пример. Uh-huh. Да? То есть разделяйте его шире, мыслите шире, мыслите всегда шире, чем вам говорят. Вот я вам приводил пример, да, там пассивный доход и активный. Вот разделение. Если там не сработает, здесь не сработает. То же самое здесь. Ну, разделяйте. Да, вы говорите в золото. А я вам приведу намного гораздо больше, большую идею. Да, вот оно, вот. Это свадебное кольцо, это палладий. Вот он, когда я женился, был дешевле золота. А сейчас он в полтора или два раза дороже золота. Это сейчас самый-самый востребованный металл. Я, конечно, не думал об этом. Я просто очень люблю этот металл. Поэтому сделал себе такое свадебное кольцо. Ну вот вам, пожалуйста, я всегда показываю так руку и говорю, вот это вот мое самое-самое лучшее вложение в жизни.
1: А кроме акций есть еще какой-то пассивный доход? И, пожалуйста, поприземленнее для обычных людей.
0: А чем акции не для приземленных детей?
1: Воспитывайте
0: своих детей. Потому что Все обесценится, а если вы правильно вырастите своих детей, они в старости вас всегда обеспечат. Mm-hmm. То есть, притом, знаете, я жил в свое время, определенное время жил и работал в восточном регионе. Вот там никто не надеется на пенсию. Да? То есть там все растят детей. Mm-hmm. И вот там воспитывается это с молоком матери, что я очень часто встречаю вот такой момент, когда у нас говорят, и вот это вот даже в психологии есть определенные направления, я с ним крайне не согласен, когда говорят, что вот, то есть ребенок не просил, чтобы ты его рожал, он тебе ничего не должен. Нет, вот если у нас есть семья, мы друг другу должны. Я должен ребенку, и ребенок должен мне. То есть у нас это взаимодолжность, если можно так сказать. И на этом и зиждется семья, что вот этот долг, основанный на любви. Если вы вырастите своих детей, то, в принципе, это будет ваше лучшее вложение.
1: Получается, возможность – это дело случая, фортуна, удача?
0: Нет. Как бы вам сказать, вот если у вас есть монетка, я в свое время писал диплом на тему теории вероятности. Это такое очень всеобъемлющее понятие. Вот если у вас есть монетка, да, у нее есть орел и решка. Вот когда вы подбрасываете, вот дело случая, дело удачи или так далее, вот выпадет орел, который вы сгадали, или решка. Да. Вот это вот дело случая, дело, удачи. Но есть другой момент. Это когда вы один раз подбрасываете. Но когда мы говорим о многократном подбрасывании, можно сказать совершенно и абсолютно четко. Когда-нибудь орел все равно выпадет. Вот здесь то же самое. Очень часто мы желаем друг другу там удачи или успеха. И вот я немножко на эту тему замороченный. Я всегда людям говорю, не желайте мне удачи, желайте мне успеха. Почему? Удача – это дело случая. Удачно сложилось. А успех – это дело очень усердного труда. Ты добился успеха не потому, что вот так сложилось, а потому, что ты вот строишь фундамент. Да, потому что ты вот к этому шел, ты вкладывал в этот успех много сил. Соответственно, вот какие-то возможности, которые у вас происходят, еще раз скажу, это будет случай.

0: Да? Верующие люди называют это волей Божьей, неверующие называют это случаем, как угодно. Но если ты к этому готов, обязательно у тебя в жизни что-то произойдет. И вот если ты готов к этому, ты подготавливался, ты учился, это будет успех. Ну, а если ты не готовился, это будет так, мимолетная удача.
1: У Соломона написано: «Нищеты и богатства не давай мне». Может, стоит все-таки не накапливать богатство?
0: А что вы будете накапливать? Нищету? Я бы хотел...
1: Довольствоваться тем, что имеешь.
0: Опять-таки, имеешь. Ты должен что-то иметь и этим довольствоваться. Я хотел бы привести в ответ на это слова одного очень известного китайского, не философа, а бизнесмена, самого богатого человека Китая. Его зовут Джек Ма, он основатель группы Alibaba. Вот он говорил: если у тебя есть немного денег, у тебя ничего нет. Если у тебя есть там, ну, небольшая сумма, то это твои деньги. А если у тебя есть многомиллиардное состояние, это уже не твои деньги. Это уже то доверие, которое тебе оказывает общество и может в любой момент их забрать. Вот я здесь сторонник такого, знаете, европейского взгляда. Очень хорошо, когда мы средний класс. Да? Когда ты и не в нищете, и не в богатстве, у тебя есть необходимое состояние для того, чтобы обеспечить себя и свою жизнь, свою семью. И вот этот текст, который вы привели, он очень хороший, но почему-то все на нем вот, ну, останавливаются. Mm-hmm. А там дальше есть продолжение. Я всем рекомендую, пусть это будет, ну, что ли, такая небольшая интрига. А прочитайте, что там дальше. И тогда вот вы поймете вот эту мысль, которую я сейчас говорю.
1: Финансовый вопрос. Инвестирование в криптовалюту, даже если оно рискованно, может быть фундаментом или финансовой подушкой?
0: Может быть, я считаю, что за криптовалютой будущее, хотя сам этим делом не занимаюсь. Но вот недавно мне звонил там один человек, об этом что-то так много рассказывал. Он сам бизнесмен, у него один из крупнейших заводов производственных у нас в Нижнем Новгороде. Вот. Ну, мы с ним соседи, так общаемся достаточно часто. Вот он мне рассказывал, как его там, его инженер убедил еще попутно это, ну, попутно его вот этим бизнесом еще и заниматься криптовалютами и майнингом. Mm. То есть, но опять-таки, ребята, это я никому не рекомендую, потому что это очень сильно волатильная вещь. И то, что вот сильно волатильное, то есть такое, что вот колышется в разные стороны очень-очень сильно. Я знаю несколько людей, которые на этом, ну, просто прогорели. Пусть это будет там максимум 5% от ваших возможностей, потому что это очень рискованно.
1: И давай последний вопрос. Не заботьтесь о завтрашнем дне, сказал Господь. Как вы прокомментируете это в свете лекции?
0: Не заботьтесь о завтрашнем дне. В принципе, вопрос очень хороший. Я его достаточно сам себе задаю. Но нужно понять, что, как бы сказать, то есть, вот забота, она подразумевает собой некую суету. Вот чтобы не заботиться о завтрашнем дне, знаете, как я тогда говорил, жизнь свою надо устроить так, чтобы она в будущем тебя устраивала. Никогда ты всего не предугадаешь. И вот я эти слова воспринимаю так. Ты всего, ну, никогда вот не позаботишься о том, чтобы вот у тебя нигде не было никаких вот прорех. Но Богу Божие, кесарю кесарево. Есть еще такой текст в Библии. Да. И вот нужно понимать, что один из фундаментов, ну, одна из стен фундамента, что ли, вот эта вот основная, центральная, давайте сейчас, может быть, немножко, вот несколько секунд остановимся на этом, это Бог. Вот на нем... Он не просто фундамент, он земля. Угу. И на нем ты строишь вот этот фундамент, и тогда ты уже не будешь ни о чем, ну, заботиться, потому что вот Бог позаботится, вот он земля. Да? Но, как бы сказать, без твоих дел ему будет вот это вот тяжело, ну, сделать для тебя что-то. Не знаю, может быть, немножко это сумбурный ответ, но его нельзя вписать вот в буквально одну минуту. Угу. Да, не надо заботиться вот до необходимой стадии, но мы же никогда себе не говорим, что вот, ну, что заботиться, вот зачем за хлебом ходить, вот пусть он сам у меня в хлебнице появится.
1: То есть какой-то минимум все равно нужно для себя сделать.
0: Да, да, конечно.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за эту тему. Спасибо тебе большое за те ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли. Друзья, спасибо вам за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись и писали их.
0: Спасибо. Спасибо вам большое, спасибо за приглашение.
1: Друзья, очень важно подбирать качественные материалы для постройки фундамента. И тогда дом простоит долго. Мы желаем вам руководствоваться только качественными материалами, описанными в Библии. Друзья, завершился третий сезон нашего марафона, нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Мы хотим поблагодарить телеканал «Триангела» и всех сотрудников, кто был задействован в данном проекте. В эту программу было вложено много сил, времени и средств, чтобы в итоге вы все это увидели вживую, в эфире и ютубе телеканала «Триангела» в соцсетях, а также позже люди могли смотреть эти передачи в записи в эфире телеканала «Триангела» с огромным охватом по всей России. Огромное спасибо вам, друзья, что были все это время с нами, находили время, приходили сюда. Спасибо всем вам, кто смотрел нас онлайн. Спасибо за вашу активность, что не стеснялись, задавали вопросы, которые вас волнуют. Спасибо за вашу поддержку. И отдельная благодарность всем нашим гостям, спикерам, кто нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать к нам сюда на съемки. Следите за нашими соцсетями, подписывайтесь на наш YouTube-канал, комментируйте, ставьте лайки, а также пишите нам и звоните. Спасибо всем за все, что были все это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Известная фраза «блаженны нищие духом». Каково ее значение и откуда она произошла? Дорогие друзья, вновь приветствуем вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Уткина Юлия Ефимовна. На наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела», мы продолжаем исследовать Евангелие от Луки. И, может быть, кто-то из вас знает ответ на вопрос, который был задан в начале. Каково происхождение фразы «блаженны нищие духом» и откуда она взялась? Говорим мы сегодня, дорогие друзья, о Нагорной проповеди, как она записана в Евангелии от Луки.
2: Да, но прежде чем мы приступим к Нагорной проповеди, хотелось бы все-таки такое небольшое введение 17 текста 6 главы прочитать, все-таки, что предшествовало Нагорной проповеди. А предшествовало, во-первых, избрание 12 учеников, пол Евангелия от Луки. А вот другое, о чем хочется сказать. 17 текста написано: «Сойдя с ними, с учениками, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест тирских, и сидонских, то есть мест языческих, не иудейских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своей, также и страждущие, и от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила. И написано «исцеляла всех». Mm-hmm. То есть вот после того, как эта сила, исходящая от Иисуса, мы говорили об этом в прошлой программе, она исцеляла людей, возможно, и духовно тоже, не только физических. После этого Иисус произносит вот эти слова – которые мы начали сегодняшнюю программу.
1: И вот, ну, насколько я вижу, я, кстати, прочитывала эти строки, наверное, не раз, но почему-то ты сейчас так ярко это прочитал, я себе представила, вообще огромное множество народу слушало Нагорную проповедь Иисуса Христа.
2: Да, и еще вот если про силу мы говорили, сила, она не ломающая, не взрывающая, это не динамит, который там, сила там, да, или там не удар какой-то, а это сила, которая исцеляет, собирает, восстанавливает, там, не знаю, как еще его назвать.
3: Делает целым.
2: Да, наоборот, созидают. Это сила созидающая.
3: Да.
2: И сила, которая делает человека смиренным, кротким, любящим, честным и так далее. То есть вот сила удивительная.
1: Это в этом сила Нагорной проповеди или это, просто сила Христа?
2: Нет, мы говорили о силе Христа. Вот это сила Его, исходящая от Него сила. И вот эти люди, о которых ты сейчас сказала, представьте их радостные лица после того, как Иисус исцелил всех, никто не остался обойденным. Тут сказано как бы в абсолютном таком отношении, что никто не был там несчастным. Вот там на этой горе, на этом месте.
1: Ну да, Нагорная проповедь, то есть проповедь на горе.
3: Но пришли-то ведь сначала именно несчастные люди, нуждающиеся,
2: да?
3: В исцелении.
2: Больные, да.
3: Да.
2: Одержимые духом
3: нечистым. Может быть, даже просто в пропитании. И мы видим, как Господь, прежде чем что-то говорить, Он кормил людей.
2: Ну, здесь не сказано, что Он их кормил, да, в данном случае.
3: Да, но в других местах
2: других
3: есть,
2: местах,
3: да, то есть, когда Господь перед тем, как говорить слово, Он всегда восполнял нужду человека, нужду вот в том, в чем Он именно на настоящий момент, есть Его нужда.
2: О чем я хотел сказать еще? Что вот эти люди уже были блаженными, вот. То есть счастливыми. Блаженство – это счастье. И они уже были осчастливлены Христом.
1: А вот давайте остановимся. То есть вот Нагорная проповедь, она включает в себя заповеди блаженства. И поэтому вот, Коля, ты эту тему сейчас, да, раскрываешь, что блаженны, то есть счастливы.
2: Мы как бы предваряем вот эти слова. Блаженны, нищие духом. А они вот стоят вот уже счастливые. Вот уже. Что еще желать, казалось бы? Ну, лицезреть его только осталось. А он им еще говорит вот целую проповедь, целое, ну, учение, что ли, христианство. Это ведь краеугольный камень, основа.
1: То есть можно сказать, что Нагорная проповедь – это краеугольный камень христианства.
2: Ну, я всегда так думал. Когда читал впервые Библию, или там не впервые, а сначала, в первые годы своего христианство, что ли. Я всегда думал, что вот Нагорная проповедь – это вот мне дает понять, что же такое христианство. Вот его основы. Вот то, что я должен вначале постичь, что ли. К чему я должен быть готов. Что от меня Христос ждет. И когда он очень говорит, блаженные нищие духом, уже как-то... А я нищий духом. Это что? Я должен быть нищим духом? Я вот наоборот... Кажу себе, что духом-то богат. Я же вот не случайно Библию читаю, потому что дух меня как бы ведет.
3: А ведь, Николай Генрихович, где-то написано, что просто блаженны нищие. Не просто нищие духом, а именно блаженны нищие. Те, кто не имеет ничего. Нищий – это тот, который идет и просит. У него нет ничего.
1: Оказывается, он счастлив.
3: А он счастливый.
1: Блажен.
3: Ему нечего терять.
2: Но опять же вспомним, что он обращается к кому? К осчастливленным людям.
3: Да.
2: То есть там не было несчастных. И он говорит, что вы блаженны нищие духом. Тут, наверное, я не знаю, как эти люди восприняли вот эти слова. Исказилось как-то у них там лицо, или там недоумение какое-то возникло. Или они это все приняли как на ура. Вот то, что сказал Христос. Может быть, это было понятно, может быть, им? Только одним ученикам непонятно.
3: Но я так понимаю, что именно он сказал им как, как бы осознание, для осознания их, что они счастливы именно потому, что они нищие духом. И они это, вот те, кто слушал его, я думаю, что они именно приняли, что это относится к ним.
2: Ну,
3: Потому что он осчастливил их.
2: Он осчастливил их, блаженный нищий духом.
3: Да.
2: Как бы подтвердил еще.
3: Да, того, точку что... поставил.
2: Да, как... вот пришли
1: нет,
2: такие.
1: Нет, это, наверное, не точка, это все-таки это первая заповедь Нагорной проповеди.
3: Да, да.
2: Потому что там
1: первая заповедь
2: есть.
1: Блаженства.
3: Да, да.
2: Но с этих слов начинается проповедь, да. И Господь как бы расставляет по местам заповеди. Вот все то, что Господь дал когда-то на Синае, он их расставляет. У Матфея особенно это заметно в его интерпретации Нагорной проповеди. То есть он дает проекцию закона на повседневную жизнь человека.
1: Угу. Вот то, проекцию как... закона Божьего?
2: Проекцию закона Божьего, да, что Господь
1: как
2: хочет
1: интересно,
2: от нас.
1: Нагорная проповедь – это проекция закона Божьего на повседневную жизнь человека. Очень интересно. Хотя по-прежнему продолжает оставаться непонятным, что же это такое блаженный нищий духом.
2: Ну, если еще говорить о Евангелии от Луки, то мы можем вспомнить, что автор этого Евангелия, он заимствует, он не сам был очевидцем слов Иисуса, его действий, он даже с ним не общался лично. Он заимствует это все из источников других очевидцев. Вот он собирает это все и по порядку все вот так вот он нам расписывает. По порядку, он даже подчеркнул. Ему это было важно, вот это все вот как бы как историк, идет вот так все, событие за событием, все чуть не по хронологии даже. Это он делает. Он старается как бы расставить одно за другим вот эти события из жизни Иисуса Христа, чтобы нам было все это понятно. Поэтому мы видим некоторую разницу
3: наверное,
2: с другими.
3: И, наверное, ведь не только из написанных источников он черпал информацию, да, и он черпал и из уст очевидцев, которые непосредственно были с Иисусом Христом. Потому что написанных-то посланий еще к тому времени было не очень много, да?
2: Вряд ли он вот такие вот уже готовые, что ли, конспекты
3: да,
2: где-то
3: то есть
2: брал.
3: Тут скорее, уже такие устные, да?
2: Записывал скорее со слов, скорее всего.
1: Итак, вот вопрос, заданный в самом начале, что это за известная фраза «блаженны нищие духом»? Это первая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа.
2: Да.
1: Про нее давайте поговорим, что же она такое означает.
2: Эти слова совершенно не стыковались с тем, чему учили книжники и фарисеи того времени, то есть передовые люди.
1: Да, потому ты говоришь, что, наверное, участники, слушатели Нагорной проповеди были очень удивлены, у них, наверное, глаза просто такие, расширились от удивления. Как это так? Блаженны нищие или блаженны нищие духом?
2: Это особенно расширились они у тех, кто считал, что как раз богатые блаженны-то. Что они счастливые люди, потому что какая же вера, какое же там, я не знаю, общение с Богом без того, что Бог тебя не благословил чем-нибудь, там, стадами или там деньгами, положением в обществе. И если ты нищий, то какое же тут благословение быть нищим? Вот у этих людей, но не у тех, которые стояли там исцеленные. Я вот не верю, что они там изумились особенно. Может быть, там их немножко так, ну, удивило, немножко так, опять же. Но я не думаю, что вот ощущение радости у них исчезло после того, как он сказал вот это у тех людей.
1: Может, наоборот, даже усилилось?
2: Может быть, это было им понятно, опять же. Но вот учителя закона, фарисеи, книжники, такие люди, искушенные в Священном Писании, вот для них это было новостью, конечно. Потому что Бог считался, что слово «богатство» происходит от слова «бог» вот в нашем русском языке.
3: Ну да. А тем более, еще более недоумение возникло у них, да, когда он потом говорит: «Горе вам, богатые». То есть, да, блаженны нищие, а горе вам богатые.
2: Кстати,
3: то
2: очень есть, когда интересно.
3: В человеческом, да, мнении, то есть счастливые – это те, кто богат и имеет возможность удовлетворить свои нужды, не задумываясь ни о чем.
2: Это вот, кстати, сказано здесь, в 24-м же тексте, напротив. То есть Иисус как бы делает параллель вот такую: одним так, а другим вот так. То есть если нищим блаженство, то напротив, богатым-то горе. И почему-то у Луки только...
1: А прочитай, пожалуйста, Коль, как написано.
2: 24 стих. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». То есть Бог утешил их уже. Я думаю, что это от Бога утешение или нет? Или, может быть, не от Бога, но они получили утешение.
3: Но Господь дает каждому. Мы ведь читаем, да, это ведь тоже у Луки, когда о Лазаре, о богаче и Лазаре, да, притча.
2: 16 глава, да.
3: Да, она очень интересная, да? То есть о том, что действительно, он говорит, блажен Лазарь-то, да? Потому что он
2: утешается
3: на лоне Авраамовом, да? А горе как раз богатому, да? Который имел все в своей жизни, но...
2: То есть он получил свое утешение при жизни.
3: При жизни. Получил и здесь он тоже говорит.
1: Он получил свое утешение тем... Он утешился тем, что он хотел иметь, да, по своему разумению.
3: Да. Да. Что он пользовался всем тем, чем
2: он
3: наградил
2: его Господь. Он был блаженный в этой жизни, но оказалось, что в следующей жизни тебя ждет, ну, ничего, в общем-то. Горе того, что ты вот так вот прожил эту жизнь, не задумываясь о вечности, не задумываясь о Боге, не нуждаясь совсем в Боге. Потому что
1: то есть
2: вот как
1: мы
2: раз
1: ведь...
2: блаженство вот этого нищета духа, это же нужда в Боге.
1: Да, ага. То есть мы не утверждаем, что богатые люди, они не благословлены Богом, потому что они богатые. А мы противопоставляем, что вот нищета духа – это нужда в Боге, а богатый человек, он себя считает уже, что он все приобрел, всего что
2: достиг.
1: Ему нужно, у него нет нужды в Боге.
2: А что ему еще нужно? Все есть. Потом, я никому плохого ничего не делаю, я хороший человек, я положительный, у меня полно положительных качеств, меня ценят в обществе, меня даже выбирает он куда-нибудь там. И зачем
3: горе,
2: мне Бог?
3: Но горе-то ведь, наверное, именно в том, что вот он говорит, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие.
2: Да.
3: А у тех, у кого богатство, да, кто считает себя богатым всей жизни, у них просто она короткая жизнь-то.
2: Царство Божие на земле.
3: На земле, да. То есть она слишком короткое время даже пользоваться тем богатством, которое человек имеет. А у человека нищего, у него нет окончания жизни. У него Царство Божие ему обещано. И вот его счастье в чем.
2: Нищий духом, человек нуждающийся, можем вот это подчеркнуть. То есть у него есть какая-то нужда. В чем эта нужда?
1: Угу.
2: Самое главное.
1: Боги. Нищий духом.
2: Нищий духом. Он себя осознает, он, во-первых, себя осознает нуждающимся. Ему это нужно. Ему нужно. Ему не хватает, допустим, милосердия. Или не хватает
1: своего
2: веры.
1: Собственного.
2: Своего собственного. Хотя, может быть, и не только своего. Может быть, и от окружающих он испытывает одно там, не знаю...
3: Презрение.
2: Одни, да.
1: Угу.
2: Или там любви ему не хватает, как внутри, так и извне. Опять же, ему надо это все. Он где-то ищет это. Не находит, может быть, в себе не находит, прежде всего. Не находит в окружающих. Угу. Но Иисус говорит, а он найдет в Царстве Божьем, он найдет во мне это, Иисус говорит.
1: Угу.
2: То есть в Иисусе.
1: То есть даже, может быть, не в вечности, а ведь, ну, говорится, что Царство Божье внутри вас есть. оно да. и при жизни на этой земле, оно с нами, оно у нас, оно внутри нас. То есть мы уже счастливы, когда мы ну вот, ощущаем свою нужду в Боге.
2: Да, они, вот нищий духом – это человек, который ищет поддержки, ободрения, утешения, исцеления, может быть. Глядя на эту толпу, вот они… Они нашли это все здесь. Вот сейчас у ног Христа это все нашли.
1: То есть ищет не в себе, ищет не в окружающем мире, ищет в Боге.
2: Ищет в Боге прежде всего, да. Mm-hmm. Потому что в себе-то он этого не находит. Но это ему нужно. Вот это он осознает. Богатый, он, вот, о котором говорит Христос, вот об этих богатых, не о всех, правильно, да. Mm-hmm. Но вот о тех, которые вот не нуждаются ни в чем, вот это богатство губит. Угу. Может быть, не случайно тому юноше сказал, иди продай все, как-то в другом Евангелии, отдай, все раздай нищим, угу. а ты иди за мной и проповедуй Царство Божие. Может быть, вот поэтому он сказал тогда, угу. потому что он тебя погубит, это богатство угу. в результате.
1: Просто мы знаем, что, например, герой веры Авраам, патриарх, он был очень богатым да. человеком. То есть, ну, как там некоторые подсчитывают, что в пересчете на современную экономику там, он был миллиардером. Но, тем не менее, он друг Божий, он герой...
3: Давид, царь.
1: Да, царь Давид, царь богатый.
2: А если мы вспомним, в чем нуждался Авраам, то мы увидим его глубоко несчастным, потому что у него не было наследника. Он, Господи, что ты мне дашь? Ну, что ты мне еще дашь? Вот все вот у меня есть, ну, что ты мне еще можешь ждать? Мне сын нужен, а мне вот это вот не нужно. Кому я это все оставлю? У меня нет наследника. Он был страдающим таким да, вот богатым богачом.
1: То есть он жаждал, он испытывал вот нищету духа. Да? Давид говорил, Господи, сердце чистое сотвори во мне, дух правый да. обнови внутри меня. То есть он тоже свою нищету духа.
2: А он видел духовную нечистоту свою, духовную нужду. Да. В этом. То есть у меня не хватает духовных сил, чтобы противостоять сатанинским искушениям. И он падает в эти искушения, впадает, а потом раскаивается, сожалеет искренне. Господь мгновенно его прощает. Стоило бы сказать, и ты прощен. То есть я согрешил. Только стоит признаться, вот насколько...
3: Да, да даже Даниила вспомнить, да? Хотя он был в Вавилонском плену, да? Но он... как бы видя вот эту вот нужду в очищении, да, он приравнивал себя с тем народом, который, Господи, я сам с нечистыми устами, да, и живу среди народа mm-hmm. с да. нечистыми устами.
1: То есть это тоже нищета духа?
3: Это нищета духа. То есть, хотя человек был богатый. Mm-hmm. То есть мы сейчас пытаемся сказать о том, что не всем богатым горе. То есть они не все получили уже то, что хотели.
2: И не все нищие блаженны тогда.
3: Да, и не все нищие блаженны, да. То есть вот здесь все-таки именно нужно понять вот золотую середину, которую Господь хочет выделить, да, то есть вот это именно сердце, открытое к воздействию Бога, да, которое ищет Бога, да, то есть да. при всей своей, может быть, материальном богатстве, таком осязаемом, да, он понимает, что он нищ, и он нуждается в Боге ежеминутно, потому что без Бога он ничто.
2: То есть вы вот эти люди, он говорит, вы пришли ко мне, чтобы получить исцеление, или там духовное там какое-то, или физическое, получить ободрение, утешение. Вы его получили, и вы блаженны. Вы нашли меня, говорит Иисус. Вы пришли к... То есть человек нищий духом, ему нужен спаситель. Он понимает, что он сам себя не спасет никак, и сам себе помочь он не в силах. Вот такая нужда. Это есть в человеке, вот в нас. Я понимаю, что я сам себе помочь не в силах.
1: Это и есть нищета духа.
2: Если это и есть, то это уже нищета духом. Это уже нужда. Угу. И когда человек приходит с этим к Спасителю, когда он открыт, что ли, для него, для Спасителя, для меня, не духа его, то тогда действительно происходит вот это вот, наступает блаженство. Иисус говорит, вы пришли по адресу, вы пришли именно туда, куда нужно. Угу. Вы получите именно то, что вы ищете. Угу. Если богатый ищет богатство, ну, ты получишь его, но, извините, тебе,
1: не,
2: в общем-то...
1: Не все оно тебе даст.
2: Я тебя не завидую, тебя ждет незавидная участь, если ты так вот останешься вот в этом богатстве своем. Угу. А если ты вот откроешь себя перед Богом, увидишь свою вот эту нужду в нем и свою зависимость от него, вот тогда ты блаженный. Угу. С этого начинается как бы восхождение человека к Богу.
1: Вот мне хочется такую сейчас провести параллель. Мы с вами рассуждаем на всех наших встречах о том, что такое Евангелие. Мы говорили о законе Божьем, что закон Божий ведет человека ко Христу, что это, ну, что он, что ли, Христос дает человеку силу. Это Евангелие. А как Нагорная проповедь? Она тоже ведет человека ко Христу, то есть она тоже дает человеку силу?
2: Несомненно.
1: Да.
2: Вот эти слова Христа, они дают мне ободрение, что какой бы я ни был, в каком бы подавленном состоянии, там, в каком бы, какой бы, может быть, и физической нищете я ни находился, у меня всегда есть надежда, всегда есть путь, в который могу выйти из этого состояния.
3: Да, интересно, даже, да, вот Павла вспоминаешь, он, будучи в тюрьме, говорил, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть все, человек уже, там, можно сказать, был в безнадежном состоянии, да. Да, в заключении, да, но писал такие слова, да, но что это, все это возможно.
2: Нужно правильно понимать, только он не говорит, что он теперь всемогущий, что он сейчас вот раз, и стен нет. То он говорит, все, я могу перенести, выдержать.
3: Да, так я и говорю, то есть в том состоянии, уже отчаянно, можно сказать, когда человек в безысходном состоянии, а он пишет письмо в послании к филиппийцам, да, что все могу в укрепляющем, и вы сможете преодолеть все то, что на вашем пути встречается.
2: Да.
1: Да. Действующие у вас силы.
3: Да, действующие у вас силы, да.
1: Встречи.
2: Человек, нищий духом, это человек, способный к покаянию. Еще вот одна такая, одна черта такая.
1: Интересно.
2: Если богатый на это, вот то, что он уже все имеет, ему ничего не нужно, он... Вот он как бы черствеет в этой способности. И в конце концов доходит до такой стадии, когда Дух Святой уже не может к нему пробиться. И он уже не откликается на его призыв покаяться в своей греховности, в своем неправильном там, поведении, словах, делах. А вот человек нищий духом, он этот человек открыт всегда для Святого Духа. И он, если сознает свою греховность, он раскаивается в ней. И говорит, Господи, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это человек
3: опять
2: нищий
3: Павла
2: духом.
3: Вспоминаю.
2: Без Павла, да, очень много он написал в Новом Завете посланий. И все время приходит на ум вот его именно вот такие вот заявления, его возгласы, что ли. Бедный я человек, ну как, какой же бедный? А вот не бедный, это говорит Христос, это ты вот как раз блаженный, что вот так вот признаешь себя, ну... несостоятельным, что ли, нуждающимся.
1: Не самодостаточным.
2: Да.
1: То есть сам в себе недостаточно.
2: И в своей гордости ты не погряз.
3: Да, интересно, вот Павел как раз перед вот тем, как он сказал, да, что хочу, то не делаю. Чего не хочу, то делаю. И потом он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть это, ну...
1: Это он признает свою нищету духа.
3: Свою нищету духа. То есть он понимает...
2: Бедный, он говорит.
3: Бедный, что бедный. Я нищий, я ничего не имею, поэтому... Да. И только Христос, только Дух Святой может действовать и давать силу.
2: И вот Иисус говорит, что такие люди, они обогатятся. Потому что, ну, он говорит о блаженстве. Вы обогатитесь Духом Святым, вы получите и утешение. Вот как сейчас вы получили исцеление, вы получите также и Духа Святого, и получите все, что вы ищете у Христа. Вот всех его благословений.
3: Тут вообще
2: его благословений.
3: Царствие Божие есть ваше.
2: И потом, да, и в итоге Царство Божие. Да. Вы получаете его.
3: То есть вы
2: его.
3: Будете царями.
2: Вход открыт. Что еще нужно? Во Христе, как у нас в Псалме, нищий скажет, я богат.
3: Да, да, да.
2: Вам нужен Христос. Все. Имеющий Христа имеет все. Угу. Не имеющий Христа, сколько бы богатств ни было, не имеет ничего. Иисус им сочувствует и говорит, ну, горе.
1: Ну что, не то богатство вы ищете, да?
2: Да.
1: Что искать земное богатство – это не порог, это
2: нет,
1: не
2: конечно.
1: Грех, это не проблема. Главное – это искать богатство духовное, обладая всем тем, ну, чем вот Господь тебе позволил обладать в этой жизни.
3: И как раз нищим духом, да, Петр говорил, да, и он обращался именно к таким людям, да, вы род избранный, царственное священство. Люди, взятые в удел, да. Чтобы возвещать совершенство пославшего вас в этот мир.
1: Да.
3: То есть это именно обращение его тоже к нищим духа.
1: Да.
3: И только нищий духом может быть тем вот посланником Божьим, что да, называется.
1: Да. Именно вот поэтому ты сказала, да, что в Царстве Небесном мы цари. Не цари, потому, что мы, нам есть чем гордиться, мы там только благодаря Господу будем, да, а потому что Он сам нас называет, что вы царственное священство. Ну, то есть вы соединились со мной, вы Христовы, поэтому только благодаря этому.
3: Да, вы получили наследство и царей, и священников.
2: Дальше Иисус говорит второе блаженство. Это мы только о первом говорили.
3: Да, да, да.
1: Это второе блаженство, которое в Нагорной проповеди.
2: Да. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Алчущие – это голодные, ищущие пищи, хотят насытиться. Блаженны те, которые это что-то ищут, алчут, то есть. Ибо насытитесь.
1: Видимо, вот то же самое, наверное, духовное, да?
2: Созвучно, да.
1: У этого преломления, что блаженны вы не потому, что вам есть нечего в физическом смысле, а блаженны вы...
2: Ну, да.
1: Чего вы алчите? Что вам нужно?
2: Вспоминаются другие слова, о которых мы говорили. Не хлебом, не хлебом одним, да?
3: Да, да?
2: Будет жив человек. Это из Второзакония цитата Иисус привел. Он говорит, не хлебом одним, но словом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот этим действительно вы насытитесь.
1: Да. Алчущие, жаждущие правды.
3: Это ведь у Матфея
2: праведности,
3: записано, да?
2: Да. Праведности.
3: Да.
2: Человек алчущие, хочет быть жаждущие. Праведным. Он этого всей душой жаждет и алчит. Что ли? Это ему нужно. Он, опять же, осознает свою духовную нищету, что ему не хватает вот этих качеств, вот этих честности, твердости, смелости не хватает, принципиальности, может быть, любви не хватает. Вот он это опять признает, и он этого хочет. Он этого жаждет. Он алчит, то есть.
1: Он голоден поэтому. Ну, если еще одно слово употребить, голоден.
2: Ну, мы находим, некоторые есть такой синонимизм, да, вот с нищетой духа, что-то это родственное. Да. Если нищий, он...
1: Может быть, даже это раскрывается. Вот нищета духа, она раскрывается через вот это алчущее, жаждущее.
3: То есть это более сильное уже состояние, да?
2: То есть я хочу есть, и Иисус говорит, вы насытитесь, то есть вы утолите свой голод. Вы будете сытыми, что ли. А вот в противоположность сказано, да, вот если мы параллель опять найдем.
3: Горе вам, пресыщенные ныне.
2: Наевшиеся, то есть.
3: Да, ибо алчите, да, ибо взалчите.
1: Вот никогда я на это не обращала внимания, что, оказывается, параллелизм вот именно в Нагорной проповеди, изложенной евангелистом Лукой, есть вот этот вот параллелизм, да, что блаженны вы, когда вы алчите, и горе вам, когда вы пресыщены. Я никогда вот, ну, не замечала, что идут параллельные эти тексты.
2: Ну, это удивительно, Лука, он вот это подметил. Он не случайно вот не стал следовать Матфею и там пересказывать его проповедь. Он, наверное, проявил уважение к Матфею, поскольку тот был очевидцем и слушателем этой проповеди. Но он не мог пройти мимо краеугольного камня христианства. И вот свои, как бы, ну, свое видение этой проповеди он вложил в четырех всего, хотя у Матфея их восемь, в четырех всего блаженствах, заповедях.
1: У Луки.
2: А у Матфея вообще о горе он в Нагорной проповеди не говорит.
3: Там о счастье только.
2: Не пишет. Да. А здесь вот он как бы противоположность, что, чтобы было больно, наверное, понятно, да? Что, ну, что я могу присытиться? Я могу присытиться, послушайте, да я хороший человек, да я никого не обкрадываю, да я никого не ругаю даже, я вообще тихий, мирный.
1: Добро делаю?
2: Я работаю от и до, я делаю только добро. И почему это мне нужен Христос? Зачем? У меня и так все есть. Угу. И вот это состояние пресыщения духовного, что ли, человек себя оправдывает еще к тому же, он кому-то что-то сделал нехорошее, он говорит, ну, что подумаешь, ничего страшного, это мелочь, это так. Да и потом, все так делают, ничего страшного, нет.
1: Может, ему это на пользу пойдет?
2: Ну да, может, в воспитательных целях. То есть человек не ищет праведности, а он оправдывает себя. Он, я и так праведный.
3: Интересно, вот вы говорите, да, а я вот просто как бы мне представилась сцена, ну, вы все прекрасно знаете, Марфа и Мария, да? То есть Мария сидит у ног Иисуса, да, а Марфа заботится о большом угощении, да, заботится, много чего делает, да, и говорит, ну, Иисус, тебе что, дела нет, что она сидит тут и не помогает мне? То есть я все делаю, а она сидит, ничего не делает, и ты ей об этом не скажешь. Да еще мало того, поощряешь ее, что она имеет особую часть. И вот это вот, ну, вот нужда, да? Мария ведь всегда, она нуждалась, и она проявила вот такую любовь к Богу, да, что, да, что он сказал, что они, когда будет проповедано Евангелие, то и о ней будет сказано. Потому что та любовь, которую она вот отдала, да, и вот это, потому что она алкала и жаждала, да?
2: Ну, вот возникает другой вопрос, а в Царстве Божьем будет там какой-то голод? Или там вот эта жажда чего-то, или нет. Потому что в Царстве Божьем вроде бы, ну, что еще там жаждать? Там не будет, наверное, никаких вот таких вот мук и голода,
3: ну, Господь же
2: и
3: сказал,
2: жажды.
3: Что отрет всякую слезу с очей, да, наших, да. И уже не будет этого.
2: Забота.
3: То есть оно уже останется все здесь. То есть тот путь земной, который мы прошли, угу. Мы, ну, сполна, я думаю, всего хватили, ну, лиха.
1: Но, может быть, все-таки нищета духа-то и останется. И вот желание восполнить эту нищету Иисусом Христом, единением с Ним – может быть, это и останется навсегда.
2: Так это значит, и голод останется?
1: То есть, и голод останется.
2: Тебе всегда нужно, будет хотеться общения с Христом. Тебе всегда будет к Нему тянуть и узнать Его еще лучше. И общение с Ним. Вот это и есть тот голод. Общение с Богом.
1: Угу. Вот этим, желание общения.
2: Вот этим, это чувство испытывали Адам и Ева, наверное, когда были еще безгрешными. Вот. Пожалуйста, ешь, что хочешь, там, насыщайся, как хочешь. Но им нужно было общение с Богом обязательно. Они этого страстно желали. Алчали, что ли? Алкали? Да. Жаждали этого. То есть вот эта жажда, этот голод никогда, наверное, не покинет в Царстве Божьем тех, кто туда попадет.
1: Да. Ну, это лучший голод, который только можно испытывать, потому что он постоянно удовлетворяется, он постоянно утоляется, да. И это может происходить, и это будет происходить бесконечно, всю вечность мы будем насыщаться Господом, благами Его.
3: Присутствием.
1: Да.
3: То есть именно там же он солнце правды, да, что нету нужды даже в солнце, потому что сам Бог этим солнцем является.
2: И вот Иисус говорит о тех, кто этого не поймет, что вы все-таки это поймете, что вам нужно прежде всего общение с Богом. Он говорит, пресыщенные ныне, ибо взалчите, mm-hmm. ибо вот этот голод все-таки придет. И жажда Слова Божьего, да, голод по Слову mm-hmm. Божьему, это в пророчествах записано, что будут такие времена,
3: время,
2: когда
3: такое.
2: Будут искать люди не пищи нигде, а где вот Слово Божье-то найти, mm-hmm. услышать его. Что же будет с нами дальше-то? И что нас ждет? И это будет только слишком поздно, к сожалению. Потому что вот о тех, кого Иисус имеет в виду, говорится, горе вам. Это будет уже, ну, человек пожинает плод, то, что он сеял в этой жизни. И результатом является то, что он не получает следующее. То есть не получает общения с Богом больше. Угу. В результате своих грехов. Угу. Давайте дальше еще блаженство посмотрим. Блаженные плачущие.
1: Это третья заповедь блаженства из Нагорной проповеди.
2: Да. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Дается обетование. Угу. Кроме того, что вы сейчас уже блаженны, что плачете, но в будущем вы будете смеяться.
1: Ну вот опять парадокс. То есть как могут быть блаженны плачущие? Ну, плачущие, может быть, от смеха. Но ведь тут нет, наверное, имеется в виду.
2: Ну, слезы радости, конечно, это тоже слезы, да. Но нет, это не об этом. Человек плачет. Он, опять же, плачет о том, что мы говорили с вами в предыдущих двух блаженствах. То есть он плачет о своей духовной несостоятельности, о своей, ну, о своих неправедных поступках. Он раскаивается. Это покаяние. Он глубоко раскаивается в том, что он неправильно ведет свой образ жизни, или там обижает близних, или нанес кому-то вред такой, что уже не исправишь ничего. Вот это плачущие вот об этом люди. Не просто плачут, просто вот так вот, там каприз какой-то, или mm-hmm. что-то ему не дали, он плачет, как ребенок. Mm-hmm. А здесь Иисус имеет в виду, опять же, духовное состояние человека, раскаивающегося в своих грехах.
1: Mm-hmm.
2: Тут о покаянии идет речь, скорее
1: всего. То есть поэтому он блажен, что он плачет, потому что он раскаивается.
2: Потому что дальше написано, потому что вы смеетесь.
1: Вот вы смеетесь, это уже будут слезы радости, что Господь в нашем сердце победил.
2: Потому что вы получите прощение, потому что вас Бог простит. Если вы будете у Него просить прощения за свои грехи, то неизменно последует прощение. Конечно, это если искренне. Но я не знаю, как можно наигрывать слезы, вот как можно так сыграть, слезу выпустить, что да, я действительно плачу, и действительно мне плохо и тяжело. Это вряд ли сыграешь так.
1: Ну
2: вот.
1: Да, это искренне.
2: Большим артистом надо быть. Но Иисус говорит, что вот ваше покаяние будет принято, потому что оно исходит как от плачущего, то есть человека искреннего, человека искренне сожалеющего и искренне желающего все-таки, ну, что-то изменить и в своей жизни, и в жизни окружающих, сделать им, может быть, какое-то добро взамен того зла, которое они получили от меня. И вы смеетесь, это будет радость, опять же. Блаженны вы, потому что, может, блаженны без радости, это блаженство, это, не знаю, что это такое. Блаженство, но без радости. И в противовес, опять же, мы прочитаем тут. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Mm-hmm. Вот еще одно, да?
1: Еще один парадокс.
2: Они как будто одно говорят, плачете, вы смеетесь. А вот вы сейчас смеетесь, а потом вы заплачете. Басня «Коза и муравей»,
3: да?
2: Вспоминается сразу. «Лет красный ты пропела, а вот сейчас будешь плакать. Сейчас ты бездумно провел свою жизнь, увлекался вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Ты думал, что это важно, а на поверку это выходит, это вот что.
3: Это все тщета.
2: Это все пустое, это не спасает, и это к Богу не приводит, и Царство Божие тебе чуждо вообще. Потому что тебе там будет плохо, тебе там будет скучно, тебе там будет неинтересно. Тебе Бог скучен уже сегодня, значит, в Царстве Божьем будет только Бог. Что там тебе еще привлекательного? То есть вот опять же здесь идет о духовных качествах, не о физическом каком-то смехе. Но смеяться можно над многим. И беда, если ты смеешься над Богом, над верой кого-то, над искренностью кого-то, над добрыми побуждениями. И человек, который вот так смеется, то есть, ну, не нужен ему Бог, да? Это, опять же, и это вот этот голод, это нищета, а вот теперь уже и смех. Опять же, вот в этом направлении. Ты смеешься над людьми, ну, как мы говорили, не значит им ничего там, да?
3: Да, кто ты?
2: Ты говоришь, это нищеброды, да что они там, что это такое? Вот надо каким быть. Вот.
1: Таким, как я.
2: Вот, да, успешным, да, у меня 2 Мерседеса, 3 виллы там с границей дома еще. Вот так вот надо жить, вот к этому. То есть, опять же, человек устраивает себе рай здесь на земле, а Иисус говорит, а другого рая у тебя нет. Просто ты будешь просто жестоко сожалеть о том, что вот именно вот этим ты занимался всю свою жизнь.
3: А в притчах Соломона, да, вообще есть такой текст, да, что ты, по сути дела, трудился, а пользоваться будет другой.
2: Да.
3: Угу. Который не трудился над этим. Да. Потому что
1: и ты даже не знаешь, кто.
3: Потому что короток век твой. Угу. И вот в этом и действительно и жалость того, что ты трудишься, а пользоваться будет совершенно другой. Вот и слезы твои уже на поверку.
1: Ну что ж, дорогие друзья, очень интересный разговор о Нагорной проповеди, о заповедях блаженства. Мы 3 только из них разобрали.
2: Не
1: да,
2: успели
1: Коля?
2: Четвертый.
1: Да, ну у нас есть еще много встреч впереди, и мы продолжим размышления над Нагорной проповедью Иисуса Христа, над теми удивительными словами, которые Он сказал людям, собравшимся, множеству людей. И эти удивительные слова продолжают звучать к нашему сердцу и сегодня. Мы ждем следующей встречи с вами. Огромное спасибо, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и вам, дорогие друзья. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о детях и о религиозном воспитании в семье. Не так давно я встретила родителей одного мальчика, который вдруг стал интересоваться Богом. Они выражали явное беспокойство на эту тему, боясь, что в жизни он получит множество ограничений, ведь верующие люди совершенно не такие, как все говорят они. Вот именно об этом поговорим сегодня с нашей гостьей. Знакомьтесь, пожалуйста, Ирина Брызгалова. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот вы какое воспитание в семье получили? Были ли ваши родители верующими людьми?
2: Мои родители не были верующими людьми. Моя бабушка с папиной стороны, она очень любила меня и очень заботилась о том, чтобы я слушала стихи, которые она мне читала, духовные. А бабушка с маминой стороны, она была более религиозной, но она, как сказать, она меньше меня любила, и поэтому у меня с ней меньше происходило взаимоотношений, и как-то религия не достигала меня, потому что, хотя она была более просвещенной, у нее было очень много книг. Но я, вспоминая детство, могу сказать, что больше, наверное, достучиться, вот больший след оставляет тот, кто любит. Поэтому у меня вот больше осталось впечатление от бабушки, которая папина. Вот ее звали Любовь. И это с детства вот это вот ощущение, что тебя любят, и что есть человек, который заботится о тебе всегда. Вот это, наверное, самое красивое ощущение осталось вот о Боге. Не то, что вот рассказывать каждый раз о Боге, а именно вот любить тебя. Я думаю, что вот это вот самое светлое и доброе, вот что я могла от родителей взять.
1: Поэтому... То есть реально вот бабушка воплощала в себе как бы принцип, что Бог есть любовь, да? Не нужно говорить словами, потому что очень часто мы слышим много слов, но человек сам не живет так, как говорит, и нам не хочется быть таким, как он. Да. Я вот с этим согласна в этом с вами, потому что у меня бабушка была вот тоже источником какой-то безмерной любви. Я всегда с такой благодарностью вспоминаю свою бабушку, она прожила долгую жизнь, была верующим человеком, и я помню, как по вечерам она так много мне всего рассказывала. И вот это ее тоже любовь, ее такая доброта, какая-то тепло, все время идут со мной по жизни. И слава Богу, что у нас есть такие замечательные бабушки.
2: Да.
1: Что же происходило дальше? Вот вы пошли в школу, тогда ведь наоборот говорили о том, что Бога нет. Но вот что у вас было в сердце? Как вот вы развивались дальше?
2: Меня всегда интересовали религиозные вопросы, особенно когда в школе каким-то образом с нами проводили специально атеистическую пропаганду. Я помню, что в школе однажды с нами проводили лекцию о том, что вера – это вымысел. Столько примеров нам приводили, но как удивительно, что когда вот чем больше рассказывают об этом, тем больше интересуешься именно самой верой. И как-то это все в сердце западает, но не со знаком минус, а со знаком плюс. Я помню, а в институте, когда я училась в Пермском государственном институте культуры в Перми, у нас, наоборот, специальный был предмет, который атеизм, научный атеизм. И женщина, которая преподавала его, она очень интересная тоже женщина, она, у меня такое ощущение, что она, наверное, вообще верующая была. Но тогда этого нельзя было говорить открыто. И она это очень интересно в форме дискуссии проводила, давала возможность размышлять, давала возможность говорить свое мнение, думать, а не так вот, я сказала, и так оно и есть. И я помню, что на этих уроках мне было безумно интересно, но, конечно, о Библии-то впрямую не говорили, но очень интересно давали возможность мыслить и размышлять. И вот эти уроки тоже остались в сердце на память, как то, что потом, в общем-то, мне и показало, что Бог вот именно так и хочет, чтобы мы думали, размышляли, и чтобы мы не стояли на месте, а не как, вот так сказано, вот так оно и есть. Вот это очень приятно осталось.
1: Вот, Ирин, я слушаю вас, думаю, наверное, все-таки действительно ваш преподаватель был верующим человеком, потому что у нас в институте тоже был научный атеизм, но вместе с тем ничего подобного не происходило. То есть человек сухо читал лекции, вот такие, Бога нет, все строится не Богом, а человеком. И она не давала вот этого повода для размышлений, потому что где есть Бог, там есть свобода. Вот, скорее всего, в душе этой вашей преподавательницы обязательно был Бог, потому что она давала вам свободу и желание вот мыслить, думать о том, что происходит. Я очень рада, что вот на твоем жизненном пути был такой преподаватель.
2: Да, мне вообще везло на преподавателей. Почему-то я всегда любила учителей безумно. Как это иногда бывает, вот юношеская любовь, влюбляешься насмерть. И у меня такие люди попадались очень часто. Они горели буквально. Это вот такое ощущение, что энтузиазм. И у них такое вот это было вдохновение, не сухо, а выкладывались они по полной. И дети их безумно любили.

0: массы, их трудились с удовольствием для них. И вот это ощущение любви, оно передается детям. Их же не обманешь, кто тебя любит, а кто тебя нет. И, наверное, вот это вот и есть религиозное воспитание, когда эта любовь тебя окружает, и ты идешь в школу не потому, что надо, а потому, что ты любишь встречаться с учителем, потому что ты любишь его предмет, потому что ты любишь размышлять с ним, и просто любишь общаться. Потом я со всеми с ними дружила лично, и мы долго переписывались, и даже до сих пор вот я встречаюсь с учительницей, которая в Культпросвет училище у нас учила, эстетику преподавала. Тоже вот удивляюсь, что ты думаешь, вот надо же, такие люди тебе, Бог тебе давал в свое время каждого человека, и я радуюсь.
1: Что произошло дальше? Все-таки какой-то момент наступил, когда вы захотели узнать о Боге больше, да?
0: Это пустота иногда, которая у меня внутри наступает. Ты вроде бы работаешь, ты живешь, ты учишься, ты что-то делаешь, готовишь, стираешь. И ты все равно ощущаешь, что тебе чего-то не хватает главного. Я всегда думала, ну хорошо, а как же вот дальше? И вот это ощущение тягости какой-то, рутины, безысходности, оно меня постоянно вот находилось, что-то должно найти, выход какой-то. И мы с бабушкой, с моей свекровью Лидией Александровной, однажды приняли решение. Она мне говорит, слушай, я прочитала объявление, пойдем на кампанию, там дают Библии детям.
1: Были То есть встречи? Вы прочитали объявление о том, что вот где-то там в каком-то месте люди изучают Библию.
0: Да.
1: Я правильно поняла?
0: И после этих встреч будет подарок. Вот написано. То есть у нас была корыстная цель. Мы хотели бесплатно получить подарок. Она говорит, обязательно пойдем. Особенно для детей подарок. Детские Библии. Это для нее был вообще главный решающий стимул. И я помню, что мы с ней обязательно, значит, пошли в наш ДК, в котором я и работала. Вот. И в нем проводилась эта программа. Дети ходили туда. Это была сказка для них.
1: Им а вот расскажи, пожалуйста, чем там дети занимались?
0: С ними там проводили игры. Они мне после рассказывали, какие песни они пели. Они все песни выучили наизусть. Мы с Наденькой, например, даже сшили специальное платье, специальные туфли купили, специальный бантик, потому что в конце программы детям сказали, что вы будете там выступать, покажете какую-то песню. Вот. Ну, в общем, мы подготовились с ней по полной программе. И она шла туда, вот у нее ощущение было, что она шла буквально вот как вот на праздник, на концерт, на какое-то торжество для нее. И каждая встреча была таким торжеством, потому что они не только вот впечатления вот эти вот получали, они еще и подарки получали, карандаш там или ластик или еще что-то они приносили. И они все это показывали другим детям, которые были в нашем дворе. И что самое интересное, что после этих показов у нас все дети пошли за нашими детьми, и их еще удвоилось, утраивалось.
1: Детям же так приятно, им хоть маленькие радости получить.
0: Это,
1: да,
0: вот это
1: и
0: вот
1: поделиться
0: сразу
1: этим.
0: Все отдавать, это настолько было для них естественно, что все буквально вот пошли, человек, наверное, 12 или 15 человек за ними пошло сразу. Я это ощущаю, что это был праздник для души и для моей, для свекрови моей, и для детей, потому что после этого мир изменился для меня. Я смотрю на мир, и я вижу, что есть еще другой мир. Тот, который я раньше не знала, это мир, в котором есть Библия, вот мир Божий, что Бог все сотворил, и что все не так, вот как вот оно видимо. Это я даже не знаю, как это сказать. Когда...
1: Ну, именно вот как говорят, как будто по-другому, открылись глаза. Вот есть такое,
0: да.
1: Такая фраза, открылись глаза. Это
0: открылись
1: на самом деле
0: глаза.
1: Так, когда приходишь к Богу, вот ты видела что-то обыкновенное, и вдруг... Я иногда сравниваю это чувство с любовью. Потому что все то же самое. Вот когда человек вдруг начинает любить.
0: Я
1: весь
0: гляжу,
1: мир же тот же
0: след,
1: самый.
0: Ничего в ней нет.
1: Да, но ты удивляешься. Он так прекрасен. Оказывается, этот мир в твоем сердце начинает жить любовь. И мир этот становится совсем другим. Точно так же действительно с Богом. Когда приходишь к Богу, этот мир становится другим.
0: И вот эта красота, она очень сразила и меня, и мою свекровь, и моих детей. Но я не хочу сказать, что мы сразу откликнулись и приняли призыв на крещение. Мы сначала вообще не поняли, лично я, что от нас ожидается. Господа, это надо принять. То есть мы как бы вздохнули, и на этом пока у нас вот какая-то остановка была. И полгода мы вообще дальше вот не понимали, как с этим жить. Я взяла эту Библию и думаю, вот теперь я буду ее читать. И здесь начались чудеса происходить. Я ее открываю, я ее хочу читать, я ничего не понимаю в ней. Я думаю, да что же это такое? Я имею высшее образование, я вроде бы не глупый человек, и я вдруг ничего не понимаю в этой книге. У меня сначала немножечко даже какая-то раздражительность появилась во мне. Я думаю, да как же это так? А верующие-то думают, они, наверное, притворяются, что смотрят в эту книгу и тоже ничего не понимают. И я думаю, нет, надо продолжить чтение, а вдруг все-таки я что-нибудь все-таки уловлю. Читала, читала, а мысли надо вот постирать, надо сготовить, надо туда сходить, надо... Я уже главу прочитала.
1: Да что и же о чем это? Она не помнит.
0: Ага, и опять я. И опять я на начало, и опять ни с чем. И вот так вот продолжалось. Вот такое ощущение, что ты на стенку натыкаешься. И никак она не открывается, эта книга. Тяжело. Какой-то вот барьер стоит. И вроде бы вот все просто. И никак. И я потом какое-то время вот такой вот жила вот в этой вот... В этой...
1: Непонятной для себя ситуации.
0: Да, вот стенка такая вот. Продолжала работать, продолжала... Жизнь, как говорится, шла своим чередом. Но внутри все равно вот это вот что-то меня наполняло уже, что появилось у меня что-то, что мне стало интереснее жить. Что появилась какая-то, я не знаю, второе дыхание, что ли. Появилось что-то, что мне очень ценно.
2: Лицом к лицу.
0: И что произошло? Под Новый год, это как раз прошло ровно полгода после программы, под Новый год что-то огорчило мою свекровь. И она шла по улице и плакала. Что-то было такое сильное переживание у нее. И вдруг ей навстречу женщина попалась, верующая, и просто спрашивает: «Женщина, что ты плачешь?» Она ничего не могла ей сказать. Она говорит: «А ты приходи к нам в церковь. Вот у нас будет рождественский праздник для детей. Ты приходи. Мы детям подарки твоим подарим». При слове «дети» наша бабушка, она всегда понимает, что это очень важно, и внимательно слушает. Говорит мне: «Так, мы идем с тобой на программу в церковь, потому что там будет для детей подарки. Мы сделаем им рождественские подарки». Я говорю: «Все хорошо, идем, все. Мы собрали детей, сами собрались, мы пришли на эту программу». Вот я сейчас вспоминаю, и программа-то была, знаете, такая неказистая, как вот сейчас вот мы сказали. Может быть, даже и примитивная, никаких там супер таких хоров, концертов не было. Но нас это так вдохновило, детям это так понравилось. И мы стали приходить в эту церковь, на эти встречи, нам стало приятно, нравится общаться с этими людьми. Вот пастор этот нам понравился, который там был. У нас начались отношения, что мы стали встречаться. У нас завязалась дружба с ними. Они стали приглашать нас домой, мы стали пить чай вместе, просто разговаривать друг с другом. Нам было как-то вот тянуло друг к другу, и мы понимали, что вот в этом городе Богородске появилась семья, которая нас любит, и нам приятно с ними быть. Это продолжалось тоже где-то месяца три, и вот Бог начинает мне открывать, что Господь тебя любит и что Он ожидает от тебя верности. Истина о субботе, раньше она для меня была какая-то такая абстрактная, а вот сейчас она начала на меня быть конкретной. И у меня все занятия по хореографии были в субботу. И мне сказали: «Мы никак не можем вам сдвинуть, ну никак, потому что у нас зал свободен только в субботу». Я плакала буквально всю ночь. Думаю, ну как же мне, ведь надо идти все равно сказать директору, что я не могу в субботу. И думаю, а что он мне скажет? Ясно, что он мне скажет. Пишу заявление, и мы быстро с тобой расстаемся. Я думаю, ну что ж, надо тогда идти. И пошла. Я никогда не забуду этот день, потому что я шла и думаю, все, я иду туда последний раз. Я прихожу. Директор у нас был Борис Ефимович Булычев, чудный мужчина. Он говорит: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Вот я не могу в субботу, потому что нам сказали, потому что я люблю Бога, и я не могу». «Ну, может быть, ты договоришься с пастором, он тебя поймет, ничего страшного». И рядом же зауч сидит, которая меняет расписание. Ее тоже Любовь звали, очень красивая женщина. И она говорит: «Может быть, это... Борис Ефимович, вы понимаете, это у нее это духовное устремление. Вроде бы как она поддерживает меня». Он посмотрел, посмотрел, говорит: «Ну, раз уж ты не можешь изменить ничего, давай, Люба, поменяй ей расписание. Пусть она все занятия делает на другой день». И как раз четверть заканчивалась одна уже. Мы были каникулы, я пришла в каникулы как раз. И началась вторая четверть, и мне сделали все расписание на неделю. И детки приходили, и родители приходили. И что самое интересное, что я проводила занятия в том же месте, где церковь собиралась. Только я проводила занятия в одном зале, а церковь собиралась в другом зале. То есть практически все шло параллельно. И вот у меня такой подъем был. Вот работа для меня перестала быть работой. Она стала для меня чем-то большим. На детей я стала смотреть как прям вот на ангелов Божьих. А дети это так чувствуют. Они так отдаются этому. Я раньше, когда начинала работать, я думаю, сейчас я из них прям Анну Павлову сделаю. Сразу, прям вот за секунду. И иногда прям так вот сурово с ними так. Дети плакали и убегали от меня, потому что они не хотели, чтобы у них учительница такая суровая была. А когда я Бога познала, я поняла, что детям от меня... Они не станут никакими Анной Павловными. Им просто нравится вот приходить на занятия и просто вот нравится танцевать. Они потому что талантливые были дети. Я думаю, буду-ка я им ставить одни пятерки по хореографии, потому что они действительно талантливые. Они все учились в музыкальной школе, у них у всех был слух отличный. И они все прекрасно танцевали, потому что когда человек слышит музыку, он не может двигаться поперек музыки. А это самое страшное, когда музыка звучит одно, а человек делает другое. Это ужасно. А они все делали очень хорошо и красиво, у них все получалось. Я думаю, я им всегда пятерки ставила. Детям нравились эти уроки, а мне еще больше нравились. Потом Бог вел меня дальше, и вот открывались какие-то истины еще о другом. Я оставила свою работу. Вы знаете, я думаю, что я должна, наверное, что-то большее дать людям, чем просто учить их танцевать. Я говорю, ну да, это хорошо, там я научу тебя танцевать. Вот что ты хочешь? Я и это могу тебя научить, и это. Ну что я могу тебя научить. Вот. Но я чувствую, что людям нужно что-то больше рассказать о Христе, больше рассказать о его жизни. А здесь я вынуждена была сидеть и молчать, потому что такая у меня вот работа.
1: Твоя работа в жестах заключалась, да, да, чтобы научить двигаться.
0: Через жесты, вот это мне так казалось. Вот. Но я со временем поняла, что мне нужно это оставить и заняться чем-то другим. Я стала больше заниматься с книгами и подумала, что вот действительно, возможно, это даст людям больше, чем я занималась. И так вот постепенно стала отходить от этого.
1: Вот, Ирочка, может быть, мы на секундочку с тобой остановимся? Для чего? Для того, чтобы уяснить, вот как ты, скажем так, все больше и больше приходила к Богу. Вот этот момент, о котором ты говорила, суббота. Может быть, люди не понимают, что такое суббота. Вот это произошло в тот момент, когда ты поняла, что ты любишь Бога, и ты хочешь исполнять Его заповеди. А суббота – это четвертая заповедь. То есть очень часто бывает так, что люди верят в Бога и говорят, я люблю Его. А когда с ними начинаешь разговаривать о заповедях, многие даже не знают наизусть 10 заповедей, хотя на самом деле это всего какие-то 10 слов. Да? И вот одна из заповедей, она такая же важная, как и все 10, это суббота, что Господь говорит, помни день субботний. И поэтому Бог тебе помог в тот момент. Ты захотела делать так, как хочет Бог, ты пошла с этой силой, с этой верою к заучу к вашему, и все произошло так, как должно. Бог помог решить эту проблему. Но ты двигалась дальше, наступил момент, когда ты поняла, что ты что-то большее можешь сделать. Можешь сделать что-то большее. И Бог тебе помог решить эту проблему дальше. Вот наша программа все-таки, Ириша, о воспитании детей. Давай вернемся к твоим детям. И как тебе Бог помогал твоих детей воспитывать? Ведь у тебя двое детей. Расскажи чуть-чуть буквально о своих детях.
0: Бог дал мне двойняшек сразу. Это вообще я и не ожидала, что у меня в жизни так будет. Мой муж, у него в семье двойняшки. И он мне сразу сказал, у нас будут двойняшки. И поэтому я сразу и настраивалась, что у нас будут два ребенка сразу. Только я не знала, кто, но я знала, что два будут. Мы даже имена заранее придумали. Я думаю, мальчик и девочка будет точно, наверное. Так и вышло. Вот Наденька и Владик у нас родились эти двойняшки. Удивительным образом, кстати, они родились. Для многих женщин рождение детей – это мучение. А для меня это был праздник. Потому что мне так было хорошо. Я вот такое ощущение, что это были самые прекрасные минуты в моей жизни. Моя акушерка, которая принимала у меня роды, она женщина уже, как говорится, опытная. Она говорит, ты знаешь, я не верю, что это были лучшие мгновения. А я ей открытку написала. Говорю, благодарю вас. Это были лучшие мгновения в моей жизни. Она, сомневаюсь, я говорю. Я говорю, даже не сомневайтесь. Я удивляюсь, насколько все красиво. Бог так делал, что дети, вот они росли как-то в атмосфере любви. Моя свекровь, она очень сильно помогала мне в этом. И вокруг них вот образовалась сразу буквально большая семья. Мы жили в двухкомнатной квартире, у нас было 7 человек. И эта семья вот вся вокруг этих детей как-то и вращалась. Таким образом, я радуюсь, что вот дети всегда жили вот в этой атмосфере любви, и они ее чувствовали, и это давало им сильное развитие. Моя свекровь Лидия Александровна, она всегда мне говорила: «Ира, дети очень умные, их надо только вот развивать, их надо развивать, развивать, развивать». Но у меня тогда, вот как у мамы, у меня, это я-то думала, что я самая умная, а на самом деле вот сейчас, в 40 лет, когда я прочитала книгу «Искусство быть родителем», я понимаю, что я самая неумная мама была, потому что нужно было и это детям давать, а я этого не смогла дать. И думаю, вот в 40 лет бы мне хорошо иметь детей, вот сейчас вот я созрела. Вот сейчас бы мне ребенка-то, а не тогда, когда я думала, что я чего-то понимаю. Но несмотря на это, дети постепенно вот росли. Видимо, Бог компенсирует вот
1: нашу
0: какую-то неграмотность, да. Вот этой любовью, то, что мы окружаем их этой любовью. Единственное, что они видят, чем живут родители. И, кстати, когда вот мы пришли на программу, вот им очень понравилось сразу это все. Сразу понравилось слушать о Боге, читать о Боге. Мы прочитали детскую Библию вместе с ними. Они всегда любили, когда я читаю им на ночь. Это вот для них это было обязательно и приятно. У меня иногда язык уже не ворочался. Они: мама, читай, потому что мы хотим слушать. Я сейчас думаю, как хорошо, что я не отказывалась и что я делала это. И вот как-то вот вся жизнь у меня вокруг книг вращалась. Смотрю, и дети тоже, они ближе к этому стали, любят читать, интересуются книгами. Книги оказывают очень сильное влияние и на них тоже.
2: Лицом к лицу.
0: И что могу сказать? Они разные у меня дети-то. Надя, она у меня, например, всегда была лидером. Владик, он как бы за ней шел.
1: А она первая родилась?
0: Нет, он первый родился.
1: Удивительно.
0: Вот, а Надя вторая родилась. Но она родилась крупнее. Она на 3200, Владик на 2800. И когда они росли в детстве, она была лидером, и она всегда все организовывала, а он как бы за ней. Но, может быть, вот сейчас, когда они уже взрослые, может быть, и, как говорится, уже
1: чуть-чуть что-то поменялось.
0: Поменялось, да. Вот. Он как бы чувствует уже такую вот силу свою, вот. Она более ведомая. Но это, может быть, это мой взгляд, субъективный взгляд. Я хочу сказать, что по-разному все это проявляется. И в школе очень сильно проявлялось. Они учились всегда в одном классе. Владик, он по экзаменам всегда был лучше. Чуть выше у него была успеваемость. И его всегда в класс А, как у нас так сделали так. А Наденька, она пониже. Но так как мы хотели, чтобы они были вместе, мы и Владика в В-класс тоже поместили, чтобы они были вместе. И он, сами понимаете, что был, как говорится, на порядок выше в своем классе, вот. Поэтому ему учиться было легко, и ей было легко, потому что она от него помощи ожидала. Вот, и он ей помогал.
1: И на самом деле, наверное, было какое-то у них сотрудничество. Ирочка, а вот еще немножечко давайте поговорим о таком чуде удивительном, как молитва матери. Ведь нет, наверное, более действенного средства на земле, чем молитва матери, когда вот есть какие-то проблемы, переживания. Вот молитва, что она для вас была за своих детей?
0: Я хочу сказать, что молитва для меня лично, она существовала подсознательно даже тогда, когда я вообще не понимала, что такое молитва. Потому что в 6 лет моя дочь упала с балкона, с 4-го этажа. И я думала, что это все. Это уже конец, и я потеряла ее. Но Господь сделал так, что она осталась жива. Более того, даже никакого перелома не было. Это событие как раз произошло в субботу, 27 июля. День рождения через месяц, ровно через месяц. И вот такое событие произошло. И это событие наблюдали многие люди, потому что тогда была свадьба в противоположном доме, и все вышли смотреть на жениха и невесту. А вот такое случилось. И так получилось, что Бог сохранил ее чудным образом. И вот это событие, оно настолько повлияло на меня, на нее и на нашу семью, что мы поняли, что вот что-то происходит необычное в нашей семье, что надо задуматься и что-то надо изменить, и что-то должно перестроиться в отношениях, может быть. Более внимательно мне нужно быть к детям, трепетнее, более ближе к ним. Потому что вот вся эта работа, которая у меня была связана с концертами, эти все выезды, разъезды, они приводили к тому, что на детей времени оставалось очень мало. А в основном это была или бабушка, или мама. Я подумала, надо что-то менять, потому что детей можно так и потерять. И причем в одну минуту. Это очень быстро все происходит. То, что она осталась жива, это было чудо Божье. Впоследствии я, когда уже верующий человек стала, для меня тоже эта истина не сразу открылась, что как важно молиться за детей. Вот это тоже с годами у меня, вот это вот открытие за открытием происходит. До сих пор еще, наверное, я, может быть, во всей глубине не понимаю, что делает молитва, что делает она вообще в мире. Но вот этот момент, что ты постоянно мысленно обращаешься к ним и мысленно говоришь им: «Я тебя люблю, я тебя люблю». Помни всегда, что ты...
1: Самое дорогое существо на свете – это дети, это все для нас. Поэтому вот когда вы уже пришли к Богу, что-то изменилось в вашем отношении к детям? Ведь Библия нам говорит, что вот награда от Господа – дети. Я, например, была очень удивлена. Ну, дети и дети, как бы, как само собой разумеющиеся. Когда я поняла, что ребенок – это вообще награда от Бога, что как мы можем, например, какими-то недостойными словами разговаривать с ним, или ругать, или тем более там шлепать, пороть, вот в такой в грубой форме. Да мы просто, ну, не имеем на это права, потому что это награда, это бесценный дар. Вот во мне лично очень многое изменилось. А вот как ты это все пережила?
0: У меня был такой случай. Однажды я во время репетиции, ребеночек у меня занервничал, и я что-то не сдержалась, у меня эмоции захлестнули, и я ему дала подзатыльник. Потом я взяла за руки и думаю, что я сделала? Ведь это же дитя Божье. Это же чудо Божье. Думаю, зачем я это сделала? Я попросила у него прощения. И я поняла, что вот это такая драгоценность, к которой надо относиться очень нежно и трепетно. И это постепенно у меня вот тоже это росло. То, что это такая хрупкая вещь, с которой надо думать даже, какой интонацией ты говоришь. И я поняла, что... Вот если бы, я уже задним умом, конечно, если бы я всегда относилась так к детям, как к царям, как к каким-то принцам, как к королям, вот, пожалуйста, вот сделай так, благодарю тебя и так далее. Им бы самим захотелось стать королями и царями.
1: Подобными,
0: да.
1: Тому, как ты к ним относилась. Вот. Это правильно, это очень мудро.
0: Но у меня это не сразу пришло ко мне. И это вот это отношение мое иногда, оно детям не давало того, кем они на самом деле задуманы Богом. Поэтому вот именно только к 40 годам у меня это осознание подошло, что я почувствовала, как это важно. У меня даже иногда дети, вот когда они уже стали взрослыми, улетели из дома. Университет, у них уже свои друзья.
1: Да, своя жизнь,
0: круг,
1: это,
0: да, круг интересов, да, своих. Мы с мужем остались одни. Нам стало одиноко. Вот мне особенно было тогда ощущение такое, как это психологи говорят, синдром пустого гнезда.
1: Да,
0: вот. Мы завели рыжего кота. И вот к нему почему-то у меня вот это вот стало, что вот надо благородно к нему относиться. Тогда же кот стал благородно себя вести, и вроде бы он маленький, а он ведет себя как лев, и стал таким же. На что дети стали ревновать и говорят: «Мама, ты больше любишь кота, чем нас». Я говорю: «Ну что вы, дети?» Они: «Нет, мы это видим». Я говорю: «Я хочу, наоборот, вас больше любить. Хотела бы, вот. Но так как у меня не всегда получалось вот правильно все делать».
1: Ирина, а вот скажите, пожалуйста, вот вы как считаете, то, что ваши дети очень рано стали ходить в церковь и, в общем-то, получали это религиозное воспитание, дало это им какие-то преимущества в жизни?
0: Большие преимущества. Они всегда чувствовали, что, например, вот в школе им было страшно, потому что всегда учителя говорили: «В субботу будет контрольная, вы должны прийти в субботу, обязательно». Я говорю: «Дети, вы не волнуйтесь. Вы знаете?» Они говорят: «Областная, мам, будет, нам сказали, областная». Я говорю: «Хоть за областная, хоть всемирная, хоть какая, вы поймите, что это день Божий. Давайте мы его проведем в спокойствии, и Бог все усмотрит». И вы знаете, всегда отменяли эти контрольные, потому что по каким-то неизвестным нам причинам. Они учились в музыкальной школе. Им тоже говорили: «Вы понимаете, что вы учитесь в музыкальной школе, и вам нужно где-то проявлять свой талант. Вот давайте, вот у нас в субботу всегда концерты. Давайте, участвуйте, потому что мы вас готовим. У вас хорошо получается. Они говорят: мама, нам сказали. Я говорю: детки, не волнуйтесь, все будет хорошо. И они были спокойны в том плане, что Бог усмотрит. Вот это доверие Богу, оно им помогало по жизни. Я хочу сказать, что спокойствие это, что Бог контролирует ситуацию, оно им давало умиротворение и ощущение, что они полноценные люди, не потому что вот у них там талант такой, что они играют или что они задачи хорошо решают, а что они дети Божьи. Вот это самое главное, вот эта помощь и ощущение, что ты личность, потому что ты создан по образу и подобию Божьему, оно вот давало им и сейчас дает тоже вот это ощущение. Выбор, конечно, разный они сделали. Разный. Так получилась жизнь, что Наденька, она осталась в церкви, Владик ушел из церкви. Вот. Но я верю, что Бог, он продолжает их наставлять по молитве и на всех путях, на которых они находятся. И жизнь продолжается. Выбор каждый день. Как интересно доверять Богу. Мы же не знаем, какой мы выбор сделаем завтра, а Бог знает. И вот это вот спокойствие и красота доверия, оно открывается тоже постепенно. И этому Бог учит всех, и меня, и их. Я радуюсь этому. И это действительно награда от Бога.
1: Где есть Бог, Ирина, там всегда есть какая-то свобода. И я рада, что твои дети все равно с Богом, и тот, и другой. Для них Бог – это реальная личность, которая всегда помогает, поддерживает и подкрепляет их в жизни. Господь сказал: «Пустите детей приходить ко мне, послушайте слов Господа, вы никогда об этом не пожалеете. Всего вам самого доброго. До наших новых встреч. До свидания».
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.
1: Господь, Господь, я плачу и тоскую,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь – трудиться в саду. Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит Адам, это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставить и прилепиться – это гипербола. Потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
1: «Вот наследие от Господа, дети». Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей, хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был, наверное, более правильный перевод, в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье – о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя – Хава, жизнедательница, вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие. Первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать» – Кана, Каин. А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главы книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность, есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация, то есть от золотого века человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она неясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
1: Тогда сказал Бог: «Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим». И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными,
7: заселяйте землю, вам владеть ей, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
6: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги «Бытия». Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
1: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
6: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры «Титаника» – 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги «Бытия» Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», договор, соглашение, завещание. В Священном Писании это слово главным образом употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути, завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал: от дерева будете есть, от дерева плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные. 8 человек из семьи Ноя. Сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху, и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а миру около 2000 лет. В его 600-й год, во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стал убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
7: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтоб уничтожить на ней все творение».
6: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге. Для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
7: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных. Ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына – Сим, Хам, Яфет.
6: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру во Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
8: Уже впервые дымным глою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райское не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир. И мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени, уязлена, омрачена, идет подобно скорбной тени им соблазненная жена. Невольно прядью кос волнистых она слегка прикрыла грудь. Уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов. Ей сладкой лестью слух лаская петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, моленья, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы и божественное сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, небесодроганье в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву пропол шипением, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познание добра и зла.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Все это уже в прошлом. Знакомая фраза. Однако бывает, что события прошлого отрицательно влияют на нашу жизнь в настоящем. Как простить обиды прошлого? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, рада вас приветствовать вновь в нашей студии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Люнька. Я тоже очень-очень рада вас видеть.
3: Людмила Федоровна, Максим Горький писал: «Прошлое не деготь на воротах, его не выскоблишь». Неужели все так безнадежно?
4: Ну, с классиком трудно, конечно, спорить, и мы не будем спорить. Но прошлое необходимо простить и отпустить. Потому что обиды прошлого, недовольство на кого-то в прошлом, оно способно отравить всю нашу будущую жизнь. Мне вспоминается случай, который произошел в моей практике. Ко мне пришла девушка на консультацию, у которой никак не складывались взаимоотношения с молодыми людьми. Как только молодой человек пытался приблизиться, и в частности вот это, что я подтолкнула последний вот такой случай в ее жизни, у молодого человека язык любви был прикосновение, и он пытался в любом случае как-то, при любом случае пытался к ней как-то прикоснуться, хоть как-то где-то. И это послужило тому, что они просто разбежались, она ему отказала. И оказалось, что в детстве была попытка изнасилования, но не было и самого изнасилования. Но это память о прикосновении мужских рук к телу девочки,

0: настолько сильно закрепилось в ее сознании, что уже будучи взрослой, она прекрасно понимает, что, выходя замуж, естественно, что не может быть прикосновения, она не могла допустить даже мысли, что к ней кто-то прикасается.
1: Даже несмотря на то, что она любила, наверное, этого человека.
0: Да, конечно, он ей нравился. Он ей нравился, она понимала, что он очень хороший человек. Но вот это вот прошлое настолько сильно на ней давлело, что она не могла приступить этот барьер. И только после того, как она отпустила свое прошлое, она простила этого человека, который пытался как-то вот так проявить насилие, и она смогла благополучно выйти замуж, и благополучно хорошо сейчас живет.
1: Это прекрасно. Сегодня мы будем как раз говорить о том, как простить свое прошлое. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, хочется вот что узнать. Мы должны обязательно знать, что конкретно из нашего прошлого мы должны простить, что конкретно. Ну, то есть смириться, может, с какой-то ситуацией. Или кого конкретно. Ведь иногда бывает, наверное, что человек и не помнит, что именно с ним плохого случилось в прошлом. Может быть, это было детство раннее. Но вот что-то ему жить явно мешает.
0: Да, действительно. Важно, чтобы... даже перед тем, как мы поговорим о том, что необходимо конкретно кого-то простить, наверное, стоит обратить внимание на то, что зачем нам вообще прощать? Может быть, можно просто без прощения, ну, забыть или как-то отмахнуться от этого. Ну, подумаешь, там, ну, обидел, ну и ладно.
1: Даже как-то в этом тоже может быть некий плюс. Ну, я забуду, все, я больше не буду об этом думать, перешли этот этап жизни, живем дальше, да?
0: А вот новый лист я перевернул.
1: Да, но не получится жить дальше нормально, если не разобраться с тем, да?
0: Совершенно верно. И потому что если мы не прощаем кого-то или что-то в нашей жизни, оно как заноза где-то там глубоко остается в нашем внутри, в нашем сознании. И потом, как заноза бывает, начинает нарывать, совершенно абсолютно неподвластно нашему вот влиянию или желанию, точно так же это непрощенная обида, непрощенный человек. Он может такую боль причинить человеку и действительно оставить отпечаток на всю последующую боль, эту жизнь. Может мешать в семье, может мешать отношениям. Поэтому важно вот именно точно знать, кого, что и как, и когда я должна простить. Я должна простить не потому, что это нужно моему обидчику или тому, кто мне причинил боль или зло, потому что очень часто бывает, что человек, причинивший боль, он даже походя это просто делает, даже не отдает себе отчета, что он это сделал, и даже не осознает, насколько больно он это сделал. И очень часто обидчику это, может быть, абсолютно не нужно наше прощение. Прощение нужно мне. Потому что если я не прощаю, я страдаю. Если я прощаю, я освобождаюсь от этого груза, и я продолжаю жить нормальной жизнью. Непрощение всегда влечет за собой такие вот отрицательные последствия.
1: Понятно, Людмила Федоровна. Но как все-таки понять, что именно или кого именно я должен простить? Это ведь нужно вспомнить, нужно проанализировать всю свою жизнь с самого детства. Вот кто нам в этом поможет? Мы сами можем в этом разобраться?
0: Да, в общем-то, мы можем и сами разобраться. Я думаю, что мы немножечко поговорим о том, как это сделать чуть-чуть попозже в нашей беседе. Но сейчас мне хотелось бы сказать о том, что вы говорили, что кому нужно обратиться.
2: Принято считать.
0: Да, бывают такие случаи, когда нам мешают забытые наши обиды. Тоже мне вспоминается случай жизни одного молодого человека, вернее, одной молодой семьи. Они по любви женились, очень-очень любили друг друга. И несколько месяцев жили очень хорошо и замечательно. Но потом молодая женщина стала замечать, что вот во время того, как они обедают или вот ужинают, почему-то муж начинает раздражаться, начинает возмущаться, начинает придираться, потом даже начинает на нее кричать незаслуженно. И дело доходило уже до развода, потому что муж не мог понять, что с ним происходит. Он понимал, что это что-то не то, но не знал, как этим совладать. А молодая женщина просто устала терпеть вот такие вот незаслуженные оскорбления со стороны мужа и придирки. Но они решили обратиться все-таки к христианскому семейному консультанту. И с помощью Божией, с помощью этого человека они выявили, что в детстве этого молодого человека, он был маленьким, когда приходили гости, отправляли в темную комнату, там его закрывали. И особенно ему было больно и обидно, когда гости пили чай, Это, естественно, что он понимал, что это связано со сладким, с сладостями какими-то. И помешивали ложечкой, сахар размешивали в кружке или в стакане. И вот этот стук этой ложечки причинил ему большую боль, потому что он понимал, что он лишен вот этого общения. Еще взрывы смеха сопровождались, как правило, этим чаепитием. И теперь, когда он уже вырос, он забыл об этом, совершенно абсолютно забыл об этом инциденте, но каждый раз, когда жена помешивала ложечкой чай в стакане, размешивала сахар, он тоже взрывался, потому что у него это вызывало такую очень негативную реакцию.
1: Это обида, она почему-то неприятная.
0: Ему было очень неприятно.
1: Да, почему неприятно? Ну, мне неприятно.
0: Его это жутко раздражало. Просто вот эта вот детская боль его раздражала. И с помощью Божьей, и с помощью христианского этого консультанта по семейным отношениям им удалось вот это выявить, вычленить. Он постарался с Божьей помощью простить своих родителей, простить вот эту ситуацию, и жизнь у них наладилась, все было хорошо. То есть, если мы видим, что что-то у нас происходит не так, есть смысл, конечно, обратиться к специалисту для того, чтобы нам помогли разобраться и выявить, в чем причина.
1: То есть, вот этот как бы индикатор, то, что нам нужно с чем-то разобраться, и является, и этим индикатором могут являться какие-то наши проблемы в настоящем. Да, пусть они нам кажутся маленькими, но они как своеобразный сигнал.
0: И особенно если вот эти вот наши мелкие какие-то, может быть, конфликты или недоразумения с близкими, они не обоснованы. То есть мы видим, что они беспочвены, не можем понять, почему это происходит. Конечно, лучше все-таки посоветоваться.
1: Получается, что какая-то проблема годами, возможно, десятилетиями не дает нам покоя. Она, может быть, не осознается нами до конца. Как вот разобраться со всем этим, с чего начать?
0: Лучше всего есть такая методика, которая говорит так, что нужно взять лист бумаги, может, и два, в зависимости от вот, груза наших детских обид, на протяжении 2-3 недель положить этот листочек на таком месте, где мы можем его видеть, вспоминать. Но если мы не хотим, чтобы это знали близкие, ну, нужно как-то так его положить, чтобы только мы об этом знали. И время от времени записывать вспоминавшиеся нам вот эти детские наши обиды. Может быть, вещи, которые нас обижали в детстве. Может быть, родители, что делали. Вот какие-то несправедливости со стороны родителей. Какие-то несправедливости, может быть, со стороны учителей, школьные какие-то наши обиды, обиды от сверстников. Все это, все буквально выписать. Я еще раз повторяю, это работа не одного-двух дней, это 2-3 недели минимум должны быть. И когда мы уже в течение нескольких дней, некоторое время уже не можем ничего вспомнить, точно так же, как Езекия принес это пред лицо Божие. Ведь вот мы помним, что в древности Библии написано, что царь Езекия принес письмо, которое было очень обидное, очень такое было болезненное письмо, он принес пред лицо Господне и сказал: «Господи, ты видишь, вот что здесь написано? Пожалуйста, помоги, помоги разобраться, помоги решить эту проблему». И вот точно так же стоит вот этот листочек принести пред лицо Божие и сказать: «Господи, я не могу справиться с этой проблемой. Это моя боль, это мое прошлое. Я, может быть, что-то и забыла или забыла из моего прошлого. Ты все знаешь. Пожалуйста, избавь меня по твоему обетованию». В Библии есть чудесное обетование, где Господь говорит, что «я изолью свой бальзам из Галаада, излечу все ваши раны». А на основании этого обетования сказать: «Господи, пожалуйста, вот эти мои детские раны и боли убери. Даже то, что я не помню, то, что, может быть, оно не всплывает сейчас в моей памяти, то ты знаешь это. Пожалуйста, избавь меня, чтобы я сегодня могла жить спокойно и свободно». Господь это делает, потому что Он хочет, чтобы мы жили счастливы не только в небесах, но Он хочет, чтобы мы были счастливы здесь на земле. Иисус сказал, что «я пришел, чтобы принести вам жизнь с избытком». И поэтому Бог хочет, чтобы мы жили, а не существовали, чтобы наша жизнь была полноценной, без этих вот прошлых обид, которые нам мешают.
1: Нужно обязательно написать. Недостаточно просто вспомнить и оставить это в своем уме. Нужно прописать все.
0: Обязательно нужно прописать, потому что само действие прописывания тоже помогает нам от этого избавиться. То есть мы прописали, и это как бы легче нам тогда от этого избавиться. Потому что в памяти, если просто остается, оно не вытесняется так, как если мы написали и вот действительно представили.
1: Не нанесет ли нам это, может быть, еще одну рану, когда мы будем все вспоминать, скорее всего, даже, возможно, со слезами, опять прокручивать в памяти, писать, снова думать об этом?
0: Дело в том, что это сродни хирургическому вмешательству. Если рана нагнаивается, ее лучше прочистить. И, может быть, это будет сиюминутная боль, Но зато потом наступает исцеление полнейшее. Точно так же и с душевными нашими ранами. Их лучше вскрыть, их лучше представить Богу, и Господь их очищает, и полностью Он нас освобождает от этого. И отрет Бог всякую слезу, написано, и Он отрет и наши слезы.
3: Принято считать.
1: Людмила Федоровна, иногда бывает, что наши прошлые ошибки или неудачи нам мешают дальше развиваться и расти, и строить нашу нормальную жизнь. Например, если провалились на экзамене, да, не прошли собеседование на работе, мы уже боимся браться за что-то подобное. Или какие-то неудачные были отношения. Предательство, например, друга, молодого человека, девушки. И дальше уже человек боится строить отношения, строить любовь с кем-то, не может, например, создать семью. И вот что делать с этим? Как это преодолеть?
0: Да, действительно, ошибки прошлого и неудачи какие-то, они очень мешают человеку попытаться повторить еще один раз неудачный свой опыт. Это очень связано с нашей заниженной самооценкой. К большому сожалению, у большинства людей заниженная самооценка, потому что когда человек относит себя адекватно, он дает себе право на ошибку, и ошибка становится просто трамплином каким-то или учебным материалом, если у него адекватная самооценка. Вот, конечно, если заниженная самооценка, человеку очень сложно еще раз взяться за дело, которое он сделал, которое у него не получилось. Но важно помнить о том, что каждая ошибка – это должна быть ступенькой к успеху. И каждый человек имеет право на ошибку. И хотелось бы обратиться к родителям, у которых дети маленькие еще, чтобы они об этом помнили и знали, что в самом раннем детстве уже закладывается фундамент. Могу ли я использовать свою ошибку как учебное пособие и на свои ошибки научиться, и учиться нашим как других, и выстраивать свои какие-то новые цели, новые планы, исходя из полученного материала, или же любая ошибка, любая неудача будет способствовать тому, что у меня опустятся руки, и я вообще не буду больше этим заниматься.
1: Научиться на ошибке, это, наверное, значит проанализировать ситуацию и понять, в чем, где ты был неправ. А нам очень тяжело признать свою неправоту и то, что мы в чем-то оказались не на высоте.
0: Это действительно так. Но если мы научимся ценить себя и будем понимать, что наша личность ценна вне зависимости от того, успешен я или не успешен, это поможет нам все-таки добиваться своей цели. И еще раз повторяю, что это очень во многом зависит от родителей. Вот как они закладывают, какую основу они закладывают в детстве у ребенка. К примеру, Авраам Линкольн, он несколько раз полностью был банкротом. Совершенно, абсолютно. Он начинал в полном смысле слова с нуля. Несколько раз. Несколько раз он проигрывал на выборах даже в Сенат. Несмотря на это, он все равно продолжал. И последний раз он обанкротился, по-моему, в 56 лет или в 58, даже вот так вот. То есть, казалось бы, что все уже, поезд ушел, и нет смысла начинать сначала. Он все равно начинал с нуля, и в конце концов стал президентом. И он сам говорил.
1: Упорный какой, да.
0: Да, и он говорил о том, что человек счастлив настолько, насколько он себе позволяет это. Это действительно так. Если человек знает, что он имеет право на ошибку, он сам по себе ценен, он важен, и это заложено в детстве, то человек-то сможет проанализировать и понимать, что меня это не оскорбляет, мою личность это не унижает. Я имею право ошибиться, я имею право сделать что-то не так, я имею право что-то неправильно понять. Я на это имею право. И проанализировав, делаю выводы, иду дальше и стараюсь вот именно эту свою ошибку использовать как ступеньку к успеху, как я уже сказала.
1: Людмила Федоровна, мы говорим о прощении прошлого. Как понять, простил ли я свое прошлое? Вот если даже я те шаги проделал, про которые вы говорили ранее, как все-таки вот быть уверенным в том, что проблема разрешена?
0: Ну, во-первых, это душевный мир и покой.
1: То есть это результатом прощения?
0: Прощения. Во-вторых, желание двигаться вперед. Как говорил Павел, забывая заднее, простираюсь вперед. И все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда приходит вот это осознание, потому что любая боль, любая моя обида, любое мое вот такое недовольство, неприятие, даже неприятие самой себя, оно приводит к тому, что это становится разделяющим моментом между мной и Христом. Я не могу получать в полной мере силу что преодолеть все эти вещи. Когда же я с Божьей помощью освобождаюсь от всего этого, я могу идти вперед. У меня мир и покой в душе. Я чувствую уверенность и желание помогать другим людям. И я никогда не смогу полюбить другого человека, если я не люблю и не принимаю себя. И то есть это настолько взаимосвязано. Я очень благодарна Богу за то, что Господь позволил мне пройти самой через этот опыт. И то, что я говорю, это не только научные исследования и знания, а это мой собственный опыт. У меня было очень много детских обид, обоснованных детских обид. И теперь я понимаю, что родители, хотя меня очень сильно любили, но много просто они в силу своего просто элементарного незнания. И желая сделать лучше, но все равно они причиняли мне боль. Это было несправедливое ко мне отношение. И проделав ту работу, о которой я говорила, и прося у Иисуса помощи и силы, я полностью простила все мое прошлое, простила своих родителей. И сейчас спокойно, уверенно и могу с радостью делиться чем-то с другими людьми и помогать другим людям. Так что это работает, и Бог помогает.
1: Замечательно. Спасибо вам за то, что вы поделились частью своего опыта, и спасибо за ваши советы, за участие в нашей программе.
0: Рада была помочь.
1: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона. Поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
5: Авраам был бездетен, уже не чая стать отцом, в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
1: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
5: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, «Ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
6: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
1: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
4: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
6: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент, запечатлен на картине.
4: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается, ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
6: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в 100-летнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей. от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
4: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот в что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
6: У Авраама было достаточно поводов для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом вызывающем недоумение повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней от Беэр-Шевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
4: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
6: Позднее новозаветный автор напишет послание к евреям мотивации Авраама.
7: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
6: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом Акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господь не является, взывает к нему и говорит, Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня. Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
7: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
5: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет. Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать. И каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
4: И Авраам свой нож с коротким жалом достал. Почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, нож пал на землю, ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. И со мной вместе такие красивые, драгоценные ученики у нас Настенька и Виталик. Сегодня необычный урок. Давайте представим, что сейчас зима. И сейчас должна прийти моя племянница Веселинка. Вот она как раз и бежит.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Я так торопилась, что чуть не упала. Но хорошо, что у меня с собой наколенники.
0: Да, я догадаюсь. Судя по всему, ты была...
5: На катке.
4: Гадали, я каталась на катке. В прошлый раз, когда я каталась на коньках, я упала, и у меня на коленке выросла вот такая шишка. Знаете, как было больно. И все это потому, что я не взяла с собой наколенники.
0: Вот. Ребята, очень хорошо, если прогулки зимой приносят нам радость.
4: Да.
0: А вот ссадины, синяки и шишки вредят нашему здоровью.
4: Ой, да. А я не хочу, чтобы мне было больно. Вы хотите, чтобы вам было больно?
5: Нет, кто же хочет, чтобы ему было больно? Да.
4: Не хотим, профессор Бодрячок.
0: А вы любите кататься с горки?
5: Да.
4: Я тоже очень люблю кататься.
0: А почему вы любите кататься с горки?
5: Потому что это весело.
4: Да.
0: Правда здорово?
4: Ой, а с нашей горки так много ребятишек катается. А у вас катается? Да, и у нас очень много катается. Ой, как я люблю кататься на горке. Поднялась. И ух, я дальше всех улетаю. Дальше.
6: У меня в садике есть горка, а там дальше всех катаются.
4: Дальше всех? Я вот обязательно к вам приду покататься.
0: Вот, дорогие мои, вы заговорились и совсем забыли о безопасности.
4: Что тут опасного? Мы оденем наколенники.
0: Наколенники. Сегодня, дорогие мои ребяточки, я расскажу вам о трех опасностях горки.
4: Подождите, профессор Бодрячок. Я знаю. Знаю, что надо, чтобы было безопасно.
0: Что?
4: Вот.
5: Подушка.
0: Веселинка будет днем на горке спать. А зачем же тебе подушка, моя дорогая?
4: И вовсе это не для сна. Я положу подушку на картонку. Это будет и мягко, и безопасно.
0: Вот. Но вот в чем дело, моя драгоценная племянница. Дело все в том, что есть такие опасности, когда подушка просто не поможет.
4: Это да? Почему же? Вот.
0: Да, прежде всего нужно сделать вот что. Нужно по снегу забраться на самый верх горки и внимательно ее всю осмотреть.
4: И что же мы там увидим на горке-то?
0: Ну как что?
4: Профессор Бодрячок.
0: Вот представьте себе, горки же бывают разные. Бывают горки большие-пребольшие, а бывают горки какие?
5: Маленькие.
0: Да, маленькие. А еще какие бывают горки?
5: Средние.
0: А еще какие?
5: Крутые.
0: Крутые бывают, а бывают еще какие? Пологие, а еще какие?
4: Деревянные.
0: Деревянные, железные, пластмассовые и самые-самые разные.
4: Ой, я даже представила. Поднялась на горку.
5: А там еще труба есть.
0: И да, трубой, и такие бывают горки.
5: И даже изогнутые вот такие вот.
0: Чем меньше горка, тем она безопаснее.
4: Чего ж тогда? Поднялся на горку, посмотрел, спустился, да. И ничего опасного нет.
0: Нет ли там чего-нибудь такого, что может принести нам вред? Но это еще не все. Сейчас самое время посмотреть, нет ли на горке кочек.
4: Даже если она есть, чего там опасного?
0: А вот смотри, моя дорогая.
5: Они улетят, они подпрыгнут, и потом упадут, разобьются.
0: Совершенно верно.
4: Ты, какая ты умная.
0: Да, умница. И такая кочка как раз бывает в самом конце горки. Вот представьте себе, вы садитесь на саночки, отталкиваетесь и летите во весь опор. И вот вы доезжаете до самого конца горки, и вдруг перед вами кочка. Сможете ли вы остановиться перед ней?
5: Нет.
4: Я не смогу. Я очень быстро катаюсь.
0: А может быть, у вас получится объехать ее как-нибудь?
4: Нет, я не смогу.
0: Да.
4: Я просто такая поднюсь вверх и приземлюсь, как говорит Настя.
0: Ой, да.
4: Ну да. Ну правда, это очень больно. Согласна, больно.
5: А вы знаете, еще можно подлететь и санки перевернуться.
0: Вот.
4: Как опасно-то.
5: Перевернуться, и можно тебе шею сломать.
4: Ух ты.
0: Если кочка большая, то можно очень сильно удариться.
4: Да.
5: Но с головой это, можно.
0: Это вторая проблема. Но есть еще одна.
4: Так какая еще может быть? Горка-то закончилась.
0: Может быть, отдельное дерево или, что еще хуже, дорога, по которой едут машины.
4: О-о-о.
5: Можно прямо... Ты не успеешь даже глазом моргнуть, как тебя придавит. Ты просто улетишь под машину и все.
0: Совершенно верно. С такой горки кататься категорически запрещено. Ведь можно врезаться в дерево. Или, что еще хуже, попасть под машину.
4: Ой, как хорошо, что в нашем дворе небольшая горка. Там нет кочек, и рядом нет ни дорог, ни деревьев, и даже кустарников нет.
0: Отлично! Значит, можно смело кататься.
4: А какая-то еще есть защита, профессор Бодрячок?
0: Конечно, есть. Много ситуаций ведь бывают разные. Давайте пройдем на полянку, и там я кое-что для вас приготовил. И там
4: пойдемте.
0: Мы что-то узнаем.
4: Пойдемте. Да? Пойдемте. Как я люблю нашу
0: так,
4: полянку.
0: Что вы здесь видите?
4: Давай.
5: Снежинки.
0: Правильно.
4: Молодцы.
0: Давайте поиграем с вами в одну игру. Я вам буду загадывать загадки, и если вы отгадаете, то вы можете встать на эту снежинку. Потом, когда вы разгадаете еще одну загадку, вы встанете на эту снежинку. И так с каждой загадкой все ближе и ближе. Ну?
4: Лично.
0: Внимание!
4: Мы готовы?
0: Загадка первая. Маленький мальчишка... Рыжий. Мчится по лыжне на лыжах. Оттолкнулся и поехал. Он теперь не упадет. У него ведь есть опора. Можно двигаться вперед. Здесь загадка на смекалку. У него ж в руках две...
5: Палки!
0: Правильно!
4: Вот у нас даже есть палки.
0: Совершенно верно. Ну что же, вставайте на круг.
4: Вставай, снежинку.
0: Итак,
4: снежинку.
0: Загадка вторая. На коньки решил ты встать. Нужно ножки защищать. И не станешь, мой дружок, ты больницы пленником. Потому что на коленках будут...
5: На коленки!
0: А помните, молодцы!
4: Проходим
0: ну что же,
4: на другую
0: вот он,
4: снежинку.
0: Путь совершенства.
4: Какие молодцы!
0: Итак, третья загадка, самая сложная.
4: Угу. Ну, мы готовы.
0: Внимание! Снег искрится и скрипит. Холодно. морозно. Стало все кругом бело. Озеро замерзло. А мы мороза не боимся. Мы пойдем играть в снежки, потому что мы на ручки одеваем...
5: Варежки!
4: Варежки, точно! Молодцы. Даже есть варежки!
0: Да.
4: Вот они!
0: Правильно!
4: Проходим на другую снежинку. Молодцы.
0: Ну что же, мои драгоценные!
4: Отлично!
0: Я за вас спокоен. Теперь вы, правда, умеете защитить себя от неприятностей во время зимних прогулок.
4: Да.
0: Ну, а теперь...
4: Мы будем делать эксперимент.
0: Совершенно верно. Эксперимент!
4: Побежали!
0: Вперед.
4: Какой у нас сегодня сладкий эксперимент.
0: Да, не торопитесь с выводами.
5: Мы что, в шоколадке сегодня будем кушать?
0: Итак, проведем эксперимент.
4: Так.
0: Ой. У меня кое-что здесь есть. Да. А именно
5: краски.
0: Вот что.
5: Краски есть.
0: Правильно.
4: И две конфетки.
5: Две шоколадки, а не конфетки.
0: Так, мы возьмем краску.
4: Ой.
0: И помакаем
4: Ой.
0: В нее вот эту Ой. Чудесную конфетку. Итак.
4: Ой, профессор Бодрячок, но она же испачкала.
0: Совершенно верно, Веселинка. Она именно испачкалась, она в краске.
4: Ну, я надеюсь, мы вторую не будем пачкать.
5: Будем, будем.
0: Ты знаешь, драгоценная моя племянница, если ее не защитить как-нибудь, то да, конечно, она тоже будет в краске, как и первая.
4: Надо ее спасти. Что же делать?
0: Да, как? Как мы можем спасти эту оставшуюся конфетку?
5: Скушать ее.
4: Точно?
0: Нет, но мы же должны провести эксперимент.
4: Я знаю.
0: Да.
4: Я знаю, как ее защитить.
0: Да, ну как?
5: Я надо завернуть фантик.
4: Точно?
0: Совершенно верно. Вот. Драгоценные мои, вот. Правильно. Посмотрим, что у нас получится. Итак.
4: Ой. Ой.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Давай Ой. Поменяем тарелочку.
5: Фу.
0: Давайте посмотрим, что у нас получилось.
4: Да, давайте.
0: Аккуратненько ее.
4: Спасли ли мы ее?

0: Спасибо ему за то, что сегодня мы смогли узнать, как защитить себя зимой во время прогулок от разных неприятностей.
1: Да, и как защитить конфетку. Я, кстати, предлагаю вам сделать интересную поделку, которая так и называется конфетка.
0: Что ж, очень даже приятно. Давайте сделаем.
1: Давайте. Для нашей поделки конфетки я приготовила вот такие картонные цилиндрики. Вы можете выбрать свой любимый цвет и сделать их сами. Вот держите вам с Петричком и нам с Виталиком. Вот, но для того, чтобы это была настоящая конфетка, и чтобы ее защитить, что нам нужно для конфетки?
0: Завернуть ее в фантик.
1: Фантики. Смотрите, я выбрала вам два фантика. Какой вы хотите? Держите желтенький. А у нас будет красный фантик. Вот смотрите. Берем наш цилиндрик и заворачиваем аккуратненько в цветную бумагу.
2: Это не цветная, а крашеная.
1: Ну, она красная, значит, цветная. И один кончик
0: вот так
1: закручиваем аккуратненько.
0: Мы сможем ее закрутить вот так.
1: Вот так вот аккуратненько, как конфетка. Смотрите,
2: круче,
1: что у нас только один кончик.
2: Как хлопушка получилась.
1: Да, похоже. Теперь мы в наш цилиндрик закручиваем. Молодец. Положим. Что мы туда положим?
2: Орешки.
1: Орешки. Давай положим. Клади туда орешки. Молодец, молодец, отлично. Кладем нашу конфетку, чтобы она была вкусной. У нас будет много разных орешков. Вы любите ореховые конфетки?
2: Да.
1: Ну, отлично.
2: Мне бы подарить.
1: Мы тебе обязательно подарим, как только ее сделаем. Держи. Да, хватит или еще положим?
2: Еще.
1: Давай еще положим. У вас получается?
2: Целую.
0: Ну как?
2: Целую,
0: конечно,
2: положим.
1: Целую. Вот какая у нас будет вкусная конфетка. Вот. Смотрите-ка.
2: Ау.
1: Молодцы. Все, наша конфетка полная.
2: Еще одна.
1: Вот. И для того, чтобы у нас отсюда не высыпались орешки и не испачкалась конфетка, мы ее закрутим с другой стороны. Вот, смотрите.
0: И у нас получится конфетка с сюрпризом.
1: Какая хорошая конфетка у нас получилась. Вот, профессор Петричак.
0: Кстати, эту конфетку можно подарить какому-нибудь своему другу. Или маме, или папе.
1: Или можете подарить мне.
0: Да, конфетку.
2: Или сестренке.
1: Да, или сестренке.
0: Или можете прислать нам. Нам будет очень приятно. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Альбом «Льется песня».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка, 5 главе, мы читали с вами историю, как Христос встретился с особым человеком. Этот человек был не просто одержимым, он был одержимым легионом бесов, легионом злых духов. И это особо отразилось на его жизни. Его пытались усмирить, привязать цепями, сковать, но ничего не получалось. Разрывал цепи, этот человек очень сильно страдал. И вот когда Христос прибыл в эту страну, в Десятиграде, и человек побежал, пал, поклонился Иисусу, и Иисус повелел бесам выйти. И далее мы с вами читали, что бесы, претендуя на эту землю, попросили Иисуса остаться в этой земле. Иисус, 13 текста, я продолжу читать, «Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000». 2000 свиней, да, и потонули в море. Интересно, мы видим здесь такой момент, что бесы могут вселиться и в животных. И животные точно так же, как и люди, страдают от влияния нечистой силы, потому что они потонули, они пошли все, были живыми, да, пусть свиньями, но они были живыми существами, но они сбросились с крутизны в море и потонули, потому что бесы причиняют зло не только людям и боль не только людям, но и животному миру. Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит, одет, в здравом уме, и устрашились. И видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватыми, о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Интересно, да? Первая просьба. Кто просит? Точнее, это уже не первая просьба во всей этой истории, но вот в тех текстах, которые мы прочитали. Люди, которые увидели, что человек исцелен, что теперь ничто ему не угрожает, что он освобожден от нечистой силы, они просят его, Христа, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Интересно, вот еще одна просьба в этой истории. «Но Иисус не дозволил ему, сказав, иди домой к своим и расскажи о том, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Интересно, что мы видим в этой истории три просьбы. Я так понимаю, первая просьба в 12 стихе, да, с 11 можно. «Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней». Первая просьба – это просьба бесов. Вторая просьба – это просьба людей, которые, придя, испугались и не захотели, чтобы Иисус находился с ними. Здесь в 17 стихе мы читаем. «И начали просить его, чтобы отошел от пределов их». И интересно, когда мы читаем с вами эту историю, что на просьбу бесов и на просьбу людей, которые явно находились тоже не под влиянием Божьего Духа, Христос соглашается и удовлетворяет их просьбу. Бесов вселяет в свиней, оставляя их здесь, в этой земле, и удаляется на просьбу людей удалиться, он удаляется из этой земли и не хочет, ну, как бы, и не остается с этими людьми. Да? Но интересно, что когда третья просьба, когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, человек вот этот, исцеленный им, теперь он просит, я хочу быть с тобой, я не хочу оставаться здесь, в этой земле, я хочу уйти с тобой из этого места. Интересно, в 19 стихе мы читаем, Иисус не дозволил ему и сказал, иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. Друзья, удивительно, но эта история учит нас о том, или говорит нам о том, что Христос позволяет бесам и неверующим людям, да, или то, что Христос может позволить бесам и неверующим людям, не всегда может позволить своим детям. Христос иногда может ответить на просьбу бесов и людей, которые не следуют Его воле, но при этом не всегда может откликнуться на просьбу своих детей и позволить им именно то, что они просят. Удивительно, удивительно. Но вот так исцеленный, бесновавшийся, вернулся домой, рассказал о том, что с ним случилось. И победа Евангелия позже оказалась очень большой и грандиозной на той территории, куда он вернулся. Поэтому, если Бог сегодня не отвечает на твою просьбу так, как ты этого хочешь, просто доверься Ему.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Каждый сталкивался с такой ситуацией, когда врач назначает дорогой импортный препарат. С другой стороны, придя в аптеку или задав вопрос в интернете, мы обнаруживаем множество аналогов по доступной цене. Так, например, у самого известного в кардиологии препарата аналогов в России около 120. И мы оказываемся перед вопросом, как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Кожухарь Вячеслав Юрьевич. Он поможет нам определить плюсы и минусы замены лекарственных препаратов их аналогами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами говорим об аналогах лекарств. И первый вопрос будет такой. Сколько в среднем аналогов имеет наиболее используемые препараты?
5: Угу. Хороший вопрос. На самом деле, подсчетом препаратов-синонимов у оригинального никто не занимается, поскольку после окончания 20-летнего периода срока патентной защиты препарат могут выпускать, препарат-дженерик, кто угодно. Угу. Нет ограничений. Поэтому для наиболее востребованных молекул существует порядка 20, 30 и даже 40 препаратов-синонимов, их дженериков. Угу. Вот такая вот ситуация.
4: Понятно. Вот вы сказали такое слово «дженерик». Объясните нам, что это такое, чтобы мы все были в курсе.
5: Угу. Дженерик или воспроизведенный препарат – это лекарство, которое содержит ту же молекулу или то же действующее вещество, что и оригинальный препарат. Угу. Прежде чем препарат появился в аптеках, его нужно ведь создать. Угу. Эту молекулу нужно изобрести и исследовать. И этим занимается компания, выпускающая оригинальный препарат. Порядка 10-15 лет проводятся все эти исследования по клиническим, доклиническим изучениям молекулы. И 20 лет препарат продается только под брендом оригинальной компании. После окончания срока патентной защиты, как я уже сказал, выпускаются его генерические формы.
4: Угу. Вот это и называется?
5: Это и называется дженерик, или воспроизведенный препарат.
4: То есть мы можем это называть, или в народе это называют аналогом, да, наверное, в народе?
5: Все-таки более грамотно разделять аналог и синоним. Вот синоним – это есть дженерик, содержит то же действующее вещество в той же дозе или в нескольких дозировках, что и у препарата оригинального. Угу. А аналог, препарат-аналог – это лекарственное средство, которое оказывает похожее или то же самое фармакотерапевтическое действие, но содержит другие лекарственные средства, другие вещества.
4: Понятно. То есть разница между аналогами и оригинальными препаратами все-таки есть.
5: Ну, давайте приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Угу. Например, препарат Вольтарен оригинальный содержит диклофенак. И существуют его дженерики. Диклофенак, диклофен, диклогель, диклак, ортофен и много-много еще других. Это его генерические формы. Но у всех этих препаратов действующее вещество будет диклофенак натрия. Да. И аналогичные препараты, средства, например, от головной боли. Пенталгин, спазмолгон, максиган и другие. Препараты содержат разные действующие вещества, но эффект оказывают схожие. То есть снимают воспалительные процессы, снимают острую боль. Ну, вот это препараты-аналоги. Первый пример – это препараты-синонимы.
4: Спасибо, понятно. Следующий вопрос меня беспокоит. Например, если я пришла с рецептом в аптеку, и оказывается, что то лекарство, которое мне выписали, его нет, то мне фармацевт предлагает аналог. Вот могу ли я доверять фармацевту, когда он мне что-либо советует?
5: Ну, в данном случае снова речь идет о препарате синониме. Фармацевт в аптеке при отсутствии препарата, выписанного в рецепте, может предложить синонимичную замену в рамках данной молекулы. И на усмотрение пациента, согласно законодательству, производится выбор этой молекулы. Однако следует учитывать, что при создании генерических лекарств сам процесс синтеза молекулы отличается, и влияние на организм может быть различное. И только лечащий врач, имея клинический опыт, знает, какой из синонимов более подходит конкретному пациенту. Поэтому все-таки на замену у серьезных лекарственных препаратов следует проводить после консультации с врачом.
4: С врачом именно.
5: Да, как со специалистом, который имеет опыт замены, и он знает, что лучше подойдет конкретному пациенту. А фармацевты в аптеке, понимаете, они не занимаются отслеживанием именно результатов терапии. Их к этому не учили. И не всегда они имеют даже опыт и глубину знаний, чтобы сделать эту равноценную замену.
4: Понятно. То есть не стоит считать себя достаточно умным, да, прийти, прочитать состав, допустим, того лекарства, которое мне выписали, и если его нету, то самому себе подобрать по этому составу другое лекарство нельзя. То есть нужно все-таки идти к врачу, и я это повторяю для того, что очень часто мы так и делаем в народе. Мы прочитали в интернете или еще где-то пошли, и потом сами все себе выписали, в общем-то, хотя вроде не отошли от рецепта, потому что нам тот же самый состав вы посоветовали.
5: Ну, еще раз хочу повторить, что вы можете это сделать. Просто при замене именно результатом терапии, что каждый из нас и ожидает лучший исход, да, результат, обладает именно врач, который имеет опыт применения конкретных
4: молекул. Ну, просто лучше не рисковать.
5: Желательно приобретать тот препарат, который врач выписал в рецепте.
4: Понятно. Ну, тогда вот посоветуйте, в каких случаях мы все-таки можем сэкономить на лекарстве, а когда не стоит этого делать?
5: Ну, по моему мнению, экономить можно в тех случаях, когда препараты при нетяжелых и несерьезных заболеваниях. Например, увлажняющее средство для глаз, как вариант, да, можно взять более дешевые, если это полимерные какие-то растворы и так далее. Наружные формы в некоторых случаях можно заменить на более недорогие. То есть несерьезные какие-то заболевания. Но если мы говорим про лечение головного мозга, если мы говорим про терапию сердечно-сосудистых заболеваний, где важно именно, чтобы молекула работала, и чтобы оказывало определенное действие у конкретного препарата, в данном случае все-таки лучше производить замену с согласованием лечащего врача.
4: Понятно. Вот бывает такая ситуация. Врач выписал целый список лекарств. Я смотрю на них и думаю, ведь это столько побочек, столько неприятных действий, которые могут проявиться. Можно ли хотя бы часть из этих лекарств, из этих компонентов, можно ли заменить какими-то травами, народными какими-то средствами? Вот могу ли я сама себе это сделать? Может ли человек? Ну, либо с тем же самым врачом посоветоваться. Или как-то можно это сделать так, чтобы не пить так много лекарств, выписанных врачом?
5: Ну, вот как раз сами себе немножечко противоречите. Дело в том, что заменять лекарства, которые выписал врач, на лекарственное растительное сырье, ну, не совсем грамотно, потому что врач точно знает, что нужно принимать для того, чтобы был определенный эффект. С другой стороны, врач при назначении ряда лекарственных препаратов, он, видя карточку пациента, общаясь с пациентом, проведя, так сказать, анамнез, он видит, что пациент принимал до этого, какие у него еще заболевания, потому что известно, что к 60 годам у многих пациентов существует порядка 27 заболеваний. Представляете, сколько препаратов? Это уже 27 препаратов нужно принимать. И врач это все учитывает. Поэтому назначение больше трех препаратов при одновременном приеме следует, конечно, проводить, ну, врачи все это знают, с учетом того, что уже пациент принимает и какие у него существуют заболевания. Ведь есть основная линия терапии, вспомогательная, сопутствующая, терапия под прикрытием и так далее. И вот эти все нюансы учитывает лечащий врач. Если вы чувствуете интуитивно, что слишком много препаратов выписал врач, можно ему напомнить о том, что у вас, вероятно, может возникнуть аллергия на лекарственные препараты. А вдруг у вас появится анафилактический шок, и любой специалист об этом задумается и может изменить назначение, его скорректировать. Но самостоятельно отменять какие-то препараты, заменять их на лекарственное растительное сырье или на другие препараты из другой группы, все-таки недопустимо без согласования с врачом.
4: Понятно. Ну, я так понимаю, что по принципу соседу помогла вот эта травка, и мне поможет, лучше не жить.
5: Я вас все-таки поняла. Аккуратнее. Ну, это
4: просто ваше здоровье. Мы так часто тоже все живем, и, наверное, мы поэтому создаем с вами вот эту программу и беседуем, потому что эта проблема существует. Когда человеку плохо, он может пойти к подружке, к соседке, посоветоваться. Вот скажет врач, столько выписала, я употребляла, допустим, вот это вот я заменила травкой или еще что-то. Поэтому я у вас спрашиваю настолько подробно этот вопрос, потому что он очень нас беспокоит.
5: Бывают вообще курьезные случаи, когда у меня знакомые приходят с рецептами, где действительно 3-4 препарата, и спрашивают, что можно не пить.
4: Вот, да, и такое.
5: Ведь если врач выписал препарат, значит, есть в этом необходимость. Что значит, что можно не пить? Угу. Ну, действует, конечно, нужно очень грамотно.
4: Нам нужно очень серьезно к этому относиться.
5: А лучше сразу с врачом это обсуждать, а не дождаться выписки рецепта, и потом прийти и задавать такие вопросы. Сразу у врача надо выяснить.
4: Мы же еще стесняемся врачам
5: вопросы. Да, почему-то пациенты иногда боятся задавать врачу такие вопросы. Да.
4: Скажите, какие формы лекарственных средств представлены на нашем рынке?
5: Угу. Но если все существующие лекарственные формы мы можем разделить на две основные группы. Это лекарства для детей и лекарственные формы для взрослых. Ну вот у нас на столе, посмотрите, уже представлены некоторые лекарственные формы.
4: Да.
5: Ну вот если говорим про взрослые формы, это в первую очередь классический пример, это таблетки.
4: Угу.
5: Таблетки бывают разные. Таблетки шипучие, покрытые оболочкой, таблетки классические, капсулы. Также выделяют капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением, то есть длительная определенная порция лекарственного препарата выделяют в течение времени. Есть таблетки или капсулы сложного состава, где входят микрогранулы, микрокапсулы, которые позволяют в разное время выделяться разным дозам лекарственного препарата, обеспечивают комплексное действие. Да, это очень интересно.
4: Да, это бывает, интересно.
5: Бывают таблетки, капсулы 2-3 в одном, то есть 3 препарата в одном, чтобы увеличить так называемую комплаентность или приверженность пациента к терапии. Также видим, у нас представлены наружные формы, да, это мази, кремы, гели различные, присыпки выделяют и так далее. Бывают таблетки для получения растворов и обработки кожи. Также можем выделить и формы для инъекционного применения, да, это ампулы различные, растворы для вливания. Опять существуют таблетки для растворения и вводящиеся внутривенно.
4: Даже вот так.
5: Существуют такие экспресс-формы.
4: Я понимаю, что это очень много всего.
5: Для внутримышечного введения подкожного. Также мы видим, что существуют сиропы, спреи, растворы для орошения, спреи интраназальные и так далее. То есть очень много существует различных форм.
4: Да, даже некоторые, что вы сказали, я никогда не слышала.
5: А еще для детей...
4: Ну, а зачем тогда так много? Вот объясните, почему так много именно форм?
5: Это связано с тем, что у каждого пациента существуют свои особенности. Так, например, начнем с самого приятного. Это детки наши, самые драгоценные. Да? Дети, они очень восприимчивы к терапии, к лечению. Они восприимчивы к виду лекарственного препарата. У них часто возникает отвращение или такая известная детская впечатлительность к лечению. Поэтому для них создаются лекарственные формы для естественного перорального применения, то есть внутрь, в виде сиропов,
4: суспензий,
5: всем известных, да, желейных конфет. В виде постилок, в виде геля, который выдавливается на ложечку, и ребеночки его принимают. Поэтому эти препараты следует хранить вдали от детей. Да?
4: Потому что он думает, что это что-то вкусненькое.
5: Конечно, они конфеты. Действительно вкусные, они действительно приятные, они их начинают съедать. Также еще для деток существуют пластыри различные, наружные формы, с учетом именно особенностей развития детского организма. У них недостаточна система выведения, у них не так работает еще желудок. И у детей легко очень вызвать интоксикацию лекарственными препаратами. Поэтому не каждый препарат для взрослых подходит ребенку. И все это знают производители и создают специальные детские лекарственные формы. Также еще в детских формах не разрешены различные консерванты, подсластители, которые годны для взрослых, красители. Ну, поскольку, мы уже говорили с вами, вызывают аллергию у детского организма. Сейчас очень большой такой всплеск аллергических реакций.
4: Ну, про детей понятно, в общем-то, да, это все так логично. А для взрослых-то зачем такое разнообразие?
5: Но у взрослых тоже свои особенности. Например, некоторые пациенты просто не способны проглотить элементарную таблетку, не могут ее проглотить. Для них создаются формы, так сказать, таблетки диспергированные или растворимые формы лекарственных препаратов, чтобы можно было принять препарат. Есть пациенты, которые боятся пить таблетки. Угу. Им кажется, что они подавятся. Угу. Это уже такое психологическое влияние. Для них существуют другие формы в виде сиропов, например, гели, суспензии. Угу. Также, вот, кстати, форма суспензии помогает объединить несколько взаимонесмешивающихся между собой твердых лекарственных частиц и образовать единую такую вот массу, которая быстрее будет всасываться в организме и оказывать более быстрое терапевтическое действие. Также известны и различные наружные лекарственные формы. Например, чем отличается вот мазь от крема? У многих такой вопрос.
4: Да, кстати.
5: Да, вот,
4: и еще гель.
5: И гель, да, это более современная форма. Мазь содержит мазевую основу, которая очень хорошо действует при сухости кожи, при вот таких состояниях, когда кожа твердая, жесткая. И здесь мы можем ее питать и умягчать. Форма крема позволяет за счет легкой кремовой основы легко наносить препарат. Крем, кстати, легко очень удаляется с одежды, он ее не пачкает, в отличие от мази. Крем быстро впитывается, это удобно, когда нужно нанести препарат, чтобы он сразу впитался и исчез, чтобы не было видно. Допустим, на лицо форма наносится. Форма геля, это считается более современная, поскольку гелевая основа она быстрее за счет своей гидрофильности проникает в нужные слои и гораздо эффективнее работает. Но не все препараты можно вводить в форме геля. Также существуют различные спреи, спреи назальные, спреи для горла. Более современный подход к интерназальным глюкокортикостероидным препаратам.
4: Уже очень
5: ругательные выражения. Существует современная система доставки, когда вы нажимаете просто на кнопочку, не нужно уже делать вот эти вот движения спреем, нажимаете на кнопочку, и нужная, точная доза лекарственного препарата вводится на слизистую носа.
4: Прекрасно.
5: Это современный подход. Также очень интересно, для пациентов с сахарным диабетом существуют такие шприц-ручки с инсулином. Пациент легким таким движением выводит дозу и нажимает на кнопочку, препарат вводится подкожно. Очень удобно, легко и быстро.
4: Видите? Понятно.
5: То есть это прогресс.
4: Спасибо большое, просветили. Вот интересный такой вопрос. В Японии, например, уже практически не применяют инъекции. Предпочтение отдают таблеткам. Что на самом деле безопаснее для человека, укол или таблетка?
5: Ну, на самом деле таблетированные формы, это капсулы, таблетки различные, они для организма более естественны. Ну, также и сиропы, например, да. Потому что прием пероральный, то есть пер-ос через рот, он для организма привычный. Угу. И это самый легкий способ. Однако не все лекарственные препараты эффективно работают при таком приеме. Например, препараты того же инсулина, это белки, которые будут просто перевариваться в среде желудочного сока, в агрессивной кислосреде, и их эффект сводится к нулю. Поэтому инсулин в форме вводится, конечно, только инъекционно.
4: Ну, вообще, есть такое мнение, что инъекции, ну, это в моем, может быть, понимании, ну, многие так думают, что инъекции все-таки более хорошо действуют, что ли, быстрее действуют, чем таблетки. Вот коротко буквально об этом, у нас с вами немножко времени осталось.
5: Ну, это действительно так, поскольку, когда препарат вводится в инъекционном виде, то есть через инъекцию, молекула не подвергается метаболизму в системе воротной вены печени. И препарат вводится в кровяное русло в неизмененном виде. И он может сразу начинать работать. Есть даже такой эффект у адреналина гидрохлорид, например, эффект на кончике иглы. То есть вы только иглу ввели, и уже идет эффект, представляете, на конце иглы. Вот настолько быстрое действие. И с инъекционным формой введения сопоставимы и ректальные лекарственные формы. Это суппозитории, свечи.
4: А.
5: Да, так быстро всасываются сразу в кровь, минуя тоже систему пищеварительного
4: тракта. Мы, кстати, об этом даже совсем не поговорили.
5: Да-да-да.
4: То есть они тоже настолько же эффективны, как уколы.
5: Да, практически сопоставимы по действию. Поэтому в каждом случае врач назначает соответствующую форму соответствующему пациенту с учетом его особенностей. И все лекарственные формы, они важны. Это наши помощники в общем результате здоровья пациента.
4: Понятно. Ну и, наверное, вот совсем коротенький вопрос. Может ли человек сам себе заменить? Ну, к примеру, ему посоветовали, выписал врач в таблетках лекарства, а он решил себя проколоть этими же лекарствами. Вот можно ли так себя вести, можно ли так поступать?
5: Но самый большой враг самого себя — это когда пациент, который говорит, я же врач, есть даже такое понятие у нас, я же врач, да. Ведь лечащий врач, выписывая определенную форму лекарственного препарата, он уже учел все особенности организма, он учел какие-то сопутствующие заболевания, и врач точно знает, в какой форме препарат окажет максимальное действие с минимальными побочными эффектами. Поэтому самостоятельно делать такие замены без согласования с врачом вообще недопустимо.
4: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно, очень познавательно и очень полезно, я думаю, для нас, для всех. Всего вам хорошего. До встречи.
5: Спасибо, до встречи.
4: Сделаем выводы. Лекарства-синонимы содержат те же действующие вещества, что и оригинальный препарат. Но не все лекарства-синонимы одинаково эффективны и безопасны. Лекарства-аналоги содержат разные действующие вещества, однако используются для лечения одних и тех же заболеваний или обладают схожим терапевтическим эффектом. Помните, при замене выписанного лекарства на более дешевое следует проконсультироваться с врачом. Также врач поможет подобрать оптимальную лекарственную форму препарата. Будьте здоровы! До новых встреч!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Приветствую вас.
7: Многие говорят, что религия есть плод человеческой деятельности, человеческого замысла. Ну и во многом с этим нельзя не согласиться.
8: Еще есть способ заработать. Один из основателей религии сказал: хочешь заработать миллион, придумай новую религию. К сожалению, есть такие явления.
7: Так дешево стоит.
8: Ну, значит, миллиард. Сейчас инфляция, поэтому
7: понятно.
8: В погоне за заработком уже миллионы не аргумент. Но желание иметь веру и вообще чувство веры – это некое врожденное чувство. Угу. И человек хотел бы себя спозиционировать верующим. Ну, как бы это авторитетно, это модно.
7: Угу.
8: Но есть другая проблема, связанная с тем, кому угодить верой вот в рамках религии.
7: Ну да.
8: Просто сказать: я верующий. И, к сожалению, многие вот на этой фразе и останавливаются. Я верующий, я тоже верующий. Но если мы начинаем обсуждать вопрос веры,
7: но обычно тупика, все-таки, да. Обычно все-таки под, ну, когда человек говорит «я верующий», он подразумевает, что я верю в некое сверхъестественное существо.
8: Ну, даже не так. Даже по-другому бывает. Может быть, не существо и не личность, а какие-то принципы. Потому что есть религии, которые не исповедуют веру в божество, а веруют в принципы, обезличенные.
7: Ну, закон некий.
8: Какие-то законы, правила, да. То есть и такое может быть. Но все равно, опять же, ключевое – это вера, а вопрос «в кого?» – очень такой расплывчатый вопрос.
7: То есть в данном случае вера – это просто, ну, просто что-то, что противопоставляется знанию определенному. Ну или каким-то логическим.
8: Да, есть такая тенденция. Есть такая тенденция – веру противопоставлять науке или веру противопоставлять знанию, необоснованные, ну, это отдельная тема, но давайте посмотрим на некоторые конкретные сюжеты того, как люди выбирают религию, в которую себя посвящают. Допустим, есть такая недавно появившаяся религия, называется копимизм. Copy me, копируй меня. Угу. Как будто бы говорит божество этой религии, информация, которая священна. При этом интернет тоже священен. Эта религия придумана буквально десятилетия назад, зарегистрирована официально в Министерстве юстиции в Швеции, потом еще в некоторых странах. А придумана она с одной целью. Чтобы бороться с теми, кто защищает авторские права. Принцип религии – copy-paste. Информация нуждается в копировании и в распространении, и в увеличении.
7: Угу.
8: И чем больше этой информации, тем лучше, потому что она священна, такой образ освящения. И когда вдруг при копировании информации и распространении возникают претензии на тему нарушения авторских прав, то человек в этот момент достает эту регистрацию этой религии и говорит: ой, вы оскорбляете мои религиозные чувства, потому что согласно моим представлениям, официально одобренным и дающим, ну, имеющим право на существование в стране, вы нарушаете мои религиозные убеждения. Понимаете? То есть, получается, вера становится инструментарием вот в юридических вопросах.
7: То есть человек просто апеллирует, ну, вообще говоря, базовым законам о свободе совести и вероисповедания. То есть это закон, насколько мне известно, он входит...
8: Конституционные права?
7: Он входит в конституционные, потому что он входит вообще в декларацию
8: прав человека.
7: Да. Вот. То есть я беру самый, как бы, самый мощный закон и им отбиваюсь от всех остальных.
8: Ну да.
7: Понятно.
8: Получается, что человек позиционирует себя как верующий, а тот, в кого он верит или во что он верит, он сам и определяет. Немножко парадоксально, да, что слепили, в то и поверили. Ну, наверное, похоже немного на язычество, о котором говорится в ветхозаветных пророческих
7: да,
8: книгах.
7: Да, понятно. Но здесь все-таки представляется именно в силу новизны подобного верования, все-таки представляется, что человек вполне себе отдает отчет, во что он верит или не верит.
8: Люди падки на новизну, на сенсацию. Об этом еще говорил Соломон, иллюстрируя эту идею такими словами. Вот смотри, когда заявляют в обществе, вот смотри, это что-то новое. Соломон отрезвляет и говорит, ну это было в веках бывших прежде нас. Поэтому, когда появляются новые религии, они реально появляются постоянно, надо несколько возвращаться к истокам и смотреть на Священное Писание, в котором уже подобные процессы нарисованы по сути их. Не по внешнему проявлению, а именно по сути. Другой пример, тоже недавно появившаяся религия, пастафарианство. Выглядит, конечно, как стёб вообще над религией, в большей степени над христианской религией. Появилось в одном университете, в котором ратовали за то, чтобы креационизм, как идея о сотворении мира, преподавалась наравне с другими дисциплинами. Но один из профессоров, исповедуя атеистические убеждения, сказал, ну, тогда, значит, и просьба мою религию, которую он сам придумал, за которую, написав Библию этой религии, получил 80 тысяч долларов, говорит, эту религию, будьте добры, тоже внесите в программу. То есть, если вы хотите религиозные концепции, вот рассказывайте о том, как все, значит, слепил летающий макаронный монстр с глазами вместо или с фрикадельками вместо глаз. Значит, такой бред, вот его озвучить, это, знаете, как бы... Ну, просто издеваться
7: нет,
8: над смыслом.
7: В данном случае именно такая цель была, поиздеваться над...
8: Да, но проблема в том, что человек, выбирающий неправильную цель и вот такие инструменты, имеет успех. В том плане, что он регистрирует эту веру, проходя через законодательные ступени вот в стране.
7: Тоже понятно.
8: Это получается, что в данном случае издевательство над судебной системой, над вот законами страны позволяет абсолютный бред, который все понимают, что это бред, но привести его в официальные нормы. Но это страшно. Это говорит о том, что сегодня закон человеческий, да, вот, ну, весь свод законов человеческих, он неморален, он обезличен, за ним ничего не стоит. Можно глупость узаконить, и все, и комар носу не подточит. В этом плане Священное Писание несколько объективно дает картину о законе Божьем, в котором Бог представлен как личность. «Я Господь, который что-то сделал. Я Господь Бог-ревнитель. Имя мое не произноси. Почитай меня как Творца». Вы чувствуете? Личностный закон. Угу. За законом стоит персона, с которой можно строить отношения. Что в нашем обществе? Любой закон.
7: С одной стороны, с ним можно строить отношения, а с другой стороны, иди попробуй, ты им поманипулируй. То есть тут формально, наверное, можно что-то подобрать, но когда ты понимаешь, что за вот этими формальными фразами есть всемогущая личность, которая просто так не позволит с собой, ну и со своими словами обращаться, то, наверное, ты не будешь все-таки этим заниматься.
8: Ну, если хоть сколько-нибудь есть совесть и страх Божий, то человек как-то воздержится и проявит это. Но видно, что значительная часть населения Земли страх потеряла давно уже, и из-за отсутствия страха Божьего нет, соответственно, и почтения к Богу, нет уважения, и за все это Бог спросит, это тоже история Земли. Еще одна религия, тоже недавно появившаяся, несколько десятилетий, в связи с выходом такой франшизы в киноиндустрии «Звездные войны» Джорджа Лукаса, который назван пророком этой церкви. Религия называется джедаизм. Вот. Сегодня даже есть такой стёб и приветственное или прощальное слово «Да пребудет с тобой сила». Угу. Если Господь говорит «мир вам», то вот джедаисты исповедуют силу. И огромное количество людей в христианских странах заявляют, что они джедаисты. В одной только Великобритании их 390 тысяч. То есть они так в вопросах или в каких-то там сборе информации позиционируют себя как джедаисты. Наверное, их больше даже, чем адвентистов на постсоветском пространстве. В Австралии, в Новой Зеландии тоже такие есть. И они, опять же, имея официальное узаконенное право на свою религию, проводят обряды богосочетаний, похороны и так далее. Это становится просто вот всей их жизнью. Почему? Ну, потому что придуманное кино и вот эта вселенная вот этих «Звездных войн», это же там целые сюжеты и прочее, создает некую картину мира, в которой человеку хочется быть. Мне приятно, это красиво, это увлекательно. Можно лазерный меч купить, благо это китайская светящаяся палочка. Ну, почувствовать себя рыцарем, да? И какая-то общность. Сегодня такая же тема в мире толкиенистов. Ну, там, конечно, не религиозный аспект, но это увлечение, это хобби. Mm-hmm. Люди погружаются в это. И так далее. Киновселенная Marvel тоже. Это, опять же, игрушка атеистов. Все эти религии, чаще всего, это игрушка атеистов. Почему? Айзек Азимов замечательно сказал, фантастику пишут атеисты. Они придумывают эти миры, в которых почему-то в этих мирах есть и магия, и как, ну, магия это больше уже с фэнтези, но даже там. И ну, играются в эту веру. Потому что вера – врожденное чувство. Но не хочется в вере кому-то подчиняться. Хочется показать свое такое «я» или «фи» и так далее. Есть еще такие очень одиозные религии, ну, допустим, церковь Элвиса Пресли. Все любящие секс, наркотики и рок-н-ролл, добро пожаловать туда, где божественный Элвис, вот он дает вот это счастье. Более того, недавно была петиция, не помню, сколько лет или десятилетий назад, помните, волна была с клонированием, да, идеи с клонирования. Была петиция, подписанная сторонниками этой церкви Элвиса, о том, чтобы клонировать Элвиса Пресли. Опять же, бред, мы смеемся. Друзья, это делают люди серьезно, приносят в государственные учреждения, проводят через какие-то законодательные собрания и так далее. Это становится частью жизни общества. Как бы это странно ни звучало. И все эти, ну, еще более яркий пример. Хочешь быть в церкви, но при этом не нравится христианский бог. Добро пожаловать в церковь сатаны. Вообще страшно. Есть и такая церковь, и представитель этой церкви сегодня время от времени выступает и дает какие-то, значит, комментарии на общественный процесс.
7: Ну, мне представляется, что церковь сатаны, она как-то более логична, чем...
8: Летающий макаронный монстр?
7: Да, чем летающий макаронный монстр или там джедаисты или еще кто-то. Здесь хотя бы они реальную личность каким-то образом.
8: Вряд ли, вызывают. Да, можно превратить это в комплимент, поэтому зрителям просьба не воспринимать это как некую оценку. В любом случае это глупость. Почему? Лукавое – это сотворенное существо. Да? Поклонение твари вместо Творца – это уже тупиковое некое явление. Ну, понятно, что претензии серьезные, у них своя Библия, свои представления. Мир демонологически очень так настроен в пользу дьявола по многим вопросам. Угу. Это, друзья, это просто такая тема, да, вот выбора веры, но невероятно масштабная и иногда чаще даже печальная. Потому что люди выбирают то, во что верить. И, к сожалению, вот из тех фриковых новостей, которые мы сказали, да, о существующих религиях, и нам, как русскоязычному сообществу, это не близко, есть такой же риск в отношении к Священному Писанию. Когда люди могут выбирать Бога на основании текста в Библии, и этот Бог будет формироваться в их представлении, не в самом Священном Писании. Почему? Наверное, слышали о таком заявлении. Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета. Так погодите, Ветхий и Новый Завет – это части Библии. Это разные боги. Но, судя по поведению некоторых людей, действительно, они представляют разных богов.
7: Ну, насколько я вот сталкивался с такими фразами, как Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета, обычно люди все-таки подразумевают, что вот таким Бога представляли во времена Ветхого Завета. Ну, то есть Бог Ветхого Завета – это некий набор представлений о нем, который, ну, сложился в древнееврейском обществе. Бог Нового Завета – это вот некий набор представлений о Боге, который сложился, ну, в основном в первом веке и далее наши...
8: Да, но здесь, видите, в чем проблема? представляя так Бога, представляется еще и не только толкование, но и изменение Бога, и изменение его воли. То есть вначале Бог требовал соблюдения десятисловного закона, а теперь нам, христианам, не очень хочется, поэтому мы говорим, что это Бог Ветхого Завета, Бог евреев.
7: Понятно.
8: А наш христианский Бог, он всего лишь Нагорную проповедь говорит и умирает за нас. А Ветхий Завет нам не интересен, поэтому мы не слушаем наставления из книги, притч.
7: Ну, то есть тот Бог требовал, а теперь он просто безусловно любит.
8: Да, безусловно любит и прощает. И, к сожалению, это приводит к тому, что если человек не только толкует, он же это приводит к созданию новых религий. Сегодня в христианском сообществе огромное количество конфессий. И нет такого объяснения, что ну, у нас толкования разные. Люди это узаканивают и выставляют как религию, как течение,

0: с позиции угождения человеку. Веру нужно выбирать и искать для того, чтобы меняться, чтобы поставить планочку выше для себя, чем человек сам. Для этого является для нас авторитетом Слово Божье. Мы обращаемся к Слову, которое вот мы слышим, и от слышания возникает вера, и это дает нам толчок на изменение, на освящение. Если же я начинаю сам вот по отношению к Слову говорить, а мне это неудобно, или я выбираю учителей, которые льстили бы слуху, то я ничем не отличаюсь от создателей пастафарианства или копимизма, ну, потому что они корыстные цели.
1: В конечном итоге все-таки кто для меня Бог? Бог — это мой Творец, и я верю именно в такого Бога, который Творец, и который превыше всего, и соответствующим образом отношусь к религии, ну и собственной вере. Либо Бог — это мое творение.
0: Да, начинается все с первых строк Священного Писания. Книга «Бытие», первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот это надо принять верою. С этого нужно начать вот, путь постижения. И тогда ты читаешь Библию, ты получаешь объяснение. Некоторые даже с первого текста начинают сочинять, начинают придираться и говорить, ой, не может быть, творил долго, а как это было? Добавляют свою критику и разрушают авторитет Священного Писания. Нам нужно просто больше смирения в вопросах веры.
1: Спасибо, Павел. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы были с нами на протяжении этой программы. Ожидаем новых встреч с вами. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Владимир Соловьев. «В тумане утреннем». Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: В тумане утреннем неверными шагами я шел к таинственным и чудным берегам. Боролась заря с последними звездами, еще летали сны, и схваченные с нами, душа молилась неведомым богам. В холодный белый день дорогой одинокой, как прежде я иду в неведомой стране, рассеялся туман, и ясно видит око, как труден горный путь. И как еще далеко, далеко все, что грезилось мне. И до полуночи неробкими шагами все буду я идти к желанным берегам. Туда, где на горе под новыми звездами весь пламенеющий победными огнями меня дождется мой заветный храм.
1: Стихотворение Владимира Соловьева «В тумане утреннем» читал Николай Гузов.
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет, что процесс выздоровления – это не сама цель, да. Это не какой-то результат, это именно действительно интересное, увлекательное
2: путешествие.
1: Это путь. Да, это путь.
2: Я всегда говорю, что будет сложно, будет невероятно сложно, но будет интересно.
1: Ну вот мы говорим про созависимость, про зависимость, да, про ступени этого выхода. Говорим про отрицательные стороны, а может быть есть вообще полезные зависимости?
3: Мария Мараханова, ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Вы знаете, Мария, на начальной стадии любая зависимость полезна. Ну, так кажется человеку. Когда человек первый раз попробовал алкоголь, наркотики, когда он первый раз сыграл, и он выиграл там пару тысяч рублей, выиграл, как так? Или когда получил самовлетворение, или там, ну, не знаю, еще что-то другое сделал, он чувствует удовлетворение. И, как мне однажды сказала девушка на консультации, знаете, когда я попробовала первый раз наркотик, я поняла, что я этих ощущений, вот этого кайфа искала всю свою жизнь. То есть, скажем так, я нашла то, что я искала всю свою жизнь. Поэтому, да, на начальной стадии кажется, что и наркотики, и алкоголь, и остальные предметы зависимости, они что-то нам дают. Но надо здесь помнить, что вместе с тем, что они что-то нам дают, какой-то кайф, какое-то ощущение жизни, счастья, полноты, мнимой полноты жизни, но они забирают. И то, что они забирают, несравненно больше того, что они нам способны дать. Поэтому, отвечая на данный вопрос, можно сказать однозначно, что зависимостей хороших не бывает. Любая зависимость разрушает человека, разрушает его личность, разрушает его здоровье, разрушает его способности адекватно мыслить. Но не все так плохо.
1: Подождите, а вот там у меня, к примеру, есть друг, да, ну, допустим. И вот вы говорите о каких-то там зависимостях плохих, а я вот хочу ему помочь. И знаете, я там больше знаю, да, там я там старше его, мудрее, умнее, ну даже если там не старше, да, умнее, мудрее, я лучше знаю. Мне важно, чтобы он жил хорошо. Ну вот почему? Вот хорошая же у меня зависимость других-то нравоучать. Чем она плоха?
2: Ну, может быть, это не совсем зависимость. Вот, да. Просто такое, скажем так, желание показаться умнее, чем другой. Потому что, когда мы принижаем другого человека, на его фоне мы кажемся лучше и выше.
1: Но вот это не есть эффект созависимости?
2: Ну, в чем-то да. Конечно,
1: одно из проявлений. Созависимость – это зависимость как раз-таки нравоучения.
2: Ну, я хотел вам рассказать как бы о других вещах. Дело в том, что когда мы работаем с зависимостью, следующий уровень, на который они должны выйти или перейти, это уровень независимости.
1: Это интересно.
2: Уровень независимости. Это стать свободным от любой зависимости. Но есть еще третий уровень, о котором также рассказываю ребятам, тем людям, с которыми я работаю. Следующий уровень, то есть первый уровень, это зависимость и созависимость. Второй уровень – это независимость. А третий уровень – это взаимозависимость. Вот взаимозависимость не то что полезна, она жизненно необходима каждому из нас. Почему? Потому что построено на доверительных отношениях, честных отношениях, отношениях, построенных на искренности, любви, взаимопонимании. Вот. Это вот тот уровень, к которому нужно стремиться и мне, и вам, и, так, скажем так...
1: Нам всем.
2: Да, это та цель, которую я показываю, которую нужно добиться, выздоравливая и от зависимости, и от зависимости. Именно взаимозависимость, такая здоровая зависимость друг от друга, не больная, не болезненная.
1: А вот мы сказали вот про эту цель, да, то есть вот, вот какие-либо отношения, да, там, любые, точнее, вот эти зависимости, да, и вот зависимость как зависимость, как вот эту вот болезнь, это... начальный, так скажем, этап. А цель — это у нас вот именно выздоровление. Сам путь, вот из каких принципов, из чего состоит вот этот путь? То есть как прийти вот к этой цели? Как вот сделать вот это приключение? Как его, из чего его?
2: Хорошо. Мария, расскажу вам такую историю. Есть такая история, что царь Гийрон, это во времена Архимеда, построил корабль. Здоровый-здоровый корабль. Корабль назвали в честь того города в столице Сиракузия. И этот корабль был построен в подарок фараону Птоломею. И корабль был настолько большой, что его не могли спустить на воду. Но Архимед сказал, что я сделаю это один. И он построил сложную систему блоков, и один спустил этот корабль на воду. Что я хочу сказать этим примером? Выздоровление — это не магия. Выздоровление от зависимости и от созависимости — это технология. Понимаете, что можно тысячу раз, можно всю жизнь делать действия, которые не приносят результаты, а можно, наоборот, делать одно действие, два, три действия, которые дадут непременный результат, как исцеление от созависимости или от зависимости. Поэтому выздоровление — это технология, это набор определенных инструментов, которые я даю своим клиентам, которые помогают исцелить душу, помогают созидать вот этого нового человека, изменяя его, меняется образ мысли, меняется сама жизнь, меняется окружение, меняется все в его жизни, происходит исцеление, и человек становится свободным от созависимости, свободным от зависимости.
1: То есть, если я вас правильно поняла, то есть это изменение мышления, да, самого человека и, ну, сначала признание какой-то своей ошибки. Да,
2: да, начинаем мы с первого шага. Самый первый шаг, с которым мы начинаем, это признание. Признание, что в моей жизни есть вот такая-то, такая-то проблема. И, поверьте, дается очень с трудом. Многим очень сложно признать, что в его жизни есть проблема.
1: Как мы должны это признать? Только в голове или признаться кому-то, подойти и сказать это? Или как-то написать?
2: Признаться перед собой. В первую очередь перед собой. Но причем даже вот этот шаг, он дается, как я уже сказал, дается с трудом. Сначала, знаете, как говорят, да, у меня есть проблема, но еще все решаемо. Знаете, как вот, вроде бы и признался, и... Но не до конца.
1: А вот ему хуже, чем мне, да? Я еще не на той.
2: Да, да, это любимое занятие — смотреть по сторонам, да, что вот этот человек, и у него вообще там, я на его фоне выгляжу даже очень ничего.
1: Ну да, даже знаю, есть вот, если брать из разряда каких-то зависимостей, даже трудоголизма, некоторые говорят о том, что, ой, там, ой, этот отпуск вообще там 10 лет не брал, а я-то знаю, чем себя занять. У меня получается, там, что ты делаешь, к примеру, после работы? Есть какое-то хобби? Работа. Вся моя жизнь — это работа. И человек, ну, какой-то другой, думает, я еще не больной, вот ему хуже.
2: И здесь надо понимать, что выздоровление требует изменений.
1: У созависимого, то есть так же, да?
2: Да. То есть, требует своих собственных изменений. То есть для того, чтобы твоя жизнь изменилась, нужно самому начать меняться. То есть требует, это пугает. Почему? Потому что не все люди готовы меняться. Менять образ мысли, менять свою жизнь, менять свои поступки, менять свои слова, менять свои привычки. Это сложно, и это пугает на самом деле. Но мы не сможем изменить свою жизнь, не начав меняться.
1: Согласна с вами полностью. Приведу пример, наверное, из своей жизни. Я когда была помладше, в каникулы, у меня была такая неделя, когда я просто иногда ничего не делала. Я целыми днями могла смотреть телевизор. В какой-то момент мне это надоедало, и я думала... чем же меня занять? И вот мне так скучно, и вот я, ну, от этого нечего делать, я начинаю возвращаться, это еще тогда были телевизоры, да, то есть, и вот я сижу и смотрю, и в какой-то момент я осознала, что так, что-то вот духовная какая-то сфера куда-то у меня ушла, мне уже ничего становится неинтересно, никуда я уже не хочу ни физически выходить, апатия начинается. И я такая думаю, так, походу, пора что-то менять. Я уже начинаю быть зависимой от того, что мне просто хочется смотреть, ничего не делать. Да. Моя жизнь неинтересна, мои там отношения идут вообще на нет. И, соответственно, вот это вот опустошение.
2: Ну, Мария, здесь, знаете как, это не должно вас пугать, поскольку путь выздоровления — это не прямой путь. Знаете,
1: А как? Вот я признала свою ошибку. А что вот дальше?
2: Вы знаете, как, допустим, как я учу английский? Я занимаюсь, и я не вижу прогресса в изучении английского языка. Я сам вот субъективно я смотрю на свой жизненный путь, на свою жизнь, я не вижу, что я что-то стал больше знать. А потом раз, там, кто-то мне позвонил, я с кем-то поговорил на английском. Я понимаю его, он понимает меня. Понимаете, то есть очень часто, скажем так, мы должны понимать, что прогресс, он бывает скачкообразным. То есть не всегда, скажем так, все на позитиве, все будет хорошо. И здесь надо помнить, что срыв – это часть процесса выздоровления. То есть вот как вы говорите, да, начали тупо смотреть телевизор, уже ничего не хочется, апатия – это срыв. Встаем, поднимаемся, идем дальше. То есть срыв – это часть процесса выздоровления.
1: А у созависимого какие могут быть срывы? То есть как это может проявляться? Вот он признал, а дальше…
2: Целая даже есть тема, я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Вот как проявляется срыв? Ну, как правило, то есть он возвращается к тем ролям, о которых мы рассказывали на прошлой передаче.
1: Про спасателя, кармана. Жертва и преследователь.
2: Да. Он когда срывается… Он опять начинает контролировать, ругать, жаловаться. Вот, к этому все сходит.
1: Спасибо. Какие еще принципы? Что еще нужно знать? Что делать?
2: Но поскольку созависимый человек полностью поглощен контролем за зависимым человеком, то знаете, как жизнь созависимого можно проиллюстрировать автомобилем с двумя рулями. Как
1: интересно.
2: Вы думаете, вот автомобиль с двумя рулями, далеко мы уедем?
1: Ну, если только очень сильно договориться.
2: Ну, вряд ли это получится, но это будет как в басне. Лебедь, рак и щука, да? То есть каждый будет рулить в разную сторону, даже если где-то будет это синхронно выглядеть, но это будет не всегда. То есть вы понимаете, что это чревато определенными последствиями. Не бывает автомобиля с двумя рулями. Далеко мы на нем не уедем. Вот поэтому еще как бы выздоровление созависимости, оно, знаете, как похоже на маму. Маму, внутри которой ребеночек. Вот до определенной поры ребеночек развивается, и он связан с мамой пуповиной. Есть такое, да?
1: Конечно.
2: Но когда ребенок рождается, для него жизнь необходима, что сделать с пуповиной?
1: Перерезать.
2: Почему? Потому что если мы будем его жалеть, если мы будем ждать и пуповину не перережем, он не сможет жить. Для ребенка, родившегося ребенка, жизненно необходимо перерезать пуповину. Но что мы делаем? Ведь созависимый человек – это фактически человек, который на пуповине удерживает взрослого уже ребенка. Друзья мои, отпустите его. Перережьте пуповину. Позвольте ему самостоятельно принимать решение, позвольте им самостоятельно жить, да, это чревато последствиями. Иногда, знаете, доходит до очень печального, когда ребенок лежит в подъезде в алкогольном или в наркотическом угаре, простите, родители просто переступают через него и идут к себе домой, но до дома его не пускают.
1: Это пренебрежение.
2: Отпустить его с любовью. Потому что иногда нужно предпринимать даже такие шаги, чтобы помочь ему выздороветь. Иногда даже такие. Почему? Потому что такое перерезать пуповину? Нужно понимать, что когда ребенок вырос, он должен отлепиться от родителей, отделиться. И это должно произойти на всех уровнях. Это должно произойти территориально, это должно произойти эмоционально, это должно произойти финансово, в конце концов. То есть нормально это, когда ребенку 35 лет, а мама ему до сих пор дает деньги на то, чтобы он жил.
1: Я знаю, что люди в 50 мамы контролируют и говорят о том, что ты там шапочку надел. Там. И причем люди это высокого достаточно ранга, высокого поста.
2: Понимаете, это люди, которые не перерезали вот эту пуповину, соединяющую их с ребенком. Угу. Они пытаются на коротком поводке удерживать рядом с собой. Ребенок живет с родителями. Uh-huh. Ребенок то есть взрослый человек становится ребенком, становится не самостоятельным ребенком, живет на деньги родителей. То есть мы фактически спонсируем наших наркоманов. То есть мы являемся не помощниками, а мы являемся пособниками. Поэтому очень важно спросить сегодня, а кто я? Я помощник или я пособник наркоману, алкоголику, ребенку, который... страдает игровой зависимостью и так далее. Вот кто я? Вот я помогаю или я пособником? То есть, если этот ребенок у меня живет, я его кормлю, пою, даю ему деньги, у меня крепко с ним эмоциональная связь, я являюсь, скорее всего, пособником. Поскольку он взрослый человек, он должен уже жить самостоятельной жизнью, он должен принимать самостоятельные решения. И это такая вот боль.
1: Конечно, у него есть свои мозги, есть свое мнение, он вообще человек и личность, поэтому как бы контролировать и руководить его какими-то действиями.
2: Поэтому, я сегодня хотел бы сказать очень важную, очень нужную мысль, что мы бессильны. Я подчеркиваю, мы бессильны удержать мужа или ребенка от употребления наркотиков, алкоголя, игр и так далее. Помните, что самый первый шаг в 12-шаговой программе – это мы признали свое бессилие. Мы признали свое бессилие пред алкоголем, пред наркотиками, пред зависимостью. Мы признали, что мы в желаниях контролировать другого человека над собой потеряли контроль. Поэтому, пожалуйста... не пытайтесь спасти. Доверьте эту работу, скажем так, профессионалам, а сами займитесь собою, своей жизнью, скажем так, своим спасением.
1: Есть такой пример, как куколка и бабочка, да, когда бабочка не может стать бабочкой, прежде чем не разорвет сама кокон, да, и...
2: Если мы поможем куколке разорвать кокон, то бабочка не сможет жить.
1: Угу, да.
2: Вот, знаете, вот точно так же, мы очень часто губим жизнь других людей. Мы пытаемся за них вот разобрать кокон, пытаемся за них прожить их жизнь, но мы этим самым не помогаем. Мы этим самым губим наших близких. Вы знаете, вот точно то же самое, есть такой пример, когда вот как орленок учится летать. Вот иногда вот с этого высокого гнезда маме просто надо что сделать, орленка?
1: Подтолкнуть.
2: Да, скинуть. Простите, звучит со стороны жестоко. Но иначе, если он останется жить все время в этом гнезде, вырастет здоровый дылда, он не сможет жить самостоятельно. Поэтому крайне необходимо начать с себя. Единственный человек, которого я сегодня могу изменить, это я сам. Поэтому вот с этого начинается выздоровление, исцеление от созависимости, когда мы правильно объясняем роль, которую должен вести, проживать созависимый человек. Правильную модель поведения.
1: Да, это как, наверное, вот Бог. Он же создал нас, мы же в этот мир приходим сами, самостоятельно, в том плане, что одни мы... Очень редко, когда вдвоем, да, выходим мама из животика, и умираем мы тоже одни. Поэтому это изначальная такая схема, когда мы приходим как часть Творца, которая заложена в нас, вот это вот ум, да, вот это сознание, которое в нас есть. То есть, что мы должны научиться проживать жизнь самостоятельно.
2: Ну, здесь еще есть один маленький секрет. Дело в том, что созависимое есть такое яркое желание контролировать жизнь другого, помочь ему изменить свою жизнь.
1: Да.
2: Но, знаете как, мы можем сделать перенос. Перенос, скажем так, на свою жизнь и перенос на жизнь другого созависимого. Когда один созависимый перестает контролировать своего близкого, но начинает помогать другому созависимому человеку. Знаете, это происходит вот этот процесс, который я называю «спасая других, спасаешь себя сам».
1: Да.
2: Я вспоминаю эту историю, когда поезд, набитый битком военнопленными, вез этих несчастных людей в концентрационный лагерь. Была очень холодная ночь. И вот я читал вот этот рассказ, когда, может быть, слышали эту историю, когда молодой человек говорит, со мной рядом был настолько плотно забит, что все стояли стоя. И была очень холодная ночь. И дедушка, который стоял рядом со мной, я чувствую, что он стал замерзать. И я его стал это тереть. Угу. Я стал его греть. Вот. И так он делал всю ночь. И когда пришел поезд, приехал на
1: пункт назначения,
2: да, пункт назначения, открыли вот эти вот двери вагона, увидели, что все люди замерзли, кроме вот этого молодого человека и дедушки. То есть, когда мы помогаем другому человеку, угу. когда мы когда созависимая женщина начинает помогать другим созависимым женщинам, она сама исцеляется, и она помогает другим людям. Вот этот перенос, он жизненно необходим. То есть вот это так называемое служение, да. Пассивное служение угу. в жизни общества, оно обладает исцеляющей силой. Да, ну, известно, что ребята, которые остаются работать в реабилитационном центре, волонтерами, консультантами, они продолжают свое выздоровление.
1: Но помогает тем, легче, да, тем, кто с тобой находится, так скажем, на одном плоту. То есть ему было холодно, и этому дедушке было холодно. То есть вот он тем самым и о себе позаботился. Вот я говорю, то есть когда мы рождаемся, так скажем, единоличником, да, таким личностью, и видим проблему другого человека, что вот она есть и у нас, но вот этим телодвижениями он помог себе и, соответственно, другому, а не просто, когда мы начинаем заботиться и думать о том, что важно и нужно, не видя сам корень.
2: А вообще вот выздоровление – это набор определенных шагов, шагов жизненно важных. И начинаем, скажем так, работу с окружения. То есть что такое поменять окружение? Что это такое? Это означает, что нужно поменять тех людей, с которыми общаешься. Это необходимость посещения групп. В данном случае это анонимные, созависимые и... скажем так, им подобные, это обязательно наличие наставника. То есть человек, который поможет, который видит эту проблему со стороны, поможет тебе, наставить тебе, как правильно идти. Фактически. Исцеление зависимости от зависимости – это как помочь ребенку научиться ходить. В первое время его нужно поддерживать.
1: Конечно.
2: За две руки, за руку. Нужно поддерживать, потому что это первые шаги даются с большим трудом. Нужен наставник. Угу. Нужен такой лидер, который поможет человеку, скажем так, выкарабкаться из сетей созависимости. Угу. Дальше мы обучаем новым привычкам. Угу. Почему? Потому что многим людям, с которыми мы работаем, уже не свойственно читать нормальные книги. Угу. Мы помогаем им вернуть в их жизнь хобби, спорт, любовь к себе. Угу. Просто мы предлагаем просто сходить там постричься, на маникюр. Угу. Знаете, это для многих созависимых людей это давно забытые вещи, которые необходимо сделать, чтобы вот вновь начать себя любить. Вот мы учимся навыкам позитивного мышления. Угу. Мы учимся самому главному, что должен научиться любой созависимый человек, это навык работать с его тягой. Перестать думать, постоянно думать о нашем близком человеке. Это тоже навык. Угу. Вот, мы обучаем окружению, привычкам, принципам. Как я уже вам рассказывал, это духовно-нравственные принципы, которые делают нас тверже, которые делают нас лучше. Что такое... принципы. Вот в христианской церкви это что такое? Что за принципы?
1: Принципы духовные, что должны быть
2: принципы?
1: Честными, добрыми,
2: 10
1: помогать.
2: 10 заповедей.
1: Да, 10 заповедей.
2: Это принципы. Дальше.
1: Это законы, да.
2: В реабилитационном процессе основной принцип – это честность. Дальше. Ответственность. Возьми ближнего как самого себя.
1: Ну, то есть такие же церковные, моральные, нравственные.
2: Не зависеть, не завидовать, быть верным, помогать другим людям. Вот, и так далее, Мы обучаем вот этим принципам. Что такое принцип? Это первоначало, это основа, это фундамент нашей жизни. Мы обучаем новым ценностям. А что такое ценности в нашем случае? Ценность в нашем случае – это семья. Как правильно общаться в семье, как правильно строить взаимоотношения, Как правильно строить взаимоотношения с детками. Мы уже поднимали, скажем так, ответы на эти вопросы. Это невероятно ценно. Ценность – это то, что делает нашу жизнь ценнее. Это наша семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, статус, саморазвитие, независимость. Дальше обучаем их построению целей. Это построению правильных целей, поскольку и в исцелении зависимости, и в лечении созависимости нужна цель. Угу. Потому что если не будет цели, не будет и чего? Мотивация.
1: Конечно.
2: Для чего мне это нужно? Поэтому ставим большие цели, к которым человек в своей жизни стремится. Дальше мы помогаем заново полюбить себя. Угу. Это, знаете как? Это заново взглянуть на самого себя. Это заново по-другому начать думать о себе, думать позитивно, хорошо. Это подняться не только в своих глазах, но и в глазах окружающих, перестать быть серой мышкой. И последнее, скажем так, это основа моей работы, это помочь человеку найти смысл.
1: Это смысленно.
2: Для чего вообще жить?
1: Спасибо большое, Александр. То есть я правильно понимаю, что очень важно сохранять в себе принципы вот, духовно-нравственные, да, которые заложены
2: да,
1: в нас Богом, да, в, возможно, кем-то заложено церковью, да, то, что это честность, это любовь к себе, да, возлюби ближнего своего, как самого себя, это помощь другим людям, но помощь такая осознанная.
2: Да.
1: Потом хобби обязательно, вот это вот саморазвитие, развитие, которое свойственно здоровой, уравновешенной личности, взрослому человеку, это очень важно применять на себя, да, для девушек это еще и, конечно же, красота вкладывать в себя,
2: вкладывать
1: в себя, для мужчин это тоже, да, следить за собой, да, это имидж, это социальный статус. Вот это все помогает в выздоровлении, да, вот в этом вот прекрасном пути, в приключении, вот в этом вот, да, это те самые шаги, которые должны делать. И, конечно же, это, как и все говорят, да, как и Богом заложено, это ответственность. Это ответственность, осознанность то,
2: за свою жизнь,
1: за жизнь вот именно, близких. Да, за свою жизнь, да, и, соответственно, как я отношусь к себе, так же я отношусь и к людям.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами говорили о том, что любовь родителей к своим детям должна быть безусловной. И выразить свою любовь к ребенку мы можем с помощью обмена взглядами, а также при физическом контакте, то есть с помощью прикосновений. Кажется вполне естественным поцеловать и обнять своего ребенка, прикоснуться к нему при любом удобном случае. Удивительно, но исследования показывают, что большинство родителей прикасается к своим детям только когда этого требуют обстоятельства, то есть когда помогают им одеться, раздеться или сесть в машину. Это же так просто – коснуться плеча ребенка, слегка пощекотать его или взъерошить волосы. Дети очень нуждаются в прикосновении. Интересные факты я обнаружила в книге «Воспитание ребенка». Оказывается, ученые обнаружили, что прикосновение играет поразительную роль в нашем физическом и душевном самочувствии. Его воздействие на ребенка начинается с момента рождения. На медицинском факультете Университета Майами был проведен эксперимент, доказывающий это. Недоношенные дети, которым ежедневно делали массаж, медленные глубокие поглаживания, прибавляли в весе на 47% больше, чем их маленькие соседи по палате, которым такого внимания не уделялось. У новорожденных, которым делали массаж, также наблюдалось улучшение сна, живость и повышение активности. В течение последующих 8 месяцев они лучше развивались и умственно, и физически. Другие открытия ученых не менее удивительны. Во время налетов фашистов на Лондон во Второй мировой войне многие дети для безопасности были вывезены в пригород. Родители их оставались в Лондоне. Этим детям, как правило, был обеспечен хороший уход. Они были чистыми, хорошо накормленными и могли себя чувствовать комфортно. Однако усилий персонала было недостаточно, чтобы удовлетворить эмоциональные запросы детей. Большинство детей страдало от недостатка эмоций. Те же дети, которые остались со своими мамами, несмотря на угрозу физической травмы, не получили травму эмоциональную. Их мамы, часто обнимая и лаская своих детей, заполнили эмоциональную емкость своих детей, и они чувствовали себя в безопасности.
0: Самое большое счастье в жизни – это уверенность в том, что тебя любят.
3: Известный врач и психолог Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что 4 объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день. И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому. Интересное и важное заключение было сделано врачами одной из университетских клиник Америки. Врачи изучали странный феномен – синдром неспособности к развитию. При этой болезни, обычно в возрасте от 6 до 12 месяцев, ребенок перестает развиваться. Часто он перестает есть и расти, становится вялым и апатичным, и может даже умереть без всякой явной причины. Все анализы и обследования не показывали отклонения от нормы. Почему же ребенок терял желание жить? В большинстве случаев родители этих детей отвергали их. И подчас даже неосознанно, не замечая этого, своим поведением. Выяснилось, что эти родители избегали встречаться глазами с ребенком, а также избегали физического контакта. Иными словами, их родительские обязанности сводились к кормлению, одеванию и тому подобным вещам.
0: Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир.
3: Если бы только родители знали, как много значит для их детей взгляды и физический контакт. С их помощью родители бы смогли ослабить страхи и напряжение ребенка и усилить в нем чувство безопасности. Просто? Конечно. Тогда почему же мы не делаем этого чаще? В Библии есть множество примеров того, как к Иисусу Христу прикасались люди, нуждающиеся в физическом и духовном исцелении. Приносили Ему и детей, чтобы Он прикоснулся к ним, и Он, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Иисус Своим прикосновением давал покой, исцеление и силу всем нуждающимся в этом. Нам, родителям, дана уникальная возможность сделать своих детей сильными. Дети, которые растут в любящей атмосфере, будут довольными самими собой и людьми. Им будет легко общаться с другими, а со временем они будут пользоваться общей симпатией и будут хорошего мнения о самих себе. Дорогие друзья, сегодня в качестве домашнего задания я посоветую вам начать обнимать вашего ребенка как можно чаще. Не бойтесь этим испортить его, это совершенно немыслимо. Обратите внимание на реакции ребенка, да и на свои собственные чувства тоже. Мы по-прежнему ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

На рубеже веков, в плену земных оков,

каждый удар бича. Ярость палача — это за грех и твой, и мой стекает кровь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: «Да благословит тебя Господь». Эта фраза достаточно часто мелькает на страницах Священного Писания. Ее часто используем в церкви, особенно в конце богослужения, когда, поднимая руки, мы произносим определенные слова, и я сейчас скажу, какие, и скажу, почему. Давайте посмотрим, что означает для человека фраза «Да благословит тебя Господь». Это значит, что я хочу пожелать, чтобы Господь стал на твою сторону. А если Господь будет стоять на твоей стороне, ты будешь иметь и успех, и благословение. В другом месте в книге Притчи в 10.22 написано так. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит». Но, когда мы слышим слово «благословение», у этого слова есть антоним, которое звучит очень жестко. Это «проклятие». То есть благословение – это успех, проклятие – это отсутствие благословения, отсутствие успеха. В книге Второзакония, в 11 главе, и вот как раз-таки здесь мы читаем в 27 стихе, сказано так. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, который заповедую я вам сегодня». А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Итак, что мы здесь видим? Мы видим, что Бог говорит не в смысле «дает проклятие», а Он говорит «я предлагаю вам выбор». Если вы уходите от благословения, то вы придете к проклятию. Если вы уходите от послушания Мне, то я не смогу быть с вами. То есть я вас не благословлю. А потерять Божье благословение – это величайшая утрата. Я очень хорошо помню, когда моя мама, еще будучи жива, она часто повторяла такую фразу «бойся потерять Божье благословение». И проходя годы, день за днем, проходя жизненный путь, я чаще и чаще к этому возвращаюсь и все сильнее и сильнее начинаю в этом убеждаться. Когда Господь благословляет, то печали с собой это благословение не приносит. Что такое Божье благословение? Кто-то скажет, это деньги. А вы согласны, что деньги не всегда это благословение? Не было денег много, и люди жили хорошо, появились деньги, гордость появилась, за гордостью пришла мода, за модой пришла измена, после измены пришло разочарование, развод и так далее. Так что причина? И вот так и получается, что благословение, оно обогащает без печали, оно приносит радость. Но в книге «Числа» в 6 главе, в 24 стихе сказано «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов

0: Израилевых, говоря им. И вот это благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». То есть Бог спешит нас благословить, но иногда мы пытаемся жить независимо от Его благословений. Кстати, в древности никакое дело не начинали серьезно, особенно женитьбу, без благословения родителей, без благословения Господня. Поэтому сегодня хочу сказать, друзья, давайте будем бояться потерять Божье благословение, а с другой стороны всегда искать такую жизнь, чтобы Бог мог нас с вами обильно благословить. Да благословит вас Господь!
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок. Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ты нарисовала лошадку?
2: Да, нарисовала.
1: Давай я тебе помогу ее раскрасить.
2: Я сама.
1: А где лошадка?
2: Нету, она уже ускакала.
1: Куда ускакала?
2: На другую полянку, ей здесь травка не понравилась.
1: Дедушка просил нарисовать лошадку, а ты не нарисовала.
2: А я не виновата, что ей травка не понравилась.
1: Ясно.
2: А ты нарисовала козлика?
1: Вот, посмотри на козлика, и он никуда не ускакал.
2: Красиво у тебя получился козлик.
3: Ну что, милые синьориты, как ваши успехи?
2: Хорошо. Смотри, какой красивый козлик получился у Глаши.
3: Да, очень красивый козлик. А где твоя лошадка?
1: Ускакала ее лошадка.
4: Я уже готов.
5: Сейчас придут девочки, и мы начинаем.
3: А вот и мы.
2: Ура!
5: Привет! Проходите на свои места. Мы приготовили вам историю про двух малышей.
2: Я люблю истории про малышей.
5: Тогда рассаживайтесь поудобнее на своем диванчике. Мы готовы начинать.
4: Вы, наверное, помните, что у Авраама и Сары родился малыш, которого они назвали...
1: Исаак.
2: Исаак. Исаак.
5: Правильно, молодцы. Авраам и Сара назвали своего малыша Исаак. Потом Исаак вырос, женился, и у него самого родились два малыша.
4: И это были двойняшки.
2: Как это двойняшки?
5: Двойняшки – это когда два ребенка рождаются в один день.
4: Одного малыша они назвали Исав, а другого малыша они назвали Иаков.
5: Исав вырос и стал искусным охотником, а Иаков – был человек тихий, живущий среди шатров.
4: Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исава, но Ревекка больше любила Иакова.
5: Когда Исаак состарился, он решил разделить наследство и благословить своих сыновей. И так как Исав родился первым, то большая часть наследства принадлежала ему.
3: В те времена была такая традиция. Первенец получал большую долю от наследства, чем младший брат.
2: Это несправедливо. Малышей надо любить.
5: Правильно, Вита. Но к тому времени Исав и Иаков были уже взрослыми. И Исаак, по традициям своего народа, решил благословить Исава.
4: Но об этом случайно узнала Ревекка. И она очень не хотела, чтобы наследство досталось Исаву.
1: Потому что она больше любила Иакова.
3: Здесь дело еще и в том, что Исав к тому времени женился на хитиянских дочерях, которые были идолопоклонницами. И это очень не нравилось Ревекке. Она хотела, чтобы большая часть наследства Авраама и Исаака осталась в их семье.
4: У Ревекки созрел коварный замысел обмануть Исаака. Исаак к тому времени был очень стар и уже плохо видел. Она позвала своего сына Иакова и сказала:
5: «Я слышала, что отец твой хочет отдать благословение Исаву. Он отправил его в поле за дичью. Давай ты вместо Исава отнесешь кушанье своему отцу. Он поест ее и благословит тебя перед смертью».
4: Иаков сказал Ревекке: «Мой брат весь волосат, а у меня кожа гладкая. Что, если отец ощупает меня, и я окажусь обманщиком?»
5: Но Ревекка настояла на своем и уговорила Иакова. Она взяла лучшую одежду Исава и надела ее на Иакова, а его руки и шею покрыла шкурами козлят. Потом она дала Иакову вкусную еду и хлеб и отправила Иакова к Исааку.
4: Когда Исаак покушал пищи, которую принес ему Иаков, то благословил он сына своего Иакова вместо Исава и сказал: «Пусть даст тебе Господь Бог в изобилии зерна и сока виноградной лозы, будь господином над твоими братьями».
2: Обманывать нехорошо.
3: Правильно, Вита, обманывать нехорошо. Это потом поняли и Иаков, и Ревекка, но было уже слишком поздно.
1: А что случилось?
4: Дорогие ребята, а что случилось с Иаковым, который обманом получил благословение своего отца, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Как научиться почитать Бога, если мы его не видим и не вполне осознаем, насколько он велик? Сегодня мы будем этому учиться, и нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: По чтению к Богу. Мы все знаем, что Бог, конечно, существо всемогущее, безусловно, великое. Но насколько велик, мы до конца не представляем, поскольку никогда его не видели. И как его почитать, как ему поклоняться, тоже мы не очень хорошо знаем. Что нас этому может научить, как это делать?
8: Для того, чтобы почитать Бога, он оставил определенный процесс на земле, процесс жизни и конкретную заповедь. Она является универсальной для всего рода человеческого, потому что люди появляются от союза мужчины и женщины, то бишь отца и матери. И никто из людей, ну, кроме Адама и Евы, не появился никаким другим путем, как только от отца и матери. И поэтому Господь избирает некий образ, который бы раскрывал его самого детям. То есть он называет себя отцом. Он говорил это в древности, обращаясь к своему народу: «Ты мой сын, ты мой первенец, Израиль». И это происходит и в отношении к нам. Мы дети Божьи, он Отец Небесный. Поэтому его почитать, научиться почитать, можно, практикуя почтение к тем, кого мы видим. Почтение к родителям. Об этом говорит пятая заповедь закона Божьего.
7: Угу. И что конкретно там сказано о почтении к родителям?
8: Давайте прочтем из книги «Исход», главы 20, повеление Бога, это 12 стих. Здесь сказано так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Вот это слово «почитай», оно вспоминается также из других мест Писания, когда Господь говорит: «Где почтение ко мне?» Есть еще в книге «Откровения» ангельская весть, которая говорит: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу». Там в одном из значений это «почтите Бога», ну и «поклонитесь Ему». То есть вот эта синонимичность и плюс образ Бога как Отца позволяет нам вооружиться этой заповедью, исполнять ее для конкретных достижений уже на этой земле и, соответственно, также вести себя по отношению к Богу.
7: Как к своим родителям, да.
8: Ну да, этот образ очень близок к каждому. Иисус Христос его продемонстрировал тоже.
7: Ну, близок он, наверное, в той мере, что все-таки у большинства из нас есть родители, мы знаем своих родителей, они нас воспитали. Ну, я сейчас вспоминаю пример жизненной одной моей знакомой, которая верующая женщина, но она рассказывала о том, что когда она была маленькая, ее отец был алкоголик. И когда он напивался, они с братьями и сестрами залезали под стол, потому что, не дай бог попасться ему на глаза, ты не сносишь головы. И она говорила о том, что ей очень трудно было поверить в Бога, потому что образ Бога Отца для нее не соотносился, любящего Бога Отца, с образом земного Отца. Наши земные родители не всегда хороший пример для нас и не всегда давали нам любовь.
8: Действительно, родительский или семейный образ не универсальный абсолютно, то есть есть исключения из правил. Но, как правило, особенно чем древнее времена, тем больше и сильнее институт семьи. Сейчас, конечно, хуже. Сейчас много детей, много сирот, много беспризорных, много людей, воспитанных в приемных семьях. То есть по-настоящему материнство и отцовство не представлено. Но, опять же, это исключение. Это исключение. Иначе бы мы вообще были в серьезной проблеме. Угу. Однако, смотрите, в чем суть. Относясь к родителям, мы не воспринимаем характер Бога, в плане понимая, вот какой Бог, глядя на родителей. Иначе было бы несколько тупиковая ситуация. Мы смотрим на грешных людей и думаем, что отец такой же, небесный отец. Это неверно. Бог не человек, говорит Писание. Он не имеет ничего грешного, в нем нет тени перемены и так далее, и так далее. Относясь к родителям, мы воспитываем себя, мы сами меняемся. И знаете, что родители тоже грешные люди, но все равно тебе по отношению к ним нужно вырабатывать чувство почтения и уважения, даже если они того не заслуживают. Почему вот такая грань тоже важна? Ведь мы Господа не всегда понимаем.
7: Конечно.
8: И ведь дела Господа не всегда нам нравятся. И не всегда Божьи ответы на наши молитвы нас устраивают. И в этот момент, когда Господь делает не так, как мы хотим, а как Ему угодно, по Его святой воле, какое у нас ощущение может возникнуть? Что Господь нам не друг. Господь мне не помощник, потому что я прошу, Он мне не отвечает. Я с чего-то желаю, Он мне это не дает. Вот когда эта мысль возникает, и кажется, что Господь действует против тебя, как Яков боролся с Богом, или как Иов, в жизни которого Господь допустил серьезные трагедии и переживания. Так все равно эти люди продолжают держаться за Бога. Они продолжают Его уважать, почитать, бояться, поклоняются и прославляют Его имя. Вот что замечательно. Это тоже люди, которые образ отца имели не очень хороший. Представьте себе Яков, у которого отец, его отец Исаак, любил больше старшего сына. И Яков недополучил в полной мере отцовской любви. Но это не помешало ему любить Бога, почтить своего отца и так далее.
7: Но у него был личный опыт и встречи с Богом, и вообще он видел, как ангелы, да, поднимаются и спускаются с лестницы. Да. Видение, он видел вот эти вещи, которые Бог ему открывал. Такие, да, действительно, и видения, сны он говорил с Богом. Сейчас это не так часто случается. И вот мы, современные люди, видения мы не видим, мы просто Библию читаем, Бог с нами напрямую не говорит. И какой для нас Бог, вы говорите, вот как ваши родители, такой Бог, как родители вы почитаете, так вы должны и Бога почитать. Это трудно, если родители не просто не идеальны, если у них есть настолько серьезные недостатки, которые привели даже в свое время к конфликту, может быть, между нами и ими, и нам очень тяжело.
8: Да, мы, если будем опираться на наш опыт, как у нас получилось или не получилось, то мы завязнем в тысячах неудачных опытов. Это не пример, это не основа для подражания. У нас есть Божьи повеления библейские, то есть они как эталон, и над них мы равняемся. И если вдруг мы не соответствуем им, то это уже наши проблемы. То есть не надо из нашей данности, действительности делать некую аксиому. Аксиома в Библии. А у нас, исключения, у нас ошибки, у нас, поломанная судьба, это наше наследие. Давайте посмотрим повеление, которое говорит апостол Павел, комментируя пятую заповедь. Смотрите, как он говорит. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». То есть одним из оснований такого повиновения и почтения является справедливость. И дальше он цитирует. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. Вот от кого мы узнаем, где тут в заповеди смысл. И дальше. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Господь, Он оригинален, когда дает заповеди. Он в закон Божий, вот в эту заповедь, добавляет некие элементы или советы относительно материального благополучия. Как бы тебе, может быть, не нравились твои родители, но когда ты их почитаешь, то тебе будет благо, долголетие и наследие или наследство. Угу. У тебя будет земля, у тебя будут хорошие дни жизни. Если еще посмотреть на дополнительные советы от апостола Павла, то мы увидим интересное повеление, которое, конечно, больше касается уже родителей, ну, детям как наследникам. Вот что пишет Павел в втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихе 14. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Это хорошее повеление для всех родителей христиан, что они должны собирать имение для детей. 14 стих 12 главы, вторая половина этого стиха.
7: Ну, это очень хорошее повеление. Действительно, должны, родители должны думать о будущем своих детей. Они рожают детей, и поэтому они должны заботиться о том, что получит их ребенок в будущем.
8: Вот. Поэтому, если родители христиане, они эту заповедь исполняют, описанную апостолом Павлом, а христиане-дети, они выказывают должное почтение и уважение, чтобы не перебить желание у родителей им отдать наследство. Сегодня как много молодых людей, которые не имеют угла, которые скитаются, живут на съемных квартирах, не имеют материальной базы для будущего создания семьи. И поэтому они вкушают плода запретного в виде сексуальных развлечений, удовлетворения, в виде разных отношений свободной любви, так сказать. Но при этом, когда дело касается создания семьи, они заявляют, у нас ничего нет, мы не готовы, надо сделать работу, карьеру, образование, все-все-все. И потом, когда растратится вся жизнь и физические силы, подумаем как-нибудь о семье. Так у вас уже ничего не осталось. Ни физического здоровья, ни эмоционального, ни духовного. И это потому, что нет связи с предыдущим поколением. Нет будущих бабушек, дедушек, которые будут нянчить твоих детей, которые будут тебе помогать, поддерживать финансово и так далее.
7: Я не совсем поняла, как это связано.
8: Ну, элементарно, если есть отношения.
7: Они есть.
8: Если нет отношений, если родители не уважают старших, дети не уважают старших, если молодое поколение не уважает старшее, считает их древним, отсталым, непонимающим и так далее, то это выливается и в материальные потери. Ну, согласно заповеди, опять же.
7: А как почитать и уважать своих родителей, если это делать очень трудно? То есть почтение, уважение, оно ведь выражается хотя бы просто в том, что мы можем спокойно человека слушать, да? Спокойно слушать его мнение, если оно отличается даже от нашего, да? Спокойно с ним разговаривать, учиться его понимать. Но если человек ведет себя так, вот как я приводила пример, допустим, пьющий человек, как ты можешь спокойно его слушать, если его, все его речи с утра до вечера – это просто ненормативная лексика? Вот. И есть много случаев, когда дети разрывали отношения со своими пьющими родителями, потому что просто невозможно внуков туда водить, это невозможно. Невозможно жить с ними, и просто вообще невозможно общаться.
8: Ну, это ситуация, опять же, ситуация исключения из правил. Конечно же, на нее и тоже есть реакция. Если есть угроза жизни, угроза безопасности, угроза воспитанию детей, то, конечно, с таковым не сообщайся. В данном случае, что не должно быть? Не должно быть мести, не должно быть зла в ответ. То есть есть удаление от зла, но не продуцирование зла в ответ. То есть когда Христа пытались несколько раз убить еще до креста, и он этого избегал. Но как он избегал? Он же не дрался и не натравливал толпу мстителей. Он просто уходил. Он просто удалялся от зла. Поэтому у нас же хватит ума понять, как себя вести в какой-то ситуации, в отношениях с родителями. Я не буду мстить, я не буду рукоприкладством заниматься, я не буду писать там доносы или еще что-то. Вот элементарные вещи, которые Господь говорит. Не мстите или не судите прежде времени. Но даже этого, к сожалению, не хватает современному поколению. Зачастую люди считают, что если он никак не реагирует, то это слабость. Так наоборот, если ты не реагируешь на вот эту агрессию, на это нечестие, ну потерпи, ты реши как-то это другим путем, но не посмей сам опуститься на этот же уровень, не начинай сам сквернословить, не начинай сам ругаться. Угу. Вот что сделал Господь с нами, когда мы вдруг стали Его врагами, мы от Него прячемся, мы от Него убегаем и называем Его виновником наших бед, Господь все равно идет к нам навстречу и любит нас, проявляет эту любовь, как любящий отец. И Он даже умирает за нас. То есть претензий к Господу как к Отцу нет. Поэтому Слово Божие, оно выступает своеобразным компенсатором тех образов, которых нам не хватает в нашей земной жизни. Вот не видели мы нормального отцовства, материнства. Но посмотрите Священное Писание. То есть Слово Божие – это источник духовной поддержки нашей. Это описание светлого образа Господа Отца Небесного. От Него всякое добро, от Него вся сила. И когда вот этим мы питаемся, ну, тогда мы научимся почитать. Но опять же, почтение может выражаться не только к биологическим родителям. Почтение может выражаться и к старшему поколению. Для кого-то,
7: вообще, то есть вообще к старшим.
8: Да, для кого-то родителем или статусом родителя обладает посторонний человек, но который в жизни оказал значительное влияние. Это дядя, тетя, бабушка воспитавшая, дедушка или какой-то старший человек, который научил чему-то, который духовные или полезные советы по жизни давал. Так, пожалуйста, вот это и есть для тебя объект твоего уважения и почтения. И от него ты будешь иметь некое достояние, некую поддержку, даже материальную. Это нормально.
7: Досадно действительно иногда, что вот этот вот конфликт поколений, да, он часто можно наблюдать его, хотя бы просто в таких невинных фразах, как вот «эх, молодежь», как будто эта молодежь к нам спустилась с другой планеты, как будто мы не сами вырастили эту молодежь, это не наши дети и внуки. Или «эх, старики», и более грубо называют представителей старшего поколения, как будто среди них нет их родителей, их бабушек и дедушек.
8: Здесь с этим есть повеление от апостола Павла, который говорит так: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Поэтому в соблюдении заповедей есть ответственность и у родителей тоже соответствовать своему статусу. Тогда будет гармонично все.
7: Да. Дай Бог нам всем взаимопонимание, и через это взаимопонимание достижение понимания характера Божьего. Спасибо, Павел, вам за участие в нашей программе. Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. Скажите, а с чем у вас ассоциируется приготовление пищи? Должно быть, многие скажут: скука, усталость, трата времени, бремя. Конечно, есть и те, для кого это любимое занятие. Но что делать остальным? Как облегчить их дежурство на кухне? Выход только один. Нам нужно вдохновение. С ним любое привычное и, на первый взгляд, скучное занятие может стать интересным. Не верите? А помните ли вы Тома Сойера? Этому веселому мальчишке взрослые как-то раз поручили совершенно прозаическое дело – покрасить забор. Вспомните, какую занимательную и творческую игру он превратил в свою работу. К тому же смог заразить своим вдохновением других. Давайте же и мы сегодня на нашей кухне сделаем нечто подобное. Возьмем самые простые и хорошо всем известные овощи, но приготовим их по-новому. Есть для нас именно такой рецепт.
3: Аджаб сандал. Нарезать кружочками овощи. 4 картофелины, 1 крупный баклажан. Нарезать полукольцами. 1 луковицу и 1 болгарский перец. 2 помидора очистить от кожицы и нарезать кружочками. Затем выложить овощи слоями в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. В следующем порядке: картофель, баклажаны, репчатый лук, болгарский перец, помидоры. Посолить, далее повторить слои в той же последовательности. Когда овощи закончатся, добавить базилик, 1 столовую ложку растительного масла без запаха и полстакана горячей воды. Тушить на медленном огне 30 минут.
2: Вот так, согласитесь, несложно из простых овощей приготовить интересное, красивое и очень вкусное блюдо. Да, кстати, овощи – это лекари нашего организма. Существует тесная связь между диетой, богатой овощами, и хорошим здоровьем. В данном случае это тушеные овощи. Считается, что приготовленные овощи легче усваиваются организмом. С другой стороны, в блюдах из сырых овощей полностью сохраняются витамины и питательные вещества. Так что лучше комбинировать оба варианта. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я бы хотел вместе с вами поговорить об очень интересном празднике. 5 октября – День Учителя. Откуда он появился и что он означает? Наверное, не секрет, что для каждого из нас наша первая учительница – это была первая любовь, это была та самая учительница, которая говорила, что правильно, что неправильно, что можно, чего нельзя. И сколько раз можно представить было в жизни у нас таких ситуаций, когда ты споришь с мамой. Она говорит, это не так. А ты говоришь, нет, это так, потому что так сказала Антонина Петровна. Это учительница, она так сказала. И это истина в последней инстанции. Вы знаете, интересно в истории обратить внимание на то, что 5 октября было учреждено еще в СССР в 1965 году. Тогда уже понимали, насколько важен труд учителя и преподавателей в общеобразовательной сфере. И что интересно, что в ЮНЕСКО в 1994 году этот праздник был уже утвержден. И надо сказать, что по указу президента страны его ежегодно стали отмечать 5 октября. В этот праздник, конечно же, всех учителей поздравляют, отмечают, несут цветы, дарят. И надо сказать, что в нашей стране отдельное внимание уделяется учителю физкультуры, потому что именно здоровая нация, здоровое поколение, сильное поколение, быстрое поколение, оно и является залогом благополучия будущего поколения. Интересно то, что учителя – это особая категория граждан. Я хочу сказать, что я снимаю шляпу перед ними, потому что труд учителя – это очень-очень непростой труд. Конечно, надо сказать, что по КЗОТу сегодня учителя, они тоже определенным образом там премируются, у них как ненормированный рабочий день, увеличенный отпуск, они раньше выходят на пенсию. Но разве можно этим лишь только компенсировать все то, что они несут подрастающему поколению? Когда они вкладывают свою душу, вкладывают свои знания, вкладывают свою любовь, то, чтобы дети могли чему-то важному научиться. Вы знаете, это настолько ценные люди, учителя. Как правило, учителя сегодня не получают больших зарплат. Но посмотрите, сколько времени они тратят на то, чтобы передать свои знания детям. Сколько любви, сколько терпения нужно, чтобы выслушивать всевозможные вопросы и почему. Вы знаете, интересно, есть такое хорошее выражение, я бы хотел его отметить. Но ни одна книга не должна и не может заменить духа учителя. Ни одна книга. То есть дух, с которым учитель передает свои знания, он является основным, и дети с охотой учатся. Вы знаете, мало того, что мы можем что-то знать, важно еще уметь это передать тому, кому ты говоришь. И надо сказать, что, наверное, сегодня каждый человек помнит своих учителей, которые с ним делились какими-то знаниями и, как сказать, вкладывали в него свою душу. Мы любили учителей не за то, что они знали, а за то, как они нам эти знания давали и доносили. Есть люди, которые очень много знают, но сама методика передачи этих знаний, она через подзатыльник, через какие-то упреки, через какие-то, скажем, такие подчеркивающие тебя как незнающего факторы. Но на самом деле этого не должно быть, потому что есть очень хорошее выражение, которое сказал однажды Василий Ключевский. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому ты преподаешь. Поэтому вот это ключевое понятие именно Ключевского, оно воплотилось в жизни Иисуса Христа. Он любил то, что он проповедовал, и он любил тех, кому он проповедовал. Именно Христос является потрясающим учителем всех времен и народов. И поэтому, когда к нему обращались со словом «рави» или «равуни», оно всегда имело большое, глубокое значение, потому что то, что он давал людям, Это невозможно было где-то взять и прочитать в библиотеке и взять. Он находил эти иллюстрации, эти истории из жизни. Такое чувство, что он на что бы ни посмотрел, он сразу из этого делал какой-то вывод. Он говорил, а посмотрите на лилии полевые. Они не придут, они не трудятся. А посмотрите, как красиво одеваются. Даже Соломон во всей мудрости своей не одевался, как всякая из них. Или, например, говорил, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели. Или посмотрите на смоковницу и от нее возьмите подобие. Если листья ее мягкие, значит скоро лето и так далее. То есть Христос был очень сильным учителем, потому что его любили дети, его любили взрослые. И с ним очень комфортно чувствовали себя даже и умудренные жизнью мудрецы, потому что они понимали, что он знает. Бог давал ему эти знания. Интересно, что в Новом Завете апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе он подчеркивает здесь одну такую деталь, что он, то есть Господь, Бог, поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Знание должно тебя вести к какой-то вершине. То есть вот это обучение в церкви, как мы здесь читаем, он поставил апостолами, учителями, пророками, евангелистами. Для чего? Для совершения святых, то есть для осуществления, для улучшения святых на дело служения, для созидания тела Христова. А что есть тело Христова? Тело Христова – это церковь. Так написано во многих местах Священного Писания. «Доколе все придем в единство и полноту познания Сына Божия в меру полного возраста Христова». Поэтому, видите, интересно то, что учитель и День Учителя – это очень интересный праздник. Он подчеркивает, что в жизни каждого человека есть вот эта роль какого-то учителя, который помог ему изменить свой взгляд на жизнь. Когда учитель может обратить внимание ученика на то, что другой не обратит. Интересно, есть история, она мне так понравилась, она меня просто вдохновила, когда в одной сельской школе девочка ходила в школу. Она была очень бедная, очень простая. Она ходила

косички. Потом она попросила бантики, нашли ей бантики. Чуть позже она увидела, что она ходит с простой дешевой сумкой, а у нее нет ранца. И она попросила ранец. И кто-то ей нашел и подарил этой девочке ранец. Чуть-чуть позже, прошло время, она говорит, вот босоножки, у меня такие порватые, а так бы хотелось. И вот через время эта бедненькая, такая, как вот, можно сказать, даже замухрыжная девочка, она превратилась в красивую школьницу. Она оставалась все так же бедна, но она была другая. Возникает вопрос, что повлияло на эту девочку? Неужели вот этот кусок арматуры, железобетона, покрашенная все это краской, бронзой, вот оно повлияло? Нет. Повлиял образ человека, повлиял образ девочки, ученицы, отличницы. И в результате эта девочка начала преображаться. Как происходит наше с вами возрождение? Оно происходит, когда мы смотрим на какой-то образ. Мы смотрим на Иисуса. Если бы люди больше смотрели на Христа, они бы вели себя по-другому. Они бы жили по-другому. Они бы относились к другим людям по-другому. Наша проблема, что у нас нет времени на духовное. И в одной из передач я уже говорил о принципе полчаса. Если бы мы каждый день выделяли полчаса какому-то важному, значимому вопросу, поверьте, мы были бы просто гигантами этих вопросов через 5-10 лет, а то и раньше. Поэтому сегодня, когда мы открываем и читаем об Иисусе, то вы знаете, мне поразило выражение, где Христос, обращаясь, говорит о том, что ученик не может быть выше учителя. Но, как здесь написано, усовершенствовавшись, вот читаем, это будет 6 глава, 40 стих, сказал им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Интересно, а кто наш учитель? Господь. И если мы будем практиковаться и будем учиться, то, конечно, мы сможем достичь каких-то определенных высот, потому что Господь есть учитель. И самый лучший учитель на земле, который владеет своим материалом, который может преподавать, который, как мы понимаем, что все это символы непростые, а это символ того, что человек много времени проводит за книгами, за тетрадками, он является сегодня номер один в вопросах истинного образования. И я хочу обратить внимание на то, что есть такая персидская пословица, что строгий учитель лучше доброго отца. Возникает вопрос, ну как так может быть? Добрый отец, это же вот опека. Но строгий учитель, он сделает то с человеком, чего не мог сделать бы мягкий отец. Что именно? Он может ему передать знания, привить эти знания, привить любовь к знаниям. Он может сделать с ним нечто очень важное. Поэтому, дорогие наши учителя и те, кто занимаются в сфере преподавания, вы великие люди. Я хочу вам сказать свой низкий поклон и почтение, потому что вы формируете мировоззрение будущего поколения. И вы, конечно, тоже нуждаетесь в том, чтобы подпитывать эти знания. И если бы сегодня учителя учились у Иисуса, учились у Соломона, я думаю, им было бы легче некоторые вещи в своей жизни преодолевать и преподавать. Более того, интересен факт того, что когда человек приходит к учителю, он учится у него, но вместе с этим он учит и учителя своего. Потому что система обмена знаниями, она взаимозависимая. Когда ты учишь кого-то, ты учишься у кого-то. И сколько раз я слышал от учителей их интереснейшие истории о том, что когда один рассказывает, у меня был класс, и там была одна девочка, она была очень интересна, она всегда так смотрела на меня. И в очередной раз я сказал какое-то утверждение, она подошла, она мне сказала. И вот с тех пор я вот уже стараюсь вот так. То есть маленькая девочка повлияла на серьезного профессора. Железобетонная статуя повлияла на маленькую девочку. И она из нечесанной, растрепанной такой двоечницы вдруг превращается в красавицу. Превращается в ту, которая начинает любить знания. Она сидит на первой парте, она старается, она занимается. И недавно видел ролик в интернете, когда мальчик
не хотел идти на каникулы, как он плачет, что он не хочет, что он будет скучать за своей учительницей, что ему так плохо.

плохо. И мы все так смеемся и говорим, ну надо же. А ведь на самом деле, вот оно, истинное, скажем, лицо и ценность того учителя, что ученик влюбляется в него, и он готов теперь учиться. Он даже не готов и не хочет идти на каникулы. Это очень удивляет, потому что есть учителя от Бога, которым Господь дает вот эту особую мудрость. И я хочу сказать, что учась у Иисуса, мы можем последовать Его примеру, потому что знания, которые Бог оставил на страницах Священного Писания, они неисчерпаемые. Но всегда нужен учитель. И апостол Петр, и, точнее, простите, апостол Павел говорит, когда ты проповедуешь, как ты узнаешь без проповедующего? Как можно понять истину, если не будет того, кто передаст эту истину? Я хочу прочитать один отрывок из книги Осия. Это 4 глава книги Осия. Посмотрите, что здесь сказано. Первый стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Какая интересная заметка. Богопознание. Есть познание наук, есть познание какой-то житейской мудрости, а есть богопознание. И нельзя сказать, что это нам сегодня не нужно, потому что если мы почитаем некоторые повествования Льва Толстого. Вы знаете, там он очень много говорит о внутренней духовной составляющей учителя или преподавателя. Я помню, еще в Академии у нас ставили пьесу Льва Николаевича Толстого «Чем люди живы». И вот там была такая фраза, когда один не хотел давать хлеба, он говорит: «Альф, тебе Бога нет». Так неужели сегодня человек, который учит других, не нуждается в том, чтобы тоже быть наученным? Конечно, Господь с радостью готов учить. И вот здесь написано, нет истины, то есть нет понятий правильных, нет милосердия. И действительно его сегодня мало, потому что моя знакомая учительница рассказывает, что она сегодня работает учителем, и уже когда дети дерутся, например, она говорит, в 5 классе драки такие, что мы вынуждены скорую вызывать. В наше время такого не было. А мы еще считаем себя молодыми. Что-то меняется. Осия говорит, такое было уже. Нет понятий, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. «Зато восплачет земля сия, говорит Господь, и изнемогут все жители на ней со зверями полевыми и птицами небесными. Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящий со священником». «И ты падаешь днем, и пророк падает с тобой ночью, и истреблю матерь твою», он здесь говорит Господь, «истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Очень интересно получается, Господь обращается через своего пророка Осию и говорит людям: «Люди, остановитесь». И самая главная претензия Бога не в том, что человек, как мы иногда можем в школе услышать, ну не способен ребенок усвоить эти знания, ну не дано ему, ну у него гуманитарный склад ума, а не математический, а у этого наоборот, ну и вот им тяжело. А он говорит, за то, что ты отверг ведение. Не просто не потянул материал, за то, что ты не захотел. Знаете, иногда люди делают такое, когда учатся ездить за рулем, учат иностранный язык, и даже не попробовав, они говорят, у меня не получится, я не смогу, это не мое. Нет-нет-нет, я помню, как моя жена училась ездить за рулем. Нет, я разобью машину. Да ты сядь, мы в поле находимся, я тебя научу. Нет, у меня не получится, я боюсь, она поедет сама. Ты меня не любишь. Что только не услышал в свой адрес, почему? Потому что человек боится, даже не попробовав. Но важно понять, что вот здесь Господь обращается к нам и говорит, это распространенная проблема. Люди пренебрегают знаниями, боясь, что они их не смогут охватить. Но на самом деле наш лучший учитель, который вообще, скажем, оставил самый наилучший
пример для того, чтобы нам научиться у него, потому что каждая мама – это учитель, каждый отец – это тоже учитель. Поэтому 5 октября – это ваш праздник, вы учителя. Рассказывают, как однажды одна школьница не была в школе, и учительница спрашивает ее: «Почему тебя вчера не было в школе?» Она говорит: «Просто у вас вчера был день рождения, я хотела вам сделать подарок, чтобы вы немножко от меня отдохнули». Конечно, мы шутим, мы смеемся, мы понимаем, что есть остроты в этой теме, она бесконечная, но посмотрите на важность понимания некоторых глубинных вопросов, что обязательно нужен учитель. И когда вы, дорогие родители, вы учите своих детей, я хочу просить, чтобы Господь благословил вас, чтобы дал вам эту мудрость, как сделать так, чтобы знания принимались с аппетитом и усваивались как следует. Как этого добиться? Нужно учиться. Нужно и учителю учиться. Вы знаете, когда однажды спросили у одного преподавателя, а как вы развиваетесь? Знаете, что он ответил? Он сказал: я скажу так, как сказал Конфуций. Учитель и ученики растут вместе. Это очень интересно. То же самое мы находим на страницах Священного Писания. Христос последние слова, можно сказать, свои на земле, это 28 глава книги Евангелия от Матфея, он прямо говорит, обращаясь ко всем слушателям, которые на него смотрели и слушали, он говорит: «И се я с вами». Что это означает? Это очень важное обетование. Это значит, я не просто оставил вас, а вы там как-нибудь разберетесь. Вот вам книжки, вот вам школа, ходите, будете учиться, будете знать. Он говорит: я с вами. И учителя не стало. Они так переживали, ученики, что Христа больше нет, учителя нет. Как мы будем жить? Но он дал им обещание: се я с вами. Поэтому благодаря Духу Святому Христос сегодня может присутствовать с каждым человеком. И вы знаете, это очень важно понимать. Не похулить Духа Святого, потому что это Бог, который среди нас всегда, в наших домах, на нашей работе. Он, великий учитель, продолжает нас учить. Где-то останавливает нас в каком-то, может, даже безумии. Где-то подсказывает, где-то посылает на нашем пути очень мудрых людей. И вы знаете, как один человек сказал: я люблю учиться, но терпеть не могу, когда меня учат. Разве так можно чему-то научиться? Конечно же, нет. Поэтому лучший пример учителя, который он оставил для нас, это свой личный пример. То есть он, как учитель, он поступал так, как он учил. И поэтому сегодня есть очень хорошее выражение, что дети будут делать не то, что вы говорите, а дети будут делать то, как вы поступаете. Как вы себя ведете, и они себя будут так вести. Поэтому, обращаясь еще раз к этой великой исторической мудрости, взирая на величайшего учителя всех времен, мы видим, он жил среди людей, он учил людей обычным вещам, простым, потому что, вы знаете, меня очень покорило одно выражение христианской писательницы, где она пишет о том, что есть такие люди на земле, которые так много помышляют о небесном, что от них нет никакой пользы на земле. Так вот вопрос, какая польза профессору от его знаний, если он упал в воду и не умеет плавать и тонет? Конечно, никакая. Вот так точно и Христос. Он не просто давал знания, которые нам никак не помогут в нашей жизни. Может быть, где-то когда-то пригодятся. А он давал всегда самые, что ни на есть, практические знания. Потому что он прививал вот эту любовь к знанию. И поэтому дети любили Иисуса, они ходили за ним, они любили сидеть у него на руках, потому что он был для них примером, он оставил пример. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем наших учителей, лучших учителей, которые нас учили, которые нам передавали эти знания, как у нас, помню, в академии однажды учили и говорили. Иногда бывает и такое, что информация переходит из конспекта преподавателя в конспект студента, минуя головы обоих. Конечно, это недопустимо, это нехорошо, но мы сегодня учимся друг у друга, мы учимся у учителей, мы сами учителя. И поэтому есть смысл сегодня взглянуть на пример настоящего учителя, на пример жизни Иисуса Христа. Его жизнь и его учение, они не расходились. Да, это великий труд.
Это не дается просто так. Это результат измененной жизни, когда ты адаптировался. Ты не просто говоришь, ну да, сейчас, извините, у меня сейчас урок, я стану... И вообще я другой, вообще я мыслю иначе. Мой взгляд на жизнь, мировоззрение, оно другое. Но так как у меня сейчас урок, я вот буду это преподавать. Нет, человек живет этим, он остается таким. И как приятно видеть до слез, когда ученики спустя годы приезжают к своим учителям, уже порой пожилым в возрасте, и несут букеты роскошные, несут слова благодарности и говорят: «Спасибо вам, что вы меня вот научили тому или тому. Вы произвели на меня такое впечатление, что я в своей голове принял решение, я буду таким, как вы». Я хочу быть таким, как вы. Поэтому какой самый любимый предмет в школе у многих детей? Физкультура. Почему? Потому что когда человек двигается, когда он улыбается, когда он видит какие-то результаты своих достижений, своей учебы, он радуется. Я бы очень хотел, чтобы вот знание о Боге, чтобы знание самого Иисуса, вот познакомиться с учителем поближе, они могли нас точно так же вдохновлять, и мы бы в своей жизни могли делиться теми накопленными знаниями с удовольствием, корректируя чью-то жизнь. Очень важно понять, что когда человек какого-то второго, другого человека отвращает от зла, отвращает от наркомании, отвращает от какой-то дурной компании, и, вы знаете, это великое дело. Вы спасаете Родину, спасаете и Россию, и жизнь чью-то, потому что человек, уважая своего учителя, видя в нем не только предмет, геометрию, математику, русский, литературу, еще что-то, он видит в нем человека, который вызывает уважение. Это учитель, это человек, который знает, что говорит, он делает правильные вещи, он достоин, это наш учитель. Вы знаете, это действительно сегодня, может быть, даже где-то утраченная часть нашей жизни. Потому что слово «учитель», «врач», знаете, это что-то такое сегодня, как чуть-чуть даже нарицательное. Это бюджетная сфера, это такие, знаете, социальная работа, которая невысоко оплачивается. Но я вам хочу сказать, дорогие наши учителя, Господь вам воздаст 100 крат. За то, что вы делаете. Делайте то, что вы делаете от души. У вас получится. Помните о том великом учителе, который простыми словами излагал глубочайшую истину. Простыми примерами он доносил такие судьбоносные истины, которые не постарели спустя 2000 лет. И если бы сегодня мы могли начать вот так каждый находить время и прочитывать Евангелие, прочитывать Бытие, это Ветхий Завет, историю творения, а потом прочитывать Новый Завет, Евангелие от Матфея, Марк, Лука. Вы бы познакомились со своим учителем, с великим учителем. И вы знаете, когда мы читаем, сколько мудрости Христос высказал, мы начинаем восхищаться, мы преклоняемся перед Ним, мы снимаем шляпу, мы склоняем колени и говорим: «Ты величайший учитель». Поэтому есть у нас пример, есть достойнейший пример настоящего учителя. Нам сегодня не нужно переживать, что у нас не получится. Получится. Когда Моисей боялся, когда Моисей вопиял к Богу и говорил: «Господи, я косноязычен, я не могу, я боюсь идти вести этот народ из Египта». Написано: «И возгорелся гнев Господа, и он сказал ему: кто дает уста человеку? Кто делает немым или глухим, или говорящим, или слепым, или зрячим? Я Господь. Поэтому иди и скажи, чтобы они шли». И в результате мы находим, что Моисей стал кратчайший человек из людей. Так сказано о нем. То есть кроткий в превосходной степени. Но он стал вождем великого народа, большого народа. И он был величайшим вождем. И говорит Писание, что он сегодня живой среди небесных жителей находится. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, дорогие наши учителя. Низкий вам поклон, благословений вам, успеха. Не старейте, не огорчайтесь, не опускайте руки. И Бог вам будет всегда в помощь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Сегодня мы поговорим с вами о самом известном чехе за всю историю существования этого народа, о человеке по имени Ян Гус. Ян Гус родился в 1371 году в бедной крестьянской семье в селе Гусинец в Южной Чехии. У него очень рано умирает отец, и мать одна воспитывает сына. Когда Яну исполнилось 19 лет, в 1390 году он поступил в университет в Праге и закончил его через 3 года, получив звание бакалавра. Еще спустя 3 года стал магистром свободных искусств и доктором философии, что дало ему право преподавать в университете. 1398 года преподает богословие в Пражском университете, а с 1401 по 1402 становится деканом факультета свободных искусств. Далее становится первым чешским ректором за всю историю существования этого учебного заведения. В 1400 году Ян Гус принимает сан священника и становится духовником короля и королевы Богемии. Оставаясь профессором, Ян Гус с 1402 года стал проповедовать в специально построенной Вифлеемской часовне, что в старом городе. Политическая ситуация того времени в Чехии была следующей. Католическая церковь сконцентрировала в своих руках огромные богатства. При этом она оставалась чуждой населению, поскольку богослужения проводились на латинском языке. Поскольку большую часть населения империи составляли германцы, Чехия испытывала сильное немецкое влияние. Ян Гус, в свою очередь, защищал национальные права чешского народа, чешский язык и культуру, разработал систему чешской орфографии, которая в основных чертах сохранилась до нашего времени. Первого большого успеха гуситы добились в 1409 году, когда Вацлав IV подписал так называемый Кунтнагорский декрет, который давал преимущество при принятии важных политических решений чехам перед немцами. Дело в том, что университет в то время был в некотором роде законодательным органом при короле. Последствием принятия декрета стало то, что немецкие преподаватели и студенты в условленный день уехали из Праги. Для жителей Праги это событие было очень болезненным, так как многие лишились работы. Кроме того, сократилась торговля, являющаяся для многих основным источником существования. Ян Гус был знаком с сочинениями английского реформатора Уиклифа, которые друг Яна Гуса, Иероним Пражский, привез из Оксфорда. Прочитав эти книги и переведя часть их на чешский язык, Ян Гус открыто объявил себя сторонником его учения, которое было запрещено в Чехии. В проповедях, читаемых на чешском языке и собиравших массы народа, он выступал против церковного богатства, призывал лишить церковь собственности, подчинить ее светской власти, осуждал развращенность клира и обличал нравы духовенства, требовал реформы церкви, осуждал симонию, то есть продажу церковных должностей. Источником действия верующих Гус считал священные писания, а не распоряжение официальной церкви ее главы. В одном из случаев, например, когда ему было поручено исследовать чудотворность крови Христовой в Вильснахе в 1405 году, он добился запрещения паломничества к этим мощам. В 1412 году Ян Гус выступил против продажи папских индульгенций, что вызвало конфликт с Вацлавом IV, отказавшимся дальше поддерживать опасного еретика, так как это наносило удар по его и без того слабому международному престижу. В 1413 году появилась булла с отречением Яна Гуса от церкви и интердиктом на Прагу и другие города, которые предоставят ему убежище. Под давлением обстоятельств Ян Гус вынужден был покинуть Прагу и в течение 2 лет жил в замках покровительствовавших ему дворян. В изгнании Ян Гус написал свою главную работу – большое сочинение о церкви в 1413 году. Ян Гус подверг резкой критике существовавшую практику причастия, когда священнослужители могли причащаться хлебом и вином в церкви во время литургии, а миряне должны были довольствоваться только хлебом. Он доказывал, что в раннем христианстве все верующие причащались одинаково. Этот тезис имел особое общественное значение, поскольку уравнивал служителей церкви с другими слоями населения. В дальнейшем ученики и последователи Яна Гуса начали причащать простой народ и вином. В эти же годы Ян Гус завершил перевод Библии на чешский язык. Это было еще одной из причин, по которой он стал подвергаться преследованиям. Дело в том, что церковь держала монополию на истолкование Библии. Когда же простой народ смог из первых рук узнать весть, содержащуюся в Библии, тогда очевидным стали многие заблуждения официальной церкви. Согласно учению Гусса, сохранение власти в руках господствующих классов допустимо только при условии соблюдения ими закона Божьего. В противном случае подданные не только имеют право, но даже обязаны выйти из подчинения. В учении Яна Гусса церковь увидела опаснейшую ересь. В 1414 году он был вызван в немецкий город Констанц на церковный собор, который собрался, чтобы положить конец расколу в церкви и осудить ереси. Собор потребовал, чтобы Гусс явился в Констанцию для изложения своих убеждений. Римский папа и император Сигизмунд обещал Яну Гуссу безопасность, если тот приедет на Констанцкий собор и изложит свою точку зрения. По прибытии в город он немедленно был схвачен и заключен в лавонное помещение доминиканского монастыря, в котором провел 7 месяцев. Сигизмунд сначала выразил резкий протест против ареста Гусса, которому он гарантировал личную безопасность, но на самом деле не собирался всерьез ссориться с руководителями собора. Более того, в довершении вероломства Сигизмунд отказался освободить Гусса, когда контроль над тюрьмой перешел в его руки. 5 июня 1415 года начался процесс, судьями выступали сами участники собора. Подсудимому не давали возражать против выдвинутых обвинений. И когда Гусс наконец отказался отвечать в таких условиях, это было сочтено признанием в ереси. Собор и император стремились добиться от Гусса отречения от его учения, угрожая мучительной казнью. Сигизмунд, пытаясь все-таки спасти Гусса, послал к нему 4 епископов вместе с панами, друзьями Гуссу, чтобы они уговорили его отречься и спасти свою жизнь. Но Гусс не отрекся. 7 епископов совершили над ним обряд решения священнического сана, после чего предали на казнь в руки светских властей. Яна Гусса сожгли на костре. Во время того, как пламя разгоралось, он пел и совершал молитву. После сожжения его прах был собран и выкинут в реку, таким образом пытаясь показать, что он отлучен от церкви и будет гореть в аду. 6 июля в Чехии отмечают День памяти Яна Гусса, и в Праге установлен памятник его в 1915 году.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, существует ли непростительный грех? Где об этом идет речь в Священном Писании, в Библии? Мы находим в Евангелии от Матфея слова Иисуса Христа о хуле на Духа Святого. И смотрите, что говорит Иисус здесь, Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». То есть здесь, в принципе, все понятно. Любой грех может быть прощен человеку. Абсолютно любой грех. Но вот есть то, что не может быть прощено. Что это такое? Хула на Духа Святого не простится человеку. Нужно разобраться, о чем здесь идет речь. Да. Вроде бы как бы любой грех простится человеку, говорит Иисус Христос. Но что такое Дух Святой, что такое хула на Духа Святого? Понятие Духа Святого или Духа Божьего – это не просто христианское понятие одной из личностей Троицы, нет. Дело в том, что Дух Божий, Дух Святой – это то, что евреи точно так же понимали в иудаизме, как и мы тоже понимаем. Это Дух Божий, да? И вот где мы встречаем упоминание о Духе Божьем, где Он присутствует, Он проявляет себя? Ну и кроме самого начала творения, да, во время творения земли, Дух Божий, написано, носился над водой, то есть творил, созидал, тоже участвовал в творении земли. Далее, очень важный момент – это присутствие Духа Божьего. Присутствие Бога в скинии, в храме, в виде облака, в виде столпа облачного. Вот это вот шехина, то, что евреи называли присутствие Бога во святом святых храма. То есть присутствие Бога, присутствие Духа Божьего, шехина. Тот человек, который отвергает Дух Божий, он фактически что делает? Вот если мы берем вот это вот понимание присутствия Бога, это место, доступ к Богу, это место, где престол Божий, да? Вот человек, который отвергает Дух Божий, он фактически отвергает свой доступ к Богу, свой доступ к спасению к небесам. Потому что Дух Божий, вот конкретно вот присутствие в храме, обозначает наша возможность нашего обращения к Господу, возможность нашего вхождения через священника, через молитвы, возможность обращения к Господу и возможность доступа к Господу. Ну и в конечном итоге это спасение. То есть человек, который отвергает Духа Божьего, он фактически отвергает вот, возвращение в Дом Отца Небесного, возвращение в Царство Небесное. То есть отвергает спасение, вечную жизнь. Вот что обозначает отвержение Духа Божьего. Ну и вот здесь вот мы также вспоминаем такой момент, что Иисус обращается к сердцу каждого человека, призывая прийти к Нему. Сегодня, когда мы задумываемся о спасении, о покаянии, о том, что Бог нас принимает, спасает, дает нам прощение грехов и дает нам спасение, то здесь тоже надо понимать, что Дух Божий совершает служение, совершает в наших сердцах вот это вот покаяние, обращение к Богу. Все это не мы производим, это работа Духа Святого. Поэтому здесь идет речь не о таком вот буквальном, как бы буквальной, так, хуле, каких-то нехороших словах, да, человек, не понимая, что-то произнес, все, не простится. Нет, речь идет именно об отвержении Духа Божьего, работающего в сердце человека. Когда Господь побуждает нас откликнуться на призыв к покаянию, когда Господь побуждает нас принять Спасителя, да, в свое сердце, уверовать в Бога. То есть вот это все работа Духа Святого, работа Духа Божия. Поэтому, ну как можно получить спасение, как можно войти в Царствие Божие, если человек сам себе отказал в этом и сказал: я не хочу слушать голос Духа Святого, я не хочу принять вот это приглашение, которое дает Дух Божий во мне. Да, человек отвергает, и поэтому вот это и называется хулой на Духа Божьего, когда человек отвергает этот призыв. И поэтому это не может быть прощено. Такой человек не может получить спасение, он сам отказался от него.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Что вы скажете, если я предложу вам ввести гормон, который сам по себе помогает контролировать стресс? Работа Георга Маэстрони и его швейцарских коллег с очевидностью показала, что мелатонин уменьшает воздействие стресса на иммунную систему. Его исследования показывают, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. И очень важно обратить внимание на эти исследования, ведь мелатонин в них показан поднимающий настроение эффективнее, чем популярные препараты, которые бы вы купили за большие деньги для того, чтобы снизить уровень депрессии. В мозге самоубийц было обнаружено значительно меньшее количество этого гормона мелатонина, чем у тех, кто умер в том же самом возрасте, в то же самое время дня от других причин. Если создать для организма благоприятные условия, то это может способствовать выработке этого гормона в достаточном количестве. И вот наша благая весть. Господь предусмотрел в нас этот гормон. Несмотря на то, что это похоже на простой химический процесс, организм тщательно регулирует образование мелатонина. Этот процесс в значительной степени управляется циклом день и ночь. Оптимальное количество этого гормона образуется ночью и в темноте. Ночные уровни достигают максимума в 2-3 часа утра. И на графике, который вам представлен сейчас, нам нужно убедиться еще раз и еще раз. Чем раньше мы ложимся спать, тем больше мелатонина мы вырабатываем для себя. Дело в том, что мелатонин не запасается в эпифизе. Период его полураспада очень короток, всего лишь несколько минут. Поэтому мы не можем полагаться на вчерашний мелатонин для нужд сегодняшнего дня. Мы нуждаемся в производстве мелатонина каждый вечер. В ночные часы уровень мелатонина повышается в 5-10 раз. Регулирование образования мелатонина в зависимости от освещения происходит в результате сложного процесса. Дело в том, что все начинается со зрительного нерва. Это следующее условие для выработки мелатонина. И когда мы имеем темные условия, то в этот самый момент работает через зрительный процесс следующая область нашего мозга – гипоталамус. Этот центр и регулирует образование мелатонина. Сигналы о свете и о темноте поступают по зрительным нервам. Гипоталамус является как бы нашим внутренними часами. Эти часы, в свою очередь, дают команду эпифизу, чтобы тот не образовывал мелатонин, когда от глаз получен сигнал о дневном свете. Когда центром контроля получен сигнал о наступлении темноты, дается противоположная команда – увеличить его производство. И поэтому важным условием для нас, для того, чтобы выработать больше мелатонина, спите там, где темно. Не включайте слишком сильно свои светильники. Если вы даже идете в туалет, то пусть там будет немного тусклый свет, чтобы уровень мелатонина, его производство не нарушалось. Одно из первых и серьезных исследований взаимосвязи яркого света с увеличением образования мелатонина провели финны в 1988 году. И это третье условие для выработки мелатонина. Финские ученые тогда обнаружили, что в группе крыс, которые создали условия для получения естественного дневного света, был значительно более высокий вечерний уровень мелатонина, чем в другой группе, получавшей такое же количество света, но только искусственного. И в этом следующий наш принцип. Получайте больше днем естественного света. На диаграмме, которая вам сейчас представлена, вы можете увидеть яркую разницу. Естественный свет намного более интенсивнее, чем искусственный. Если мы возьмем с вами наружный свет, то он может достигать 3000 люкс. Одна люкса – это единица измерения света. И большее количество света, конечно, бывает в солнечный день, но даже не в солнечный день, при естественном свете вы получаете больше света. Искусственное же освещение внутри помещения может обеспечить вам только 400 люкс. Это дает вам всего 15% от нормы естественного дневного света. Поэтому нам очень важно днем бывать на улице, получать естественный свет. Еще один важный фактор для получения мелатонина – физические упражнения. Доктор Карр и его коллеги наблюдали за 7 здоровыми женщинами. Они выявили, что 1 час упражнений на велотренажере удваивает, а иногда даже утраивает уровень мелатонина. Еще и другие исследования подтвердили эту информацию. Немного позже мы еще упомянем, какая пища способствует большему выделению мелатонина или участвует в его выработке. Вот только подумайте, как вы будете обходиться сейчас после этого без этого гормона? Сколько вы продержитесь без вредной зависимости, если вы не вырабатываете его в достаточном количестве? Нам стоит принимать его, создавать условия. Это как будто бы вы ходите на уколы в определенное время без пропусков, потому что это назначенное вам лекарство. Для вас назначенным лекарством сейчас будет мелатонин. Он нужен нам. Бог создал в нашем организме естественные пути его выработки. И поэтому еще одни вопросы должны натолкнуть нас на дальнейшее большее выработки мелатонина. Подумайте, какой эффект мелатонина очень близок к вам, и вы особенно в нем нуждаетесь. Какие дела чаще всего мешают вам своевременно лечь спать? Настолько ли они важны? Как часто вы бываете на улице, чтобы получить естественный свет? В этом суть выработки мелатонина. Большая выработка мелатонина благодаря тем условиям, которые были представлены вам сейчас. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Ведал владыка в душе о вещем предостережении. Знал, что придет в это место сон вопиющих народов, дабы его похитив, восставить насильно на царство. В горный он лес удалился, на пустынные скалы. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.

0: Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его.
1: Иоанн представляет нам Иисуса, способного не только творить чудеса. Для Иоанна Иисус – это прежде всего идущий. И причем в этот раз мы видим Иисуса, идущим там, где ходить невозможно. Иисус идет по воде. Если мужчина идущий, то он может ходить и по воде, и по суше. Он не боится набегающей волны обстоятельств и не привыкает к земной определенности. Он всегда идет вперед. Он идущий. Таким был Христос во время жизни на земле. Таким его запомнил Иоанн. Таким мы видим его в Евангелии. Ученики были другими. Они ходили по земле и плавали по воде. Они были как все нормальные люди, но они забыли, что Иисус был другим. Они забыли, что Он не пользуется привычными средствами для решения проблем. Ему не обязательно плыть по воде, если можно идти по ней. Ему не обязательно садиться в лодку, чтобы переплыть на другой берег. И вообще плыть – это не в его стиле. Так и просится плыть по течению. Ему больше нравится идти. Так и хочется сказать, идти против течения. Одним словом, быть идущим – это его образ жизни.
2: Стоит отметить, что Иоанн, в отличие от других евангелистов, очень сжато описывает то, что произошло на море. В своем повествовании «Морского чуда» он останавливает наше внимание на двух деталях. Сначала Иоанн говорит, что ученики больше испугались Иисуса, идущего по воде, нежели сильного ветра и волнения на море. А потом поясняет, что появление Иисуса на другой стороне моря является очередным чудом. Будучи профессиональными рыбаками, ученики выходили в море в любую погоду. Можно с уверенностью предположить, что каждый из них в совершенстве владел техникой вождения рыбацкой шхуны. Короче говоря, море – это их стихия. И в отличие от Иисуса-плотника, они чувствовали себя на море, как рыбы в воде или как Иисус в плотницкой мастерской. Как настоящие морские волки, они были готовы встретить в море все, что угодно, кроме Иисуса, идущего по воде. И, как оказалось, идущий Иисус напугал их больше, чем сильный ветер и волнующееся море.
1: Почему ученики испугались своего учителя? Мне кажется, они так и не привыкли к тому, что он может найти выход из любой сложившейся ситуации, что он может творить чудеса. И самое главное, что он, как царь, посланный Богом, а не сделанный нечаянно народом. Он может не только кормить или исцелять, он может управлять стихией. Стоило Иисусу войти в лодку учеников, как они тут же приплыли к берегу. Как это произошло? Кто может объяснить? Опять назойливый вопрос «как?» и мой любимый ответ – «я не знаю». Я не знаю, как это произошло. Единственное, что я понял – нужно привыкнуть к тому, что Иисус может творить чудеса, что для Него нет неразрешимых ситуаций. А самое главное, нам нужно поверить в это. И тогда Он сможет для нас совершить тоже какое-нибудь чудо и проявить свою божественную силу. Я не умею ходить по воде. И у меня получается это только зимой и на льду. Тогда может попросить Спасителя, чтобы дал несколько уроков хождения по морю. И последнее. Нельзя нечаянно сделать Иисуса царем. Можно лишь целенаправленно подойти к Нему и попросить Его без страха войти в лодку своей жизни. И тогда никакие житейские бури, ни волны трудностей не смогут помешать нам достичь берега, к которому мы хотели приплыть. И благодаря

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова в нашем гараже. И снова у нас отличная компания, хорошие люди. Хочу вам их представить. Лена, Наташа, Сергей и меня зовут Дмитрий. Друзья, сегодня мы вместе с вами поговорим о жалости.
4: Жалость – это сочувствие. Mm-hmm. Потому что, мне кажется, сочувствовать важно. Это ты даешь человеку понять, что ты его понимаешь.
5: Когда ты его жалеешь словесно, то, как правило, по моим наблюдениям, в общем, все не так радужно заканчивается.
3: Пожалел у себя в душе. Ой, мне так жалко. Да. Чем я могу помочь?
4: Это не помогает ситуации. То есть лучше бы меня не жалели, а там, грубо говоря, обработали рану и приклеили пластырь. Мне кажется, это все очень субъективно.
3: Вот я хочу вас попросить, чтобы вы вспомнили, если у вас, конечно, такое было в жизни, что вам когда-то кого-то было жалко. Испытывали вообще чувство жалости кому-нибудь?
4: Постоянно. Это уже какая у меня, честно, наверное, крайность какая-то. Прям я не просто испытываю жалость, я начинаю так сильно переживать за этого человека или там за собачку, не знаю. Вот собаки бегают по дорогам, меня это вообще, это может меня ввести в какую-то депрессию на полдня, и, я не знаю, я просто я буду переживать, мне будет ее жалко, там, вдруг ее сбили, по-любому ее сбили уже в моей голове, вот, даже хотя она ушла из моего поля видения. Короче, на самом деле, очень часто бывает жалко, да, не знаю, кто-нибудь там уколется там где-нибудь, вот так вот сделает, и все, меня так сразу внутри все переворачивается.
3: Вот если не про собачку, про людей, кого-нибудь было жалко кого-нибудь из людей?
4: Mm-mm.
3: Нет?
4: Нет. Я считаю, что люди получают то, что они заслуживают. Ну, в смысле, та ситуация, в которой они находятся, это последствия их действий. Животных мне жалко, потому что они не могут никак повлиять на ситуацию. Uh-huh. Потому что они, если собаку выкинули на улицу, допустим, она никак не может повлиять на эти обстоятельства. Это люди виноваты в этом. Вот. А с людьми как-то я смотрю, и в принципе все логично. То, что люди получают, это то, чего они добивались, в принципе, теми поступками, которые были ранее.
3: А если они ошиблись, тебе их не жалко?
4: Они все могут исправить. А смысл жалеть? Нужно что-то делать. Угу.
3: А тебя кто-нибудь когда-нибудь жалел?
4: В детстве. Когда ты падаешь. Детей еще жалко.
3: Тебе было приятно?
4: Это не помогает ситуации. То есть лучше бы меня не жалели, а там, грубо говоря, обработали рану и приклеили пластырь. Мне кажется, это все очень субъективно, нет? Кому-то очень важно, если постоянно тебя будут гнобить и говорить то, что вот ты упал, дашь лучше. Нет, никто лучше, не
6: говорит про гнобить. Залечи и отправь дальше.
4: Разве залечить это не есть жалеть?
3: Хорошо, вообще жалость – это положительная черта или отрицательная черта? Или вообще это хорошо или плохо? Или нейтрально?
5: Да нет, мне кажется, нормально. Просто как выражать ее. Uh-huh. Можно выражать, вот ты бедненький и так далее, и это как бы не особо помогает. Помогает, если ты просто там поможешь, как-либо в той же ситуации, если ты падаешь, у тебя коленка там ушиблена, и ты пластырь клеишь, или что-нибудь там, перекись обрабатываешь. Это жалость, и как бы это будет помощь человеку. Uh-huh. Когда ты его жалеешь словесно, то, как правило, по моим наблюдениям, в общем, все не так радужно заканчивается.
3: Пожалел у себя в душе. Ой, мне так жалко. Чем я могу помочь?
4: А можно сказать, что жалость – это сочувствие?
3: Mm-hmm.
4: Потому что, мне кажется, сочувствовать важно. Это ты даешь человеку понять, что ты его понимаешь. Что даже если человек, особенно если, например, человек совершил ошибку, и ты не жалеешь его, что ты бедненький, несчастный, чтобы его эго как-то там кормить, подпитывать, а просто ты ему говоришь, что я тебя понимаю. И мне кажется, сочувствовать — это и есть понимать отчасти.
6: Угу. Мне кажется, это разное.
4: Чуть-чуть.
3: Даже если ты его не понимаешь, все равно ты проявляешь к нему небезразличие. То есть жалость — это некое выражение небезразличия, да? Так?
7: Не знаю, я даже вот какой-то, я читала книгу о том, что, ну, есть люди, у которых какие-то проблемы по отношению к себе, вот, и очень часто мы к себе слишком строго относимся, но это уже речь идет, если о жалости к себе. Uh-huh. И вот психологи некоторые действительно рекомендуют, это даже нейропсихологи, наверное, даже обманывать свой мозг таким способом, то есть немножко себя жалеть и уметь проявлять сочувствие именно по отношению к себе, потому что, как правило, очень часто мы его испытываем по отношению к другим, и нужно представить, что ты жалеешь именно вот поставить себя на место другого, и как будто ты жалеешь другого, на самом деле ты жалеешь себя. Или вспомнить, например, себя в детстве, как же ты вот упал, например. Ну, бывают ситуации, когда ты несовершенен, и когда ты ошибаешься, и люди очень часто могут просто войти в такую крайность, что вот я такой, я так не должен был поступать, я уже взрослый, я не имею права на ошибку. А иногда нужно действительно себя пожалеть, ну, я в этом убеждена, чтобы просто принять себя, потому что очень часто после ошибок тяжело себя принимать. И жалость, сочувствие в какой-то степени помогает тебе с этим справиться через принятие.
3: По отношению к самому себе быть доброй мамочкой.
7: Не всегда, опять же, ну, Лена правильно говорит, то, что очень часто наши действия — это последствия, ну, это результат, это последствия наших действий, и если я не подготовилась к экзамену, и я его не сдала, и сижу и говорю, ты бедненькая, несчастная, это глупо, потому
6: что... Ну, сериал же было важнее посмотреть, чем подготовиться. Да. Везде должен быть баланс какой-то. Угу. Ты не можешь себя жалеть до смерти.
3: Ну, а вот такая сторона этого вопроса. Ты продолжаешь общаться с человеком или взаимодействовать с человеком, работать с человеком, там, просто потому что тебе его жалко. Потому что если ты это прекратишь, ты его обидишь. Встречаешься вы с такой ситуацией? Как вы к этому относитесь?
6: Опять-таки, человек взял беду на свою голову. Зачем?
3: Ну, то есть ты сразу прекращаешь общаться с человеком?
6: Ну... Быть спасателем тоже нехорошо, скажем так. И мне кажется, все люди, которые вот, когда вот эта вот жалость, она приводит их вот в какую-то такую коробку, то, что я буду работать с этим человеком, потому что мне его жалко, мне кажется, они хотят поработать с некими спасателями, то, что я ему помогаю. Мне кажется, они еще немножко свое эго кормят.
3: Всегда нехорошо быть спасателем?
6: Всегда.
3: Но человек тонет, и...
6: Есть люди, которым нужна помощь, но ты уже не будешь там спасателем. Ты будешь там уже партнером с ним, потому что ты ему помогаешь, и он хочет этой помощи. Спасатель — это именно тот, кто помогает утопающим, который не хочет.
3: Но так общаться с человеком ради жалости — это спасение или партнерство?
6: Да. Так плохо. Не надо так делать.
7: Это лицемерие, наверное.
3: Сергей, что ты думаешь по этому вопросу?
5: Да, думаю, тоже так же, как и они думают. Да ну, это вообще просто надо... Просто брать за шиворот чувака и выкидывать из своей жизни. Ну, так не должно быть. Я не знаю, у меня вот в моей жизни никогда не попадалось людей, которые, типа, раскисают прям вообще там и просят от тебя какой-либо жалости и сочувствия к ним. Ну, потому что, ну, это вообще, типа...
3: Ты дружишь с девушкой. Ну, представь. И у вас все нормально.
5: Спасибо. Просто унизил, оскорбил. Ну...
3: У вас все нормально, все хорошо, но в определенный момент ты понимаешь, что твои чувства угасли. Ну, или что-то вот не то, тебя что-то не устраивает, да? Но ты понимаешь, что если ты расстанешься вот так сейчас, быстро и резко, то ты принесешь человеку боль. И тебе жалко этого человека. Что ты будешь делать?
5: Да бред, это все надо кидать и все. Типа.
7: Надо пожалеть себя. А если у нее, например, какая-нибудь есть болезнь?
5: Рак, что ли? Ну, я не знаю, я с таким не сталкивался.
7: Нет, нет, ну, например, то, что она тяжело реагирует на какие-то сложные ситуации, и ты понимаешь, может, она там задохнется, я не знаю, может, у нее какая-то паническая там начнется атака, и что ей это нужно как-то преподнести как-то супер странно, ну, не странно, а
5: по-особенному. Но все равно ты пытаешься прекратить общение, ну, типа, в мягкой форме, в грубой форме, все равно это будет намек на то, что все, давай и пока.
7: Ну, вообще, отчасти, да, то есть, если ты общаешься исключительно, мне кажется, бывают такие моменты, когда тебе и жаль, и в то же время, ну, тебе не все равно до конца, то есть, если твой мотив общения с человеком исключительно жалость, то это неправильно, потому что это лицемерие, но если там отчасти где-то жалость, отчасти действительно желание общаться или что-то еще, ну, может, где-то оно там приугасло на какой-то момент или еще что-то, то почему бы и нет?
3: Ну, давайте вот поговорим об этом немножко. Например, жалость и лицемерие, да? Так получается, что если ты общаешься с человеком исключительно из-за жалости, то это лицемерие. Поэтому зачем я буду лицемерить? Отрезал все пути взаимодействия с этим человеком. Во всех ситуациях это работает. Во всех ситуациях это правильно.
7: Мне кажется, иногда это может быть хорошим началом, потому что если у тебя есть какая-то цель, если, например, ты действительно понимаешь, что ты можешь человеку помочь и начать...
6: Работать спасателем.
7: Начать общаться хорошая с ним тактика. Просто, потому что тебе его жаль, но потом это может перерасти в что-то большее. Я не знаю, например, ученики с Иисусом ходили, ну, как бы, ну...
5: Ну, что, ему было жаль, типа, о, Петр, бедный ты мой, пойдем со мной.
3: Жалость не обязательно же так проявляется.
7: Ну, не знаю, но мне просто, мне кажется, люди, которым жалко...
5: Нет, это как сказать...
3: Жалость может быть не единственный мотив.
5: Когда тебе, типа, как сказать... Вот прям жаль человека, но ты видишь, что он все, типа, он либо пропащий в конец там прям, ну, либо это не жалость будет, либо это просто будет какая-либо помощь, мне кажется. Потому что, ну, то есть, у меня жалость просыпается только во время фильмов, типа, когда там что-то происходит. И то это так, типа, посочувствовать. И если в реальной жизни, то если я чувствую жалость, я понимаю, что...
3: Ну, а почему ты помогаешь? Вот ты сказал, это будет не жалость, а помощь. А почему ты, если кому-то помогаешь, из-за чего?
5: Потому что
3: чисто с холодным рассудком, или тебе все равно жалко иногда бывает в этой ситуации?
5: Нет, скорее всего, тот человек попросит просто помощи.
3: Просто попросит. А сам ты никогда не проявишь помощь, потому что тебе жалко.
5: Нет, помогу, если это будет, ну, как сказать.
3: Видите,
5: короче, я пытаюсь не допустить того случая, когда ты помог человеку, а он тебе скажет, зачем ты мне помог.
3: Давайте так сделаем. Давайте попробуем обозначить, когда жалость – это плохо, а когда жалость – это нормально. И это правильно.
6: Когда человек страдает не из-за обстоятельств, которые пришли извне, не по его вине. Допустим, сгорел дом, тебе человека жалко.